0: впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо.
1: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
2: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса. А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
1: Белорусы в комментариях к таким словам не могли промолчать. Писали и о санкциях за то, что в феврале 22 года российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию. И о том, что в начале СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату. Российский военкор Котенок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечания колхозным визгом с запахом навоза. Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о возросшем значении и роли Беларуси в современных реалиях.
5: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете. Знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте. Никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников, они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Безопасных мест уже не осталось. Очевидцы сообщили о налете дронов на космодром Плесецк в Архангельской области. Это первая атака за всю историю СВО.
7: Он пролетел просто рядом с домом.
6: От границы с Украиной до Архангельской области почти 2000 километров. Туда дроны ВСУ еще не долетали. Однако минувшей ночью в районе Каргополя очевидцы зафиксировали пролет 4 БПЛА, которые двигались на север. Позже стало известно, что под удар попал космодром Плесецк, единственный действующий военный космодром России.
8: Над нами где-то.
6: Космодром Плесецк очень важен для специальной военной операции. Именно на нем неоднократно проводились испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, как пишут местные журналисты, оттуда в этом году несколько раз запускали «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитальной группировки «Рассвет», которую в Минобороне называют аналогом американской системы «Старлинг».
8: Да ну на... сюда что ли летишь? Беспилотник, беспилотник.
6: Во время атаки беспилотников на Архангельскую область губернатор Цибульский предупредил жителей об отключении интернета и призвал людей найти укрытие. Местные жители в панике не знали, что делать. До этого у них подобных инцидентов никогда не было. Люди видели СВО только по телевизору. И при реальной угрозе даже не знали, где искать укрытие, еще и с отключенным интернетом. Неспокойно было и в Самарской области. Там под удар попали сразу два важных объекта. Один из них – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру Роснефти. Это предприятие – одно из самых крупных в Поволжье. Его проектная мощность – почти 9 миллионов тонн нефти в год.
9: Завод. Все, я честно. Там проснулся, блядь.
6: Также беспилотники ударили по складу «Озон» в Чапаевске, к Самарской области. В пресс-службе компании заявили, что в результате атаки на складе начался пожар. Работа объекта была остановлена на неопределенный срок. Комплекс в Чапаевске – это крупнейший логистический хаб Поволжья. Его общая площадь – 135 тысяч квадратных метров. Это была первая атака на склады «Озон». До этого беспилотники атаковали только объекты «Wildberry».
10: Ну все, утро вновь недоброе. Дорогие друзья, сегодня атакован склад «Озона». Все говорили, «Озон не тронут, Озон не тронут». Вот, «Озон» первый склад пошел. Дотла горит, просто, чтобы понимать. А ВБ уже нечего гореть. Я всем говорил, после ВБ возьмутся за «Озон». Вот я как чувствовал, вот предпринимательская чуйка, видишь, вот. И что теперь скажете? Вот кто говорили, «Озон не тронут, не тронут». И что скажете?
6: Еще один крупный логистический объект попал под удар БПЛА 22 августа. В городе Ейске Краснодарского края дроны атаковали местный порт. По предварительной информации, один из дронов мог поразить корабль, находившийся в районе объекта. Ейский морской порт – важный грузовой объект России на Азовском море. Через него проходит зерно и другая сельскохозяйственная продукция, а также уголь, металл, удобрения и другие промышленные грузы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
3: Вторник.
11: Мангал.
3: Среда.
11: Будх.
3: Четверг.
11: Джумерат.
3: Пятница.
11: Джума.
3: Суббота.
11: Хафта.
3: Воскресенье.
11: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси на миллион школьников осталось всего 6 частных школ, а частных детских садов на всю страну только 2. Формально родителям разрешено выбирать образование для ребенка, но реальная альтернатива государственной системе почти не существует. После введения лицензирования десятки учреждений закрылись, а многие дети посреди учебного года были вынуждены перейти в другие школы. В этом выпуске разберемся, как требования безопасности превратились в инструмент тотального контроля, кому это выгодно и чем за исчезновение выбора расплачиваются белорусские семьи.
13: 6 школ. Вот, если честно, когда вдумываешься в эти цифры, ну, это же даже не сектор экономики.
12: Да, это просто, ну, ничто.
13: В масштабах страны это какая-то абсолютная математическая погрешность. 6 школ на 1 000 000 учеников.
12: Причем, знаешь, эта погрешность, она ведь еще и жестко локализована. То есть все эти 6 школ и 2 несчастных сада, они находятся исключительно в Минске.
13: Угу.
12: Или, ну, в Минском районе.
13: То есть получается, что для семьи, скажем, из Гомеля, Бреста, там, Витебска, частного образования просто не существует в природе.
12: Если ты живешь не в столице, твой единственный возможный маршрут – это обычная государственная школа по месту прописки.
13: Может быть, до этих вот радикальных зачисток частный сектор как-то агрессивно разрастался?
12: Ну, как сказать?
13: Ну, может, частники бесконтрольно захватывали рынок, переманивали лучших учителей и, ну, стали какой-то реальной угрозой для государственной монополии на образование?
12: Звучит как вполне логичное объяснение, да. Но статистика говорит вообще об обратном. Вот давай просто посмотрим на цифры до осени 22 года.
13: Угу.
12: До момента, когда начался этот обвал. К тому учебному году в стране готовились открыться, ну, около 35 частных школ.
13: 35? На всю страну?
12: Да, на всю страну.
13: На фоне 2500 государственных?
12: Вот именно. И в этих 35 школах, ну, в основном минских, конечно, учились примерно 3000 детей. Чтобы просто понимать масштаб, это меньше 1% от всех школьников в стране.
13: Меньше 1%. Выходит, это вообще, ну, никак не было угрозы системе?
12: Никакой угрозы. Это была крошечная, точечная альтернатива для очень узкого круга семей. Для тех, кто искал другие форматы обучения, другой подход к детям.
13: Да, это странно. Ну, значит, должен был произойти какой-то взрыв.
12: Да, и этим триггером стал инцидент осенью 22 года. Это произошло в Минской частной школе. Она называлась Smart School.
13: Ага, помню эту историю.
12: Да, на перемене один ученик просто выстрелил из детского игрушечного пистолета.
13: Резиновым шариком, да.
12: Да, резиновым шариком. И, к несчастью, этот шарик попал девочке прямо в глаз.
13: Ну, слышали, ситуация объективно тяжелая. И если в учреждении, ну, дети стреляют, пусть даже из игрушек, разве жесткая реакция властей не оправдана?
12: Если приоритетом является безопасность в конкретной школе, то да, безусловно. Что обычно происходит? Начинается расследование. Приходит проверка. Выясняют, где была охрана.
13: Почему учитель не забрал игрушку, да?
12: Да-да. Почему дежурный учитель это допустил? Наказывают директора, увольняют виновных.
13: Ну и вводят новые правила проноса вещей в школу, как минимум.
12: Именно так работает, ну, адекватная система. Но давай проведем простую параллель. Дети ведь регулярно получают травмы в обычных государственных школах.
13: Ну, конечно, носятся по коридорам.
12: Дерутся на переменах, ломают руки на физкультуре. Это происходит постоянно.
13: И если в государственной школе номер там 50 кто-то кому-то разбивает нос, министерство ведь не закрывает все государственные школы в стране на следующий день.
12: Вот. А здесь сработал принцип тотальной коллективной ответственности. Один инцидент с игрушечным пистолетом стал поводом для огромного политического решения просто остановить работу почти всех частных школ.
13: Получается, что частный статус учреждения, он как бы автоматически сделал виноватым весь сектор.
12: Абсолютно.
13: И как это вообще выглядело на практике? Школы просто пришли и опечатали?
12: Хуже. Намного хуже. Дети утром еще спокойно числились в своих привычных классах, сидели на уроках, а уже днем родителям начали поступать звонки из районных управлений образования.
13: И что говорили?
12: Это были не предложения помощи, знаешь, типа «давайте мы поможем вам перевестись». Это были откровенные угрозы.
13: Угрозы? За то, что их школу внезапно закрыли по решению сверху?
12: Представь себе, да? Семьям заявляли, что их дети не посещают занятия, а значит, они нарушают закон об образовании.
13: Кошмар какой!
12: Родителей пугали постановкой в СОП. Ну, в социально опасное положение.
13: А это же, по сути, угрозы изъятия ребенка из семьи.
12: Да. И от них требовали в течение буквально пары дней срочно перевести детей в государственные школы по месту прописки. И вот эта невероятная спешка, она ведь выдает настоящие приоритеты системы. Если бы главным интересом действительно был ребенок и его психологическое благополучие, то переход организовали бы как-то плавно.
13: Ну да, дали бы закончить четверть, подготовили бы места.
12: А вместо этого устроили какую-то экстренную эвакуацию.
13: Но ведь подожди, после этой первой волны закрытий власти вроде как предложили легальный путь возвращения на рынок. Ввели же лицензирование.
12: Ну да, формально.
13: Мол, подтвердите стандарты и работайте дальше, пожалуйста.
12: Формально да, предложили. Но на практике этот фильтр оказался просто непроходимым. До введения новых правил в лицензирование в стране работало 51 частное учреждение. Знаешь, сколько смогли получить эту лицензию?
13: Ну, если сейчас осталось 6, то, видимо, единицы.
12: Лицензию получили 7. Одна школа позже тоже закрылась. То есть выжил просто мизерный процент.
13: Но, слушай, может быть, сейчас предприниматели как-то адаптировались? Кто-то же пытается подавать новые заявки, открывать школы по вот этим новым правилам?
12: Официальная статистика Министерства образования за недавнее время, она просто поражает. В стране зарегистрировано 133 юридических лица и 187 индивидуальных предпринимателей.
13: Так.
12: С кодами деятельности именно в сфере образования. И из них ни один, просто ни один даже не попытался подать заявление на лицензию.
13: Ноль заявок.
12: Ноль.
13: Это красноречивые любых слов вообще. Значит, дело явно не в лени бизнеса.
12: Частников же сложнее контролировать. Они какие-то неудобные вопросы задают. У них свои программы.
13: Ну да.
12: Проще отказать по какому-нибудь абсолютно формальному признаку. Там не та ширина дверного проема в столовой. И все.
13: И в результате такого, искусственного отбора мы потеряли не просто количество, мы потеряли разнообразие форматов.
12: Главная жертва этого закона – это так называемые концептуальные школы.
13: Это те, где пытались уйти от вот этой советской модели, с партами в три ряда и постоянной зубрежкой.
12: Да, именно они. Школы, где применяли, например, проектное обучение, где дети могли учиться в своем собственном темпе, где физику и математику могли объединять в один большой практический модуль.
13: Интересно.
12: Где не ставили вот этих жестких оценок в начальных классах, чтобы не травмировать детей.
13: По сути, это были такие лаборатории, где тестировались новые методики. Это же то, что во всем мире двигает образование вперед.
12: А теперь этого нет. Все. Конец. Выжили только те проекты, которые максимально, просто до мельчайших деталей копируют стандартную государственную школу.
13: Те же программы, те же требования.
12: Та же идеология.
13: Просто с более свежим ремонтом, лучшим питанием и где, в классе сидит 15 человек, а не 35.
12: Именно так. И родители в тех оставшихся 6 школах, они платят не за инновационный подход и не за свободу мышления, они платят исключительно за бытовой комфорт и, за сниженную плотность детей на квадратный метр.
13: Просто элитная версия госсистемы.
12: Да, премиум-тариф.
13: Слушай, если такие драконовские меры обрушились на школы, то что вообще происходит с дошкольным образованием? Там ведь тоже всегда был огромный запрос на частные инициативы, садиков же не хватает.
12: Там ситуация вообще дошла до полного абсурда. Частных детских садов, официально имеющих лицензию, на всю страну осталось ровно 2.
13: Но ведь потребность никуда не делась. Женщины работают, многим нужен гибкий график, там группы кратковременного пребывания.
12: Тут мы просто сталкиваемся с потрясающим лицемерием. Потому что с высоких трибун постоянно звучат призывы улучшать демографию, рожать больше детей.
13: Угу.
12: А инфраструктура для этих детей, она просто стирается бульдозером.
13: Если, например, молодая мать хочет выйти на работу на полставки, а места в государственном саду рядом с домом нет или там, дико переполненные группы?
12: Она оказывается в безвыходном положении. Либо нанимать няню, что стоит просто огромных денег, либо увольняться и сидеть дома.
13: Но рынок же пустоты не терпит. Если есть спрос, предложение всегда найдет лазейку.
12: Конечно. И дошкольный рынок просто ушел в глубокую тень.
13: В серую зону. А как это вообще выглядит легально?
12: Открываются бесконечные детские центры, какие-то студии, клубы по интересам.
13: То есть они маскируют обычный присмотр за детьми под какую-то досуговую деятельность?
12: Да, именно так. Потому что если придет проверка и решит, что организация фактически реализует образовательную программу или оказывает услуги няни без лицензии, то все, это незаконная предпринимательская деятельность.
13: А учитывая их обороты?
12: Это прямая дорога к уголовной статье.
13: Получается, чтобы просто не сесть в тюрьму, владельцы таких клубов вынуждены заниматься постоянной юридической акробатикой.
12: Готовить еду на месте нельзя. Нужен промышленный пищеблок. Поэтому еду либо привозят откуда-то в пластиковых контейнерах, либо вообще родители дают с собойки.
13: Ну да.
12: Дети находятся там по 3-4 часа. потом их нужно забирать.
13: Ну, слушай, какая принципиальная разница для самого ребенка? Главное ведь, что он чем-то занят, получает какие-то знания. Тут он сходил в студию лепки, там на английский, потом к репетитору по подготовке к школе.
12: Разница колоссальная. На самом деле. Раньше полноценный частный сад или школа, они брали на себя ответственность за ребенка на весь день. Они создавали единую, продуманную, безопасную среду.
13: Угу.
12: Ребенок находился в стабильном сообществе.
13: А теперь эта среда просто распалась на мелкие лоскуты.
12: Да. И родитель из полноправного партнера школы превратился в какого-то логиста и администратора. Вся тяжесть управления вот этим образовательным процессом полностью легла на семьи.
13: Мать должна состыковать расписание кружка, репетитора, спортивной секции.
12: Организовать питание между ними, перевести ребенка с места на место.
13: И для самого ребенка это же огромный стресс. Постоянная дорога, смена коллективов, каждые 2 часа, разные требования от разных педагогов, и никто не видит ребенка целиком.
12: Никто не несет ответственность за его психологическое состояние в комплексе. То есть прозрачность всего этого процесса падает просто до нуля.
13: Давай посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Государство зачистило всех конкурентов, государственная школа стала абсолютным монополистом на рынке. Она вообще от этого выиграла? Стала ли она лучше?
12: Произошло ровно обратное. Система, по сути, выстрелила сама себе в ногу, когда в один момент закрылись десятки частных школ. Куда пошли эти 3000 детей? Только в Минске.
13: Ну, понятно, куда. Они хлынули в районные государственные школы.
12: Причем хлынули в один момент. Классы, где и так сидело по 30 человек, внезапно уплотнились еще больше.
13: Учителям, у которых и без того бумажная волокита и колоссальная нагрузка, на голову свалились новые дети.
12: Часто посреди четверти, да?
13: Нужно экстренно встраивать новеньких, проверять их уровень, гасить какие-то конфликты в коллективе. А учителя за это получили хоть какую-то прибавку?
12: Нет, конечно, о чем ты? Более того, учителя пострадали глобально как профессионалы. Они потеряли переговорную силу.
13: Потому что у них остался только один работодатель в стране.
12: Верно. Раньше талантливый педагог, если на него, ну, откровенно давил самодур директор, мог сказать: «Все, я ухожу в частную школу со своими методиками».
13: Угу.
12: Частные проекты реально конкурировали за кадры, предлагали лучшие условия. А теперь идти некуда.
13: Система может диктовать учителю абсолютно любые условия, любую нагрузку, зная, что альтернативы у него просто нет.
12: Да, но знаешь, больше всех в этой монополии, как всегда, теряют самые уязвимые. Это те дети, которые не вписываются в усредненный стандарт.
13: Ну да, потому что государственная школа – это конвейер. Он работает только для средних значений. Если ребенок выпадает из нормы, система его просто пережевывает.
12: Именно так.
13: Мы сейчас говорим про детей с особенностями развития.
12: Это может быть подросток, который пережил жестокий буллинг и нуждается в мягкой, какой-то терапевтической среде.
13: Или наоборот, одаренный ребенок, который обгоняет школьную программу года на 2 и которому просто до одури скучно слушать то, что он уже давно понял.
12: Государственный класс на 35 человек физически не способен дать таким детям индивидуальный подход. Это невозможно. Раньше частная школа с классами там по 10 человек была настоящим спасением для таких семей.
13: Угу.
12: Там ребенку давали время, внимание, адаптировали под него программу.
13: На нормальном рынке, если сервис тебя не устраивает, ты просто забираешь свои деньги и уходишь к конкуренту. И это заставляет организации признавать ошибки и меняться.
14: А теперь уйти некуда. Ты жестко привязан к школе по прописке. Если у тебя конфликт с администрацией, ну, жалобу проще спустить на тормозах.
13: А саму семью, которая, скажем, возмущается качеством образования, очень легко обвинить в завышенных требованиях.
14: Или вообще признать неблагополучные и пригрозить тем же СОПом.
13: И ведь, знаешь, принято как-то считать, что частное образование – это привилегия исключительно богатых. Часто слышишь: «Но закрыли элитные школы для мажоров, обычным-то людям от этого ни холодно, ни жарко».
14: О, это огромная иллюзия. На деле социальное неравенство сейчас только возросло. Средний класс, который раньше мог, ну, как-то напрячься, сэкономить на отпуске и оплатить частную школу для ребенка, теперь этой возможности лишен полностью. Они жестко привязаны к вот этой бетонной коробке во дворе.
13: И возникает потрясающий парадокс. Вся эта реформа, она ведь подавалась под соусом борьбы с коммерциализацией образования. Борьбы с дельцами, которые, мол, наживаются на детях. А к чему это привело в реальности?
12: К тому, что из карманов родителей теперь вытягивают еще больше денег. Просто этот финансовый поток перенаправился из легальных касс частных школ прямиком в теневой рынок репетиторов.
13: Да, именно так. Единый понятный платеж за частную школу исчез. Но общие расходы семьи не упали ни на копейку.
14: Родители платят за математику, за английский, за программирование, за логопеда. В сумме выходит столько же, а иногда и больше.
13: Только за эти огромные деньги они получают абсолютно разрозненные услуги без всякой гарантии единого сбалансированного результата.
14: И знаешь, что в этой ситуации, наверное, самое страшное? Для многих активных, думающих семей именно исчезновение нормальной образовательной среды стало последней каплей.
13: Тем самым решающим фактором для эмиграции.
14: Абсолютно. То есть уезжают люди, которые могли бы строить экономику, открывать бизнесы, платить налоги внутри страны.
13: А они собирают чемоданы исключительно потому, что им негде нормально учить детей.
14: И они увозят с собой самое ценное – будущее поколение.
13: И каких граждан вырастет эта система? Если ребенок 7 лет видит, что от его личных усилий и от выбора его родителей вообще ничего не зависит, как вот этот опыт приобретенной тотальной беспомощности повлияет на отношение этих детей к правилам, законам и институтам, когда они вырастут?
14: История частных школ показывает, что главной целью стало не исправление нарушений, а создание полностью управляемой системы образования. Государство получило почти полный контроль над программами, педагогами и правом учреждений работать, а несколько сохранившихся школ превратились в дорогую и редкую услугу возле столицы. Обычным семьям достались переполненные классы, дополнительные расходы на репетиторов и почти полная зависимость от школы по месту жительства. В такой системе особенно трудно детям, которым нужны небольшие классы, спокойная обстановка или другой подход к обучению. Спасибо, что слушали подкаст «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Врач-эндоскопист Дарья Гусева о том, чем сильна белорусская медицина.
15: Она может гордиться всем коллективом врачебным, сестринским, санитарским, всеми специалистами, которые мы есть, да, потому что мы как раз вот эти маленькие пазлы большого целого механизма, да, под названием здравоохранение. Оно у нас бесплатное, доступное, да, и ты уровень видишь, да, что современное оборудование, современный ремонт, современные технологии. Которые есть. И за последние вот 10 лет наша медицина шагнула очень высоко, да, мы проходим постоянно стажировки, конференцию, спектр развития наших технологий тоже увеличился. Мы имеем доступ к тому, чего у нас не было, да. И как раз-таки вот это, как говорится, белорусы мы добрые, да, мы открытые. Вот этим мы как раз-таки можем гордиться не только, как говорится, оборудование это что? Это вот телефон, да, как говорится, либо система, которая это все. Но без специалистов, которые на нем работают, без высококвалифицированных, да, этого не будет. А как раз-таки мы видим, что с каждым годом тенденция к тому, что наши показатели улучшаются, помощь улучшается, да, доступность повсеместно. Человек может приехать с любой области в любое учреждение, да, даже, как говорит Александр Григорьевич, и ему будет оказана везде помощь, да. Вот это как раз-таки то, к чему мы стремимся, чего мы хотим добиться, чтобы я знала, что человек может приехать ко мне с другой области, либо он будет прочитать о нас отзывы, либо где-то посмотрит, потому что он будет знать, что здесь ему окажут помощь, здесь ему помогут.
3: Важный сигнал.
16: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
17: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
16: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
17: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
16: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об экспортной выручке от продукции агропромышленного комплекса.
18: Такая динамика наладилась очень позитивная. Также мы продаем и сухие молочные продукты. Как правило, это уже, значит, вне стран СНГ. Это и африканские страны, и Индонезия. Вот мы вот недавно посещали эту страну. Значит, в целом Центральная Азия. То есть продукты идут очень, очень хорошо, востребованы. Поэтому нам для того, чтобы еще больше зарабатывать, а как мы уже говорили, в прошлом году у нас был рекордное поступление валютной выручки от продажи нашей продукции, то есть нам надо больше производить, соответственно, и больше продавать. Более 10 миллиардов долларов мы заработали в прошлом году от экспортной выручки наших продуктов, то есть сегодня темпы поступления валютной выручки от продаж у нас более 125%. То есть это говорит о том, что к 11 миллиардам и больше мы должны подойти по итогам этого года.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
19: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
20: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
19: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных. Для министров не меньше.
20: Да ладно тебе. Перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
19: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Белоруссии, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
0: Ой, все началось.
19: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
0: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
19: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
0: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
19: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
0: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
19: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
0: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
19: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
0: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей.
20: Ты серьезно?
19: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
20: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не...

0: и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
1: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
0: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
1: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
0: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
1: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
0: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
1: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
0: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
1: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
2: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
1: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
2: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
1: Окей. И?
2: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
1: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
2: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь.

0: карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
1: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
0: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
1: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
0: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
1: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
0: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
1: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что у Беларуси есть все, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей.
4: Очень важное направление – это работа по поставкам пассажирской техники. У вас десятки работают нашей техники, в том числе пассажирской. Я имею в виду Минский автомобильный завод. Недавно построен новый завод для производства пассажирской техники. В этом направлении мы готовы с вами сотрудничать. Для людей очень важно еще одно направление. Это замена лифтов и производство новых лифтов для нового жилищного строительства. Особенно замена старых лифтов. Немало у вас домов построенных в советский период. Там в основном лифты, которые производились в Могилеве. Мы немало производим этого добра. Если вас устраивает, посмотрите, познакомьтесь. Хотя вы знакомы, мы хоть немного, но поставляем там, к сожалению, единицы, по-моему. Если надо будет, посмотрите, мы готовы с вами в этом направлении работать. Архангельск, север. Не просто у вас там работать с сельским хозяйством, производить необходимое продовольствие. Если в какой-то степени мы вам будем полезны, пожалуйста. Самое лучшее, вкусное и качественное продовольствие, не потому что оно белорусское, это общепризнано, это в Беларуси.
2: Важный сигнал.
5: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости.
6: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
5: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи.
6: Я уверен, Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями.
5: Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья. В России поздравлением Александра Лукашенко оказались недовольны. Напомню, что прошлый раз российские военкоры обрушили на Александра Лукашенко целую волну негатива из-за следующих слов.
7: Я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо.
5: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
8: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса. А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
5: Белорусы в комментариях к таким словам не могли промолчать. Писали и о санкциях за то, что в феврале 22 года российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию. И о том, что в начале СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату. Российский военкор Котенок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечания «колхозным визгом с запахом навоза». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что у Беларуси есть все, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей.
4: Очень важное направление – это работа по поставкам пассажирской техники. У вас десятки работают нашей техники, в том числе пассажирской. Я имею в виду Минский автомобильный завод. Недавно построен новый завод для производства пассажирской техники. В этом направлении мы готовы с вами сотрудничать. Для людей очень важно еще одно направление. Это замена лифтов и производство новых лифтов для нового жилищного строительства. Особенно замена старых лифтов. Немало у вас домов, построенных в советский период. Там в основном лифты, которые производились в Могилеве. Мы немало производим этого добра. Если вас устраивает, посмотрите, познакомьтесь. Хотя вы знакомы, мы хоть немного, но поставляем там, к сожалению, единицы, по-моему. Если надо будет, посмотрите, мы готовы с вами в этом направлении работать. Архангельск, север, не просто у вас там работать с сельским хозяйством, производить необходимое продовольствие. Если в какой-то степени мы вам будем полезны, пожалуйста, самое лучшее, вкусное и качественное продовольствие, не потому что оно белорусское, это общепризнано, это в Беларуси.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
9: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
5: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Беларуси начал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений двух стран на новый уровень.
9: Как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Беларусью, будет оказана вся необходимая поддержка.
5: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
10: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. «Талибан» официально считался террористической организацией, но в прошлом году Москва сняла запрет, а сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
5: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
11: В Славгородском районе выявили нарушения в вопросах трудоустройства несовершеннолетних. Так, в одной сельскохозяйственной организации района при начислении заработной платы участникам студенческого отряда проигнорировали требования законодательства о ее минимальном размере. Из-за этого молодые работники недополучили предусмотренную надбавку на общую сумму свыше 300 рублей. Прокурор вынес руководителю предприятия предписание, в котором потребовал произвести доплату 5 студотрядовцам. В другом случае был установлен факт невыплаты окончательного расчета при увольнении подростков, участников другого студотряда. Общая сумма составила более 1300 рублей. Прокурор вынес руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. Исполнение актов надзора находится на контроле. 3 человека погибли при пожаре в деревне Гольчичи под Слуцком. Сообщение о возгорании в частном секторе поступило в МЧС поздно вечером. Когда приехала первая машина, жилой дом горел открытым пламенем. При ликвидации ЧП спасатели обнаружили тела троих погибших. Это были 61-летняя хозяйка дома, ее 66-летняя сестра и их 63-летний знакомый, сообщили в Следственном комитете. По предварительной информации, погибшие вели асоциальный образ жизни и ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей. Рассматривается несколько версий возникновения пожара. Основная – неосторожное обращение с огнем при курении. Назначены экспертизы. Лжемастер взял задаток и оставил жительницу Барановичей без денег и ремонта. В оперативно-дежурную службу ГУВД обратилась 43-летняя местная жительница с заявлением о хищении денег. Она планировала сделать в доме ремонт и на одной из торговых интернет-площадок нашла объявление о предоставлении услуг по реконструкции жилых помещений. Женщина встретилась с мастером. После обсуждения всех деталей и заключения договора оставила незнакомцу задаток в размере 13 тысяч рублей. Получив деньги, мужчина так и не приступил к работе и перестал выходить на связь. Сотрудники милиции установили личность мошенника. Им оказался 40-летний житель Минской области. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Заведующая кафедрой международной журналистики Белорусского государственного университета Татьяна Солодовникова о создании мультимедийного контента.
12: Вообще все модули очень хорошо продуманы, за что отдельная благодарность организаторам, поскольку все то, о чем мы говорим, очень нужно и важно. И поскольку название нашего модуля – это мультимедийный, создание мультимедийного контента, это то, что сегодня во главе угла вообще в журналистике. Соцсети, умение работать с соцсетями, умение делать залетающие видео. И вот в частности мы обсуждали вот вчера, закончили день на том, что такое вообще виральность, вирусность и как сделать свое видео вирусным. Ну, сегодня это очень важно. И вот в продолжение темы утро началось с того, что разбирали, как делать классное видео, аудио и как работать на радио. То есть для меня это тоже вот очень близко, поскольку связано с рабочей моей профессиональной деятельностью и много полезной информации.
2: Важный сигнал.
13: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны «Бандероль». Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
14: Около 4 часов утра российская «Бандероль» вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петряковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель Су-30.
13: Этот инцидент произошел еще 22 августа. Позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петряковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Белоруссией. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном? И чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
15: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты, на самом деле. Создатель на его пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок, то есть вышло на плато, что называется. То есть больше, чем вот то количество ракет, которые они производят сейчас, они физически, скорее всего, производить больше не могут. Ну, еще можно на там на несколько процентов увеличить производство, месячное, годовое. Но они не смогут делать это в разы или на порядки, просто потому, что физически это довольно тяжело. Да, это нужно соответствующее оборудование, очень квалифицированный персонал там, и так далее. Если создать какой-то дешевый аналог, да, он будет неточный, да, он будет там кривой, косой, половина будет падать, как было с теми же МПК, но у них там вообще не открывалось. Но, тем не менее, свою задачу они выполнили и выполняют.
13: То есть смысл производства дрона «Бандероль» как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
16: чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние страны. И Беларусь здесь находится буквально рядом с основными маршрутами ударов по Украине. Поэтому, если производство таких систем действительно будут масштабировать, то и подобных залетов на белорусскую территорию, скорее всего, станет больше. А вместе с ними и опасности, особенно для жителей приграничья.
13: Эксперты предупреждают, если Россия действительно делает ставку на массовое использование бандеролей, то случайные залеты на Гомельщину могут перестать быть исключением и станут новой реальностью не только приграничья. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о темпе роста валовой сельхозпродукции.
17: Хочу сказать, что вот за текущий период этого года, за 7 месяцев, темп роста валовой продукции сельского хозяйства сложился на уровне 113% к уровню прошлого года. То есть это значительный рост. Это вся продукция растениеводства, животноводства, в частности, по продукции растениеводства, по текущей деятельности, по текущей ситуации. Мы уже на 132% зерна получили к уровню прошлого года, больше. Рапса 152%. Значит, молока произвели практически 5,5 миллионов тонн. За 7 месяцев это 102,9% к уровню прошлого года. Производство выращивания крупнорогатого скота, свиней и птицы составило более 1 миллиона тонн или 105,4% к уровню прошлого года. Также мы прибавляем в производстве яиц, значит, ну и другой нашей животноводческой продукции. То есть и в целом это, как я уже сказал, дает нам сегодня валовку 113% в совокупности к уровню прошлого года.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
19: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
18: Ага, на бумаге.
19: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
18: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
19: О, да. Система отреагировала моментально.
18: Чиновники просто спасают свои кресла.
19: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
18: Подожди, но ведь Телеграм-бот — это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
19: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
18: Прямо в ту самую поликлинику?
19: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
18: Ничего себе! То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
19: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
18: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
19: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
18: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
19: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
18: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а Telegram-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
19: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
18: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
19: Да, 100%.
18: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
19: Это огромная цифра.
18: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
19: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
18: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
19: Это в районе 400 евро, да?
18: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
19: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
18: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
19: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
18: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф — это же не просто большой фотоаппарат.
19: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
18: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
19: Угу.
18: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
19: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь – там рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
18: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы, там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
19: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
18: То есть его нужно постоянно доливать?
19: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
18: И сколько стоит починить это после квенча?
19: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
18: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
19: Раньше – да, но после 22 года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
18: И как тогда их чинят сейчас?
19: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
18: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
19: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
18: Жесть.
19: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
18: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
19: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
18: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
19: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
18: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
19: Угу.
18: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
19: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
18: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
19: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
18: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
19: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
18: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
19: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
18: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
19: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
18: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
19: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Нордин, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
18: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
19: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
18: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
19: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
18: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
19: Кажется, им важнее контроль.
18: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
19: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
18: каждую минуту.
19: А система предлагает подождать талона 30 дней.
18: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
19: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
18: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
19: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
18: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
19: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
18: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
19: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
18: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
19: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
18: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
19: Да, и на бумаге все будет сиять 100-процентным выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
18: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
19: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
18: Человек умирает от обширного инсульта, и в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
19: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
18: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
19: Боюсь, что ответа у системы нет.
18: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
20: Новости союзного государства. Бензинапокалипсис – новая неделя. Владимир Путин назвал топливный кризис временным неудобством и сообщил о создании спецкомиссии. Президент признал проблемы с топливом, но заявил, что не считает дефицит бензина масштабной проблемой. По словам Владимира Путина, ситуацией занимается Кабинет министров в главе с премьером Михаилом Мишустиным.
21: Ну да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле, комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
20: Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке страны. По данным на 23 августа, 63 региона из 85 были вынуждены ввести ограничения на продажу бензина, а в 19 субъектах федерации наблюдались локальные перебои или рост цен. Люди ежедневно публикуют в соцсетях поиск топлива. Даже в Подмосковье бензином заправиться крайне сложно. Жители говорят, заправки превратились в фастфуды, где можно поесть, но не купить бензин.
0: У нас заправки превратились в фастфуды. Бензина нет, предлагают эти бутерброды, свежую еду. Там по нулям.
1: Посмотрите, мои дорогие, наглядный пример. Бензин у нас на районе. Мужики стоят, а здесь уже бензин закончился. И когда он будет, непонятно. Непонятно.
22: Так, вот дальше, мои дорогие, «Газпром». Смотрите, тоже по нулям. Просто охренеть. Охренеть.
20: Там же, где заправиться еще можно, огромные очереди и космические цены. Вот, например, водитель снимает очередь на заправке сети ОРТК в подмосковном Одинцово и обращает внимание на цены.
23: Сейчас к заправке подъезжаем. 95-й, 117, 100-й, 160, 95-го обычного нет, дизель 97 и очередь.
20: Топливный кризис в России обострился после новой серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В первой половине августа атакам подверглись как минимум 9 предприятий отрасли с совокупной мощностью переработки 145 миллионов тонн в год. При этом не менее 4 заводов полностью остановились. Сейчас объемы переработки только на треть обеспечивают сезонную норму, говорит экономист Игорь Липсец и предупреждает о последствиях.
24: Во-первых, будет расти цена бензина. Но смотрите, они же сейчас вот привезли бензин из Индии в Мурманск. Посчитали, прослезились, чтобы хоть как-то купить транспортировку, надо продавать его дороже 150 рублей за литр. Значит, тот, кто сможет заправлять машину по 150 рублей, значит, представляете, да? 60 литров по 150, ну, хорошая же цифра нарастает. 9 тысяч рублей за одну заправку бака. Много ли людей смогут такие цифры выдержать? Сомневаюсь. Поэтому, значит, кто богатый, тот будет ездить. А бедняки его с машин слезут, поставят, и машины будут ржаветь во дворе, потому что заправить их будет невозможно. Ну, вот это как бы логика. Понятно, что все, что происходит, отражает выбытие мощностей НПЗ. Это выбытие находится не в руках правительства, это находится в руках военно-вооруженных сил Украины, которые убивают. Это все будет дальше и дальше. Восстанавливаться будет все хуже и хуже.
20: Если удары продолжатся, то бензиновый кризис в России останется надолго, считает эксперт. Отмечу, что в некоторых регионах России заправки вовсе закрылись. Людей выручает топливо, которое они успели залить впрок в канистры.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
25: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
11: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
6: Благими намерениями выслана дорога в ад.
11: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
7: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
11: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
8: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
9: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарь.
10: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняет к государственному имуществу.
11: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
11: Педагоги как рабы. 54-летнюю учительницу из Бреста заставили самостоятельно красить к 1 сентября 2 кабинета в школе. Молодой педагог Екатерина приступила к работе в одной из школ Минска 3 года назад. Прошлым летом девушка своими руками из личных средств сделала ремонт в своем учебном классе. Выбирала и закупала краску, грунтовала, красила, делала стильно и уютно для детей. Учитель рассказала, что перед началом нового учебного года захотела освежить стены. Но когда зашла в кабинет, цитирую, «просто ушел пол из-под ног».
5: У меня просто... перекрасили кабинет.
11: Девушка загрузила видео «Было-стало» в личные соцсети и отметила, цитирую, «весь мой труд испоганили. Все замазали абы как краской, как в больничных туалетах. Я даже не знала, что там происходило. Меня никто не уведомил и не спросил, к сожалению». Педагог также отметил, что в их школе нет стандарта, как должны выглядеть учебные классы. То есть ранее сделанный ей ремонт ничего не нарушал. Параллельно в сети завирусилось видео от 54-летнего педагога из Бреста.
12: Во время отпуска руководство школы потребовало покрасить сразу 2 кабинета. То есть моя работа детей учить, отпуск заканчивается 25 августа, но там, собственно, и выйдут. Предложила нанять для ремонта рабочих, а ответ от директора был еще короче. Мы проще найдем другого учителя.
11: Всего за 2 дня это видео набрало свыше 20 тысяч просмотров и более 2500 комментариев. Педагоги из разных регионов Беларуси делились своими историями, отмечая, что это устоявшаяся практика, когда решение хозяйственных проблем школы распределяют между коллективом под видом традиции и общего дела. Красим стены, моем окна, выносим строительный мусор и даже чиним парты и стулья, рассказывает Светлана из Гомеля.
13: А денежки эти в карман администрации спишутся. Якобы бригаду нанимали и тонну краски закупали. А еще мы сами покупаем бумагу для школьного принтера, заправляем краску, ремонтируем старые школьные компы. Нам на них работать надо. Покупаем шторы. Да много чего. Задрало уже все. Хочется плюнуть и уйти. Некуда. У нас же в школах по всей Беларуси так.
11: Уволим, найдем нового. Зато букет и шоколадку в праздник учителям рьяно обсуждают. И руководство, и на уровне Министерства образования. Делится мнением педагог начальных классов Ирина из Гродно.
14: «Добрая практика, в кавычках, из социалистического строя. Начальство почему-то всегда пытается подчеркнуть именно бесплатный труд. А то, что за ним стояло, это они старательно игнорируют». А все уже, на дворе капитализм. За услуги и труд надо платить. Интересно, с какой формулировкой директор собирался уволить этого учителя? Отказалась работать бесплатно? У нас еще каждый год традиция. По весне со всех школ города учителя собираются и едут убирать территорию детского летнего лагеря. Явка строго обязательна, под приказ комитета. Чем это обосновано, даже ума не приложу.
11: Кто занимается ремонтом учебных классов в школах вашего города? И выделяют ли средства из госбюджета на эти цели? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о возросшем значении и роли Беларуси в современных реалиях.
15: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете. Знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте. Никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников, они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Профессия военного времени. Минобороны.

0: Тактических навыков, рассказывает участник «Тактика специального учения», журналист из Столина Владимир Домощук.
1: Военкор 2026, кто не в курсе, это такое мероприятие Министерство обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим, конечно же, не хотелось бы потом в жизни воспользоваться. Но уметь в сегодняшнее время нужно многое. Показать, конечно, все не смогу, чем будем заниматься, но кое-что будет разрешено.
0: На протяжении 5-7 дней корреспондентов госсми ожидает интенсивная программа, акцент которой сделан на отработке навыков работы в зоне вооруженного конфликта. Журналисты будут жить в палаточном лагере по армейскому распорядку дня. Среди основных предметов – огневая подготовка, рукопашный бой и самооборона, основы военной топографии и связи, медицинская и инженерная подготовка. Участников обучат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых, а также основным приемам и правилам выживания, в частности, добывать и готовить пищу в экстремальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, цитирую, «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем могут направить в зоны боевых действий российско-украинского конфликта, освещать события фронта. Тем более, что в Беларуси сейчас активно вербуют местное население в ряды российской армии.
2: В Беларуси запустили первый официальный вербовочный ресурс в национальной доменной зоне под названием «Защитник». Он ориентирован на рекрутинг граждан страны для участия в войне России против Украины. Украинская служба внешней разведки подтвердила, что запуск этой платформы полностью контролируется белорусскими спецслужбами, в частности, оперативно-аналитическим центром спецслужбы, которая отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат», которое обещает белорусам единовременную выплату в 28 тысяч долларов и ежемесячное пособие в размере более 3000 долларов.
0: Российские вербовщики также обещают надбавки за расстрел позиций и местного населения, уничтожение украинской военной техники, а также бонусы за суточное в наступлении и километры продвижения, отмечает аналитик Потапчик. По имеющимся данным, по состоянию на этот год в состав российской армии было завербовано около 3000 белорусов. Известно как минимум о 450 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об экспортной выручке от продукции агропромышленного комплекса.
5: Такая динамика наладилась очень позитивная. Также мы продаем и сухие молочные продукты. Как правило, это уже, значит, вне стран СНГ. Это и африканские страны, и Индонезия. Вот мы вот недавно посещали эту страну. Значит, в целом Центральная Азия. То есть продукты идут очень, очень хорошо, востребованы. Поэтому нам для того, чтобы еще больше зарабатывать, а как мы уже говорили, в прошлом году у нас был рекордное поступление валютной выручки от продажи нашей продукции. То есть нам надо больше производить, соответственно, и больше продавать. Более 10 миллиардов долларов мы заработали в прошлом году от экспортной выручки наших продуктов. То есть сегодня темпы поступления валютной выручки от продаж у нас более 125%. То есть это говорит о том, что к 11 миллиардам и больше мы должны подойти по итогам этого года.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Новости союзного государства.
1: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
2: В июле высокопоставленные военные из Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
1: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
3: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас списали еще в тот день, когда мобилизовали. Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как почитали американские военные аналитики, 1 месяц. Я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем приданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, 10 раз. Все полегли.
1: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
4: Когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть на срочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией и за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
1: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочные срочную аренду жилья.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
6: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года беларусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
5: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
6: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
5: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу под видом мирной работы. Сторожем на логистических складах Wildberries и Озон мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
8: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
7: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
9: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
7: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать обороты, и по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
10: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация выйдет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение в общество о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
7: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или почти России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
11: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
12: Гяра.
11: 12.
12: Бара.
11: 13.
12: Тера.
11: 14.
12: Чодаха.
11: 15.
12: Пандраха.
11: 16.
12: Сола.
11: 17.
12: Сатра.
11: 18.
12: Атара.
11: 19.
12: Унис.
11: 20.
12: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
13: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны «Бандероль». Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
14: Около 4 часов утра российская «Бандероль» вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петряковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель Су-30.
13: Этот инцидент произошел еще 22 августа. Позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петряковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Белоруссией. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном и чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
15: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты на самом деле. Создатель на него пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок, то есть вышло на плато, что называется. То есть больше, чем вот то количество ракет, которые они производят сейчас, они физически, скорее всего, производить больше не могут. Ну еще можно на там на несколько процентов увеличить производство, месячное, годовое. Но они не смогут делать это в разы или на порядке, просто потому, что физически это довольно тяжело. Да, это нужно соответствующее оборудование, очень квалифицированный персонал там, и так далее. Если создать какой-то дешевый аналог, да, он будет неточный, да, он будет там кривой, косой, половина будет падать, как было с теми же УМПК, но у них там вообще не открывалось. Но тем не менее, свою задачу они выполнили и выполняют.
13: То есть смысл производства дрона «Бандероль» как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
16: Чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние страны. И Беларусь здесь находится буквально рядом с основными маршрутами ударов по Украине. Поэтому если производство таких систем действительно будут масштабировать, то и подобных залетов на белорусскую территорию, скорее всего, станет больше. А вместе с ними и опасности, особенно для жителей приграничья.
13: Эксперты предупреждают, если Россия действительно делает ставку на массовое использование бандеролей, то случайные залеты на Гомельщину могут перестать быть исключением и станут новой реальностью не только приграничья. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко об исторических традициях и современных реалиях в отношениях Беларуси и Архангельской области.
19: Я приветствую вас у нас в Беларуси. У вас у себя дома, считайте, и считать тут нечего, мы всегда так считаем. У нас большие, хорошие традиции. Мне говорят о том, что еще в годы Великой Отечественной войны многие архангельцы защищали Беларусь, да и мы в стороне не были, защищая великую страну. Вы знаете, что Беларусь в этой жестокой войне понесла колоссальные потери, и не только экономические, но и людские потери. Поэтому мы не теряем с вами эту тему в наших отношениях. И это будет очень важно, особенно сейчас, в силу определенных причин. Что касается нашего сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами торговли понизили планку значительно. Но все в наших силах. Мы же имели в 3 раза выше товарооборот, чем сейчас. Поэтому надо его восстанавливать. И соответствующее Максим Владимирович пути надо искать. И нам в том числе не ждать, что к нам кто-то приедет и предложит какие-то варианты. Но, тем не менее, я так понимаю, Александр Витальевич, вы в стороне не будете. Мы будем искать эти направления нашего сотрудничества. Если что-то надо с моей стороны, более серьезно, на уровне президента России и правительства, мы быстро это согласуем. Но надо найти взаимоприемлемые интересы, чтобы выйти хотя бы на тот уровень, который у нас когда-то был, если уже откровенно говорить.
17: Радиосигнал. Подробно о важном.
20: Новости союзного государства. Дроны атаковали сразу 4 центра ОЗОН. Горят склады в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. 3-ю ночь подряд Украина атакует склады ОЗОН после Чапаевска, Самарской области и Оренбурга. В ночь на 24 августа удары пришлись по складам в Дагестане, Адыгее и Ставропольском крае.
21: Взорвется. Еще летит. Еще. Вон. Еще летит.
22: Вот еще один залетает на наш склад.
23: Озон склад горит. Крупнейший поселок тебе. Еще одна пожарка едет. Это что-то с чем-то просто. Что происходит? 4 утра, представьте себе.
7: Это кадры из поселка Тюбе в 25 километрах от Махачкалы. Там находится крупнейший логистический центр «Озон» на Северном Кавказе площадью около 130 тысяч квадратных метров. Пресс-служба компании сообщила о том, что пострадали несколько человек. Их осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью нет. Точное количество пострадавших не уточняется. Склады в Адыгейске, Республике Адыгея, и Невинномысске, Ставропольского края, эвакуированы. По данным «Озон», работники этих складов не пострадали. На логистических центрах возникли пожары, работа приостановлена.
1: Что это такое? Что это?
2: Тихо, тихо, тихо.
1: Что это? Рассказывайте. Это страшно.
21: Капец.
7: Теперь становится очевидным, что одним только Wildberries Украина не ограничится, и атаковать будут и другие логистические центры, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
3: Украина продолжает расширять зону поражения российской розничной торговли. Вот, собственно, это самое главное. Наряду с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, которые вызывают топливный кризис, значит, намечается кризис розничной торговли, который может, если удары будут продолжаться, а я думаю, что они будут продолжаться, может завершиться серьезным поражением этой отрасли российской экономики.
7: О том, что кризис подступил, говорят и сами продавцы-предприниматели «Озона». Чтобы минимизировать убытки, они в панике распродают свой товар.
4: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на «Озоне». Ну, чтобы практически, наверное, там тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
7: Продавцы избавляются от товара потому, что понимают, в случае пожара селлеры «Озона» вряд ли получат компенсацию, говорит юрист Артур Маслаков.
24: В общем, всем уже становится ясно, что «Озон» не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали. И очень интересная история заключается в том, что за то, чтобы страховать товары, «Озон» очень охотно брал деньги. А когда сейчас дойдет дело до выплат, то очень многие, кто завез товары, скажем так, по оптимизированной схеме, вот тут начнутся проблемы. В общем, вам нужно будет показать все происхождение товара. И вот здесь я предвижу очень серьезную историю, когда товар по факту застрахован, но никто за него платить не будет, потому что документы пострадавшая страна собрать просто не сможет.
7: Кроме того, в Краснодаре после атаки беспилотников загорелся склад сети товаров для дома «Кучин Лэнд Хоум». Обломки беспилотника упали также на частный детский центр в Краснодаре. Погибли двое детей, еще семеро детей и двое взрослых пострадали, сообщил губернатор Кондратьев.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко об исторических традициях и современных реалиях в отношениях Беларуси и Архангельской области.
19: Я приветствую вас у нас в Беларуси, у вас у себя дома, считайте. И считать тут нечего, мы всегда так считаем. У нас большие, хорошие традиции. Мне говорят о том, что еще в годы Великой Отечественной войны многие архангельцы защищали Беларусь, да и мы в стороне не были, защищая великую страну. Вы знаете, что Беларусь в этой жестокой войне понесла колоссальные потери, и не только экономические, но и людские потери. Поэтому мы не теряем с вами эту тему в наших отношениях. И это будет очень важно, особенно сейчас, в силу определенных причин. Что касается нашего сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами торговли понизили планку значительно, но все в наших силах. Мы же имели в 3 раза выше товарооборот, чем сейчас. Поэтому надо его восстанавливать. И соответствующее Максим Владимирович пути надо искать. И нам в том числе не ждать, что к нам кто-то приедет и предложит какие-то варианты. Но, тем не менее, я так понимаю, Александр Витальевич, и вы в стороне не будете. Мы будем искать эти направления нашего сотрудничества. Если что-то надо с моей стороны, более серьезно, на уровне президента России и правительства, мы быстро это согласуем. Но надо найти взаимоприемлемые интересы, чтобы выйти хотя бы на тот уровень, который у нас когда-то был, если уже откровенно говорить.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси как минимум 9 человек умерли после операции на сердце, во время которых им вводили препарат из партии, позже признанной нестерильной. В ампулах нашли бактерии, однако опасное лекарство успело попасть как минимум в 2 больницы. О последствиях жители страны узнали только через несколько месяцев. В этом выпуске понятная хронология событий. Как кардиорекс дошел до операционных, почему тревожный сигнал из Бреста не остановил его раньше, и что в этой истории уже доказано, а что еще должно установить расследование.
6: И вот, чтобы вообще понять, как система допустила подобное, нужно сначала спуститься на уровень физиологии,
5: да.
6: Что именно происходит в операционной, когда эта ампула вскрывается.
5: Начать стоит с самого препарата, потому что это, по сути, ключ ко всей истории.
6: Угу. Слушай, но это же это не какая-то поддерживающая терапия, так? И не витамины. Аденозин вводится в кровоток в самый критический момент.
8: Вот представь себе операцию на открытом сердце. Хирургу нужно пришить микроскопический сосуд.
6: Да-да.
8: Или, например, заменить клапан. И делать это на бьющемся сердце, которое перекачивает кровь под огромным давлением, это практически невозможно.
6: Ага.
8: И вот здесь в дело идет аденозин. Он вводится напрямую, чтобы резко, но при этом контролируемо сбросить ритм.
6: Или вообще остановить его.
8: Вот именно. Остановить сердце на несколько драгоценных секунд. То есть хирург получает такое окно абсолютной тишины в грудной клетке, чтобы сделать свою ювелирную работу.
6: Точно. И тут нужно осознать весь масштаб уязвимости пациента вот в эти секунды. Ну смотри, грудная клетка вскрыта, работает аппарат искусственного кровообращения.
8: То есть кровь человека циркулирует по пластиковым магистралям вне его тела?
6: Да, вне тела. И сам по себе этот процесс запускает мощнейшую системную воспалительную реакцию. Иммунитет находится, скажем так, в состоянии абсолютного шока. Он пытается понять, почему тело буквально разобрано на части, и организм работает на пределе просто для того, чтобы поддерживать базовые функции.
8: Все естественные защитные барьеры просто отключены. Кожа разрезана, кровь идет через трубки аппарата.
6: И вот в эту идеальную бурю, прямо в центральный кровоток, минуя фильтры печени, минуя кожу и слизистые, вводится препарат.
8: Ага.
6: А теперь добавляем в это уравнение бактерии внутри ампулы, которая должна быть эталоном стерильности.
8: Да. И в этом растворе обнаружат клебсиеллу окситока и серацию марцисценс. Для человека без медицинского образования это, конечно, просто латынь.
6: Звучит безобидно.
8: Да, но если посмотреть на характеристики этих бактерий, это микроорганизмы, которые вызывают тяжелейшие внутрибольничные инфекции.
6: Слушай, стоит разобрать ту же клебсиеллу. В норме она может спокойно жить в кишечнике человека и вообще не доставлять никаких проблем, потому что там она находится под контролем.
8: Да.
6: Но когда клебсиелла попадает напрямую в кровь, это катастрофа. Это грамотрицательная бактерия. У нее есть капсула, которая защищает ее от иммунных клеток. И самое страшное, когда она погибает или когда ее пытаются убить мощными антибиотиками, она выделяет эндотоксины.
8: То есть, получается, даже убивая эту бактерию, организм все равно получает удар ядом?
6: Абсолютно. И именно так развивается септический шок.
8: Угу.
6: Эндотоксины заставляют кровеносные сосуды резко расширяться. Давление падает до каких-то критических значений. Кровь просто перестает поступать к почкам, легким, мозгу.
8: Начинается полиорганная недостаточность.
6: Да, реакция организма становится настолько хаотичной, что он начинает разрушать собственные ткани. И тут нужно понимать еще одну вещь касаемо физики этого инцидента. Ампула кардиурекса это запаянное стекло.
8: То есть бактерии не могли просто, ну, надуть из вентиляции в операционной?
6: Вот. Это фундаментальный момент. Бактерии оказались внутри закрытой герметичной системы.
8: Ага.
6: Защита была пробита еще на этапе производства. Врач берет ампулу, отламывает носик, набирает раствор в шприц.
8: И на этом этапе он абсолютно уверен, что внутри стерильная жидкость.
6: Конечно.
8: И вот с этой слепой уверенностью, собственно, начинается первая часть трагедии. Брестская областная клиническая больница.
6: Угу.
0: События там развиваются с начала января до начала марта. За эти 2 месяца препарат получают 13 пациентов. Это сложнейшая операция. Протезирование аорты, замена клапанов, шунтирование.
6: Да.
0: Из 13 человек в возрасте от 50 до 65 лет умирают 8. У 7 в анализах находят бактерии.
6: Подожди, стоп. Тут я немного выступлю адвокатом дьявола. Речь идет про кардиохирургию. Это же не удаление аппендикса?
0: Разумеется.
6: И после многочасовых операций на открытом сердце процент гнойно-септических осложнений, ну, он есть всегда и везде в любой клинике мира.
0: Да, это известный факт.
6: Инфекция может прийти с кожи самого пациента из-за длительного стояния катетеров, с трубок аппарата ИВЛ. Почему нужно сразу связывать эти смерти с одной конкретной серией препарата?
0: Скепсис абсолютно оправдан. И действительно, у этих пациентов в Бресте в посевах находили разную флору. Фигурирует, например, ацинетобактер. Кажется, что это просто букет больничных инфекций.
6: Ну да, который всегда есть в реанимации.
0: Да. Но если посмотреть на специфику, у 5 пациентов развился стерномедиастенит.
6: Ого! Вот это полностью меняет картину.
0: Да, стерномедиастенит – это не просто какой-то покрасневший шов. Это гнойное воспаление средостения. По сути, инфекция начинает расплавлять грудину и глубокие ткани вокруг сердца.
6: Ужас!
0: Это требует повторных, невероятно мучительных вскрытий грудной клетки, чтобы вымывать гной. И главное, у некоторых из этих пациентов в крови высеяли именно клебсиеллу окситока. Ту самую бактерию, которая позже будет найдена в запаянных ампулах.
6: То есть, получается, перед глазами брестских врачей разворачивается классический эпидемический кластер. В одной операционной, у одной бригады за очень короткий промежуток времени идет целая серия нетипичных разрушительных осложнений.
0: Ага.
6: Это же сигнал. От такого сирены должны были реветь на весь регион.
0: Но сирены молчали. Брестская больница не отправила уведомление об обнаружении бактерий в крови пациентов ни в городской, ни в областной центр гигиены.
6: Просто тишина.
0: 2 месяца инфекции и смертей, и абсолютная тишина в официальных отчетах.
6: Слушай, стоит разобрать анатомию этого молчания. Когда медицинская административная машина настроила не на поиск причин, а на поиск виноватых, ну, логично, что включается базовый инстинкт самосохранения.
0: Да, это системная проблема.
6: Что значит для больницы официально заявить о вспышке внутрибольничной инфекции? Это мгновенная остановка работы отделения.
0: Проверки?
6: Это комиссия из министерства, да. Проверки каждой поверхности, смывы с рук хирургов, возможные увольнения и лишение премии всего состава.
8: И гораздо безопаснее для карьеры просто списать ухудшение на исходную тяжесть пациента?
6: Конечно. Пациенту 65 лет, у него тяжелая сердечная недостаточность, многочасовая операция. Очень легко убедить себя, ну и проверяющих, что организм просто не справился.
8: Угу.
6: Система заставляет врачей прятать плохие новости, чтобы просто выжить аппаратно. Но проблема в том, что цена этого бумажного благополучия, она измеряется временем.
0: Именно.
8: Пока в Бресте скрывали кластер, зараженная партия продолжала разъезжаться по складам в стране. И она доезжает до Минска.
6: Ага.
8: В феврале 1000 упаковок поступает в столичный РНПЦ «Кардиология». И здесь скорость событий резко меняется.
6: Так.
8: С 17 февраля по 3 марта в Минске оперируют 9 человек. Итог – у всех 9 развивается тяжелейший сепсис.
6: 9 из 9. Слушай, ну это уже не просто статистика, это какая-то математическая аномалия.
8: Абсолютно.
6: Такое уже невозможно скрыть.
8: Врачам удается невероятное. 8 они вытаскивают с того света. И вот тут система, которая спала 2 месяца в Бресте, внезапно просыпается.
6: Ну, потому что в Минске совпали факторы, которые пробили эту броню отрицания. Во-первых, плотность событий.
8: Да.
6: 9 сепсисов подряд буквально за пару недель. Во-вторых, и это самое главное, лаборатория находит у всех 9 пациентов абсолютно идентичную флору.
8: Те самые бактерии.
6: Да, те самые клебсиелла, окситока и серация марцесценс.
8: И это уже никак не спишешь на случайность или там плохой иммунитет.
6: Математически невозможно, чтобы 9 разных людей с разной микрофлорой, которых оперировали в разные дни, вдруг одновременно выдали чистую культуру одной и той же редкой бактерии.
8: Угу.
6: Это 100% маркер общего внешнего источника. Это как найти, не знаю, один и тот же отпечаток пальца на 9 разных дверях.
8: И скорость реакции в Минске, она действительно поражает на фоне брестской тишины. Давай взглянем на таймлайн.
6: Давай.
8: 4 марта. РНПЦ пишет официальное письмо о подозрениях. На следующий день... 5 марта применение партии останавливают по всей стране.
6: Сразу же.
8: 9 марта лаборатория выдает протокол. Нестерильность доказана. То есть в ампулах буквально плавают бактерии. А 13 марта выходит приказ об изъятии партии с кодом WADG-2501A.
6: 9 дней. 9 дней на то, чтобы остановить катастрофу национального масштаба. Если кто-то не боится нажать на красную кнопку.
8: Да. Против 2 месяцев слепой зоны в регионе, где предпочли просто закрыть глаза.
6: То есть механизмы экстренного контроля существуют, они работают, но они мертвы без личной смелости врачей на местах.
8: Кажется, что 13 марта можно было бы выдохнуть. Партия отозвана, опасность миновала. Но если посмотреть на цифры государственных закупок, открывается настоящая бездна неизвестности.
6: Угу. Что там с цифрами?
8: По контракту белорусская компания-поставщик закупила у индийского производителя 5943 упаковки этого препарата.
6: Почти 6000 упаковок.
8: И в документах фигурирует, что эти упаковки разъехались по 24 различным медицинским учреждениям по всей стране.
6: Ничего себе.
8: То есть Брест и Минск – это только 2 точки на карте.
6: Слушай, стоит осознать этот масштаб. Известно о 22 пациентах суммарно, но куда ушли остальные 1000 ампул?
8: Вот именно.
6: Какая часть из этой огромной закупки принадлежала к конкретной зараженной серии? Это ведь не одна коробка. Это палеты, которые распределялись по разным городам, ложились на полки десятков отделений реанимации.
8: И ответов на эти вопросы в публичном поле просто нет. Никто не знает, скольким людям в этих 24 больницах успели ввести зараженный раствор до 5 марта.
6: А это порождает еще более глубокий и страшный системный вопрос.
8: Какой?
6: Как вообще инъекционный препарат для внутривенного введения, внутри которого плавает смертельная инфекция, прошел входной контроль качества при пересечении границы?
8: Это хороший вопрос. Документы о том, как именно проводился контроль конкретно этой партии при ввозе, скрыты от общественности. Неизвестно, сеяли ли этот раствор в лаборатории до того, как отправить в белорусские больницы.
6: Но в этом же вся суть фармацевтического барьера. Стерильность ампулы невозможно определить визуально. Если внутри жидкость стала мутной или выпал осадок, ну, это уже стадия болота.
8: Логично.
6: Но зараженный бактериями раствор аденозина на начальном этапе остается кристально прозрачным.
8: Угу.
6: Упаковка целая, маркировка идеальная, само стекло не повреждено.
8: Значит, без сложного, долгого лабораторного посева каждой партии узнать правду невозможно.
6: И если препарат оказался в больницах, значит, базовый контрольный фильтр государства просто пропустил этот дефект. Инфекция прошла сквозь систему контроля качества на границе, как нож сквозь масло.
8: Да.
6: Никто не проверил, или проверили так, что ничего не нашли.
8: И это приводит к удивительному международному парадоксу. Смотри, в марте лаборатория в Минске документально доказывает нестерильность. Только в мае Всемирная организация здравоохранения выпускает глобальное предупреждение по этой серии индийского препарата.
6: Так.
8: В конце мая Литва превентивно блокирует его на своей территории. И лишь в июле сама Индия признает, что партия не соответствует стандартам.
6: То есть белорусская система здравоохранения выявила критическую угрозу раньше международных регуляторов. Раньше ВОЗ.
8: Да?
6: По сути, Минск стал нулевой точкой обнаружения проблемы мирового уровня.
8: И это могло бы стать историей о спасенных жизнях благодаря бдительности врачей и лаборантов. Если бы не одно страшное обстоятельство.
6: Какое?
8: Да, чиновники и Минздрав узнали первыми. ВОЗ узнала весной. А вот обычные пациенты в стране узнали об этом только в августе.
6: 5 месяцев.
8: 5 месяцев абсолютной информационной тишины. Решение об изъятии партии тихо висело на сайте профильного ведомства в виде сухого безликого канцелярского документа с номерами серий.
6: И все?
8: Да. Никто не вышел к прессе. Никто не объяснил, что за этим сухим текстом стоят тяжелые инфекции и смерти в кардиохирургиях.
6: Знаешь, логика этого молчания предельно бюрократична. Изъять картонные коробки со складов – это рутина.
8: Бумажная работа.
6: Да. Отправили приказ, пересчитали ампулы, составили акт утилизации, поставили подписи. Инцидент закрыт на уровне бумаг. А вот объяснить людям, что произошло, это требует смелости совершенно иного порядка.
8: Просто представь себе состояние людей, которые чудом выжили после этих операций в январе или феврале.
6: Это ужасно. Они сидели дома весной и летом, у них не заживали швы.
8: Ага.
6: Они проходили через круги ада, глотая мощнейшие антибиотики, восстанавливаясь после повторных операций по чистке грудины от гноя. Они ломали голову, что вообще пошло не так.
8: Да, искали причину в себе.
6: Думали, что организм не принял клапан, что они сами виноваты, что плохой иммунитет.
8: А ответ все это время лежал в кабинетах. Причина их страданий была в той самой прозрачной ампуле, которую государство уже давно тихо списало по акту, решив не тревожить общество плохими новостями.
6: Забота о репутации системы снова оказалась важнее права человека на информацию о собственном здоровье.
8: История кардиурекса не дает оснований утверждать, что зараженный препарат стал причиной каждой из 9 смертей. Таких выводов официальное расследование пока не представило. Но главный факт уже подтвержден. Нестерильное лекарство ввели пациентам, после чего у многих возникли тяжелые инфекции. А предупреждение между больницами вовремя не сработало. Партию изъяли, однако государственные учреждения до сих пор не объяснили, сколько ампул успели использовать, всех ли пострадавших нашли и сообщили ли семьям о возможной связи. Получается, коробки со складов убрали, а ответственность за случившееся осталась между поставщиком, больницами и контролирующими органами. И самую высокую цену снова заплатили пациенты.
6: И вот о чем стоит подумать напоследок. Когда пациент ложится на операционный стол, он не выбирает марку препаратов. Он добровольно отдает свое право выбора больнице, потому что верит, что все риски, которые можно было исключить, уже исключены. Доверие – это часть лечения. Но когда система 5 месяцев прячет от людей правду, возникает вопрос, а может ли вообще хоть кто-то быть уверен, что следующая тихая бумага на сайте ведомства не касается лично его?
8: Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
11: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
10: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Белоруссии начал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений 2 стран на новый уровень.
11: Как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Белоруссией, будет оказана вся необходимая поддержка.
10: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
12: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. «Талибан» официально считался террористической организацией, но в прошлом году Москва сняла запрет, а сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
10: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
10: Белорусская сжечь. Россия снова развернула продукцию из Беларуси. На этот раз это тонны голубики и сала.
14: В Брянской области остановили груз голубики, который следовал из Брестской области в Ленинградскую. По документам, в машине находилось 8 тонн ягод, однако фактический вес оказался около 11 тонн. Более чем на 10% больше указанного в фитосанитарном сертификате.
10: При этом никаких вредных карантинных организмов в голубике не нашли, но из-за расхождения в документах всю партию развернули обратно в Беларусь. И почти одновременно еще один белорусский груз задержали уже в Смоленской области.
14: Два грузовых автомобиля перевозили около 40 тонн свиного шпика. Ветеринарные сертификаты и другие сопроводительные документы, которые предъявили водители, были в ненадлежащем виде.
10: В итоге грузовики отправили на специальную стоянку, а сам шпик – на экспертизу. На этом фоне особенно иронично выглядит другое видео, которое сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пока Россельхознадзор разворачивает белорусские продукты на границе, обычные россияне сами едут за ними в Минск и везут домой сало буквально чемоданами.
15: Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное, оно тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. 4 штуки, 2 глазированных и 2 с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что у меня не растаяло масло. Вот такая вот колбаска дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких... Ну, это типа пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. Два куска сыра, это с пожитником и вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим, это шоколадная колбаса.
10: Колбасы, сыр, десерты – по несколько видов от разных производителей. Кажется, что москвичка скупила все супермаркеты Минска.
15: Я купила 2 огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в 3 раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом... Мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
10: Белорусы в комментариях пишут, что гордятся качеством своих продуктов и считают особенно несправедливым, что пока российские покупатели охотятся за белорусскими сырами, колбасами и маслом, надзорные ведомства разворачивают тонны продуктов на границе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Маленький воин из будущего. В Волгодонске похоронили 18-летнего Никиту Василейко, лидера местного патриотического клуба, который пошел на СВО после школьного выпускного. В одной из газет Ростовской области появился некролог бойца СВО из Волгодонска Никиты Василейко. Парню было всего 18 лет. На службу он пошел сразу после выпускного из гимназии. При каких условиях он подписал контракт, неизвестно. Некоторые его знакомые говорят, что это результат работы местного клуба патриотического воспитания. Другие уверены, парню обещали золотые горы и службу в тылу.
20: «Маленький воин». Так называют его те, кто знал Никиту лично. Он отправился защищать родину, не дожидаясь повестки, по зову сердца. По словам близких, трагедия произошла на передовой. Дрон влетел в сгруппировавшегося парня. Никита погиб мгновенно.
16: Родители молодых парней не на шутку встревожены. По их словам, почти во все школы стали приходить военные вместе с работниками военкомата. Они рассказывают детям истории о героях, уважении, о достойном денежном обеспечении на всю жизнь. Однако в реальности ветераны, вернувшиеся со СВО, мало кому нужны. Они вынуждены выбивать себе каждую копейку, годами ждать протезов и самостоятельно справляться с ПТСР. На прошлой неделе в Волгодонске у ветерана случился приступ из-за громкой музыки во время концерта в местном клубе. Еще один ветеран, Евгений Маковис из Калининграда, вернулся домой после боевых действий без ног. На СВО солдат потерял своего друга.
22: Поехал, короче, подписал контракт. Молодой, 20 лет чувак был. Первые 2 месяца, типа, смотрите, я там стреляю, у меня такие, ну, снаряды, мы там кайфуем, там территорию захватили, там шашлычки тут жарим. И все, выясняется то, что ихнюю взяли, ну, ее, ну, бригаду эту всю, их расстреляли.
16: Еще один знакомый Евгения, который ушел служить вместе с ним за компанию, пропал без вести 3 года назад. Его тело так не нашли.
22: Трупов каждый день, трупы, каждый день, смерти, а все от чего? От развязки войны.
16: В последнее время большая часть погибших на СВО – молодые парни до 25 лет, рассказывают военные медики. Военкоры также об этом пишут и отмечают, что главной причиной такой ситуации стало отсутствие боевого опыта и необходимой подготовки студентов, подписавших контракт на СВО.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
18: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о востребованности белорусских товаров по всему миру.
23: Интерес к белорусской продукции практически во всем мире очень значимый. Вот наши командировки, которые осуществляются и за главой государства, и отдельно, когда мы посещаем нашим ведомством, значит, это абсолютно видно, очевидно, что вот именно качество нашей продукции уже доказывать не надо где-то за рубежом, насколько оно высоко. В этом году мы подвергались серьезной критике, в прошлом году со стороны главы государства по снижению запасов сливочного масла. Вот, хочу доложить, что буквально вот Мы идем со снижением уже с начала года. У нас на начало года значительные были остатки сливочного масла. Мы порядка 10 тысяч тонн масла снизили вот на 1 июля. Сейчас мы за июль месяц и текущее время августа, мы сейчас масло продаем больше, чем производим. То есть мы значительно снижаем остатки на наших складах. Вот буквально приведу пример. За две недели текущего месяца мы на 2000 тонн снизили остатки масла на наших складах. То есть самое мы его продаем. Это при том, что производство молока не меньше уровня прошлого года, как я уже сказал, а практически на 3% больше. Поэтому, соответственно, мы и больше масла производим к уровню прошлого года и, соответственно, больше продаем.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
7: Благими намерениями выслана дорога в ад.
4: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
21: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
4: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репутации.

0: знает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
1: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
2: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняет к государственному имуществу.
3: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев. Мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Губернатор Архангельской области Александр Цибульский рассказал о деталях беседы с президентом Беларуси.
6: Президенты заряжают на большее сотрудничество, на поиски новых форматов взаимодействия. Понятно, что в силу тех ограничений, которые незаконно были введены против наших стран несколько лет назад, сегодня мы находимся на этапе такой серьезной перестройки наших экономик, рынков сбыта, ну и в том числе и производственных. Поэтому я думаю, что у нас, вот что касается сегодняшней встречи, мы первую больше всего говорили о возможной промышленной кооперации, о совместном создании и техники лесозаготовительной. И это очень важно для того, чтобы нам не попасть под такую уж очень сильную зависимость от наших китайских партнеров. Думаю, что перспективы очень большие. Ну и плюс увеличение товарооборота – это поставка той продукции, которая есть в Архангельской области и в Республике Беларусь, взаимно дополняя рынки друг друга.
4: Новости регионов. На радиосигнал.
3: Жительница Славгородского района Могилевской области завладела деньгами пенсионерки. Уголовное дело в отношении 26-летней жительницы района направлено в суд. Ей инкриминировано хищение путем модификации компьютерной техники. В материалах дела говорится, что обвиняемая в июле этого года находилась на лечении в одном из отделений районной больницы. Здесь она познакомилась с престарелой соседкой по палате и втерлась к ней в доверие. Она пообещала ей помочь с покупками продуктов, а та дала ей свою банковскую карту. Девушка ввела данные чужой карты в приложение и получила доступ к чужим деньгам. Потом уже без ведома пенсионерки жительница района переводила себе на счет чужие сбережения. Пропажу денег потерпевшая обнаружила, когда возвратилась домой. Об этом она рассказала родственникам, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. В прокуратуру Брагинского района Гомельской области обратились родители ребят, которые во время летних каникул работали на объектах АПК. Однако, по их словам, после увольнения подросткам не заплатили зарплату в установленные сроки. Работники прокуратуры проверили информацию и выявили существенное нарушение и недостатки. Так, в июле 9 ребят 14-17 лет, учащиеся школ горпоселка, трудились в составе студотряда. Они 2 недели

0: работали подсобными рабочими по срочному трудовому договору. По истечении его срока действия уволились. Однако даже спустя неделю окончательный расчет с ними так и не был произведен. Прокуратура вынесла руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. С ребятами произведен окончательный расчет, всего им выплатили более 3000 рублей. В Беларуси сильный ветер за сутки повалил 500 деревьев. Есть пострадавшие. Больше всего падение деревьев МЧС зафиксировало в Минской – 233, Гродненской – 134 и Витебской – 59 областях. Получили травмы двое детей. Около Несвежа из-за упавшего дерева пострадал 12-летний мальчик. Его госпитализировали. А у деревни Марковщина под Минском получил травму 10-летний мальчик. Его отпустили из больницы после оказания медпомощи. Кровли 9 зданий были повреждены на Гродненщине и на Минщине. Ветер нанес урон 3 крышам. Упавшими деревьями повреждены 15 легковушек. В Брестской 2, Гродненской 3, Витебской 4, Минской 4 областях и Минске 2. Из-за непогоды фиксировалось периодическое нарушение электроснабжения. Ночью без света оставались 179 населенных пунктов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Профессия военного времени. Минобороны проводит учение «Военкор-2026». Зачем мирной стране военные корреспонденты? Постоянный режим или вечное учение? В Беларуси на этот год Минобороны запланировало около 950 военных учений, включая совместные маневры и отдельные этапы в сотрудничестве с Россией, тренировок сил ядерного обеспечения. Сейчас стартовало очередное мероприятие из плана «Военкор-2026». 24 представителя государственных СМИ на вертолете доставят в одно из соединений сил специальных операций для отработки практических навыков, рассказывает участник тактика специального учения, журналист из Столина Владимир Домощук.
2: Военкор 2026, кто не в курсе, это такое мероприятие Министерство обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим, конечно же, не хотелось бы потом в жизни воспользоваться. Но уметь в сегодняшнее время нужно многое. Показать, конечно, все не смогу, чем будем заниматься. Но кое-что будет разрешено.
0: На протяжении 5-7 дней корреспондентов госсми ожидает интенсивная программа, акцент которой сделан на отработке навыков работы в зоне вооруженного конфликта. Журналисты будут жить в палаточном лагере по армейскому распорядку дня. Среди основных предметов – огневая подготовка, рукопашный бой и самооборона, основы военной топографии и связи, медицинская и инженерная подготовка. Участников обучат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых, а также основным приемам и правилам выживания, в частности, добывать и готовить пищу в экстремальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, цитирую, «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем могут направить в зоны боевых действий российско-украинского конфликта, освещать события фронта. Тем более, что в Беларуси сейчас активно вербуют местное население в ряды российской армии.
3: В Беларуси запустили первый официальный вербовочный ресурс в национальной доменной зоне под названием «Защитник». Он ориентирован на рекрутинг граждан страны для участия в войне России против Украины. Украинская служба внешней разведки подтвердила, что запуск этой платформы полностью контролируется белорусскими спецслужбами, в частности, оперативно-аналитическим центром спецслужбы, которая отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат», которое обещает белорусам единовременную выплату в 28 тысяч долларов и ежемесячное пособие в размере более 3000 долларов.
0: Российские вербовщики также обещают надбавки за расстрел позиций и местного населения, уничтожение украинской военной техники, а также бонусы за суточные в наступлении и километры продвижения, отмечает аналитик Потапчик. По имеющимся данным, по состоянию на этот год в состав российской армии было завербовано около 3000 белорусов. Известно как минимум о 450 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Безопасных мест уже не осталось. Очевидцы сообщили о налете дронов на космодром Плесецк в Архангельской области. Это первая атака за всю историю СВО.
5: Он пролетел просто рядом с домом.
4: От границы с Украиной до Архангельской области почти 2000 километров. Туда дроны ВСУ еще не долетали. Однако минувшей ночью в районе Каргополя очевидцы зафиксировали пролет 4 БПЛА, которые двигались на север. Позже стало известно, что под удар попал космодром Плесецк, единственный действующий военный космодром России.
6: Над нами где-то.
4: Космодром Плесецк очень важен для специальной военной операции. Именно на нем неоднократно проводились испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, как пишут местные журналисты, оттуда в этом году несколько раз запускали «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитальной группировки «Рассвет», которую в Минобороне называют аналогом американской системы «Старлинг».
7: Сюда, что ли, летишь? Беспилотник, беспилотник.
4: Во время атаки беспилотников на Архангельскую область губернатор Цибульский предупредил жителей об отключении интернета и призвал людей найти укрытие. Местные жители в панике не знали, что делать. До этого у них подобных инцидентов никогда не было. Люди видели СВО только по телевизору. И при реальной угрозе даже не знали, где искать укрытие, еще и с отключенным интернетом. Неспокойно было и в Самарской области. Там под удар попали сразу два важных объекта. Один из них – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру Роснефти. Это предприятие – одно из самых крупных в Поволжье. Его проектная мощность – почти 9 миллионов тонн нефти в год.
8: Завод. Все, я честно. Так, проснулся, блядь.
4: Также беспилотники ударили по складу «Озон» в Чапаевске, Самарской области. В пресс-службе компании заявили, что в результате атаки на складе начался пожар. Работа объекта была остановлена на неопределенный срок. Комплекс в Чапаевске – это крупнейший логистический хаб Поволжья. Его общая площадь – 135 тысяч квадратных метров. Это была первая атака на склады «Озон». До этого беспилотники атаковали только объекты «Wildberries».
9: Ну все, утро вновь недоброе. Дорогие друзья, сегодня атакован склад «Озона». Все говорили, озон не тронут, озон не тронут. Вот, озон первый склад пошел. Дотла горит просто, чтобы понимать. А ВБ уже нечего гореть. Я всем говорил, после ВБ возьмутся за озон. Вот я как чувствовал, вот предпринимательская чуйка, видишь, вот. И что теперь скажете? Вот кто говорили, озон не тронут, не тронут, и что скажете?
4: Еще один крупный логистический объект попал под удар БПЛА 22 августа. В городе Ейске Краснодарского края дроны атаковали местный порт. По предварительной информации, один из дронов мог поразить корабль, находившийся в районе объекта. Ейский морской порт – важный грузовой объект России на Азовском море. Через него проходит зерно и другая сельскохозяйственная продукция, а также уголь, металл, удобрения и другие промышленные грузы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о возросшем значении и роли Беларуси в современных реалиях.
10: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете. Знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте. Никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников, они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
1: Важный сигнал.
11: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости.
12: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
11: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи.
12: Я уверен, Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями.
11: Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья. В России поздравлением Александра Лукашенко оказались недовольны. Напомню, что прошлый раз российские военкоры обрушили на Александра Лукашенко целую волну негатива из-за следующих слов.
13: Я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо.
11: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
14: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса. А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
11: Белорусы в комментариях к таким словам не могли промолчать. Писали и о санкциях за то, что в феврале 22 года российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию. И о том, что в начале СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату. Российский военкор Котенок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечания «колхозным визгом с запахом навоза». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о возросшем значении и роли Беларуси в современных реалиях.
10: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете. Знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте. Никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников, они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Безопасных мест уже не осталось. Очевидцы сообщили о налете дронов на космодром Плесецк в Архангельской области. Это первая атака за всю историю СВО.
15: Бля, сит, ты чё? Я на башку еб... Он пролетел просто рядом с домом.
4: От границы с Украиной до Архангельской области почти 2000 километров. Туда дроны ВСУ еще не долетали. Однако минувшей ночью в районе Каргополя очевидцы зафиксировали пролет 4 БПЛА, которые двигались на север. Позже стало известно, что под удар попал космодром Плесецк, единственный действующий военный космодром России.
16: Над нами где-то.
4: Космодром Плесецк очень важен для специальной военной операции. Именно на нем неоднократно проводились испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, как пишут местные журналисты, оттуда в этом году несколько раз запускали «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитальной группировки «Рассвет», которую в Минобороне называют аналогом американской системы «Старлинг».
7: Беспилотник.
4: Во время атаки беспилотников на Архангельскую область губернатор Цибульский предупредил жителей об отключении интернета и призвал людей найти укрытие. Местные жители в панике не знали, что делать. До этого у них подобных инцидентов никогда не было. Люди видели СВО только по телевизору. И при реальной угрозе даже не знали, где искать укрытие, еще и с отключенным интернетом. Неспокойно было и в Самарской области. Там под удар попали сразу два важных объекта. Один из них – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру Роснефти. Это предприятие – одно из самых крупных в Поволжье. Его проектная мощность – почти 9 миллионов тонн нефти в год.
8: Завод. Своё чувство.
4: Также беспилотники ударили по складу «Озон» в Чапаевске, к Самарской области. В пресс-службе компании заявили, что в результате атаки на складе начался пожар. Работа объекта была остановлена на неопределенный срок. Комплекс в Чапаевске – это крупнейший логистический хаб Поволжья. Его общая площадь – 135 тысяч квадратных метров. Это была первая атака на склады «Озон». До этого беспилотники атаковали только объекты «Wildberry».
9: Ну все, утро вновь недоброе. Дорогие друзья, сегодня атакован склад «Озона». Все говорили, «Озон не тронут, «Озон не тронут». Вот, «Озон» первый склад пошел. Дотла горит просто, чтобы понимать. А ВБ уже нечего гореть. Я всем говорил, после ВБ возьмутся за «Озон». Вот я как чувствовал, вот предпринимательская чуйка, видишь, вот. И что теперь скажете? Вот кто говорили, «Озон не тронут, не тронут». И что скажете?
4: Еще один крупный логистический объект попал под удар БПЛА 22 августа. В городе Ейске Краснодарского края дроны атаковали местный порт. По предварительной информации, один из дронов мог поразить корабль, находившийся в районе объекта. Ейский морской порт – важный грузовой объект России на Азовском море. Через него проходит зерно и другая сельскохозяйственная продукция, а также уголь, металл, удобрения и другие промышленные грузы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
16: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
17: Пир.
16: Вторник.
17: Мангаль.
16: Среда.
17: Будх.
16: Четверг.
17: Джумерат.
16: Пятница.
17: Джума.
16: Суббота.
17: Хафта.
16: Воскресенье.
17: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси на миллион школьников осталось всего 6 частных школ, а частных детских садов на всю страну только 2. Формально родителям разрешено выбирать образование для ребенка, но реальная альтернатива государственной системе почти не существует. После введения лицензирования десятки учреждений закрылись, а многие дети посреди учебного года были вынуждены перейти в другие школы. В этом выпуске разберемся, как требования безопасности превратились в инструмент тотального контроля, кому это выгодно и чем за исчезновение выбора расплачиваются белорусские семьи.
19: 6 школ. Вот, если честно, когда вдумываешься в эти цифры, ну, это же даже не сектор экономики.
18: Да, это просто, ну, ничто.
19: В масштабах страны это какая-то абсолютная математическая погрешность. 6 школ на миллион учеников.
18: Причем, знаешь, эта погрешность, она ведь еще и жестко локализована. То есть все эти 6 школ и 2 несчастных сада, они находятся исключительно в Минске.
19: Угу.
18: Или, ну, в Минском районе.
19: То есть получается, что для семьи, скажем, из Гомеля, Бреста, там, Витебска, частного образования просто не существует в природе.
18: Если ты живешь не в столице, твой единственный возможный маршрут – это обычная государственная школа по месту прописки.
19: Может быть, до этих вот радикальных зачисток частный сектор как-то агрессивно разрастался.
18: Ну, как сказать?
19: Ну, может, частники бесконтрольно захватывали рынок, переманивали лучших учителей, и, но стали какой-то реальной угрозой для государственной монополии на образование.
18: Звучит как вполне логичное объяснение, да. Но статистика говорит вообще об обратном. Вот давай просто посмотрим на цифры до осени 22 года.
19: Угу.
18: До момента, когда начался этот обвал. К тому учебному году в стране готовились открыться, ну, около 35 частных школ.
19: 35? На всю страну?
18: Да, на всю страну.
19: На фоне 2500 государственных.
18: Вот именно. И в этих 35 школах, ну, в основном минских, конечно, учились примерно 3000 детей. Чтобы просто понимать масштаб, это меньше 1% от всех школьников в стране.
19: Меньше 1%. Выходит, это вообще, ну, никак не было угрозы системе.
18: Никакой угрозы. Это была крошечная, точечная альтернатива для очень узкого круга семей. Для тех, кто искал другие форматы обучения, другой подход к детям.
19: Да, это странно. Ну, значит, должен был произойти какой-то взрыв.
18: Да, и этим триггером стал инцидент осенью 22-го года. Это произошло в минской частной школе, она называлась Smart School.
19: Ага, помню эту историю.
18: Да, на перемене один ученик просто выстрелил из детского игрушечного пистолета.
19: Резиновым шариком, да.
18: Да, резиновым шариком. И, к несчастью, этот шарик попал девочке прямо в глаз.
19: Ну, слышали, ситуация объективно тяжелая. И если в учреждении, ну, дети стреляют, пусть даже из игрушек, разве жесткая реакция властей не оправдана?
18: Если приоритетом является безопасность в конкретной школе, то да, безусловно. Что обычно происходит? Начинается расследование. Приходит проверка. Выясняют, где была охрана.
19: Почему учитель не забрал игрушку, да?
18: Да-да. Почему дежурный учитель это допустил? Наказывают директора, увольняют виновных.
19: Ну и вводят новые правила проноса вещей в школу, как минимум.
18: Именно так работает, ну, адекватная система. Но давай проведем простую параллель. Дети ведь регулярно получают травмы в обычных государственных школах.
19: Ну, конечно, носятся по коридорам.
18: Дерутся на переменах, ломают руки на физкультуре. Это происходит постоянно.
19: И если в государственной школе номер там 50 кто-то кому-то разбивает нос, министерство ведь не закрывает все государственные школы в стране на следующий день.
18: Вот. А здесь сработал принцип тотальной коллективной ответственности. Один инцидент с игрушечным пистолетом стал поводом для огромного политического решения просто остановить работу почти всех частных школ.
19: Получается, что частный статус учреждения, он как бы автоматически сделал виноватым весь сектор.
18: Абсолютно.
19: И как это вообще выглядело на практике? Школы просто пришли и опечатали?
18: Хуже. Намного хуже. Дети утром еще спокойно числились в своих привычных классах, сидели на уроках, а уже днем родителям начали поступать звонки из районных управлений образования.
19: И что говорили?
18: Это были не предложения помощи, знаешь, типа «давайте мы поможем вам перевестись». Это были откровенные угрозы.
19: Угрозы? За то, что их школу внезапно закрыли по решению сверху?
18: Представь себе, да? Семьям заявляли, что их дети не посещают занятия, а значит, они нарушают закон об образовании.
19: Кошмар какой!
18: Родителей пугали постановкой в СОП. Ну, в социально опасное положение.
19: А это же, по сути, угрозы изъятия ребенка из семьи.
18: Да. И от них требовали в течение буквально пары дней срочно перевести детей в государственные школы по месту прописки. И вот эта невероятная спешка, она ведь выдает настоящие приоритеты системы. Если бы главным интересом действительно был ребенок и его психологическое благополучие, то переход организовали бы как-то плавно.
19: Ну да, дали бы закончить четверть, подготовили бы места.
18: А вместо этого устроили какую-то экстренную эвакуацию.
19: Но ведь подожди, после этой первой волны закрытий власти вроде как предложили легальный путь возвращения на рынок. Ввели же лицензирование.
18: Ну да, формально.
19: Мол, подтвердите стандарты и работайте дальше, пожалуйста.
18: Формально да, предложили. Но на практике этот фильтр оказался просто непроходимым. До введения новых правил в лицензирование в стране работало 51 частное учреждение. Знаешь, сколько смогли получить эту лицензию?
19: Ну, если сейчас осталось 6, то, видимо, единицы.
18: Лицензию получили 7. Одна школа позже тоже закрылась. То есть выжил просто мизерный процент.
19: Но, слушай, может быть, сейчас предприниматели как-то адаптировались? Кто-то же пытается подавать новые заявки, открывать школы по вот этим новым правилам?
18: Официальная статистика Министерства образования за недавнее время, она просто поражает. В стране зарегистрировано 133 юридических лица и 187 индивидуальных предпринимателей.
19: Так.
18: С кодами деятельности именно в сфере образования. И из них ни один, просто ни один даже не попытался подать заявление на лицензию.
19: Ноль заявок.
18: Ноль.
19: Это красноречиво и любых слов вообще. Значит, дело явно не в лени бизнеса.
18: Частников же сложнее контролировать. Они какие-то неудобные вопросы задают. У них свои программы.
19: Ну да.
18: проще отказать по какому-нибудь абсолютно формальному признаку. Там не та ширина дверного проема в столовой. И все.
19: И в результате такого, ну, искусственного отбора мы потеряли не просто количество, мы потеряли разнообразие форматов.
18: Главная жертва этого закона – это так называемые концептуальные школы.
19: Это те, где пытались уйти от вот этой советской модели, ну, с партами в три ряда и постоянной зубрежкой.
18: Да, именно они. Школы, где применяли, например, проектное обучение, где дети могли учиться в своем собственном темпе, где физику и математику могли объединять в один большой практический модуль.
19: Интересно.
18: Где не ставили вот этих жестких оценок в начальных классах, чтобы не травмировать детей.
19: По сути, это были такие лаборатории, где тестировались новые методики. Это же то, что во всем мире двигает образование вперед.
18: А теперь этого нет. Все. Конец. Выжили только те проекты, которые максимально, просто до мельчайших деталей копируют стандартную государственную школу.
19: Те же программы, те же требования.
18: Та же идеология.
19: Просто с более свежим ремонтом, лучшим питанием и где, ну, в классе сидит 15 человек, а не 35.
18: Именно так. И родители в тех оставшихся 6 школах, они платят не за инновационный подход и не за свободу мышления, они платят исключительно за бытовой комфорт и, ну, за сниженную плотность детей на квадратный метр.
19: Просто элитная версия госсистемы.
18: Да. Премиум-тариф.
19: Слушай, если такие драконовские меры обрушились на школы, то что вообще происходит с дошкольным образованием? Там ведь тоже всегда был огромный запрос на частные инициативы, садиков же не хватает.
18: Там ситуация вообще дошла до полного абсурда. Частных детских садов, официально имеющих лицензию, на всю страну осталось ровно 2.
19: Но ведь потребность никуда не делась. Женщины работают, многим нужен гибкий график. Там группы кратковременного пребывания.
18: Тут мы просто сталкиваемся с потрясающим лицемерием. Потому что с высоких трибун постоянно звучат призывы улучшать демографию, рожать больше детей.
19: Угу.
18: А инфраструктура для этих детей, она просто стирается бульдозером.
19: Если, например, молодая мать хочет выйти на работу на полставки, а места в государственном саду рядом с домом нет или там, ну, дико переполненные группы?
18: Она оказывается в безвыходном положении. Либо нанимать няню, что стоит просто огромных денег, либо увольняться и сидеть дома.
19: Но рынок же пустоты не терпит. Если есть спрос, предложение всегда найдет лазейку.
18: Конечно. И дошкольный рынок просто ушел в глубокую тень.
19: В серую зону. А как это вообще выглядит легально?
18: Ну, открываются бесконечные детские центры, какие-то студии, клубы по интересам.
19: То есть они маскируют обычный присмотр за детьми под какую-то досуговую деятельность?
18: Да, именно так. Потому что если придет проверка и решит, что организация фактически реализует образовательную программу или оказывает услуги няни без лицензии, то все, это незаконная предпринимательская деятельность.
19: А учитывая их обороты?
18: Это прямая дорога к уголовной статье.
19: Получается, чтобы просто не сесть в тюрьму, владельцы таких, ну, клубов вынуждены заниматься постоянной юридической акробатикой.
18: Готовить еду на месте нельзя. Нужен промышленный пищеблок. Поэтому еду либо привозят откуда-то в пластиковых контейнерах, либо вообще родители дают с собойки.
19: Ну да.
18: Дети находятся там по 3-4 часа. Потом их нужно забирать.
19: Ну, слушай, какая принципиальная разница для самого ребенка? Главное ведь, что он чем-то занят, получает какие-то знания. Тут он сходил в студию лепки, там на английский, потом к репетитору по подготовке к школе.
18: А разница колоссальная. На самом деле. Раньше полноценный частный сад или школа, они брали на себя ответственность за ребенка на весь день. Они создавали единую, продуманную, безопасную среду.
19: Угу.
18: Ребенок находился в стабильном сообществе.
19: А теперь эта среда просто распалась на мелкие лоскуты.
18: Да. И родитель из полноправного партнера школы превратился в какого-то логиста и администратора. Вся тяжесть управления вот этим образовательным процессом полностью легла на семьи.
19: Мать должна состыковать расписание кружка, репетитора, спортивной секции.
18: Организовать питание между ними, перевести ребенка с места на место.
19: И для самого ребенка это же огромный стресс, постоянная дорога, смена коллективов каждые 2 часа, разные требования от разных педагогов, и никто не видит ребенка целиком.
18: Никто не несет ответственность за его психологическое состояние в комплексе. То есть прозрачность всего этого процесса падает просто до нуля.
19: Давай посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Государство зачистило всех конкурентов, государственная школа стала абсолютным монополистом на рынке. она вообще от этого выиграла? Стала ли она лучше?
18: Произошло ровно обратное. Система, по сути, выстрелила сама себе в ногу. Когда в один момент закрылись десятки частных школ, куда пошли эти 3000 детей? Только в Минске.
19: Ну, понятно, куда. Они хлынули в районные государственные школы.
18: Причем хлынули в один момент. Классы, где и так сидело по 30 человек, внезапно уплотнились еще больше.
19: Учителям, у которых и без того бумажная волокита и колоссальная нагрузка, на голову свалились новые дети.
18: Часто посреди четверти, да?
19: Нужно экстренно встраивать новеньких, проверять их уровень, гасить какие-то конфликты в коллективе. А учителя за это получили хоть какую-то прибавку?
18: Нет, конечно, о чем ты? Более того, учителя пострадали глобально как профессионалы. Они потеряли переговорную силу.
19: Потому что у них остался только один работодатель в стране.
18: Верно. Раньше талантливый педагог, если на него, ну, откровенно давил самодур-директор, мог сказать: «Все, я ухожу в частную школу со своими методиками».
19: Угу.
18: Частные проекты реально конкурировали за кадры, предлагали лучшие условия. А теперь идти некуда.
19: Система может диктовать учителю абсолютно любые условия, любую нагрузку, зная, что альтернативы у него просто нет.
18: Да, но знаешь, больше всех в этой монополии, как всегда, теряют самые уязвимые. Это те дети, которые не вписываются в усредненный стандарт.
19: Ну да, потому что государственная школа – это конвейер. Он работает только для средних значений. Если ребенок выпадает из нормы, система его просто пережевывает.
18: Именно так.
19: Мы сейчас говорим про детей с особенностями развития.
18: Это может быть подросток, который пережил жестокий буллинг и нуждается в мягкой, какой-то терапевтической среде.
19: Или наоборот, одаренный ребенок, который обгоняет школьную программу года на два и которому просто до одури скучно слушать то, что он уже давно понял.
18: Государственный класс на 35 человек физически не способен дать таким детям индивидуальный подход. Это невозможно. Раньше частная школа с классами там по 10 человек была настоящим спасением для таких семей.
19: Угу.
18: Там ребенку давали время, внимание, адаптировали под него программу.
19: На нормальном рынке, если сервис тебя не устраивает, ты просто забираешь свои деньги и уходишь к конкуренту. И это заставляет организации признавать ошибки и меняться.
20: А теперь уйти некуда. Ты жестко привязан к школе по прописке. Если у тебя конфликт с администрацией, ну, жалобу проще спустить на тормозах.
19: А саму семью, которая, скажем, возмущается качеством образования, очень легко обвинить в завышенных требованиях.
20: Или вообще признать неблагополучное и пригрозить тем же СОПом.
19: И ведь, знаешь, принято как-то считать, что частное образование – это привилегия исключительно богатых. Часто слышишь: «Но закрыли элитные школы для мажоров, обычным-то людям от этого ни холодно, ни жарко».
20: О, это огромная иллюзия. На деле социальное неравенство сейчас только возросло. Средний класс, который раньше мог, ну, как-то напрячься, сэкономить на отпуске и оплатить частную школу для ребенка, теперь этой возможности лишен полностью. Они жестко привязаны к вот этой бетонной коробке во дворе.
19: И возникает потрясающий парадокс. Вся эта реформа, она ведь подавалась под соусом борьбы с коммерциализацией образования. Борьбы с дельцами, которые, мол, наживаются на детях. А к чему это привело в реальности?
18: К тому, что из карманов родителей теперь вытягивают еще больше денег. Просто этот финансовый поток перенаправился из легальных касс частных школ прямиком в теневой рынок репетиторов.
19: Да, именно так. Единый понятный платеж за частную школу исчез. Но общие расходы семьи не упали ни на копейку.
18: Родители платят за математику, за английский, за программирование, за логопеда. В сумме выходит столько же, а иногда и больше.
19: Только за эти огромные деньги они получают абсолютно разрозненные услуги без всякой гарантии единого сбалансированного результата.
18: И знаешь, что в этой ситуации, наверное, самое страшное? Для многих активных, думающих семей именно исчезновение нормальной образовательной среды стало последней каплей.
19: Тем самым решающим фактором для эмиграции.
18: Абсолютно. То есть уезжают люди, которые могли бы строить экономику, открывать бизнесы, платить налоги внутри страны.
19: А они собирают чемоданы исключительно потому, что им негде нормально учить детей.
18: И они увозят с собой самое ценное – будущее поколение.
19: И каких граждан вырастет эта система? Если ребенок 7 лет видит, что от его личных усилий и от выбора его родителей вообще ничего не зависит,
18: угу.
19: Как вот этот опыт приобретенной тотальной беспомощности повлияет на отношение этих детей к правилам, законам и институтам, когда они вырастут?
18: История частных школ показывает, что главной целью стало не исправление нарушений, а создание полностью управляемой системы образования. – Государство получило почти полный контроль над программами, педагогами и правом учреждений работать, а несколько сохранившихся школ превратились в дорогую и редкую услугу возле столицы. Обычным семьям достались переполненные классы, дополнительные расходы на репетиторов и почти полная зависимость от школы по месту жительства. В такой системе особенно трудно детям, которым нужны небольшие классы, спокойная обстановка или другой подход к обучению. Спасибо, что слушали подкаст «Между строк». До встречи!
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Врач-эндоскопист Дарья Гусева о том, чем сильна белорусская медицина.
2: Она может гордиться всем коллективом врачебным, сестринским, санитарским, всеми специалистами, которые мы есть, да, потому что мы как раз эти маленькие пазлы большого целого механизма, да, под названием здравоохранение. Оно у нас бесплатное, доступное, да, и ты уровень видишь, да, что современное оборудование, современный ремонт, современные технологии, которые есть. И за последние вот 10 лет наша медицина шагнула очень высоко, да, мы проходим постоянно стажировки, конференцию, спектр развития наших технологий тоже увеличился. Мы имеем доступ к тому, чего у нас не было, да. И как раз-таки вот это, как говорится, белорусы мы добрые, да, мы открытые. Вот этим мы как раз-таки можем гордиться. Не только, как говорится, оборудование это что? Это вот телефон, да, как говорится, либо система, которая это все. Но без специалистов, которые на нем работают, без высококвалифицированных, да, этого не будет. А как раз-таки мы видим, что с каждым годом тенденция к тому, что наши показатели улучшаются, помощь улучшается, да, доступность повсеместно. Человек может приехать с любой области, в любое учреждение, да, даже, как говорит Александр Григорьевич, и ему будет оказана везде помощь, да. Вот это как раз-таки то, к чему мы стремимся, чего мы хотим добиться, чтобы я знала, что человек может приехать ко мне с другой области, либо он будет прочитать о нас отзывы, либо где-то посмотрит, о том, что он будет знать, что здесь ему окажут помощь, здесь ему помогут.
1: Важный сигнал.
0: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
21: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
0: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
21: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. а ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
0: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об экспортной выручке от продукции агропромышленного комплекса.
3: Такая динамика наладилась очень позитивная. Также мы продаем и сухие молочные продукты. Как правило, это уже, значит, вне стран СНГ. Это и африканские страны, и Индонезия. Вот мы вот недавно посещали эту страну. Значит, в целом Центральная Азия. То есть продукты идут очень, очень хорошо, востребованы. Поэтому нам для того, чтобы еще больше зарабатывать, а как мы уже говорили, в прошлом году у нас был рекордное поступление валютной выручки от продажи нашей продукции. То есть нам надо больше производить, соответственно, и больше продавать. Более 10 миллиардов долларов мы заработали в прошлом году от экспортной выручки наших продуктов. То есть сегодня темпы поступления валютной выручки от продаж у нас более 125%. То есть это говорит о том, что к 11 миллиардам и больше мы должны подойти по итогам этого года.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
22: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
5: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
22: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Но красота же. Заказывай, не стесняйся.
5: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
12: Ой, все началось.
5: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час, ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
12: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
5: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
12: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
5: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
12: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
5: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
12: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
5: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
12: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
5: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
12: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
5: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин, не перекладывая ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
22: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
5: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
22: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране.

0: остаться, а не быть.
1: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
0: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
1: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
0: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
2: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
0: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
2: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
0: Окей. И?
2: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
0: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
2: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
0: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
2: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
0: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
2: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
0: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
2: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
0: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радио Сигнал.

0: 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о том, что у Беларуси есть все, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей.
2: Очень важное направление – это работа по поставкам пассажирской техники. У вас десятки работают нашей техники, в том числе пассажирской. Я имею в виду Минский автомобильный завод. Недавно построен новый завод для производства пассажирской техники. В этом направлении мы готовы с вами сотрудничать. Для людей очень важно еще одно направление. Это замена лифтов и производство новых лифтов для нового жилищного строительства. Особенно замена старых лифтов. Немало у вас домов, построенных в советский период. Там в основном лифты, которые производились в Могилеве. Мы немало производим этого добра. Если вас устраивает, посмотрите, познакомьтесь. Хотя вы знакомы, мы хоть немного, но поставляем там, к сожалению, единицы, по-моему. Если надо будет, посмотрите, мы готовы с вами в этом направлении работать. Архангельск, север. Не просто у вас там работать с сельским хозяйством, производить необходимое продовольствие. Если в какой-то степени мы вам будем полезны, пожалуйста. Самое лучшее, вкусное и качественное продовольствие, не потому что оно белорусское, это общепризнано, это в Беларуси.
0: Важный сигнал.
3: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости.
4: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
3: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи.
4: Я уверен, Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями.
3: Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья. В России поздравлением Александра Лукашенко оказались недовольны. Напомню, что прошлый раз российские военкоры обрушили на Александра Лукашенко целую волну негатива из-за следующих слов.
5: Я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо.
3: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
6: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса. А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
3: Белорусы в комментариях к таким словам не могли промолчать. Писали и о санкциях за то, что в феврале 22 года российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию. И о том, что в начале СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату.
7: Российский военкор
3: Однако Тинок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечания – колхозным визгом с запахом навоза. Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о том, что у Беларуси есть все, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей.
2: Очень важное направление – это работа по поставкам пассажирской техники. У вас десятки работают нашей техники, в том числе пассажирской. Я имею в виду Минский автомобильный завод. Недавно построен новый завод для производства пассажирской техники. В этом направлении мы готовы с вами сотрудничать. Для людей очень важно еще одно направление. Это замена лифтов и производство новых лифтов для нового жилищного строительства. Особенно замена старых лифтов. Немало у вас домов, построенных в советский период. Там в основном лифты, которые производились в Могилеве. Мы немало производим этого добра. Если вас устраивает, посмотрите, познакомьтесь. Хотя вы знакомы, мы хоть немного, но поставляем там, к сожалению, единицы, по-моему. Если надо будет, посмотрите, мы готовы с вами в этом направлении работать. Архангельск, север, не просто у вас там работать с сельским хозяйством, производить необходимое продовольствие. Если в какой-то степени мы вам будем полезны, пожалуйста, самое лучшее, вкусное и качественное продовольствие, не потому что оно белорусское, это общепризнано. Это в Беларуси.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
7: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
3: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Беларуси начал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений двух стран на новый уровень.
7: Как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Беларусью, будет оказана вся необходимая поддержка.
3: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
8: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. Талибан официально считался террористической организацией. Но в прошлом году Москва сняла запрет, а сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
3: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
9: В Славгородском районе выявили нарушения в вопросах трудоустройства несовершеннолетних. Так, в одной сельскохозяйственной организации района при начислении заработной платы участникам студенческого отряда проигнорировали требования законодательства о ее минимальном размере. Из-за этого молодые работники недополучили предусмотренную надбавку на общую сумму свыше 300 рублей. Прокурор вынес руководителю предприятия предписание, в котором потребовал произвести доплату 5 студотрядовцам. В другом случае был установлен факт невыплаты окончательного расчета при увольнении подростков, участников другого студотряда. Общая сумма составила более 1300 рублей. Прокурор вынес руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. Исполнение актов надзора находится на контроле. 3 человека погибли при пожаре в деревне Гольчичи под Слуцком. Сообщение о возгорании в частном секторе поступило в МЧС поздно вечером. Когда приехала первая машина, жилой дом горел открытым пламенем. При ликвидации ЧП спасатели обнаружили тела троих погибших. Это были 61-летняя хозяйка дома, ее 66-летняя сестра и их 63-летний знакомый, сообщили в Следственном комитете. По предварительной информации, погибшие вели асоциальный образ жизни и ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей. Рассматривается несколько версий возникновения пожара. Основная – неосторожное обращение с огнем при курении. Назначены экспертизы. Лжемастер взял задаток и оставил жительницу Барановичей без денег и ремонта. В оперативно-дежурную службу ГОВД обратилась 43-летняя местная жительница с заявлением о хищении денег. Она планировала сделать в доме ремонт и на одной из торговых интернет-площадок нашла объявление о предоставлении услуг по реконструкции жилых помещений. Женщина встретилась с мастером. После обсуждения всех деталей и заключения договора оставила незнакомцу задаток в размере 13 тысяч рублей. Получив деньги, мужчина так и не приступил к работе и перестал выходить на связь. Сотрудники милиции установили личность мошенника. Им оказался 40-летний житель Минской области. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
1: Заведующая кафедрой международной журналистики Белорусского государственного университета Татьяна Солодовникова о создании мультимедийного контента.
10: Вообще все модули очень хорошо продуманы, за что отдельная благодарность организаторам, поскольку все то, о чем мы говорим, очень нужно и важно. И поскольку название нашего модуля – это мультимедийный, создание мультимедийного контента, это то, что сегодня во главе угла вообще в журналистике. Соцсети, умение работать с соцсетями, умение делать залетающие видео. И вот в частности мы обсуждали вот вчера, закончили день на том, что такое вообще виральность, вирусность и как сделать свое видео вирусным. Ну, сегодня это очень важно. И вот в продолжение темы, утро началось с того, что разбирали, как делать классное видео, аудио и как работать на радио. То есть для меня это тоже вот, очень близко, поскольку связано с рабочей моей профессиональной деятельностью и много полезной информации.
0: Важный сигнал.
3: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны «Бандероль». Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
11: Около 4 часов утра российская «Бандероль» вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петряковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель Су-30.
3: Этот инцидент произошел еще 22 августа. Позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петряковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Беларусью. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном? И чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
12: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты на самом деле. Создатель его пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок, то есть вышло на плато, что называется. То есть больше, чем вот то количество ракет, которые они производят сейчас, они физически, скорее всего, производить больше не могут. Ну еще можно на там несколько процентов увеличить производство, месячное, годовое. Но они не смогут делать это в разы или на порядки, просто потому, что физически это довольно тяжело. Да, это нужно соответствующее оборудование, очень квалифицированный персонал там, и так далее. Если создать какой-то дешевый аналог, да, он будет неточный, да, он будет там кривой, косой, половина будет падать, как было с теми же УМПК, но у них там вообще не открывалось. Но, тем не менее, свою задачу они выполнили и выполняют.
3: То есть смысл производства дрона «Бандероль» как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
13: Чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние страны. И Беларусь здесь находится буквально рядом с основными маршрутами ударов по Украине. Поэтому если производство таких систем действительно будут масштабировать, то и подобных залетов на белорусскую территорию, скорее всего, станет больше. А вместе с ними и опасности, особенно для жителей приграничья.
3: Эксперты предупреждают, если Россия действительно делает ставку на массовое использование бандеролей, то случайные залеты на Гомельщину могут перестать быть исключением и станут новой реальностью не только приграничья. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о темпе роста валовой сельхозпродукции.
14: Хочу сказать, что вот за текущий период этого года, за 7 месяцев, темп роста валовой продукции сельского хозяйства сложился на уровне 113% к уровню прошлого года. То есть это значительный рост. Это вся продукция растениеводства, животноводства. В частности, по продукции растениеводства, по текущей деятельности, по текущей ситуации, мы уже на 132% зерна получили к уровню прошлого года, больше. Рапса 152%. Значит, молока произвели практически 5,5 миллионов тонн. За 7 месяцев это 102,9% к уровню прошлого года. Производство выращивания крупнорогатого скота, свиней и птицы составило более 1 миллиона тонн или 105,4% к уровню прошлого года. Также мы прибавляем в производстве яиц, значит, ну и другой нашей животноводческой продукции. То есть и в целом это, как я уже сказал, дает нам сегодня воловку 113% в совокупности к уровню прошлого года.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
16: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
15: Ага, на бумаге.
16: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
15: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
16: О, да. Система отреагировала моментально.
15: Чиновники просто спасают свои кресла.
16: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как, знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
15: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
16: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
15: Прямо в ту самую поликлинику?
16: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
15: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
16: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
15: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
16: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
15: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
16: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
15: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
16: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
15: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
16: Да, 100%.
15: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
16: Это огромная цифра.
15: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
16: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
15: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
16: Это в районе 400 евро, да?
15: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
16: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
15: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
16: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
15: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
16: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
15: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
16: Угу.
15: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
16: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
15: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
16: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
15: То есть его нужно постоянно доливать?
16: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
15: И сколько стоит починить это после квенча?
16: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
15: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
16: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
15: И как тогда их чинят сейчас?
16: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
15: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
16: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
15: Жесть.
16: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
15: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
16: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
15: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
16: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
15: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
16: Угу.
15: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
16: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
15: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
16: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
15: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
16: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
15: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
16: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
15: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
16: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
15: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
16: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
15: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
16: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
15: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
16: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
15: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
16: Кажется, им важнее контроль.
15: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
16: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
15: Каждую минуту?
16: А система предлагает подождать талона 30 дней.
15: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
16: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
15: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
16: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
15: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
16: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
15: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
16: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
15: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
16: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
15: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
16: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
15: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
16: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
15: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
16: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
15: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
16: Боюсь, что ответа у системы нет.
15: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
17: Новости союзного государства. Бензиноапокалипсис – новая неделя. Владимир Путин назвал топливный кризис временным неудобством и сообщил о создании спецкомиссии. Президент признал проблемы с топливом, но заявил, что не считает дефицит бензина масштабной проблемой. По словам Владимира Путина, ситуацией занимается Кабинет министров в главе с премьером Михаилом Мишустиным.
18: Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле. Комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
17: Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке страны. По данным на 23 августа, 63 региона из 85 были вынуждены ввести ограничения на продажу бензина, а в 19 субъектах федерации наблюдались локальные перебои или рост цен. Люди ежедневно публикуют в соцсетях поиск топлива. Даже в Подмосковье бензином заправиться крайне сложно. Жители говорят, заправки превратились в фастфуды, где можно поесть, но не купить бензин.
19: У нас заправки превратились в фастфуды. Бензина нет, предлагают эти бутерброды, свежую еду, там по нулям.
20: Посмотрите, мои дорогие, наглядный пример. Бензин у нас на районе. Мужики стоят, а здесь уже бензин закончился. И когда он будет, непонятно. Непонятно.
21: Так, вот дальше, мои дорогие. «Газпром». Смотрите, тоже по нулям. Просто охренеть. Охренеть.
17: Там же, где заправиться еще можно, огромные очереди и космические цены. Вот, например, водитель снимает очередь на заправке сети ОРТК в подмосковном Одинцово и обращает внимание на цены.
22: Сейчас к заправке подъезжаем. 95-й, 117, 100-й, 160, 95-го обычного нет, дизель 97 и очередь.
17: Топливный кризис в России обострился после новой серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В первой половине августа атакам подверглись как минимум 9 предприятий отрасли с совокупной мощностью переработки 145 миллионов тонн в год. При этом не менее 4 заводов полностью остановились. Сейчас объемы переработки только на треть обеспечивают сезонную норму, говорит экономист Игорь Липсец и предупреждает о последствиях.
23: Во-первых, будет расти цена бензина. Но смотрите, они же сейчас вот привезли бензин из Индии в Мурманск. Посчитали, прослезились, чтобы хоть как-то купить транспортировку, надо продавать его дороже 150 рублей за литр. Значит, тот, кто сможет заправлять машину по 150 рублей, значит, представляете, да? 60 литров по 150, ну, хорошая же цифра нарастает. 9 тысяч рублей за одну заправку бака. Много ли людей смогут такие цифры выдержать? Сомневаюсь. Поэтому, значит, кто богатый, тот будет ездить. А бедняки у вас машин слезут, поставят, и машины будут ржаветь во дворе, потому что заправить их будет невозможно. Ну, вот это как бы логика. Понятно, что все, что происходит, отражает выбытие мощностей НПЗ. Это выбытие находится не в руках правительства, это находится в руках военно-вооруженных сил Украины, которые убивают это все, будет дальше и дальше. Восстанавливаться будет все хуже и хуже.
17: Если удары продолжатся, то бензиновый кризис в России останется надолго, считает эксперт. Отмечу, что в некоторых регионах России заправки вовсе закрылись. Людей выручает топливо, которое они успели залить впрок в канистры.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы
2: столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии, по возрасту она, по инвалидности или социальная, или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
2: Важный сигнал.
9: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
6: Благими намерениями выслана дорога в ад.
9: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
24: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
9: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
25: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, Так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
7: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
8: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
9: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
9: Педагоги как рабы. 54-летнюю учительницу из Бреста заставили самостоятельно красить к 1 сентября 2 кабинета в школе. Молодой педагог Екатерина приступила к работе в одной из школ Минска 3 года назад. Прошлым летом девушка своими руками из личных средств сделала ремонт в своем учебном классе. Выбирала и закупала краску, грунтовала, красила, делала стильно и уютно для детей. Учитель рассказала, что перед началом нового учебного года захотела освежить стены. Но когда зашла в кабинет, цитирую, «просто ушел пол из-под ног».
10: У меня просто... перекрасили кабинет.
9: Девушка загрузила видео «Было-стало» в личные соцсети и отметила, цитирую, «весь мой труд испоганили. Все замазали абы как краской, как в больничных туалетах. Я даже не знала, что там происходило. Меня никто не уведомил и не спросил, к сожалению». Педагог также отметил, что в их школе нет стандарта, как должны выглядеть учебные классы. То есть ранее сделанный ей ремонт ничего не нарушал. Параллельно в сети завирусилось видео от 54-летнего педагога из Бреста.
11: Во время отпуска руководство школы потребовало покрасить сразу 2 кабинета. То есть моя работа детей учить, отпуск заканчивается 25 августа, ну там, собственно, и выйдут. Предложил нанять для ремонта рабочих, а ответ от директора был еще короче. Мы проще найдем другого учителя.
9: Всего за 2 дня это видео набрало свыше 20 тысяч просмотров и более 2500 комментариев. Педагоги из разных регионов Беларуси делились своими историями, отмечая, что это устоявшаяся практика, когда решение хозяйственных проблем школы распределяют между коллективом под видом традиции и общего дела. Красим стены, моем окна, выносим строительный мусор и даже чиним парты и стулья, рассказывает Светлана из Гомеля.
12: А денежки эти в карман администрации спишутся. Якобы бригаду нанимали и тонну краски закупали. А еще мы сами покупаем бумагу для школьного принтера, заправляем краску, ремонтируем старые школьные компы. Нам на них работать надо. Покупаем шторы. Да много чего. Задрало уже все. Хочется плюнуть и уйти. Некуда. У нас же в школах по всей Беларуси так.
9: Уволим, найдем нового. Зато букеты, шоколадку в праздник учителям рьяно обсуждают. И руководство, и на уровне Министерства образования. Делится мнением педагог начальных классов Ирина из Гродно.
13: «Добрая практика, в кавычках, из социалистического строя.
25: Начальство почему-то всегда пытается подчеркнуть именно бесплатный труд, а то, что за ним стояло, это они старательно игнорируют. А все уже, на дворе капитализм. За услуги и труд надо платить. Интересно, с какой формулировкой директор собирался уволить этого учителя? Отказалась работать бесплатно? У нас еще каждый год традиция. По весне со всех школ города учителя собираются и едут убирать территорию детского летнего лагеря. Явка строго обязательна, под приказ комитета. Чем это обосновано, даже ума не приложу.
9: Кто занимается ремонтом учебных классов в школах вашего города? И выделяют ли средства из госбюджета на эти цели? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о возросшем значении и роли Беларуси в современных реалиях.
3: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете. Знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте. Никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников. Они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Профессия военного времени. Минобороны проводит учение «Военкор-2026». Зачем мирной стране военные корреспонденты? Постоянный режим или вечное учение? В Беларуси на этот год Минобороны запланировало около 950 военных учений, включая совместные маневры и отдельные этапы в сотрудничестве с Россией, тренировок сил ядерного обеспечения. Сейчас стартовало очередное мероприятие из плана «Военкор-2026». 24 представителя государственных СМИ на вертолете доставят в одно из соединений сил специальных операций для отработки практических навыков, рассказывает участник тактика специального учения, журналист из Столина Владимир Домощук.
13: «Военкор-2026», кто не в курсе, это такое мероприятие Министерство обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим, конечно же, не хотелось бы потом в жизни воспользоваться. Но уметь в сегодняшнее время нужно многое. Показать, конечно, все не смогу, чем будем заниматься, но кое-что будет разрешено.
9: На протяжении 5-7 дней корреспондентов госсми ожидает интенсивная программа, акцент которой сделан на отработке навыков работы в зоне вооруженного конфликта. Журналисты будут жить в палаточном лагере по армейскому распорядку дня. Среди основных предметов – огневая подготовка, рукопашный бой и самооборона, основы военной топографии и связи, медицинская и инженерная подготовка. Участников обучат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых, а также основным приемам и правилам выживания, в частности, добывать и готовить пищу в экстремальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, цитирую, «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем могут направить в зоны боевых действий российско-украинского конфликта, освещать события фронта. Тем более, что в Беларуси сейчас активно вербуют местное население в ряды российской армии.
14: В Беларуси запустили первый официальный вербовочный ресурс в национальной доменной зоне под названием «Защитник». Он ориентирован на рекрутинг граждан страны для участия в войне России против Украины. Украинская служба внешней разведки подтвердила, что запуск этой платформы полностью контролируется белорусскими спецслужбами, в частности, оперативно-аналитическим центром спецслужбы, который отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат».

0: 350 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об экспортной выручке от продукции агропромышленного комплекса.
3: Такая динамика наладилась очень позитивная. Также мы продаем и сухие молочные продукты. Как правило, это уже, значит, вне стран СНГ. Это и африканские страны, и Индонезия. Вот мы вот недавно посещали эту страну. Значит, в целом Центральная Азия. То есть продукты идут очень, очень хорошо, востребованы. Поэтому нам для того, чтобы еще больше зарабатывать, а как мы уже говорили, в прошлом году у нас был рекордное поступление валютной выручки от продажи нашей продукции. То есть нам надо больше производить, соответственно, и больше продавать. Более 10 миллиардов долларов мы заработали в прошлом году от экспортной выручки наших продуктов. То есть сегодня темпы поступления валютной выручки от продаж у нас более 125%. То есть это говорит о том, что к 11 миллиардам и больше мы должны подойти по итогам этого года.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
5: В июле высокопоставленные военные из Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
4: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
6: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас писали еще тот день, когда мобилизовали. Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как почитали американские военные аналитики, 1 месяц. Я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем приданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, 10 раз. Все полегли.
4: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
7: Когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть насрочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией и за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно, что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
4: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только

0: нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочную аренду жилья.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
3: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами в выдаче виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
2: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
3: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
2: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу под видом мирной работы. Сторожем на логистических складах Wildberries и Озон мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
5: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
4: На эту уловку купился студент из Прими Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
6: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
4: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
7: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация выйдет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение общества о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
4: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или почти России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
8: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
9: Гяра.
8: 12.
9: Бара.
8: 13.
9: Тера.
8: 14.
9: Чода.
8: 15.
9: Пандра.
8: 16.
9: Сола.
8: 17.
9: Сатра.
8: 18.
9: Атара.
8: 19.
9: Унис.
8: 20.
9: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
10: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны «Бандероль». Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
11: Около 4 часов утра российская «Бандероль» вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петряковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель Су-30.
10: Этот инцидент произошел еще 22 августа. Позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петряковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Беларусью. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном? И чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
12: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты на самом деле. Создатель его пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок, то есть вышло на плато, что называется. То есть больше, чем вот то количество ракет, которые они производят сейчас, они физически, скорее всего, производить больше не могут. Ну еще можно на там несколько процентов увеличить производство, месячное, годовое. Но они не смогут делать это в разы или на порядке, просто потому, что физически это довольно тяжело. Да, это нужно соответствующее оборудование, очень квалифицированный персонал там и так далее. Если создать какой-то дешевый аналог, да, он будет неточный, да, он будет там кривой, косой, половина будет падать, как было с теми же УМПК, но у них там вообще не открывалось. Но тем не менее, свою задачу они выполнили и выполняют.
10: То есть смысл производства дрона «Бандероль» как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
13: Чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние страны. И Беларусь здесь находится буквально рядом с основными маршрутами ударов по Украине. Поэтому, если производство таких систем действительно будут масштабировать, то и подобных залетов на белорусскую территорию, скорее всего, станет больше. А вместе с ними и опасности, особенно для жителей приграничья.
10: Эксперты предупреждают, если Россия действительно делает ставку на массовое использование бандеролей, то случайные залеты на Гомельщину могут перестать быть исключением и станут новой реальностью не только приграничья. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко об исторических традициях и современных реалиях в отношениях Беларуси и Архангельской области.
16: Я приветствую вас у нас в Беларуси. У вас у себя дома, считайте, и считать тут нечего, мы всегда так считаем. У нас большие, хорошие традиции. Мне говорят о том, что еще в годы Великой Отечественной войны многие архангельцы защищали Беларусь, да и мы в стороне не были, защищая великую страну. Вы знаете, что Беларусь в этой жестокой войне понесла колоссальные потери, и не только экономические, но и людские потери. Поэтому мы не теряем с вами эту тему в наших отношениях. И это будет очень важно, особенно сейчас, в силу определенных причин. Что касается нашего сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами торговли понизили планку значительно. Но все в наших силах. Мы же имели в 3 раза выше товарооборот, чем сейчас. Поэтому надо его восстанавливать. И соответствующее, Максим Владимирович, пути надо искать. И нам, в том числе, не ждать, что к нам кто-то приедет и предложит какие-то варианты. Ну, тем не менее, я так понимаю, Александр Витальевич, вы в стороне не будете. Мы будем искать эти направления нашего сотрудничества. Если что-то надо с моей стороны, более серьезно, на уровне президента России и правительства, мы быстро это согласуем. Но надо найти взаимоприемлемые интересы, чтобы выйти хотя бы на тот уровень, который у нас когда-то был, если уже откровенно говорить.
14: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Новости союзного государства. Дроны атаковали сразу 4 центра ОЗОН. Горят склады в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. Третью ночь подряд Украина атакует склады ОЗОН после Чапаевска, Самарской области и Оренбурга. В ночь на 24 августа удары пришлись по складам в Дагестане, Адыгее и Ставропольском крае.
17: Взорвется. Еще летит. Еще. Вон. Еще летит.
18: Вот еще один залетает на наш склад.
19: Озон склад горит. Крупнейший поселок тебе. Еще одна пожарка едет. Это что-то с чем-то просто. Что происходит? 4 утра, представьте себе.
4: Это кадры из поселка Тюбе в 25 километрах от Махачкалы. Там находится крупнейший логистический центр ОЗОН на Северном Кавказе площадью около 130 тысяч квадратных метров. Пресс-служба компании сообщила о том, что пострадали несколько человек. Их осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью нет. Точное количество пострадавших не уточняется. Склады в Адыгейске, Республике Адыгея и Невинномысске Ставропольского края эвакуированы. По данным ОЗОН, работники этих складов не пострадали. На логистических центрах возникли пожары, работа приостановлена.
20: Что это такое? Что это?
19: Тихо, тихо, тихо.
20: Что это? Рассказывайте. Это страшно.
17: Капец.
4: Теперь становится очевидным, что одним только Wildberries Украина не ограничится, и атаковать будут и другие логистические центры, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
21: Украина продолжает расширять зону поражения российской розничной торговли. Вот, собственно, это самое главное. Наряду с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, которые вызывают топливный кризис, значит, намечается кризис розничной торговли, который может, если удары будут продолжаться, а я думаю, что они будут продолжаться, может завершиться серьезным поражением этой отрасли российской экономики.
4: О том, что кризис подступил, говорят и сами продавцы-предприниматели Озона. Чтобы минимизировать убытки, они в панике распродают свой товар.
22: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на Озоне. Ну, чтобы практически, наверное, там тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
4: Продавцы избавляются от товара потому, что понимают, в случае пожара селлеры Озона вряд ли получат компенсацию, говорит юрист Артур Маслаков.
23: В общем, всем уже становится ясно, что Озон не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали. И очень интересная история заключается в том, что за то, чтобы страховать товары, Озон очень охотно брал деньги. А когда сейчас дойдет дело до выплат, то очень многие, кто завез товары, скажем так, по оптимизированной схеме, вот тут начнутся проблемы. В общем, вам нужно будет показать все происхождение товара. И вот здесь я предвижу очень серьезную историю, когда товар по факту застрахован, но никто за него платить не будет, потому что документы пострадавшая страна собрать просто не сможет.
4: Кроме того, в Краснодаре после атаки беспилотников загорелся склад сети товаров для дома «Кучин Лэнд Хоум». Обломки беспилотника упали также на частный детский центр в Краснодаре. Погибли двое детей, еще семеро детей и двое взрослых пострадали, сообщил губернатор Кондратьев.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко об исторических традициях и современных реалиях в отношениях Беларуси и Архангельской области.
16: Я приветствую вас у нас в Беларуси, у вас у себя дома, считайте. И считать тут нечего, мы всегда так считаем. У нас большие, хорошие традиции. Мне говорят о том, что еще в годы Великой Отечественной войны многие архангельцы защищали Беларусь, да и мы в стороне не были, защищая великую страну. Вы знаете, что Беларусь в этой жестокой войне понесла колоссальные потери, и не только экономические, но и людские потери. Поэтому мы не теряем с вами эту тему в наших отношениях. И это будет очень важно, особенно сейчас, в силу определенных причин. Что касается нашего сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами торговли понизили планку значительно. Но все в наших силах. Мы же имели в 3 раза выше товарооборот, чем сейчас. Поэтому надо его восстанавливать. И соответствующее Максим Владимирович пути надо искать. И нам в том числе не ждать, что к нам кто-то приедет и предложит какие-то варианты. Но, тем не менее, я так понимаю, Александр Витальевич, и вы в стороне не будете. Мы будем искать эти направления нашего сотрудничества. Если что-то надо с моей стороны, более серьезно, на уровне президента России и правительства, мы быстро это согласуем. Но надо найти взаимоприемлемые интересы, чтобы выйти хотя бы на тот уровень, который у нас когда-то был, если уже откровенно говорить.
14: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси как минимум 9 человек умерли после операции на сердце, во время которых им вводили препарат из партии, позже признанной нестерильной. В ампулах нашли бактерии, однако опасное лекарство успело попасть как минимум в 2 больницы. О последствиях жители страны узнали только через несколько месяцев. В этом выпуске понятная хронология событий. Как кардиорекс дошел до операционных, почему тревожный сигнал из Бреста не остановил его раньше, и что в этой истории уже доказано, а что еще должно установить расследование.
2: И вот, чтобы вообще понять, как система допустила подобное, нужно сначала спуститься на уровень физиологии,
0: да.
2: Что именно происходит в операционной, когда эта ампула вскрывается.
0: Начать стоит с самого препарата, потому что это, по сути, ключ ко всей истории.
2: Угу. Слушай, но это же это не какая-то поддерживающая терапия, так? И не витамины. Аденозин вводится в кровоток в самый критический момент.
3: Вот представь себе операцию на открытом сердце. Хирургу нужно пришить микроскопический сосуд.
2: Да-да.
3: Или, например, заменить клапан. И делать это на бьющемся сердце, которое перекачивает кровь под огромным давлением, это практически невозможно.
2: Ага.
3: И вот здесь в дело идет аденозин. Он вводится напрямую, чтобы резко, но при этом контролируемо сбросить ритм.
2: Или вообще остановить его.
3: Вот именно. Остановить сердце на несколько драгоценных секунд. То есть хирург получает такое окно абсолютной тишины в грудной клетке, чтобы сделать свою ювелирную работу.
2: Точно. И тут нужно осознать весь масштаб уязвимости пациента вот в эти секунды. Ну смотри, грудная клетка вскрыта, работает аппарат искусственного кровообращения.
3: То есть кровь человека циркулирует по пластиковым магистралям вне его тела?
2: Да, вне тела. И сам по себе этот процесс запускает мощнейшую системную воспалительную реакцию. Иммунитет находится, скажем так, в состоянии абсолютного шока. Он пытается понять, почему тело буквально разобрано на части, и организм работает на пределе просто для того, чтобы поддерживать базовые функции.
3: Все естественные защитные барьеры просто отключены. Кожа разрезана, кровь идет через трубки аппарата.
2: И вот в эту идеальную бурю, прямо в центральный кровоток, минуя фильтры печени, минуя кожу и слизистые, вводится препарат.
3: Ага.
2: А теперь добавляем в это уравнение бактерии внутри ампулы, которая, ну, должна быть эталоном стерильности.
3: Да. И в этом растворе обнаружат клебсиеллу окситока и серацию марцисценс. Для человека без медицинского образования это, конечно, просто латынь.
2: Звучит безобидно.
3: Да, но если посмотреть на характеристики этих бактерий, это микроорганизмы, которые вызывают тяжелейшие внутрибольничные инфекции.
2: Слушай, стоит разобрать ту же клебсиеллу. В норме она может спокойно жить в кишечнике человека и вообще не доставлять никаких проблем, потому что там она находится под контролем.
3: Да.
2: Но когда клебсиелла попадает напрямую в кровь, но это катастрофа. Это грамотрицательная бактерия. У нее есть капсула, которая защищает ее от иммунных клеток. И самое страшное, когда она погибает или когда ее пытаются убить мощными антибиотиками, она выделяет эндотоксины.
3: То есть, получается, даже убивая эту бактерию, организм все равно получает удар ядом.
2: Абсолютно. И именно так развивается септический шок.
3: Угу.
2: Эндотоксины заставляют кровеносные сосуды резко расширяться. Давление падает до каких-то критических значений. Кровь просто перестает поступать к почкам, легким, мозгу.
3: Начинается полиорганная недостаточность.
2: Да, реакция организма становится настолько хаотичной, что он начинает разрушать собственные ткани. И тут нужно понимать еще одну вещь, касаемо физики этого инцидента. Ампула кардиурекса это запаянное стекло.
3: То есть бактерии не могли просто, ну, надуть из вентиляции в операционной?
2: Вот. Это фундаментальный момент. Бактерии оказались внутри закрытой герметичной системы.
3: Ага.
2: Защита была пробита еще на этапе производства. Врач берет ампулу, отламывает носик, набирает раствор в шприц.
3: И на этом этапе он абсолютно уверен, что внутри стерильная жидкость.
2: Конечно.
3: И вот с этой слепой уверенностью, собственно, начинается первая часть трагедии. Брестская областная клиническая больница.
2: Угу.
3: События там развиваются с начала января до начала марта. За эти 2 месяца препарат получают 13 пациентов. Это сложнейшая операция. Протезирование аорты, замена клапанов, шунтирование.
2: Да.
3: Из 13 человек в возрасте от 50 до 65 лет умирают 8. У 7 в анализах находят бактерии.
2: Подожди, стоп. Тут я немного выступлю адвокатом дьявола. Речь идет про кардиохирургию. Это же не удаление аппендикса?
3: Разумеется.
2: И после многочасовых операций на открытом сердце процент гнойно-септических осложнений, ну, он есть всегда и везде в любой клинике мира.
3: Да, это известный факт.
2: Инфекция может прийти с кожи самого пациента из-за длительного стояния катетеров, с трубок аппарата ИВЛ. Почему нужно сразу связывать эти смерти с одной конкретной серией препарата?
3: Скепсис абсолютно оправдан. И действительно, у этих пациентов в Бресте в посевах находили разную флору. Фигурирует, например, ацинетобактер. Кажется, что это просто букет больничных инфекций.
2: Ну да, который всегда есть в реанимации.
3: Да. Но если посмотреть на специфику, у 5 пациентов развился стерномедиастенит.
2: Ого! Вот это полностью меняет картину.
3: Да, стерномедиастенит – это не просто какой-то покрасневший шов. Это гнойное воспаление средостения. По сути, инфекция начинает расплавлять грудину и глубокие ткани вокруг сердца.
2: Ужас.
3: Это требует повторных, невероятно мучительных вскрытий грудной клетки, чтобы вымывать гной. И главное, у некоторых из этих пациентов в крови высеяли именно клебсиеллу окситока. Ту самую бактерию, которая позже будет найдена в запаянных ампулах.
2: То есть, получается, перед глазами брестских врачей разворачивается классический эпидемический кластер. В одной операционной, у одной бригады за очень короткий промежуток времени идет целая серия нетипичных разрушительных осложнений.
3: Ага.
2: Это же сигнал От такого сирены должны были реветь на весь регион.
3: Но сирены молчали. Брестская больница не отправила уведомления об обнаружении бактерий в крови пациентов ни в городской, ни в областной центр гигиены.
2: Просто тишина.
3: Два месяца инфекции и смертей, и абсолютная тишина в официальных отчетах.
2: Слушай, стоит разобрать анатомию этого молчания. Когда медицинская административная машина настроила не на поиск причин, а на поиск виноватых, ну, логично, что включается базовый инстинкт самосохранения.
3: Да, это системная проблема.
2: Что значит для больницы официально заявить о вспышке внутрибольничной инфекции? Это мгновенная остановка работы отделения.
3: Проверки?
2: Это комиссия из министерства, да. Проверки каждой поверхности, смывы с рук хирургов, возможные увольнения и лишение премий всего состава.
3: И гораздо безопаснее для карьеры просто списать ухудшение на исходную тяжесть пациента?
2: Конечно. Пациенту 65 лет, у него тяжелая сердечная недостаточность, многочасовая операция. Очень легко убедить себя, ну и проверяющих, что организм просто не справился.
3: Угу.
2: Система заставляет врачей прятать плохие новости, чтобы просто выжить аппаратно. Но проблема в том, что цена этого бумажного благополучия, она измеряется временем.
3: Именно. Пока в Бресте скрывали кластер, зараженная партия продолжала разъезжаться по складам в стране. И она доезжает до Минска.
2: Ага.
3: В феврале 1000 упаковок поступает в столичный РНПЦ «Кардиология». И здесь скорость событий резко меняется.
2: Так.
3: С 17 февраля по 3 марта в Минске оперируют 9 человек. Итог – у всех 9 развивается тяжелейший сепсис.
2: 9 из 9. Слушай, ну это уже не просто статистика, это какая-то математическая аномалия.
3: Абсолютно.
2: Такое уже невозможно скрыть.
3: Врачам удается невероятное. Восьмерых они вытаскивают с того света. И вот тут система, которая спала 2 месяца в Бресте, внезапно просыпается.
2: Ну, потому что в Минске совпали факторы, которые пробили эту броню отрицания. Во-первых, плотность событий.
3: Да.
2: 9 сепсисов подряд буквально за пару недель. Во-вторых, и это самое главное, лаборатория находит у всех 9 пациентов абсолютно идентичную флору.
3: Те самые бактерии.
2: Да, те самые клебсиелла, окситока и серация марцесценс.
3: И это уже никак не спишешь на случайность или там плохой иммунитет.
2: Математически невозможно, чтобы 9 разных людей с разной микрофлорой, которых оперировали в разные дни, вдруг одновременно выдали чистую культуру одной и той же редкой бактерии.
3: Угу.
2: Это 100% маркер общего внешнего источника. Это как найти, не знаю, один и тот же отпечаток пальца на 9 разных дверях.
3: И скорость реакции в Минске, она действительно поражает на фоне брестской тишины. Давай взглянем на таймлайн.
2: Давай.
3: 4 марта. РНПЦ пишет официальное письмо о подозрениях. На следующий день... 5 марта применение партии останавливают по всей стране.
2: Сразу же.
3: 9 марта лаборатория выдает протокол. Нестерильность доказана. То есть в ампулах буквально плавают бактерии. А 13 марта выходит приказ об изъятии партии с кодом WADG-2501A.
2: 9 дней. 9 дней на то, чтобы остановить катастрофу национального масштаба, если кто-то не боится нажать на красную кнопку.
3: Да. Против 2 месяцев слепой зоны в регионе, где предпочли просто закрыть глаза.
2: То есть механизмы экстренного контроля существуют, они работают, но они мертвы без личной смелости врачей на местах.
3: Кажется, что 13 марта можно было бы выдохнуть. Партия отозвана, опасность миновала. Но если посмотреть на цифры государственных закупок, открывается настоящая бездна неизвестности.
2: Угу. Что там с цифрами?
3: По контракту белорусская компания-поставщик закупила у индийского производителя 5943 упаковки этого препарата.
2: Почти 6000 упаковок.
3: И в документах фигурирует, что эти упаковки разъехались по 24 различным медицинским учреждениям по всей стране.
2: Ничего себе.
3: То есть Брест и Минск – это только 2 точки на карте.
2: Слушай, стоит осознать этот масштаб. Известно о 22 пациентах суммарно, но куда ушли остальные 1000 ампул?
3: Вот именно.
2: Какая часть из этой огромной закупки принадлежала к конкретной зараженной серии? Это ведь не одна коробка. Это палеты, которые распределялись по разным городам, ложились на полки десятков отделений реанимации.
3: И ответов на эти вопросы в публичном поле просто нет. Никто не знает, скольким людям в этих 24 больницах успели ввести зараженный раствор до 5 марта.
2: А это порождает еще более глубокий и страшный системный вопрос.
3: Какой?
2: как вообще инъекционный препарат для внутривенного введения, внутри которого плавает смертельная инфекция, прошел входной контроль качества при пересечении границы?
3: Это хороший вопрос. Документы о том, как именно проводился контроль конкретно этой партии при ввозе, скрыты от общественности. Неизвестно, сеяли ли этот раствор в лаборатории до того, как отправить в белорусские больницы.
2: Но в этом же вся суть фармацевтического барьера. Стерильность ампулы невозможно определить визуально. Если внутри жидкость стала мутной или выпал осадок, ну, это уже стадия болота.
3: Логично.
2: Но зараженный бактериями раствор аденозина на начальном этапе остается кристально прозрачным.
3: Угу.
2: Упаковка целая, маркировка идеальная, само стекло не повреждено.
3: Значит, без сложного, долгого лабораторного посева каждой партии узнать правду невозможно.
2: И если препарат оказался в больницах, значит, базовый контрольный фильтр государства просто пропустил этот дефект. Инфекция прошла сквозь систему контроля качества на границе, как нож сквозь масло.
3: Да.
2: Никто не проверил, или проверили так, что ничего не нашли.
3: И это приводит к удивительному международному парадоксу. Смотри, в марте лаборатория в Минске документально доказывает нестерильность. Только в мае Всемирная организация здравоохранения выпускает глобальное предупреждение по этой серии индийского препарата.
2: Так.
3: В конце мая Литва превентивно блокирует его на своей территории. И лишь в июле сама Индия признает, что партия не соответствует стандартам.
2: То есть белорусская система здравоохранения выявила критическую угрозу раньше международных регуляторов. Раньше ВОЗ.
3: Да?
2: По сути, Минск стал нулевой точкой обнаружения проблемы мирового уровня.
3: И это могло бы стать историей о спасенных жизнях благодаря бдительности врачей и лаборантов. Если бы не одно страшное обстоятельство.
2: Какое?
3: Да, чиновники и Минздрав узнали первыми. ВОЗ узнала весной. А вот обычные пациенты в стране узнали об этом только в августе.
2: 5 месяцев.
3: 5 месяцев абсолютной информационной тишины. Решение об изъятии партии тихо висело на сайте профильного ведомства в виде сухого, безликого канцелярского документа с номерами серий.
2: И все?
3: Да. Никто не вышел к прессе. Никто не объяснил, что за этим сухим текстом стоят тяжелые инфекции и смерти в кардиохирургиях.
2: Знаешь, логика этого молчания предельно бюрократична. Изъять картонные коробки со складов – это рутина.
3: Бумажная работа.
2: Да. Отправили приказ, пересчитали ампулы, составили акт утилизации, поставили подписи. Инцидент закрыт на уровне бумаг. А вот объяснить людям, что произошло, это требует смелости совершенно иного порядка.
3: Просто представь себе состояние людей, которые чудом выжили после этих операций в январе или феврале.
2: Это ужасно. Они сидели дома весной и летом, у них не заживали швы.
3: Ага.
2: Они проходили через круги ада, глотая мощнейшие антибиотики, восстанавливаясь после повторных операций по чистке грудиной от гноя. Они ломали голову, что вообще пошло не так.
3: Да, искали причину в себе.
2: Думали, что организм не принял клапан, что они сами виноваты, что плохой иммунитет.
3: А ответ все это время лежал в кабинетах. Причина их страданий была в той самой прозрачной ампуле, которую государство уже давно тихо списало по акту, решив не тревожить общество плохими новостями.
2: Забота о репутации системы снова оказалась важнее права человека на информацию о собственном здоровье.
3: История кардиурекса не дает оснований утверждать, что зараженный препарат стал причиной каждой из 9 смертей. Таких выводов официальное расследование пока не представило. Но главный факт уже подтвержден. Нестерильное лекарство ввели пациентам, после чего у многих возникли тяжелые инфекции. А предупреждение между больницами вовремя не сработало. Партию изъяли, однако государственные учреждения до сих пор не объяснили, сколько ампул успели использовать, всех ли пострадавших нашли и сообщили ли семьям о возможной связи. Получается, коробки со складов убрали, а ответственность за случившееся осталась между поставщиком, больницами и контролирующими органами. И самую высокую цену снова заплатили пациенты.
2: И вот о чем стоит подумать напоследок. Когда пациент ложится на операционный стол, он не выбирает марку препаратов. Он добровольно отдает свое право выбора больнице, потому что верит, что все риски, которые можно было исключить, уже исключены. Доверие – это часть лечения. Но когда система 5 месяцев прячет от людей правду, возникает вопрос, а может ли вообще хоть кто-то быть уверен, что следующая тихая бумага на сайте ведомства не касается лично его?
3: Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
5: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
10: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Белоруссии начал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений двух стран на новый уровень.
5: Как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Белоруссией, будет оказана вся необходимая поддержка.
10: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
6: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. «Талибан» официально считался террористической организацией, но в прошлом году Москва сняла запрет, а сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
10: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
10: Белорусская сжечь. Россия снова развернула продукцию из Беларуси. На этот раз это тонны голубики и сала.
7: В Брянской области остановили груз голубики, который следовал из Брестской области в Ленинградскую. По документам, в машине находилось 8 тонн ягод, однако фактический вес оказался около 11 тонн. Более чем на 10% больше указанного в фитосанитарном сертификате.
10: При этом никаких вредных карантинных организмов в голубике не нашли, но из-за расхождения в документах всю партию развернули обратно в Беларусь. И почти одновременно еще один белорусский груз задержали уже в Смоленской области.
7: Два грузовых автомобиля перевозили около 40 тонн свиного шпика. Ветеринарные сертификаты и другие сопроводительные документы, которые предъявили водители, были в ненадлежащем виде.
10: В итоге грузовики отправили на специальную стоянку, а сам шпик – на экспертизу. На этом фоне особенно иронично выглядит другое видео, которое сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пока Россельхознадзор разворачивает белорусские продукты на границе, обычные россияне сами едут за ними в Минск и везут домой сало буквально чемоданами.
8: Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное, оно тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. 4 штуки, 2 глазированных и 2 с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что у меня не растаяло масло. Вот такая вот колбаска дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких... Ну, это типа пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. Два куска сыра, это с пожитником, и вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим. Это шоколадная колбаса.
10: Колбасы, сыр, десерты – по несколько видов от разных производителей. Кажется, что москвичка скупила все супермаркеты Минска.
8: Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
10: Белорусы в комментариях пишут, что гордятся качеством своих продуктов и считают особенно несправедливым, что пока российские покупатели охотятся за белорусскими сырами, колбасами и маслом, надзорные ведомства разворачивают тонны продуктов на границе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Маленький воин из будущего. В Волгодонске похоронили 18-летнего Никиту Василейко, лидера местного патриотического клуба, который пошел на СВО после школьного выпускного. В одной из газет Ростовской области появился некролог бойца СВО из Волгодонска Никиты Василейко. Парню было всего 18 лет. На службу он пошел сразу после выпускного из гимназии. При каких условиях он подписал контракт, неизвестно. Некоторые его знакомые говорят, что это результат работы местного клуба патриотического воспитания. Другие уверены, парню обещали золотые горы и службу в тылу.
11: «Маленький воин». Так называют его те, кто знал Никиту лично. Он отправился защищать родину, не дожидаясь повестки, по зову сердца. По словам близких, трагедия произошла на передовой. Дрон влетел в сгруппировавшегося парня. Никита погиб мгновенно.
9: Родители молодых парней не на шутку встревожены. По их словам, почти во все школы стали приходить военные вместе с работниками военкомата. Они рассказывают детям истории о героях, уважении, о достойном денежном обеспечении на всю жизнь. Однако в реальности ветераны, вернувшиеся со СВО, мало кому нужны. Они вынуждены выбивать себе каждую копейку, годами ждать протезов и самостоятельно справляться с ПТСР. На прошлой неделе в Волгодонске у ветерана случился приступ из-за громкой музыки во время концерта в местном клубе. Еще один ветеран, Евгений Маковис из Калининграда, вернулся домой после боевых действий без ног. На СВО солдат потерял своего друга.
12: Поехал, короче, подписал контракт. Молодой, 20 лет чувак был. Первые два месяца, типа, смотрите, я там стреляю, у меня такие, ну, снаряды, мы там кайфуем, там территорию захватили, там шашлычки тут жарим. И все, выясняется то, что ихнюю взяли, ну, ее, ну, бригаду эту всю, их расстреляли.
9: Еще один знакомый Евгения, который ушел служить вместе с ним за компанию, пропал без вести 3 года назад. Его тело так не нашли.
12: Трупы, каждый день трупы, каждый день смерти, а все от чего? От развязки войны.
9: В последнее время большая часть погибших на СВО – молодые парни до 25 лет, рассказывают военные медики. Военкоры также об этом пишут и отмечают, что главной причиной такой ситуации стало отсутствие боевого опыта и необходимой подготовки студентов, подписавших контракт на СВО.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о востребованности белорусских товаров по всему миру.
13: Интерес к белорусской продукции практически во всем мире очень значимый. Вот наши командировки, которые осуществляются и за главой государства, и отдельно, когда мы посещаем нашим ведомством, значит, это абсолютно видно, очевидно, что вот именно качество нашей продукции уже доказывать не надо где-то за рубежом, насколько оно высоко. В этом году мы подвергались серьезной критике, в прошлом году со стороны главы государства по снижению запасов сливочного масла. Вот, хочу доложить, что буквально вот мы идем со снижением уже с начала года. У нас на начало года значительно были остатки сливочного масла. Мы порядка 10 тысяч тонн масла снизили вот на 1 июля. Сейчас мы за июль месяц и текущее время августа, мы сейчас масло продаем больше, чем производим. То есть мы значительно снижаем остатки на наших складах. Вот буквально приведу пример. За две недели текущего месяца мы на 2000 тонн снизили остатки масла на наших складах. То есть самое мы его продаем. Это при том, что производство молока не меньше уровня прошлого года, как я уже сказал, а практически на 3% больше. Поэтому, соответственно, мы и больше масла производим к уровню прошлого года и, соответственно, больше продаем.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
20: Благими намерениями выслана дорога в ад.
19: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
24: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
19: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
25: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодные, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
26: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
27: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
19: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
15: Губернатор Архангельской области Александр Цыганов.

0: наших китайских партнеров. Думаю, что перспективы очень большие. Ну и плюс увеличение товарооборота, это поставка той продукции, которая есть на, в Архангельской области и в Республике Беларусь, взаимно дополняя рынки друг друга.
1: Новости регионов на радио «Сигнал».
2: Жительница Славгородского района Могилевской области завладела деньгами пенсионерки. Уголовное дело в отношении 26-летней жительницы района направлено в суд. Ей инкриминировано хищение путем модификации компьютерной техники. В материалах дела говорится, что обвиняемая в июле этого года находилась на лечении в одном из отделений районной больницы. Здесь она познакомилась с престарелой соседкой по палате и втерлась к ней в доверие. Она пообещала ей помочь с покупками продуктов, а та дала ей свою банковскую карту. Девушка ввела данные чужой карты в приложение и получила доступ к чужим деньгам. Потом уже без ведома пенсионерки жительница района переводила себе на счет чужие сбережения. Пропажу денег потерпевшая обнаружила, когда возвратилась домой. Об этом она рассказала родственникам, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. В прокуратуру Брагинского района Гомельской области обратились родители ребят, которые во время летних каникул работали на объектах АПК. Однако, по их словам, после увольнения подросткам не заплатили зарплату в установленные сроки. Работники прокуратуры проверили информацию и выявили существенное нарушение и недостатки. Так, в июле 9 ребят 14-17 лет, учащиеся школ горпоселка, трудились в составе студотряда. Они 2 недели работали подсобными рабочими по срочному трудовому договору. По истечении его срока действия уволились. Однако даже спустя неделю окончательный расчет с ними так и не был произведен. Прокуратура вынесла руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. С ребятами произведен окончательный расчет. Всего им выплатили более 3000 рублей. В Беларуси сильный ветер за сутки повалил 500 деревьев. Есть пострадавшие. Больше всего падений деревьев МЧС зафиксировало в Минской – 233, Гродненской – 134 и Витебской – 59 областях. Получили травмы 2 детей. Около Несвежа из-за упавшего дерева пострадал 12-летний мальчик. Его госпитализировали. А у деревни Марковщина под Минском получил травму 10-летний мальчик. Его отпустили из больницы после оказания медпомощи. Кровли 9 зданий были повреждены на Гродинщине и на Минщине. Ветер нанес урон 3 крышам. Упавшими деревьями повреждены 15 легковушек. В Брестской 2, Гродненской 3, Витебской 4, Минской 4 областях и Минске 2. Из-за непогоды фиксировалось периодическое нарушение электроснабжения. Ночью без света оставались 179 населенных пунктов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Профессия военного времени. Минобороны проводит учение «Военкор-2026». Зачем мирной стране военные корреспонденты? Постоянный режим или вечное учение? В Беларуси на этот год Минобороны запланировало около 950 военных учений, включая совместные маневры и отдельные этапы в сотрудничестве с Россией, тренировок сил ядерного обеспечения. Сейчас стартовало очередное мероприятие из плана «Военкор-2026». 24 представителя государственных СМИ на вертолете доставят в одно из соединений сил специальных операций для отработки практических навыков, рассказывает участник тактика специального учения, журналист из Столина Владимир Домощук.
3: «Военкор-2026», кто не в курсе, это такое мероприятие Министерство обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим, конечно же, не хотелось бы потом в жизни воспользоваться. Но уметь в сегодняшнее время нужно многое. Показать, конечно, все не смогу, чем будем заниматься. Но кое-что будет

0: разрешено.
1: На протяжении 5-7 дней корреспондентов госсми ожидает интенсивная программа, акцент которой сделан на отработке навыков работы в зоне вооруженного конфликта. Журналисты будут жить в палаточном лагере по армейскому распорядку дня. Среди основных предметов – огневая подготовка, рукопашный бой и самооборона, основы военной топографии и связи, медицинская и инженерная подготовка. Участников обучат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых, а также основным приемам и правилам выживания, в частности, добывать и готовить пищу в экстремальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, цитирую, «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем могут направить в зоны боевых действий российско-украинского конфликта, освещать события фронта. Тем более, что в Беларуси сейчас активно вербуют местное население в ряды российской армии.
2: В Беларуси запустили первый официальный вербовочный ресурс в национальной доменной зоне под названием «Защитник». Он ориентирован на рекрутинг граждан страны для участия в войне России против Украины. Украинская служба внешней разведки подтвердила, что запуск этой платформы полностью контролируется белорусскими спецслужбами, в частности, оперативно-аналитическим центром спецслужбы, который отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат», которое обещает белорусам единовременную выплату в 28 тысяч долларов и ежемесячное пособие в размере более 3000 долларов.
1: Российские вербовщики также обещают надбавки за расстрел позиций и местного населения, уничтожение украинской военной техники, а также бонусы за суточные в наступлении и километры продвижения, отмечает аналитик Потапчик. По имеющимся данным, по состоянию на этот год в состав российской армии было завербовано около 3000 белорусов. Известно как минимум о 450 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства.
5: Безопасных мест уже не осталось. Очевидцы сообщили о налете дронов на космодром Плесецк в Архангельской области. Это первая атака за всю историю СВО.
6: Пролетел просто рядом с домом.
5: От границы с Украиной до Архангельской области почти 2000 километров. Туда дроны ВСУ еще не долетали. Однако минувшей ночью в районе Каргополя очевидцы зафиксировали пролет 4 БПЛА, которые двигались на север. Позже стало известно, что под удар попал космодром Плесецк, единственный действующий военный космодром России.
7: Над нами где-то.
5: Космодром Плесецк очень важен для специальной военной операции. Именно на нем неоднократно проводились испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, как пишут местные журналисты, оттуда в этом году несколько раз запускали «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитальной группировки «Рассвет», которую в Минобороне называют аналогом американской системы «Старлинг».
8: Сюда, что ли, летишь? Беспилотник, беспилотник.
5: Во время атаки беспилотников на Архангельскую область губернатор Цибульский предупредил жителей об отключении интернета и призвал людей найти укрытие. Местные жители в панике не знали, что делать. До этого у них подобных инцидентов никогда не было. Люди видели СВО только по телевизору. И при реальной угрозе даже не знали, где искать укрытие, еще и с отключенным интернетом. Неспокойно было и в Самарской области. Там под удар попали сразу два важных объекта. Один из них – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру Роснефти. Это предприятие – одно из самых крупных в Поволжье. Его проектная мощность – почти 9 миллионов тонн нефти в год.
0: Завод. Все, честно. Так, проснулся, блядь.
5: Также беспилотники ударили по складу «Озон» в Чапаевске, к Самарской области. В пресс-службе компании заявили, что в результате атаки на складе начался пожар. Работа объекта была остановлена на неопределенный срок. Комплекс в Чапаевске – это крупнейший логистический хаб Поволжья. Его общая площадь – 135 тысяч квадратных метров. Это была первая атака на склады «Озон». До этого беспилотники атаковали только объекты «Wildberry».
7: Ну все, утро вновь недоброе. Дорогие друзья, сегодня атакован склад «Озона». Все говорили, «Озон не тронут, Озон не тронут». Вот, «Озон» первый склад пошел. Дотла горит, просто, чтобы понимать. А ВБ уже нечего гореть. Я всем говорил, после ВБ возьмутся за «Озон». Вот я как чувствовал, вот предпринимательская чуйка, видишь, вот. И что теперь скажете? Вот кто говорили, «Озон не тронут, не тронут». И что скажете?
5: Еще один крупный логистический объект попал под удар БПЛА 22 августа. В городе Ейске Краснодарского края дроны атаковали местный порт. По предварительной информации, один из дронов мог поразить корабль, находившийся в районе объекта. Ейский морской порт – важный грузовой объект России на Азовском море. Через него проходит зерно и другая сельскохозяйственная продукция, а также уголь, металл, удобрения и другие промышленные грузы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о возросшем значении и роли Беларуси в современных реалиях.
10: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете. Знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте. Никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников, они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
3: Важный сигнал.
11: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости.
12: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
11: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи.
12: Я уверен, Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями.
11: Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья. В России поздравлением Александра Лукашенко оказались недовольны. Напомню, что прошлый раз российские военкоры обрушили на Александра Лукашенко целую волну негатива из-за следующих слов.
13: Я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо.
11: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
14: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса. А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
11: Белорусы в комментариях к таким словам не могли промолчать. Писали и о санкциях за то, что в феврале 22 года российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию. И о том, что в начале СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату. Российский военкор Котенок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечания «колхозным визгом с запахом навоза». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о возросшем значении и роли Беларуси в современных реалиях.
10: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете. Знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте. Никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников, они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Безопасных мест уже не осталось. Очевидцы сообщили о налете дронов на космодром Плесецк в Архангельской области. Это первая атака за всю историю СВО.
6: Он пролетел просто рядом с домом.
5: От границы с Украиной до Архангельской области почти 2000 километров. Туда дроны ВСУ еще не долетали. Однако минувшей ночью в районе Каргополя очевидцы зафиксировали пролет 4 БПЛА, которые двигались на север. Позже стало известно, что под удар попал космодром Плесецк, единственный действующий военный космодром России.
15: Над нами где-то.
5: Космодром Плесецк очень важен для специальной военной операции. Именно на нем неоднократно проводились испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, как пишут местные журналисты, оттуда в этом году несколько раз запускали «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитальной группировки «Рассвет», которую в Минобороне называют аналогом американской системы «Старлинг».
8: Сюда, что ли, летишь? Беспилотник, беспилотник!
5: Во время атаки беспилотников на Архангельскую область губернатор Цибульский предупредил жителей об отключении интернета и призвал людей найти укрытие. Местные жители в панике не знали, что делать. До этого у них подобных инцидентов никогда не было. Люди видели СВО только по телевизору. И при реальной угрозе даже не знали, где искать укрытие, еще и с отключенным интернетом. Неспокойно было и в Самарской области. Там под удар попали сразу два важных объекта. Один из них – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру Роснефти. Это предприятие – одно из самых крупных в Поволжье. Его проектная мощность – почти 9 миллионов тонн нефти в год.
0: Завод.
5: Также беспилотники ударили по складу «Озон» в Чапаевске, к Самарской области. В пресс-службе компании заявили, что в результате атаки на складе начался пожар. Работа объекта была остановлена на неопределенный срок. Комплекс в Чапаевске – это крупнейший логистический хаб Поволжья. Его общая площадь – 135 тысяч квадратных метров. Это была первая атака на склады «Озон». До этого беспилотники атаковали только объекты «Вайлдберри».
7: Ну все, утро вновь недоброе. Дорогие друзья, сегодня атакован склад «Озона». Все говорили, «Озон не тронут, «Озон не тронут». Вот, «Озон» первый склад пошел. Дотла горит, просто, чтобы понимать. А ВБ уже нечего гореть. Я всем говорил, после ВБ возьмутся за «Озон». Вот я как чувствовал, вот предпринимательская чуйка, видишь, вот. И что теперь скажете? Вот кто говорили, «Озон не тронут, не тронут». И что скажете?
5: Еще один крупный логистический объект попал под удар БПЛА 22 августа. В городе Ейске Краснодарского края дроны атаковали местный порт. По предварительной информации, один из дронов мог поразить корабль, находившийся в районе объекта. Ейский морской порт – важный грузовой объект России на Азовском море. Через него проходит зерно и другая сельскохозяйственная продукция, а также уголь, металл, удобрения и другие промышленные грузы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
16: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
17: Пир.
16: Вторник.
17: Мангаль.
16: Среда.
17: Будх.
16: Четверг.
17: Джумерат.
16: Пятница.
17: Джума.
16: Суббота.
17: Хафта.
16: Воскресенье.
17: Итвар.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси на миллион школьников осталось всего 6 частных школ, а частных детских садов на всю страну только 2. Формально родителям разрешено выбирать образование для ребенка, но реальная альтернатива государственной системе почти не существует. После введения лицензирования десятки учреждений закрылись, а многие дети посреди учебного года были вынуждены перейти в другие школы. В этом выпуске разберемся, как требования безопасности превратились в инструмент тотального контроля, кому это выгодно и чем за исчезновение выбора расплачиваются белорусские семьи.
18: 6 школ. Вот, если честно, когда вдумываешься в эти цифры, ну, это же даже не сектор экономики.
15: Да, это просто, ну, ничто.
18: В масштабах страны это какая-то абсолютная математическая погрешность. 6 школ на миллион учеников.
15: Причем, знаешь, эта погрешность, она ведь еще и жестко локализована. То есть все эти 6 школ и 2 несчастных сада, они находятся исключительно в Минске.
18: Угу.
15: Или, ну, в Минском районе.
18: То есть получается, что для семьи, скажем, из Гомеля, Бреста, там, Витебска, частного образования просто не существует в природе.
15: Если ты живешь не в столице, твой единственный возможный маршрут – это обычная государственная школа по месту прописки.
18: Может быть, до этих вот радикальных зачисток частный сектор как-то агрессивно разрастался?
15: Ну, как сказать?
18: Ну, может, частники бесконтрольно захватывали рынок, переманивали лучших учителей и, ну, стали какой-то реальной угрозой для государственной монополии на образование.
15: Звучит как вполне логичное объяснение, да. Но статистика говорит вообще об обратном. Вот давай просто посмотрим на цифры до осени 22 года.
18: Угу.
15: До момента, когда начался этот обвал. К тому учебному году в стране готовились открыться, ну, около 35 частных школ.
18: 35? На всю страну?
15: Да, на всю страну.
18: На фоне 2500 государственных.
15: Вот именно. И в этих 35 школах, ну, в основном минских, конечно, учились примерно 3000 детей. Чтобы просто понимать масштаб, это меньше 1% от всех школьников в стране.
18: Меньше 1%. Выходит, это вообще, ну, никак не было угрозы системе.
15: Никакой угрозы. Это была крошечная, точечная альтернатива для очень узкого круга семей. Для тех, кто искал другие форматы обучения, другой подход к детям.
18: Да, это странно. Ну, значит, должен был произойти какой-то взрыв.
15: Да, и этим триггером стал инцидент осенью 22 года. Это произошло в Минской частной школе. Она называлась Smart School.
18: Ага, помню эту историю.
15: Да, на перемене один ученик просто выстрелил из детского игрушечного пистолета.
18: Резиновым шариком, да.
15: Да, резиновым шариком. И, к несчастью, этот шарик попал девочке прямо в глаз.
18: Ну, слышали, ситуация объективно тяжелая. И если в учреждении, ну, дети стреляют, пусть даже из игрушек, разве жесткая реакция властей не оправдана?
15: Если приоритетом является безопасность в конкретной школе, то да, безусловно. Что обычно происходит? Начинается расследование. Приходит проверка. Выясняют, где была охрана.
18: Почему учитель не забрал игрушку, да?
15: Да-да. Почему дежурный учитель это допустил? Наказывают директора, увольняют виновных.
18: Ну и вводят новые правила проноса вещей в школу, как минимум.
15: Именно так работает, ну, адекватная система. Но давай проведем простую параллель. Дети ведь регулярно получают травмы в обычных государственных школах.
18: Ну, конечно, носятся по коридорам.
15: Дерутся на переменах, ломают руки на физкультуре. Это происходит постоянно.
18: И если в государственной школе номер там 50 кто-то кому-то разбивает нос, министерство ведь не закрывает все государственные школы в стране на следующий день.
15: Вот. А здесь сработал принцип тотальной коллективной ответственности. Один инцидент с игрушечным пистолетом стал поводом для огромного политического решения просто остановить работу почти всех частных школ.
18: Получается, что частный статус учреждения, он как бы автоматически сделал виноватым весь сектор.
15: Абсолютно.
18: И как это вообще выглядело на практике? Школы просто пришли и опечатали?
15: Хуже. Намного хуже. Дети утром еще спокойно числились в своих привычных классах, сидели на уроках, а уже днем родителям начали поступать звонки из районных управлений образования.
18: И что говорили?
15: Это были не предложения помощи, знаешь, типа «давайте мы поможем вам перевестись». Это были откровенные угрозы.
18: Угрозы? За то, что их школу внезапно закрыли по решению сверху?
15: Представь себе, да? Семьям заявляли, что их дети не посещают занятия, а значит, они нарушают закон об образовании.
18: Кошмар какой!
15: Родителей пугали постановкой в СОП. Ну, в социально опасное положение.
18: А это же, по сути, угрозы изъятия ребенка из семьи.
15: Да. и от них требовали в течение буквально пары дней срочно перевести детей в государственные школы по месту прописки. И вот эта невероятная спешка, она ведь выдает настоящие приоритеты системы. Если бы главным интересом действительно был ребенок и его психологическое благополучие, то переход организовали бы как-то плавно.
18: Ну да, дали бы закончить четверть, подготовили бы места.
15: А вместо этого устроили какую-то экстренную эвакуацию.
18: Но ведь подожди, после этой первой волны закрытий власти вроде как предложили легальный путь возвращения на рынок. Ввели же лицензирование.
15: Ну да, формально.
18: Мол, подтвердите стандарты и работайте дальше, пожалуйста.
15: Формально да, предложили. Но на практике этот фильтр оказался просто непроходимым. До введения новых правил в лицензирование в стране работало 51 частное учреждение. Знаешь, сколько смогли получить эту лицензию?
18: Ну, если сейчас осталось 6, то, видимо, единицы.
15: Лицензию получили 7. Одна школа позже тоже закрылась. То есть выжил просто мизерный процент.
18: Но, слушай, может быть, сейчас предприниматели как-то адаптировались? Кто-то же пытается подавать новые заявки, открывать школы по вот этим новым правилам?
15: Официальная статистика Министерства образования за недавнее время, она просто поражает. В стране зарегистрировано 133 юридических лица и 187 индивидуальных предпринимателей.
18: Так.
15: С кодами деятельности именно в сфере образования. И из них ни один, просто ни один даже не попытался подать заявление на лицензию.
18: Ноль заявок.
15: Ноль.
18: Это красноречиво и любых слов вообще. Значит, дело явно не в лени бизнеса.
15: Частников же сложнее контролировать. Они какие-то неудобные вопросы задают. У них свои программы.
18: Ну да.
15: Проще отказать по какому-нибудь абсолютно формальному признаку. Там не та ширина дверного проема в столовой. И все.
18: И в результате такого, ну, искусственного отбора мы потеряли не просто количество, мы потеряли разнообразие форматов.
15: Главная жертва этого закона – это так называемые концептуальные школы.
18: Это те, где пытались уйти от вот этой советской модели, ну, с партами в три ряда и постоянной зубрежкой.
15: Да, именно они. Школы, где применяли, например, проектное обучение, где дети могли учиться в своем собственном темпе, где физику и математику могли объединять в один большой практический модуль.
18: Интересно.
15: Где не ставили вот этих жестких оценок в начальных классах, чтобы не травмировать детей.
18: По сути, это были такие лаборатории, где тестировались новые методики. Это же то, что во всем мире двигает образование вперед.
15: А теперь этого нет. Все. Конец. Выжили только те проекты, которые максимально, просто до мельчайших деталей копируют стандартную государственную школу.
18: Те же программы, те же требования.
15: Та же идеология.
18: Просто с более свежим ремонтом, лучшим питанием и где, ну, в классе сидит 15 человек, а не 35.
15: Именно так. И родители в тех оставшихся 6 школах, они платят не за инновационный подход и не за свободу мышления, они платят исключительно за бытовой комфорт и, ну, за сниженную плотность детей на квадратный метр.
18: Просто элитная версия госсистемы.
15: Да, премиум-тариф.
18: Слушай, если такие драконовские меры обрушились на школы, то что вообще происходит с дошкольным образованием? Там ведь тоже всегда был огромный запрос на частные инициативы, садиков же не хватает.
15: Там ситуация вообще дошла до полного абсурда. Частных детских садов, официально имеющих лицензию, на всю страну осталось ровно 2.
18: Но ведь потребность никуда не делась. Женщины работают, многим нужен гибкий график. Там группы кратковременного пребывания.
15: Тут мы просто сталкиваемся с потрясающим лицемерием. Потому что с высоких трибун постоянно звучат призывы улучшать демографию, рожать больше детей.
18: Угу.
15: А инфраструктура для этих детей, она просто стирается бульдозером.
18: Если, например, молодая мать хочет выйти на работу на полставки, а места в государственном саду рядом с домом нет или там, ну, дико переполненные группы?
15: Она оказывается в безвыходном положении. Либо нанимать няню, что стоит просто огромных денег, либо увольняться и сидеть дома.
18: Но рынок же пустоты не терпит. Если есть спрос, предложение всегда найдет лазейку.
15: Конечно. И дошкольный рынок просто ушел в глубокую тень.
18: В серую зону. А как это вообще выглядит легально?
15: Ну, открываются бесконечные детские центры, какие-то студии, клубы по интересам.
18: То есть они маскируют обычный присмотр за детьми под какую-то досуговую деятельность?
15: Да, именно так. Потому что если придет проверка и решит, что организация фактически реализует образовательную программу или оказывает услуги няни без лицензии, то все, это незаконная предпринимательская деятельность.
18: А учитывая их обороты?
15: Это прямая дорога к уголовной статье.
18: Получается, чтобы просто не сесть в тюрьму, владельцы таких, ну, клубов вынуждены заниматься постоянной юридической акробатикой.
15: Готовить еду на месте нельзя. Нужен промышленный пищеблок. Поэтому еду либо привозят откуда-то в пластиковых контейнерах, либо вообще родители дают с собойки.
18: Ну да.
15: Дети находятся там по 3-4 часа. Потом их нужно забирать.
18: Ну, слушай, какая принципиальная разница для самого ребенка? Главное ведь, что он чем-то занят, получает какие-то знания. Тут он сходил в студию лепки, там на английский, потом к репетитору по подготовке к школе.
15: Разница колоссальная. На самом деле. Раньше полноценный частный сад или школа, они брали на себя ответственность за ребенка на весь день. Они создавали единую, продуманную, безопасную среду.
18: Угу.
15: Ребенок находился в стабильном сообществе.
18: А теперь эта среда просто распалась на мелкие лоскуты.
15: Да. И родитель из полноправного партнера школы превратился в какого-то логиста и администратора. Вся тяжесть управления вот этим образовательным процессом полностью легла на семьи.
18: Мать должна состыковать расписание кружка, репетитора, спортивной секции.
15: Организовать питание между ними, перевести ребенка с места на место.
18: И для самого ребенка это же огромный стресс, постоянная дорога, смена коллективов каждые 2 часа, разные требования от разных педагогов, и никто не видит ребенка целиком.
15: Никто не несет ответственность за его психологическое состояние в комплексе. То есть прозрачность всего этого процесса падает просто до нуля.
18: Давай посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Государство зачистило всех конкурентов, государственная школа стала абсолютным монополистом на рынке. Она вообще от этого выиграла? Стала ли она лучше?
15: Произошло ровно обратное. Система, по сути, выстрелила сама себе в ногу, когда в один момент закрылись десятки частных школ. Куда пошли эти 3000 детей? Только в Минске.
18: Ну, понятно, куда. Они хлынули в районные государственные школы.
15: Причем хлынули в один момент. Классы, где и так сидело по 30 человек, внезапно уплотнились еще больше.
18: Учителям, у которых и без того бумажная волокита и колоссальная нагрузка, на голову свалились новые дети.
15: Часто посреди четверти, да?
18: Нужно экстренно встраивать новеньких, проверять их уровень, гасить какие-то конфликты в коллективе. А учителя за это получили хоть какую-то прибавку?
15: Нет, конечно, о чем ты? Более того, учителя пострадали глобально как профессионалы. Они потеряли переговорную силу.
18: Потому что у них остался только один работодатель в стране.
15: Верно. Раньше талантливый педагог, если на него, ну, откровенно давил самодур-директор, мог сказать: «Все, я ухожу в частную школу со своими методиками».
18: Угу.
15: Частные проекты реально конкурировали за кадры, предлагали лучшие условия. А теперь идти некуда.
18: Система может диктовать учителю абсолютно любые условия, любую нагрузку, зная, что альтернативы у него просто нет.
15: Да, но знаешь, больше всех в этой монополии, как всегда, теряют самые уязвимые. Это те дети, которые не вписываются в усредненный стандарт.
18: Ну да, потому что государственная школа – это конвейер. Он работает только для средних значений. Если ребенок выпадает из нормы, система его просто пережевывает.
15: Именно так.
18: Мы сейчас говорим про детей с особенностями развития.
15: Это может быть подросток, который пережил жестокий буллинг и нуждается в мягкой, какой-то терапевтической среде.
18: Или наоборот, одаренный ребенок, который обгоняет школьную программу года на 2 и которому просто до одури скучно слушать то, что он уже давно понял.
15: Государственный класс на 35 человек физически не способен дать таким детям индивидуальный подход. Это невозможно. Раньше частная школа с классами там по 10 человек была настоящим спасением для таких семей.
18: Угу.
15: Там ребенку давали время, внимание, адаптировали под него программу.
18: На нормальном рынке, если сервис тебя не устраивает, ты просто забираешь свои деньги и уходишь к конкуренту. И это заставляет организации признавать ошибки и меняться.
19: А теперь уйти некуда. Ты жестко привязан к школе по прописке. Если у тебя конфликт с администрацией, ну, жалобу проще спустить на тормозах.
18: А саму семью, которая, скажем, возмущается качеством образования, очень легко обвинить в завышенных требованиях.
19: Или вообще признать неблагополучное и пригрозить тем же СОПом.
18: И ведь, знаешь, принято как-то считать, что частное образование – это привилегия исключительно богатых. Часто слышишь: «Но закрыли элитные школы для мажоров, обычным-то людям от этого ни холодно, ни жарко».
15: О, это огромная иллюзия. На деле социальное неравенство сейчас только возросло. Средний класс, который раньше мог, ну, как-то напрячься, сэкономить на отпуске и оплатить частную школу для ребенка, теперь этой возможности лишен полностью. Они жестко привязаны к вот этой бетонной коробке во дворе.
18: И возникает потрясающий парадокс. Вся эта реформа, она ведь подавалась под соусом борьбы с коммерциализацией образования. Борьбы с дельцами, которые, мол, наживаются на детях. А к чему это привело в реальности?
15: К тому, что из карманов родителей теперь вытягивают еще больше денег. Просто этот финансовый поток перенаправился из легальных касс частных школ прямиком в теневой рынок репетиторов.
18: Да, именно так. Единый понятный платеж за частную школу исчез. Но общие расходы семьи не упали ни на копейку.
15: Родители платят за математику, за английский, за программирование, за логопеда. В сумме выходит столько же, а иногда и больше.
18: Только за эти огромные деньги они получают абсолютно разрозненные услуги без всякой гарантии единого сбалансированного результата.
15: И знаешь, что в этой ситуации, наверное, самое страшное? Для многих активных, думающих семей именно исчезновение нормальной образовательной среды стало последней каплей.
18: Тем самым решающим фактором для эмиграции.
15: Абсолютно. То есть уезжают люди, которые могли бы строить экономику, открывать бизнесы, платить налоги внутри страны.
18: А они собирают чемоданы исключительно потому, что им негде нормально учить детей.
15: И они увозят с собой самое ценное – будущее поколение.
18: И каких граждан вырастет эта система? Если ребенок 7 лет видит, что от его личных усилий и от выбора его родителей вообще ничего не зависит, как вот этот опыт приобретенной тотальной беспомощности повлияет на отношение этих детей к правилам, законам и институтам, когда они вырастут?
15: История частных школ показывает, что главной целью стало не исправление нарушений, а создание полностью управляемой системы образования. Государство получило почти полный контроль над программами, педагогами и правом учреждений работать, а несколько сохранившихся школ превратились в дорогую и редкую услугу возле столицы. Обычным семьям достались переполненные классы, дополнительные расходы на репетиторов и почти полная зависимость от школы по месту жительства. В такой системе особенно трудно детям, которым нужны небольшие классы, спокойная обстановка или другой подход к обучению. Спасибо, что слушали подкаст «Между строк». До встречи!
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Врач-эндоскопист Дарья Гусева о том, чем сильна белорусская медицина.
20: Она может гордиться всем коллективом врачебным, сестринским, санитарским, всеми специалистами, которые мы есть, да, потому что мы как раз эти маленькие пазлы большого целого механизма, да, под названием здравоохранение. Оно у нас бесплатное, доступное, да, и ты уровень видишь, да, что современное оборудование, современный ремонт, современные технологии, которые есть. И за последние вот 10 лет наша медицина шагнула очень высоко, да, мы проходим постоянно стажировки, конференцию, спектр развития наших технологий тоже увеличился. Мы имеем доступ к тому, чего у нас не было, да. И как раз-таки вот это, как говорится, белорусы мы добрые, да, мы открытые. Вот этим мы как раз-таки можем гордиться. Не только, как говорится, оборудование это что? Это вот телефон, да, как говорится, либо система, которая это все. Но без специалистов, которые на нем работают, без высококвалифицированных, да, этого не будет. А как раз-таки мы видим, что с каждым годом тенденция к тому, что наши показатели улучшаются, помощь улучшается, да, доступность повсеместно. Человек может приехать с любой области, в любое учреждение, да, даже, как говорит Александр Григорьевич, и ему будет оказана везде помощь, да. Вот это как раз-таки то, к чему мы стремимся, чего мы хотим добиться, чтобы я знала, что человек может приехать ко мне с другой области, либо он будет прочитать о нас отзывы, либо где-то посмотрит, о том, что он будет знать, что здесь ему окажут помощь, здесь ему помогут.
3: Важный сигнал.
1: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
18: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
1: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
18: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
1: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об экспортной выручке от продукции агропромышленного комплекса.
2: Такая динамика наладилась очень позитивная. Также мы продаем и сухие молочные продукты. Как правило, это уже, значит, вне стран СНГ. Это и африканские страны, и Индонезия. Вот мы вот недавно посещали эту страну. Значит, в целом Центральная Азия. То есть продукты идут очень, очень хорошо, востребованы. Поэтому нам для того, чтобы еще больше зарабатывать, а как мы уже говорили, в прошлом году у нас был рекордное поступление валютной выручки от продажи нашей продукции. То есть нам надо больше производить, соответственно, и больше продавать. Более 10 миллиардов долларов мы заработали в прошлом году от экспортной выручки наших продуктов. То есть сегодня темпы поступления валютной выручки от продаж у нас более 125%. То есть это говорит о том, что к 11 миллиардам и больше мы должны подойти по итогам этого года.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
21: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей избежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
12: Погнали. И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
21: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
12: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
21: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
13: Ой, все началось.
21: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
13: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
21: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
12: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин, вместе которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
21: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
12: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
21: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
12: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
21: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
12: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит.
13: Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
11: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
13: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
11: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
13: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
11: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
13: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
11: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
13: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
11: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
13: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
11: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
13: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
10: То есть ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
13: Некоторые да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
10: Хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не ты

0: акции – это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
1: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
0: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
1: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
0: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
1: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
0: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
1: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
0: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
1: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что у Беларуси есть все, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей.
4: Очень важное направление – это работа по поставкам пассажирской техники. У вас десятки работают нашей техники, в том числе пассажирской. Я имею в виду Минский автомобильный завод. Недавно построен новый завод для производства пассажирской техники. В этом направлении мы готовы с вами сотрудничать. Для людей очень важно еще одно направление. Это замена лифтов и производство новых лифтов для нового жилищного строительства. Особенно замена старых лифтов. Немало у вас домов построенных в советский период. Там в основном лифты, которые производились в Могилеве. Мы немало производим этого добра. Если вас устраивает, посмотрите, познакомьтесь. Хотя вы знакомы, мы хоть немного, но поставляем там, к сожалению, единицы, по-моему. Если надо будет, посмотрите, мы готовы с вами в этом направлении работать. Архангельск, север. Не просто у вас там работать с сельским хозяйством, производить необходимое продовольствие. Если в какой-то степени мы вам будем полезны, пожалуйста. Самое лучшее, вкусное и качественное продовольствие, не потому что оно белорусское, это общепризнано, это в Беларуси.
2: Важный сигнал.
5: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости.
6: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
5: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи.
6: Я уверен, Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями.
5: Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья. В России поздравлением Александра

0: Александра Лукашенко оказались недовольны. Напомню, что прошлый раз российские военкоры обрушили на Александра Лукашенко целую волну негатива из-за следующих слов.
1: Я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо.
0: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
2: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса. А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
0: Белорусы в комментариях к таким словам не могли промолчать. Писали и о санкциях за то, что в феврале 22 года российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию. И о том, что в начале СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату. Российский военкор Котенок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечания «колхозным визгом с запахом навоза». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что у Беларуси есть все, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей.
5: Очень важное направление – это работа по поставкам пассажирской техники. У вас десятки работают нашей техники, в том числе пассажирской. Я имею в виду Минский автомобильный завод. Недавно построен новый завод для производства пассажирской техники. В этом направлении мы готовы с вами сотрудничать. Для людей очень важно еще одно направление. Это замена лифтов и производство новых лифтов для нового жилищного строительства. Особенно замена старых лифтов. Немало у вас домов, построенных в советский период. Там в основном лифты, которые производились в Могилеве. Мы немало производим этого добра. Если вас устраивает, посмотрите, познакомьтесь. Хотя вы знакомы, мы хоть немного, но поставляем там, к сожалению, единицы, по-моему. Если надо будет, посмотрите, мы готовы с вами в этом направлении работать. Архангельск, север, не просто у вас там работать с сельским хозяйством, производить необходимое продовольствие. Если в какой-то степени мы вам будем полезны, пожалуйста, самое лучшее, вкусное и качественное продовольствие, не потому что оно белорусское, это общепризнано, это в Беларуси.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
6: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
0: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Белоруссии начал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений двух стран на новый уровень.
6: Как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Белоруссией, будет оказана вся необходимая поддержка.
0: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
7: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. «Талибан» официально считался террористической организацией, но в прошлом году Москва сняла запрет, а сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
0: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
8: В Славгородском районе выявили нарушения в вопросах трудоустройства несовершеннолетних. Так, в одной сельскохозяйственной организации района при начислении заработной платы участникам студенческого отряда проигнорировали требования законодательства о ее минимальном размере. Из-за этого молодые работники недополучили предусмотренную надбавку на общую сумму свыше 300 рублей. Прокурор вынес руководителю предприятия предписание, в котором потребовал произвести доплату 5 студотрядовцам. В другом случае был установлен факт невыплаты окончательного расчета при увольнении подростков, участников другого студотряда. Общая сумма составила более 1300 рублей. Прокурор вынес руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. Исполнение актов надзора находится на контроле. Три человека погибли при пожаре в деревне Гольчичи под Слуцком. Сообщение о возгорании в частном секторе поступило в МЧС поздно вечером. Когда приехала первая машина, жилой дом горел открытым пламенем. При ликвидации ЧП спасатели обнаружили тела троих погибших. Это были 61-летняя хозяйка дома, ее 66-летняя сестра и их 63-летний знакомый, сообщили в Следственном комитете. По предварительной информации, погибшие вели асоциальный образ жизни и ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей. Рассматривается несколько версий возникновения пожара. Основная – неосторожное обращение с огнем при курении. Назначены экспертизы. Лжемастер взял задаток и оставил жительницу Барановичей без денег и ремонта. В оперативно-дежурную службу ГОВД обратилась 43-летняя местная жительница с заявлением о хищении денег. Она планировала сделать в доме ремонт и на одной из торговых интернет-площадок нашла объявление о предоставлении услуг по реконструкции жилых помещений. Женщина встретилась с мастером. После обсуждения всех деталей и заключения договора оставила незнакомцу задаток в размере 13 тысяч рублей. Получив деньги, мужчина так и не приступил к работе и перестал выходить на связь. Сотрудники милиции установили личность мошенника. Им оказался 40-летний житель Минской области. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Заведующая кафедрой международной журналистики Белорусского государственного университета Татьяна Солодовникова о создании мультимедийного контента.
9: Вообще все модули очень хорошо продуманы, за что отдельная благодарность организаторам, поскольку все то, о чем мы говорим, очень нужно и важно. И поскольку название нашего модуля – это мультимедийный, создание мультимедийного контента, это то, что сегодня во главе угла вообще в журналистике. Соцсети, умение работать с соцсетями, умение делать залетающие видео. И вот в частности мы обсуждали вот вчера, закончили день на том, что такое вообще виральность, вирусность и как сделать свое видео вирусным. Ну, сегодня это очень важно. И вот в продолжение темы утро началось с того, что разбирали, как делать классное видео, аудио и как работать на радио. То есть для меня это тоже вот очень близко, поскольку связано с рабочей моей профессиональной деятельностью и много полезной информации.
3: Важный сигнал.
0: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны «Бандероль». Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
10: Около 4 часов утра российская «Бандероль» вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петряковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель Су-30.
0: Этот инцидент произошел еще 22 августа. Позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петряковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Белоруссией. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном? И чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
11: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты на самом деле. Создатель на его пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок, то есть вышло на плато, что называется. То есть больше, чем вот то количество ракет, которые они производят сейчас, они физически, скорее всего, производить больше не могут. Ну еще можно на там на несколько процентов увеличить производство, месячное, годовое. Но они не смогут делать это в разы или на порядки, просто потому, что физически это довольно тяжело. Да, это нужно соответствующее оборудование, очень квалифицированный персонал там, и так далее. Если создать какой-то дешевый аналог, да, он будет неточный, да, он будет там кривой, косой, половина будет падать, как было с теми же УМПК, но у них там вообще не открывалось. Но, тем не менее, свою задачу они выполнили и выполняют.
0: То есть смысл производства дрона «Бандероль» как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
12: Чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние страны. И Беларусь здесь находится буквально рядом с основными маршрутами ударов по Украине. Поэтому, если производство таких систем действительно будут масштабировать, то и подобных залетов на белорусскую территорию, скорее всего, станет больше. А вместе с ними и опасности, особенно для жителей приграничья.
0: Эксперты предупреждают, если Россия действительно делает ставку на массовое использование бандеролей, то случайные залеты на Гомельщину могут перестать быть исключением и станут новой реальностью не только приграничья. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о темпе роста валовой сельхозпродукции.
13: Хочу сказать, что вот за текущий период этого года, за 7 месяцев, темп роста валовой продукции сельского хозяйства сложился на уровне 113% к уровню прошлого года. То есть это значительный рост. Это вся продукция растениеводства, животноводства. В частности, по продукции растениеводства, по текущей деятельности, по текущей ситуации, мы уже на 132% зерна получили к уровню прошлого года, больше. Рапса 152%. Значит, молока произвели практически 5,5 миллионов тонн. За 7 месяцев это 102,9% к уровню прошлого года. Производство выращивания крупнорогатого скота, свиней и птицы составило более 1 миллиона тонн или 105,4% к уровню прошлого года. Также мы прибавляем в производстве яиц, значит, ну и другой нашей животноводческой продукции. То есть и в целом это, как я уже сказал, дает нам сегодня валовку 113% в совокупности к уровню прошлого года.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит. И то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
15: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
14: Ага, на бумаге.
15: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
14: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
15: О, да. Система отреагировала моментально.
14: Чиновники просто спасают свои кресла.
15: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как, знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
14: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
15: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав, а дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
14: Прямо в ту самую поликлинику?
15: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
14: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
15: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
14: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
15: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
14: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
15: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
14: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
15: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
14: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
15: Да, 100%.
14: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
15: Это огромная цифра.
14: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
15: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
14: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
15: Это в районе 400 евро, да?
14: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
15: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
14: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
15: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
14: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
15: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
14: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
15: Угу.
14: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
15: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь – там рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
14: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы, там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
15: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
14: То есть его нужно постоянно доливать?
15: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
14: И сколько стоит починить это после квенча?
15: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
14: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
15: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
14: И как тогда их чинят сейчас?
15: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
14: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
15: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
14: Жесть.
15: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
14: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
15: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
14: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
15: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
14: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику, к терапевту.
15: Угу.
14: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
15: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
14: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
15: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
14: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
15: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
14: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
15: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
14: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
15: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
14: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
15: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Нордин, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
14: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
15: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
14: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
15: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
14: А в Беларуси этот клапан сорвали. заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
15: Кажется, им важнее контроль.
14: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
15: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
14: Каждую минуту?
15: А система предлагает подождать талона 30 дней.
14: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
15: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
14: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
15: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
14: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
15: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
14: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
15: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
14: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
15: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
14: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
15: Да, и на бумаге все будет сиять 100-процентным выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
14: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
15: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
14: Человек умирает от обширного инсульта, и в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
15: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
14: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
15: Боюсь, что ответа у системы нет.
14: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
16: Новости союзного государства. Бензиноапокалипсис – новая неделя. Владимир Путин назвал топливный кризис временным неудобством и сообщил о создании спецкомиссии. Президент признал проблемы с топливом, но заявил, что не считает дефицит бензина масштабной проблемой. По словам Владимира Путина, ситуацией занимается Кабинет министров в главе с премьером Михаилом Мишустиным.
17: Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле, комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
16: Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке страны. По данным на 23 августа, 63 региона из 85 были вынуждены ввести ограничения на продажу бензина, а в 19 субъектах федерации наблюдались локальные перебои или рост цен. Люди ежедневно публикуют в соцсетях поиск топлива. Даже в Подмосковье бензином заправиться крайне сложно. Жители говорят, заправки превратились в фастфуды, где можно поесть, но не купить бензин.
18: У нас заправки превратились в фастфуды. Бензина нет, предлагают эти бутерброды, свежую еду, там по нулям.
19: Посмотрите, мои дорогие, наглядный пример. Бензин у нас на районе. Мужики стоят, а здесь уже бензин закончился. И когда он будет, непонятно. Непонятно. Так, вот дальше, мои дорогие, «Газпром». Смотрите, тоже по нулям. Просто охренеть. Охренеть.
16: Там же, где заправиться еще можно, огромные очереди и космические цены. Вот, например, водитель снимает очередь на заправке сети ОРКК в подмосковном Одинцово и обращает внимание на цены.
20: Сейчас к заправке подъезжаем. 95-й, 117, 100-й, 160, 95-го обычного нет, дизель 97 и очередь.
16: Топливный кризис в России обострился после новой серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В первой половине августа атакам подверглись как минимум 9 предприятий отрасли с совокупной мощностью переработки 145 миллионов тонн в год. При этом не менее 4 заводов полностью остановились. Сейчас объемы переработки только на треть обеспечивают сезонную норму, говорит экономист Игорь Липсец и предупреждает о последствиях.
21: Во-первых, будет расти цена бензина. Но смотрите, они же сейчас вот привезли бензин из Индии в Мурманск. Посчитали, проследились, чтобы хоть как-то купить транспортировку, надо продавать его дороже 150 рублей за литр. Значит, тот, кто сможет заправлять машину по 150 рублей, значит, представляете, да? 60 литров по 150, ну, хорошая же цифра нарастает. 9 тысяч рублей за одну заправку бака. Много ли людей смогут такие цифры выдержать? Сомневаюсь. Поэтому, значит, кто богатый, тот будет ездить. А бедняки его с машин слезут, поставят, и машины будут ржаветь во дворе, потому что заправить их будет невозможно. Ну, вот это как бы логика. Понятно, что все, что происходит, отражает выбытие мощностей НПЗ. Это выбытие находится не в руках правительства, это находится в руках военно-вооруженных сил Украины, которые убивают это все, будет дальше и дальше. Восстанавливаться будет все хуже и хуже.
16: Если удары продолжатся, то бензиновый кризис в России останется надолго, считает эксперт. Отмечу, что в некоторых регионах России заправки вовсе закрылись. Людей выручает топливо, которое они успели залить впрок в канистры.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
22: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
8: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
2: Благими намерениями выслана дорога в ад.
8: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
5: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
8: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
23: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодные, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
24: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания Кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно
23: кесаря. Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняет государственному имуществу.
8: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радио «Сигнал».
8: Педагоги как рабы. 54-летнюю учительницу из Бреста заставили самостоятельно красить к 1 сентября 2 кабинета в школе. Молодой педагог Екатерина приступила к работе в одной из школ Минска 3 года назад. Прошлым летом девушка своими руками из личных средств сделала ремонт в своем учебном классе. Выбирала и закупала краску, грунтовала, красила, делала стильно и уютно для детей. Учитель рассказала, что перед началом нового учебного года захотела освежить стены. Но когда зашла в кабинет, цитирую, «просто ушел пол из-под ног».
6: У меня просто... перекрасили кабинет.
8: Девушка загрузила видео «Было-стало» в личные соцсети и отметила, цитирую, «весь мой труд испоганили. Все замазали абы как краской, как в больничных туалетах. Я даже не знала, что там происходило. Меня никто не уведомил и не спросил, к сожалению». Педагог также отметила, что в их школе нет стандарта, как должны выглядеть учебные классы. То есть ранее сделанный ей ремонт ничего не нарушал. Параллельно в сети завирусилось видео от 54-летнего педагога из Бреста.
7: Во время отпуска руководство школы потребовало покрасить сразу 2 кабинета. То есть это моя работа. Детей учить, отпуск заканчивается 25 августа, но там, собственно, и выйдут. Предложила нанять для ремонта рабочих, а ответ от директора был еще короче. Мы проще найдем другого учителя.
8: Всего за 2 дня это видео набрало свыше 20 тысяч просмотров и более 2500 комментариев. Педагоги из разных регионов Беларуси делились своими историями, отмечая, что это устоявшаяся практика, когда решение хозяйственных проблем школы распределяют между коллективом под видом традиции и общего дела. Красим стены, моем окна, выносим строительный мусор и даже чиним парты и стулья, рассказывает Светлана из Гомеля.
9: А денежки эти в карман администрации спишутся. Якобы бригаду нанимали и тонну краски закупали. А еще мы сами покупаем бумагу для школьного принтера, заправляем краску, ремонтируем старые школьные компы. Нам на них работать надо. Покупаем шторы. Да много чего. Задрало уже все. Хочется плюнуть и уйти. Некуда. У нас же в школах по всей Беларуси так.
8: Уволим, найдем нового. Зато букет и шоколадку в праздник учителям рьяно обсуждают. И руководство, и на уровне Министерства образования. Делится мнением педагог начальных классов Ирина из Гродно.
10: «Добрая практика, в кавычках, из социалистического строя. Начальство почему-то всегда пытается подчеркнуть именно бесплатный труд. А то, что за ним стояло, это они старательно игнорируют». А все уже, на дворе капитализм. За услуги и труд надо платить. Интересно, с какой формулировкой директор собирался уволить этого учителя? Отказалась работать бесплатно? У нас еще каждый год традиция. По весне со всех школ города учителя собираются и едут убирать территорию детского летнего лагеря. Явка строго обязательна, под приказ комитета. Чем это обосновано, даже ума не приложу.
8: кто занимается ремонтом учебных классов в школах вашего города и выделяют ли средства из госбюджета на эти цели. Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о возросшем значении и роли Беларуси в современных реалиях.
4: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете. Знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте. Никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников, они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Профессия военного времени. Минобороны проводит учение «Военкор-2026». Зачем мирной стране военные корреспонденты? Постоянный режим или вечное учение? В Беларуси на этот год Минобороны запланировало около 950 военных учений, включая совместные маневры и отдельные этапы в сотрудничестве с Россией, тренировок сил ядерного обеспечения. Сейчас стартовало очередное мероприятие из плана «Военкор-2026». 24 представителя государственных СМИ на вертолете доставят в одно из соединений сил специальных операций для отработки практических навыков, рассказывает участник тактика специального учения, журналист из Толина Владимир Домощук.
11: «Военкор-2026», кто не в курсе, это такое мероприятие Министерство обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим, конечно же, не хотелось бы потом в жизни воспользоваться. Но уметь в сегодняшнее время нужно многое. Показать, конечно, все не смогу, чем будем заниматься, но кое-что будет разрешено.
8: На протяжении 5-7 дней корреспондентов госсми ожидает интенсивная программа, акцент которой сделан на отработке навыков работы в зоне вооруженного конфликта. Журналисты будут жить в палаточном лагере по армейскому распорядку дня. Среди основных предметов – огневая подготовка, рукопашный бой и самооборона, основы военной топографии и связи, медицинская и инженерная подготовка. Участников обучат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых, а также основным приемам и правилам выживания, в частности, добывать и готовить пищу в экстремальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, цитирую, «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем могут направить в зоны боевых действий российско-украинского конфликта, освещать события фронта. Тем более, что в Беларуси сейчас активно вербуют местное население в ряды российской армии.
12: В Беларуси запустили первый официальный вербовочный ресурс в национальной доменной зоне под названием «Защитник». Он ориентирован на рекрутинг граждан страны для участия в войне России против Украины. Украинская служба внешней разведки подтвердила, что запуск этой платформы полностью контролируется белорусскими спецслужбами, в частности, оперативно-аналитическим центром спецслужбы, который отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат», которое обещает белорусам единовременную выплату в 28 тысяч долларов и ежемесячное пособие в размере более 3 тысяч долларов.
8: Российские вербовщики также обещают надбавки за расстрел позиций и местного населения, уничтожение украинской военной техники, а также бонусы за суточные в наступлении и километры продвижения, отмечает аналитик Потапчик. По имеющимся данным, по состоянию на этот год в состав российской армии было завербовано около 3000 белорусов. Известно как минимум о 450 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об экспортной выручке от продукции агропромышленного комплекса.
13: Такая динамика на

0: производить, соответственно, и больше продавать. Более 10 миллиардов долларов мы заработали в прошлом году от экспортной выручки наших продуктов. То есть сегодня темпы поступления валютной выручки от продаж у нас более 125%. То есть это говорит о том, что к 11 миллиардам и больше мы должны подойти по итогам этого года.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
3: В июле высокопоставленные военные из Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
2: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
4: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас писали еще в тот день, когда мобилизовали. Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как почитали американские военные аналитики, 1 месяц. Я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем приданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, 10. Все полегли.
2: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
5: Когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть на срочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией и за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно, что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
2: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочные срочную аренду жилья.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
7: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022

0: Года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
1: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
0: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
1: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить без виз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу под видом мирной работы. Сторожем на логистических складах Wildberries и Озон мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
4: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
3: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
5: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали и там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
3: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
6: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация выйдет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение общества о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
3: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или почти России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
7: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
8: Гяра.
7: 12.
8: Бара.
7: 13.
8: Тера.
7: 14.
8: Чодаха.
7: 15.
8: Пандраха.
7: 16.
8: Сола.
7: 17.
8: Сатра.
7: 18.
8: Атара.
7: 19.
8: Унис.
7: 20.
8: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
9: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны «Бандероль». Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
10: Около 4 часов утра российская «Бандероль» вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петряковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель Су-30.
9: Этот инцидент произошел еще 22 августа. Позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петряковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Белоруссией. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном? И чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
11: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты, на самом деле. Создатель на его пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок, то есть вышло на плато, что называется. То есть больше, чем вот то количество ракет, которые они производят сейчас, они физически, скорее всего, производить больше не могут. Ну, еще можно на там на несколько процентов увеличить производство, месячное, годовое, но они не смогут делать это в разы, или на порядке, просто потому, что физически это довольно тяжело. Да, это нужно соответствующее оборудование, очень квалифицированный персонал там, и так далее. Если создать какой-то дешевый аналог, да, он будет неточный, да, он будет там кривой, косой, половина будет падать, как было с теми же УМПК, но у них там вообще не открывалось. Но, тем не менее, свою задачу они выполнили и выполняют.
9: То есть смысл производства дрона «Бандероль» как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
12: Чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние страны. И Беларусь здесь находится буквально рядом с основными маршрутами ударов по Украине. Поэтому если производство таких систем действительно будут масштабировать, то и подобных залетов на белорусскую территорию, скорее всего, станет больше. А вместе с ними и опасности, особенно для жителей приграничья.
9: Эксперты предупреждают, если Россия действительно делает ставку на массовое использование бандеролей, то случайные залеты на Гомельщину могут перестать быть исключением и станут новой реальностью не только приграничья. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко об исторических традициях и современных реалиях в отношениях Беларуси и Архангельской области.
14: Я приветствую вас у нас в Беларуси, у вас у себя дома, считайте. И считать тут нечего, мы всегда так считаем. У нас большие, хорошие традиции. Мне говорят о том, что еще годы Великой Отечественной войны многие архангельцы защищали Беларусь, да и мы в стороне не были, защищая великую страну. Вы знаете, что Беларусь в этой жестокой войне понесла колоссальные потери, и не только экономические, но и людские потери. Поэтому мы не теряем с вами эту тему в наших отношениях. И это будет очень важно, особенно сейчас, в силу определенных причин. Что касается нашего сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами торговли понизили планку значительно, но все в наших силах. Мы же имели в 3 раза выше товарооборот, чем сейчас. Поэтому надо его восстанавливать. И соответствующие, Максим Владимирович, пути надо искать. И нам, в том числе, не ждать, что к нам кто-то приедет и предложит какие-то варианты. Но, тем не менее, я так понимаю, Александр Витальевич, вы в стороне не будете. Мы будем искать эти направления нашего сотрудничества. Если что-то надо с моей стороны, более серьезно, на уровне президента России и правительства, мы быстро это согласуем. Но надо найти взаимоприемлемые интересы, чтобы выйти хотя бы на тот уровень, который у нас когда-то был, если уже откровенно говорить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Дроны атаковали сразу 4 центра ОЗОН. Горят склады в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. 3-ю ночь подряд Украина атакует склады ОЗОН после Чапаевска, Самарской области и Оренбурга. В ночь на 24 августа удары пришлись по складам в Дагестане, Адыгее и Ставропольском крае.
15: Еще летит. Еще. Вон. Еще летит.
16: Вот еще один залетает на наш склад.
17: Озон склад горит. Крупнейший поселок тебе. Еще одна пожарка едет. Это что-то с чем-то просто. Что происходит? 4 утра, представьте себе.
3: Это кадры из поселка Тюбе в 25 километрах от Махачкалы. Там находится крупнейший логистический центр «Озон» на Северном Кавказе площадью около 130 тысяч квадратных метров. Пресс-служба компании сообщила о том, что пострадали несколько человек. Их осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью нет. Точное количество пострадавших не уточняется. Склады в Адыгейске, Республике Адыгея, и Невинномысске Ставропольского края эвакуированы. По данным ОЗОН, работники этих складов не пострадали. На логистических центрах возникли пожары, работа приостановлена.
18: Что это такое? Что это?
19: Тихо, тихо, тихо.
18: Что это? Рассказывайте. Это так страшно.
15: Капец.
3: Теперь становится очевидным, что одним только Wildberries Украина не ограничится, и атаковать будут и другие логистические центры, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
20: Украина продолжает расширять зону поражения российской розничной торговли. Вот, собственно, это самое главное. Наряду с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, которые вызывают топливный кризис, значит, намечается кризис розничной торговли, который может, если удары будут продолжаться, а я думаю, что они будут продолжаться, может завершиться серьезным поражением этой отрасли российской экономики.
3: О том, что кризис подступил, говорят и сами продавцы-предприниматели «Озона». Чтобы минимизировать убытки, они в панике распродают свой товар.
21: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на «Озоне». Ну, чтобы практически, наверное, там тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
3: Продавцы избавляются от товара потому, что понимают, в случае пожара селлеры «Озона» вряд ли получат компенсацию, говорит юрист Артур Маслаков.
22: В общем, всем уже становится ясно, что «Озон» не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали. И очень интересная история заключается в том, что за то, чтобы страховать товары, «Озон» очень охотно брал деньги. А когда сейчас дойдет дело до выплат, то очень многие, кто завез товары, скажем так, по оптимизированной схеме, вот тут начнутся проблемы. В общем, вам нужно будет показать все происхождение товара. И вот здесь я предвижу очень серьезную историю, когда товар по факту застрахован, но никто за него платить не будет, потому что документы пострадавшая страна собрать просто не сможет.
3: Кроме того, в Краснодаре после атаки беспилотников загорелся склад сети товаров для дома «Кучин Лэнд Хоум». Обломки беспилотника упали также на частный детский центр в Краснодаре. Погибли двое детей, еще семеро детей и двое взрослых пострадали, сообщил губернатор Кондратьев.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко об исторических традициях и современных реалиях в отношениях Беларуси и Архангельской области.
14: Я приветствую вас у нас в Беларуси, у вас у себя дома, считайте. И считать тут нечего, мы всегда так считаем. У нас большие, хорошие традиции. Мне говорят о том, что еще в годы Великой Отечественной войны многие архангельцы защищали Беларусь, да и мы в стороне не были, защищая великую страну. Вы знаете, что Беларусь в этой жестокой войне понесла колоссальные потери, и не только экономические, но и людские потери. Поэтому мы не теряем с вами эту тему в наших отношениях. И это будет очень важно, особенно сейчас, в силу определенных причин. Что касается нашего сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами торговли понизили планку значительно. Но все в наших силах. Мы же имели в 3 раза выше товарооборот, чем сейчас. Поэтому надо его восстанавливать. И соответствующие, Максим Владимирович, пути надо искать. И нам в том числе не ждать, что к нам кто-то приедет и предложит какие-то варианты. Но, тем не менее, я так понимаю, Александр Витальевич, и вы в стороне не будете. Мы будем искать эти направления нашего сотрудничества. Если что-то надо с моей стороны, более серьезно, на уровне президента России и правительства, мы быстро это согласуем. Но надо найти взаимоприемлемые интересы, чтобы выйти хотя бы на тот уровень, который у нас когда-то был, если уже откровенно говорить.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси как минимум 9 человек умерли после операции на сердце, во время которых им вводили препарат из партии, позже признанной нестерильной. В ампулах нашли бактерии, однако опасное лекарство успело попасть как минимум в 2 больницы. О последствиях жители страны узнали только через несколько месяцев. В этом выпуске понятная хронология событий. Как кардиорекс дошел до операционных, почему тревожный сигнал из Бреста не остановил его раньше, и что в этой истории уже доказано, а что еще должно установить расследование.
1: И вот, чтобы вообще понять, как система допустила подобное, нужно сначала спуститься на уровень физиологии,
0: да.
1: Что именно происходит в операционной, когда эта ампула вскрывается.
0: Начать стоит с самого препарата, потому что это, по сути, ключ ко всей истории.
1: Слушай, но это же это не какая-то поддерживающая терапия, так? И не витамины. Аденозин вводится в кровоток в самый критический момент.
19: Вот представь себе операцию на открытом сердце. Хирургу нужно пришить микроскопический сосуд.
1: Да-да.
19: Или, например, заменить клапан. И делать это на бьющемся сердце, которое перекачивает кровь под огромным давлением, это практически невозможно.
1: Ага.
19: И вот здесь в дело идет аденозин. Он вводится напрямую, чтобы резко, но при этом контролируемо сбросить ритм.
1: Или вообще остановить его.
19: Вот именно. Остановить сердце на несколько драгоценных секунд. То есть хирург получает такое окно абсолютной тишины в грудной клетке, чтобы сделать свою ювелирную работу.
1: Точно. И тут нужно осознать весь масштаб уязвимости пациента. Вот в эти секунды. Смотри, грудная клетка вскрыта, работает аппарат искусственного кровообращения.
19: То есть кровь человека циркулирует по пластиковым магистралям вне его тела.
1: Да, вне тела. И сам по себе этот процесс запускает мощнейшую системную воспалительную реакцию. Иммунитет находится, скажем так, в состоянии абсолютного шока. Он пытается понять, почему тело буквально разобрано на части, и организм работает на пределе просто для того, чтобы поддерживать базовые функции.
19: Все естественные защитные барьеры просто отключены. Кожа разрезана, кровь идет через трубки аппарата.
1: И вот в эту идеальную бурю, прямо в центральный кровоток, минуя фильтры печени, минуя кожу и слизистые, вводится препарат.
19: Ага.
1: А теперь добавляем в это уравнение бактерии внутри ампулы, которая должна быть эталоном стерильности.
0: Да. И в этом растворе обнаружат клебсиеллу окситока и сирациум марцесценс. Для человека без медицинского образования это, конечно, просто латынь.
1: Звучит безобидно.
0: Да, но если посмотреть на характеристики этих бактерий, это микроорганизмы, которые вызывают тяжелейшие внутрибольничные инфекции.
1: Слушай, стоит разобрать ту же клебсиеллу. В норме она может спокойно жить в кишечнике человека и вообще не доставлять никаких проблем, потому что там она находится под контролем.
0: Да.
1: Но когда клебсиелла попадает напрямую в кровь, это катастрофа. Это грамотрицательная бактерия. У нее есть капсула, которая защищает ее от иммунных клеток. И самое страшное, когда она погибает или когда ее пытаются убить мощными антибиотиками, она выделяет эндотоксины.
19: То есть, получается, даже убивая эту бактерию, организм все равно получает удар ядом.
1: Абсолютно. И именно так развивается септический шок.
19: Угу.
1: Эндотоксины заставляют кровеносные сосуды резко расширяться. Давление падает до каких-то критических значений. Кровь просто перестает поступать к почкам, легким, мозгу.
19: Начинается полиорганная недостаточность.
1: Да, реакция организма становится настолько хаотичной, что он начинает разрушать собственные ткани. И тут нужно понимать еще одну вещь касаемо физики этого инцидента. Ампула кардиурекса это запаянное стекло.
19: То есть бактерии не могли просто, надуть из вентиляции в операционной?
1: Вот. Это фундаментальный момент. Бактерии оказались внутри закрытой герметичной системы.
19: Ага.
1: Защита была пробита еще на этапе производства. Врач берет ампулу, отламывает носик, набирает раствор в шприц.
19: И на этом этапе он абсолютно уверен, что внутри стерильная жидкость.
1: Конечно.
19: И вот с этой слепой уверенностью, собственно, начинается первая часть трагедии. Брестская областная клиническая больница.
1: Угу.
19: События там развиваются с начала января до начала марта. За эти 2 месяца препарат получают 13 пациентов. Это сложнейшая операция. Протезирование аорты, замена клапанов, шунтирование.
1: Да.
19: Из 13 человек в возрасте от 50 до 65 лет умирают 8. У 7 в анализах находят бактерии.
1: Подожди, стоп. Тут я немного выступлю адвокатом дьявола. Речь идет про кардиохирургию. Это же не удаление аппендикса?
19: Разумеется.
1: И после многочасовых операций на открытом сердце процент гнойно-септических осложнений, он есть всегда и везде в любой клинике мира.
19: Да, это известный факт.
1: Инфекция может прийти из кожи самого пациента из-за длительного стояния катетеров, с трубок аппарата ИВЛ. Почему нужно сразу связывать эти смерти с одной конкретной серией препарата?
19: Скепсис абсолютно оправдан. И действительно, у этих пациентов в Бресте в посевах находили разную флору. Фигурирует, например, ацинетобактер. Кажется, что это просто букет больничных инфекций.
1: Который всегда есть в реанимации.
19: Да. Но если посмотреть на специфику, у 5 пациентов развился стерномедиастенит.
1: Ого! Вот это полностью меняет картину.
19: Да, стерномедиастенит – это не просто какой-то покрасневший шов. Это гнойное воспаление средостения. По сути, инфекция начинает расплавлять грудину и глубокие ткани вокруг сердца.
1: Ужас!
19: Это требует повторных, невероятно мучительных вскрытий грудной клетки, чтобы вымывать гной. И главное, у некоторых из этих пациентов в крови высеяли именно клебсиеллу окситока. Ту самую бактерию, которая позже будет найдена в запаянных ампулах.
1: То есть, получается, перед глазами брестских врачей разворачивается классический эпидемический кластер. В одной операционной, у одной бригады за очень короткий промежуток времени идет целая серия нетипичных разрушительных осложнений.
19: Ага.
1: Это же сигнал. От такого сирены должны были реветь на весь регион.
19: Но сирены молчали. Брестская больница не отправила уведомление об обнаружении бактерий в крови пациентов ни в городской, ни в областной центр гигиены.
1: Просто тишина.
19: 2 месяца инфекции и смертей, и абсолютная тишина в официальных отчетах.
1: Слушай, стоит разобрать анатомию этого молчания. Когда медицинская административная машина настроила не на поиск причин, а на поиск виноватых, логично, что включается базовый инстинкт самосохранения.
19: Да, это системная проблема.
1: Что значит для больницы официально заявить о вспышке внутрибольничной инфекции? Это мгновенная остановка работы отделения.
19: Проверки?
1: Это комиссия из министерства, да. Проверки каждой поверхности, смывы с рук хирургов, возможные увольнения и лишение премий всего состава.
19: И гораздо безопаснее для карьеры просто списать ухудшение на исходную тяжесть пациента?
1: Конечно. Пациенту 65 лет, у него тяжелая сердечная недостаточность, многочасовая операция. Очень легко убедить себя, и проверяющих, что организм просто не справился.
19: Угу.
1: Система заставляет врачей прятать плохие новости, чтобы просто выжить аппаратно. Но проблема в том, что цена этого бумажного благополучия, она измеряется временем.
19: Именно. Пока в Бресте скрывали кластер, зараженная партия продолжала разъезжаться по складам в стране. И она доезжает до Минска.
1: Ага.
19: В феврале 1000 упаковок поступает в столичный РНПЦ «Кардиология». И здесь скорость событий резко меняется.
1: Так.
19: С 17 февраля по 3 марта в Минске оперируют 9 человек. Итог – у всех 9 развивается тяжелейший сепсис.
1: 9 из 9. Слушай, ну это уже не просто статистика, это какая-то математическая аномалия.
19: Абсолютно.
1: Такое уже невозможно скрыть.
19: Врачам удается невероятное. Восьмерых они вытаскивают с того света. И вот тут система, которая спала 2 месяца в Бресте, внезапно просыпается.
1: Ну, потому что в Минске совпали факторы, которые пробили эту броню отрицания. Во-первых, плотность событий.
19: Да.
1: 9 сепсисов подряд буквально за пару недель. Во-вторых, и это самое главное, лаборатория находит у всех 9 пациентов абсолютно идентичную флору.
19: Те самые бактерии.
1: Да, те самые клебсиелла, окситока и серация марцесценс.
19: И это уже никак не спишешь на случайность или там плохой иммунитет.
1: Математически невозможно, чтобы 9 разных людей с разной микрофлорой, которых оперировали в разные дни, вдруг одновременно выдали чистую культуру одной и той же редкой бактерии.
19: Угу.
1: Это 100% маркер общего внешнего источника. Это как найти, не знаю, один и тот же отпечаток пальца на 9 разных дверях.
19: И скорость реакции в Минске, она действительно поражает на фоне брестской тишины. Давай взглянем на таймлайн.
1: Давай.
19: 4 марта. РНПЦ пишет официальное письмо о подозрениях. На следующий день... 5 марта применение партии останавливают по всей стране.
1: Сразу же.
19: 9 марта лаборатория выдает протокол. Нестерильность доказана. То есть в ампулах буквально плавают бактерии. А 13 марта выходит приказ об изъятии партии с кодом WADG-2501A.
1: 9 дней. 9 дней на то, чтобы остановить катастрофу национального масштаба. Если кто-то не боится нажать на красную кнопку.
19: Да. Против 2 месяцев слепой зоны в регионе, где предпочли просто закрыть глаза.
1: То есть механизмы экстренного контроля существуют, они работают, но они мертвы без личной смелости врачей на местах.
19: Кажется, что 13 марта можно было бы выдохнуть. Партия отозвана, опасность миновала. Но если посмотреть на цифры государственных закупок, открывается настоящая бездна неизвестности.
1: Угу. Что там с цифрами?
19: По контракту белорусская компания-поставщик закупила у индийского производителя 5943 упаковки этого препарата.
1: Почти 6000 упаковок.
19: И в документах фигурирует, что эти упаковки разъехались по 24 различным медицинским учреждениям по всей стране.
1: Ничего себе.
19: То есть Брест и Минск – это только 2 точки на карте.
1: Слушай, стоит осознать этот масштаб. Известно о 22 пациентах суммарно. Но куда ушли остальные 1000 ампул?
19: Вот именно.
1: Какая часть из этой огромной закупки принадлежала к конкретной зараженной серии? Это ведь не одна коробка. Это палеты, которые распределялись по разным городам, ложились на полки десятков отделений реанимации.
19: И ответов на эти вопросы в публичном поле просто нет. Никто не знает, скольким людям в этих 24 больницах успели ввести зараженный раствор до 5 марта.
1: А это порождает еще более глубокий и страшный системный вопрос.
19: Какой?
1: Как вообще инъекционный препарат для внутривенного введения, внутри которого плавает смертельная инфекция, прошел входной контроль качества при пересечении границы?
19: Это хороший вопрос. Документы о том, как именно проводился контроль конкретно этой партии при ввозе, скрыты от общественности. Неизвестно, сеяли ли этот раствор в лаборатории до того, как отправить в белорусские больницы.
1: Но в этом же вся суть фармацевтического барьера. Стерильность ампулы невозможно определить визуально. Если внутри жидкость стала мутной или выпал осадок, ну, это уже стадия болота.
19: Логично.
1: Но зараженный бактериями раствор аденозина на начальном этапе остается кристально прозрачным.
19: Угу.
1: Упаковка целая, маркировка идеальная, само стекло не повреждено.
19: Значит, без сложного, долгого лабораторного посева каждой партии узнать правду невозможно.
1: И если препарат оказался в больницах, значит, базовый контрольный фильтр государства просто пропустил этот дефект. Инфекция прошла сквозь систему контроля качества на границе, как нож сквозь масло.
19: Да.
1: Никто не проверил, или проверили так, что ничего не нашли.
19: И это приводит к удивительному международному парадоксу. Смотри, в марте лаборатория в Минске документально доказывает нестерильность. Только в мае Всемирная организация здравоохранения выпускает глобальное предупреждение по этой серии индийского препарата.
1: Так.
19: В конце мая Литва превентивно блокирует его на своей территории. И лишь в июле сама Индия признает, что партия не соответствует стандартам.
1: То есть белорусская система здравоохранения выявила критическую угрозу раньше международных регуляторов. Раньше ВОЗ.
19: Да.
1: По сути, Минск стал нулевой точкой обнаружения проблемы мирового уровня.
19: И это могло бы стать историей о спасенных жизнях благодаря бдительности врачей и лаборантов. Если бы не одно страшное обстоятельство.
1: Какое?
19: Да. Чиновники и Минздрав узнали первыми. ВОЗ узнала весной. А вот обычные пациенты в стране узнали об этом только в августе.
1: 5 месяцев.
19: 5 месяцев абсолютной информационной тишины. Решение об изъятии партии тихо висело на сайте профильного ведомства в виде сухого, безликого канцелярского документа с номерами серий.
1: И все?
19: Да. Никто не вышел к прессе. Никто не объяснил, что за этим сухим текстом стоят тяжелые инфекции и смерти в кардиохирургиях.
1: Знаешь, логика этого молчания предельно бюрократична. Изъять картонные коробки со складов – это рутина.
19: Бумажная работа.
1: Да. Отправили приказ, пересчитали ампулы, составили акт утилизации, поставили подписи. Инцидент закрыт на уровне бумаг. А вот объяснить людям, что произошло, это требует смелости совершенно иного порядка.
19: Просто представь себе состояние людей, которые чудом выжили после этих операций в январе или феврале.
1: Это ужасно. Они сидели дома весной и летом, у них не заживали швы.
19: Ага.
1: Они проходили через круги ада, глотая мощнейшие антибиотики, восстанавливаясь после повторных операций по чистке грудиной от гноя. Они ломали голову, что вообще пошло не так.
19: Да, искали причину в себе.
1: Думали, что организм не принял клапан, что они сами виноваты, что плохой иммунитет.
19: А ответ все это время лежал в кабинетах. Причина их страданий была в той самой прозрачной ампуле, которую государство уже давно тихо списало по акту, решив не тревожить общество плохими новостями.
1: Забота о репутации системы снова оказалась важнее права человека на информацию о собственном здоровье.
19: История кардиурекса не дает оснований утверждать, что зараженный препарат стал причиной каждой из 9 смертей. Таких выводов официальное расследование пока не представило. Но главный факт уже подтвержден. Нестерильное лекарство ввели пациентам, после чего у многих возникли тяжелые инфекции. А предупреждение между больницами вовремя не сработало. Партию изъяли, однако государственные учреждения до сих пор не объяснили, сколько ампул успели использовать, всех ли пострадавших нашли и сообщили ли семьям о возможной связи. Получается, коробки со складов убрали, а ответственность за случившееся осталась между поставщиком, больницами и контролирующими органами. И самую высокую цену снова заплатили пациенты.
1: И вот о чем стоит подумать напоследок. Когда пациент ложится на операционный стол, он не выбирает марку препаратов. Он добровольно отдает свое право выбора больнице, потому что верит, что все риски, которые можно было исключить, уже исключены. Доверие – это часть лечения. Но когда система 5 месяцев прячет от людей правду, возникает вопрос, а может ли вообще хоть кто-то быть уверен, что следующая тихая бумага на сайте ведомства не касается лично его?
19: Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
4: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
9: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Белоруссии начал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений двух стран на новый уровень.
4: Как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Беларусью, будет оказана вся необходимая поддержка.
9: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
5: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. «Талибан» официально считался террористической организацией, но в прошлом году Москва сняла запрет, а сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
9: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
9: Белорусская сжечь. Россия снова развернула продукцию из Беларуси. На этот раз это тонны голубики и сала.
6: В Брянской области остановили груз голубики, который следовал из Брестской области в Ленинградскую. По документам, в машине находилось 8 тонн ягод, однако фактический вес оказался около 11 тонн. Более чем на 10% больше указанного в фитосанитарном сертификате.
9: При этом никаких вредных карантинных организмов в голубике не нашли, но из расхождения в документах всю партию развернули обратно в Беларусь. И почти одновременно еще один белорусский груз задержали уже в Смоленской области.
6: Два грузовых автомобиля перевозили около 40 тонн свиного шпика. Ветеринарные сертификаты и другие сопроводительные документы, которые предъявили водители, были в ненадлежащем виде.
9: В итоге грузовики отправили на специальную стоянку, а сам шпик – на экспертизу. На этом фоне особенно иронично выглядит другое видео, которое сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пока Россельхознадзор разворачивает белорусские продукты на границе, обычные россияне сами едут за ними в Минск и везут домой сало буквально чемоданами.
7: Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное, оно тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. 4 штуки, 2 глазированных и 2 с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что у меня не растаяло масло. Вот такая вот колбаска дичь с брусникой. Вот таких вот 2 маленьких... Ну, это типа пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. 2 куска сыра, это с пожитником и вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим, это шоколадная колбаса.
9: Колбасы, сыр, десерты – по несколько видов от разных производителей. Кажется, что москвичка скупила все супермаркеты Минска.
7: Я купила 2 огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в 3 раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом... Мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
9: Белорусы в комментариях пишут, что гордятся качеством своих продуктов и считают особенно несправедливым, что пока российские покупатели охотятся за белорусскими сырами, колбасами и маслом, надзорные ведомства разворачивают тонны продуктов на границе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Маленький воин из будущего. В Волгодонске похоронили 18-летнего Никиту Василейко, лидера местного патриотического клуба, который пошел на СВО после школьного выпускного. В одной из газет Ростовской области появился некролог бойца СВО из Волгодонска Никиты Василейко. Парню было всего 18 лет. На службу он пошел сразу после выпускного из гимназии. При каких условиях он подписал контракт, неизвестно. Некоторые его знакомые говорят, что это результат работы местного клуба патриотического воспитания. Другие уверены, парню обещали золотые горы и службу в тылу.
10: «Маленький воин». Так называют его те, кто знал Никиту лично. Он отправился защищать родину, не дожидаясь повестки, по зову сердца. По словам близких, трагедия произошла на передовой. Дрон влетел в сгруппировавшегося парня. Никита погиб мгновенно.
8: Родители молодых парней не на шутку встревожены. По их словам, почти во все школы стали приходить военные вместе с работниками военкомата. Они рассказывают детям истории о героях, уважении, о достойном денежном обеспечении на всю жизнь. Однако в реальности ветераны, вернувшиеся со СВО, мало кому нужны. Они вынуждены выбивать себе каждую копейку, годами ждать протезов и самостоятельно справляться с ПТСР. На прошлой неделе в Волгодонске у ветерана случился приступ из-за громкой музыки во время концерта в местном клубе. Еще один ветеран, Евгений Маковис из Калининграда, вернулся домой после боевых действий без ног. На СВО солдат потерял своего друга.
11: Поехал, короче, подписал контракт. Молодой, 20 лет чего был. Первые 2 месяца, типа, смотрите, я там стреляю, у меня такие, ну, снаряды, мы там кайфуем, там территорию захватили, там мы шашлычки тут жарим. И все, выясняется то, что ихнюю взяли, ну, ее, ну, бригаду эту всю, их расстреляли.
8: Еще один знакомый Евгения, который ушел служить вместе с ним за компанию, пропал без вести 3 года назад. Его тело так не нашли.
11: Трупа, каждый день трупы, каждый день смерти, а все от чего? От развязки войны.
8: Последнее время большая часть погибших на СВО – молодые парни до 25 лет, рассказывают военные медики. Военкоры также об этом пишут и отмечают, что главной причиной такой ситуации стало отсутствие боевого опыта и необходимой подготовки студентов, подписавших контракт на СВО.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о востребованности белорусских товаров по всему миру.
23: Интерес к белорусской продукции практически во всем мире очень значимый. Вот наши командировки, которые осуществляются и за главой государства, и отдельно, когда мы посещаем нашим ведомством, значит, это абсолютно видно, очевидно, что вот именно качество нашей продукции уже доказывать не надо где-то за рубежом, насколько оно высоко. В этом году мы подвергались серьезной критике в прошлом году со стороны главы государства по снижению запасов сливочного масла. Вот, хочу доложить, что буквально вот Мы идем со снижением уже с начала года. У нас на начало года значительные были остатки сливочного масла. Мы порядка 10 тысяч тонн масла снизили вот на 1 июля. Сейчас мы за июль месяц и текущее время августа, мы сейчас масло продаем больше, чем производим. То есть мы значительно снижаем остатки на наших складах. Вот буквально приведу пример. За две недели текущего месяца мы на 2000 тонн снизили остатки масла на наших складах. То есть самое мы его продаем. Это при том, что производство молока не меньше уровня прошлого года, как я уже сказал, а практически на 3% больше. Поэтому, соответственно, мы и больше масла производим к уровню прошлого года и, соответственно, больше продаем.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
16: Благими намерениями выслана дорога в ад.
12: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
17: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
12: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусы задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
18: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодные, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
24: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
25: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
12: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
13: Губернатор Архангельской области Александр Цибульский рассказал о деталях беседы с президентом Беларуси.
3: Президенты заряжают на большее сотрудничество, на поиски новых форматов взаимодействия. Понятно, что в силу тех ограничений, которые незаконно были введены против наших стран несколько лет назад, сегодня мы находимся на этапе такой серьезной перестройки наших экономик, рынков сбыта, ну и в том числе и производственных. Поэтому я думаю, что у нас вот, что касается сегодняшней встречи, мы первое больше всего говорили о возможной промышленной кооперации, о совместном создании и техники лесозаготовительной. И это очень важно для того, чтобы нам не попасть под такую уж очень сильную зависимость от наших китайских партнеров. Думаю, что перспективы очень большие. Ну и плюс увеличение товарооборота – это поставка той продукции, которая есть в Архангельской области и в Республике Беларусь, взаимно дополняя рынки друг друга.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
12: Жительница Славгородского района Могилевской области завладела деньгами пенсионерки. Уголовное дело в отношении 26-летней жительницы района направлено в суд. Ей инкриминировано хищение путем модификации компьютерной техники. В материалах дела говорится, что обвиняемая в июле этого года находилась на лечении в одном из отделений районной больницы.

0: И обратились родители ребят, которые во время летних каникул работали на объектах АПК. Однако, по их словам, после увольнения подросткам не заплатили зарплату в установленные сроки. Работники прокуратуры проверили информацию и выявили существенное нарушение и недостатки. Так, в июле 9 ребят 14-17 лет, учащиеся школ горпоселка, трудились в составе студотряда. Они 2 недели работали подсобными рабочими по срочному трудовому договору. По истечении его срока действия уволились. Однако даже спустя неделю окончательный расчет с ними так и не был произведен. Прокуратура вынесла руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. С ребятами произведен окончательный расчет. Всего им выплатили более 3000 рублей. В Беларуси сильный ветер за сутки повалил 500 деревьев. Есть пострадавшие. Больше всего падений деревьев МЧС зафиксировала в Минской – 233, Гродненской – 134 и Витебской – 59 областях. Получили травмы 2 детей. Около несвежей из-за упавшего дерева пострадал 12-летний мальчик. Его госпитализировали. А у деревни Марковщина под Минском получил травму 10-летний мальчик. Его отпустили из больницы после оказания медпомощи. Кровли 9 зданий были повреждены на Гродинщине и на Минщине. Ветер нанес урон 3 крышам. Упавшими деревьями повреждены 15 легковушек. В Брестской 2, Гродненской 3, Витебской 4, Минской 4 областях и Минске 2. Из-за непогоды фиксировалось периодическое нарушение электроснабжения. Ночью без света оставались 179 населенных пунктов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Профессия военного времени. Минобороны проводит учение «Военкор-2026». Зачем мирной стране военные корреспонденты? Постоянный режим или вечное учение? В Беларуси на этот год Минобороны запланировала около 950 военных учений, включая совместные маневры и отдельные этапы в сотрудничестве с Россией, тренировок сил ядерного обеспечения. Сейчас стартовало очередное мероприятие из плана «Военкор-2026». 24 представителя государственных СМИ на вертолете доставят в одно из соединений сил специальных операций для отработки практических навыков, рассказывает участник тактика специального учения журналист из Столина Владимир Домощук.
2: «Военкор-2026», кто не в курсе, это такое мероприятие Министерство обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим, конечно же, не хотелось бы потом в жизни воспользоваться. Но уметь в сегодняшнее время нужно многое. Показать, конечно, все не смогу, чем будем заниматься. Но кое-что будет разрешено.
0: На протяжении 5-7 дней корреспондентов госсми ожидает интенсивная программа, акцент которой сделан на отработке навыков работы в зоне вооруженного конфликта. Журналисты будут жить в палаточном лагере по армейскому распорядку дня. Среди основных предметов – огневая подготовка, рукопашный бой и самооборона, основы военной топографии и связи, медицинская и инженерная подготовка. Участников обучат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых, а также основным приемам и правилам выживания, в частности, добывать и готовить пищу в экстремальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, цитирую, «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем могут направить в зоны боевых действий российско-украинского конфликта, освещать события фронта. Тем более, что в Беларуси сейчас активно вербуют местное население в ряды российской армии.
3: В Беларуси запустили первый официальный вербовочный ресурс в национальной доменной зоне под названием «Защитник». Он ориентирован на рекрутинг граждан страны для участия в войне России против Украины. Украинская служба внешней разведки подтвердила, что запуск этой платформы полностью контролируется белорусскими спецслужбами.

0: частности, оперативно-аналитическим центром спецслужбы, которая отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат», которое обещает белорусам единовременную выплату в 28 тысяч долларов и ежемесячное пособие в размере более 3 тысяч долларов.
1: Российские вербовщики также обещают надбавки за расстрел позиций и местного населения, уничтожение украинской военной техники, а также бонусы за суточные в наступлении и километры продвижения, отмечает аналитик Потапчик. По имеющимся данным, по состоянию на этот год в состав российской армии было завербовано около 3000 белорусов. Известно как минимум о 450 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
4: Безопасных мест уже не осталось. Очевидцы сообщили о налете дронов на космодром Плесецк в Архангельской области. Это первая атака за всю историю СВО.
5: Пролетел просто рядом с домом.
4: От границы с Украиной до Архангельской области почти 2000 километров. Туда дроны ВСУ еще не долетали. Однако минувшей ночью в районе Каргополя очевидцы зафиксировали пролет 4 БПЛА, которые двигались на север. Позже стало известно, что под удар попал космодром Плесецк, единственный действующий военный космодром России.
6: Над нами где-то.
4: Космодром Плесецк очень важен для специальной военной операции. Именно на нем неоднократно проводились испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, как пишут местные журналисты, оттуда в этом году несколько раз запускали «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитальной группировки «Рассвет», которую в Минобороне называют аналогом американской системы «Старлинг».
7: Сюда, что ли, летишь? Беспилотник, беспилотник.
4: Во время атаки беспилотников на Архангельскую область губернатор Цибульский предупредил жителей об отключении интернета и призвал людей найти укрытие. Местные жители в панике не знали, что делать. До этого у них подобных инцидентов никогда не было. Люди видели СВО только по телевизору. И при реальной угрозе даже не знали, где искать укрытие, еще и с отключенным интернетом. Неспокойно было и в Самарской области. Там под удар попали сразу два важных объекта. Один из них – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру Роснефти. Это предприятие – одно из самых крупных в Поволжье. Его проектная мощность – почти 9 миллионов тонн нефти в год.
8: Завод. Смотри, честно. Так, проснулся, блядь.
4: Также беспилотники ударили по складу «Озон» в Чапаевске, Самарской области. В пресс-службе компании заявили, что в результате атаки на складе начался пожар. Работа объекта была остановлена на неопределенный срок. Комплекс в Чапаевске – это крупнейший логистический хаб Поволжья. Его общая площадь – 135 тысяч квадратных метров. Это была первая атака на склады «Озон». До этого беспилотники атаковали только объекты «Wildberries».
6: Ну все, утро вновь недоброе. Дорогие друзья, сегодня атакован склад «Озона». Все говорили, «Озон не тронут, «Озон не тронут». Вот, «Озон» первый склад пошел. Дотла горит, просто, чтобы понимать. А ВБ уже нечего гореть. Я всем говорил, после ВБ возьмутся за «Озон». Вот я как чувствовал, вот предпринимательская чуйка, видишь, вот. И что теперь скажете? Вот кто говорили, «Озон не тронут, не тронут». И что скажете?
4: Еще один крупный логистический объект попал под удар БПЛА 22 августа. В городе Ейске Краснодарского края дроны атаковали местный порт. По предварительной информации, один из дронов мог поразить корабль, находившийся в районе объекта. Ейский морской порт – важный грузовой объект России на Азовском море. Через него проходит зерно и другая сельскохозяйственная продукция, а также уголь, металл, удобрения и другие промышленные грузы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о возросшем значении и роли Беларуси в современных реалиях.
10: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете. Знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте. Никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников, они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
3: Важный сигнал.
11: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости.
12: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
11: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи.
12: Я уверен, Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями.
11: Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья. В России поздравлением Александра Лукашенко оказались недовольны. Напомню, что прошлый раз российские военкоры обрушили на Александра Лукашенко целую волну негатива из-за следующих слов.
13: Я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо.
11: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
14: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса. А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
11: Белорусы в комментариях к таким слова не могли промолчать. Писали и о санкциях за то, что в феврале 22 года российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию. И о том, что в начале СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату. Российский военкор Котенок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечания «колхозным визгом с запахом навоза». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о возросшем значении и роли Беларуси в современных реалиях.
10: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете. Знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте. Никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников, они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Безопасных мест уже не осталось. Очевидцы сообщили о налете дронов на космодром Плесецк в Архангельской области. Это первая атака за всю историю СВО.
15: Бля, сит, ты чё? Я на башку еб... Он пролетел просто рядом с домом.
4: От границы с Украиной до Архангельской области почти 2000 километров. Туда дроны ВСУ еще не долетали. Однако минувшей ночью в районе Каргополя очевидцы зафиксировали пролет 4 БПЛА, которые двигались на север. Позже стало известно, что под удар попал космодром Плесецк, единственный действующий военный космодром России.
16: Над нами где-то.
4: Космодром Плесецк очень важен для специальной военной операции. Именно на нем неоднократно проводились испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, как пишут местные журналисты, оттуда в этом году несколько раз запускали «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитальной группировки «Рассвет», которую в Минобороне называют аналогом американской системы «Старлинг».
7: Да ну на... сюда что ли летишь? Беспилотник, беспилотник!
4: Во время атаки беспилотников на Архангельскую область губернатор Цибульский предупредил жителей об отключении интернета и призвал людей найти укрытие. Местные жители в панике не знали, что делать. До этого у них подобных инцидентов никогда не было. Люди видели СВО только по телевизору. И при реальной угрозе даже не знали, где искать укрытие, еще и с отключенным интернетом. Неспокойно было и в Самарской области. Там под удар попали сразу два важных объекта. Один из них – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру Роснефти. Это предприятие – одно из самых крупных в Поволжье. Его проектная мощность – почти 9 миллионов тонн нефти в год.
8: Завод. Все, я честно. Там проснулся, блядь.
4: Также беспилотники ударили по складу «Озон» в Чапаевске, Самарской области. В пресс-службе компании заявили, что в результате атаки на складе начался пожар. Работа объекта была остановлена на неопределенный срок. Комплекс в Чапаевске – это крупнейший логистический хаб Поволжья. Его общая площадь – 135 тысяч квадратных метров. Это была первая атака на склады «Озон». До этого беспилотники атаковали только объекты «Wildberries».
6: Ну все, утро вновь недоброе. Дорогие друзья, сегодня атакован склад «Озона». Все говорили, «Озон не тронут, Озон не тронут». Вот, «Озон» первый склад пошел. Дотла горит, просто, чтобы понимать. А ВБ уже нечего гореть. Я всем говорил, после ВБ возьмутся за «Озон». Вот я как чувствовал, вот предпринимательская чуйка, видишь, вот. И что теперь скажете? Вот кто говорили, «Озон не тронут, не тронут». И что скажете?
4: Еще один крупный логистический объект попал под удар БПЛА 22 августа. В городе Ейске Краснодарского края дроны атаковали местный порт. По предварительной информации, один из дронов мог поразить корабль, находившийся в районе объекта. Ейский морской порт – важный грузовой объект России на Азовском море. Через него проходит зерно и другая сельскохозяйственная продукция, а также уголь, металл, удобрения и другие промышленные грузы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
16: Пир.
2: Вторник.
16: Мангаль.
2: Среда.
16: Будх.
2: Четверг.
16: Джумерат.
2: Пятница.
16: Джума.
2: Суббота.
16: Хафта.
2: Воскресенье.
16: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси на миллион школьников осталось всего 6 частных школ, а частных детских садов на всю страну только 2. Формально родителям разрешено выбирать образование для ребенка, но реальная альтернатива государственной системе почти не существует. После введения лицензирования десятки учреждений закрылись, а многие дети посреди учебного года были вынуждены перейти в другие школы. В этом выпуске разберемся, как требования безопасности превратились в инструмент тотального контроля, кому это выгодно и чем за исчезновение выбора расплачиваются белорусские семьи.
18: 6 школ. Вот, если честно, когда вдумываешься в эти цифры, ну, это же даже не сектор экономики.
17: Да, это просто, ну, ничто.
18: В масштабах страны это какая-то абсолютная математическая погрешность. 6 школ на 1 000 000 учеников.
17: Причем, знаешь, эта погрешность, она ведь еще и жестко локализована. То есть все эти 6 школ и 2 несчастных сада, они находятся исключительно в Минске.
18: Угу.
17: Или, ну, в Минском районе.
18: То есть получается, что для семьи, скажем, из Гомеля, Бреста, там, Витебска, частного образования просто не существует в природе.
17: Если ты живешь не в столице, твой единственный возможный маршрут – это обычная государственная школа по месту прописки.
18: Может быть, до этих вот радикальных зачисток частный сектор как-то агрессивно разрастался?
17: Ну, как сказать?
18: Ну, может, частники бесконтрольно захватывали рынок, переманивали лучших учителей и, ну, стали какой-то реальной угрозой для государственной монополии на образование?
17: Звучит как вполне логичное объяснение, да. Но статистика говорит вообще об обратном. Вот давай просто посмотрим на цифры до осени 22 года.
18: Угу.
17: До момента, когда начался этот обвал. К тому учебному году в стране готовились открыться, ну, около 35 частных школ.
18: 35? На всю страну?
17: Да, на всю страну.
18: На фоне 2500 государственных?
17: Вот именно. И в этих 35 школах, ну, в основном минских, конечно, учились примерно 3000 детей. Чтобы просто понимать масштаб, это меньше 1% от всех школьников в стране.
18: Меньше 1%. Выходит, это вообще, ну, никак не было угрозы системе?
17: Никакой угрозы. Это была крошечная, точечная альтернатива для очень узкого круга семей. Для тех, кто искал другие форматы обучения, другой подход к детям.
18: Да, это странно. Ну, значит, должен был произойти какой-то взрыв.
17: Да, и этим триггером стал инцидент осенью 22 года. Это произошло в Минской частной школе, она называлась Smart School.
18: Ага, помню эту историю.
17: Да, на перемене один ученик просто выстрелил из детского игрушечного пистолета.
18: Резиновым шариком, да.
17: Да, резиновым шариком. И, к несчастью, этот шарик попал девочке прямо в глаз.
18: Ну, слышали, ситуация объективно тяжелая. И если в учреждении, ну, дети стреляют, пусть даже из игрушек, разве жесткая реакция властей не оправдана?
17: Если приоритетом является безопасность в конкретной школе, то да, безусловно. Что обычно происходит? Начинается расследование. Приходит проверка. Выясняют, где была охрана.
18: Почему учитель не забрал игрушку, да?
17: Да-да. Почему дежурный учитель это допустил? Наказывают директора, увольняют виновных.
18: Ну и вводят новые правила проноса вещей в школу, как минимум.
17: Именно так работает, ну, адекватная система. Но давай проведем простую параллель. Дети ведь регулярно получают травмы в обычных государственных школах.
18: Ну, конечно, носятся по коридорам.
17: Дерутся на переменах, ломают руки на физкультуре. Это происходит постоянно.
18: И если в государственной школе номер там 50 кто-то кому-то разбивает нос, министерство ведь не закрывает все государственные школы в стране на следующий день.
17: Вот. А здесь сработал принцип тотальной коллективной ответственности. Один инцидент с игрушечным пистолетом стал поводом для огромного политического решения просто остановить работу почти всех частных школ.
18: Получается, что частный статус учреждения, он как бы автоматически сделал виноватым весь сектор.
17: Абсолютно.
18: И как это вообще выглядело на практике? Школы просто пришли и опечатали?
17: Хуже. Намного хуже. Дети утром еще спокойно числились в своих привычных классах, сидели на уроках, а уже днем родителям начали поступать звонки из районных управлений образования.
18: И что говорили?
17: Это были не предложения о помощи, знаешь, типа «давайте мы поможем вам перевестись». Это были откровенные угрозы.
18: Угрозы? За то, что их школу внезапно закрыли по решению сверху?
17: Представь себе, да? Семьям заявляли, что их дети не посещают занятия, а значит, они нарушают закон об образовании.
18: Кошмар какой!
17: Родителей пугали постановкой в СОП. Ну, в социально опасное положение.
18: А это же, по сути, угрозы изъятия ребенка из семьи.
17: Да. И от них требовали в течение буквально пары дней срочно перевести детей в государственные школы по месту прописки. И вот эта невероятная спешка, она ведь выдает настоящие приоритеты системы. Если бы главным интересом действительно был ребенок и его психологическое благополучие, то переход организовали бы как-то плавно.
18: Ну да, дали бы закончить четверть, подготовили бы места.
17: А вместо этого устроили какую-то экстренную эвакуацию.
18: Но ведь подожди, после этой первой волны закрытий власти вроде как предложили легальный путь возвращения на рынок. Ввели же лицензирование.
17: Ну да, формально.
18: Мол, подтвердите стандарты и работайте дальше, пожалуйста.
17: Формально да, предложили. Но на практике этот фильтр оказался просто непроходимым. До введения новых правил в лицензирование в стране работало 51 частное учреждение. Знаешь, сколько смогли получить эту лицензию?
18: Ну, если сейчас осталось 6, то, видимо, единицы.
17: Лицензию получили 7. Одна школа позже тоже закрылась. То есть выжил просто мизерный процент.
18: Но, слушай, может быть, сейчас предприниматели как-то адаптировались? Кто-то же пытается подавать новые заявки, открывать школы по вот этим новым правилам?
17: Официальная статистика Министерства образования за недавнее время, она просто поражает. В стране зарегистрировано 133 юридических лица и 187 индивидуальных предпринимателей.
18: Так.
17: С кодами деятельности именно в сфере образования. И из них ни один, просто ни один даже не попытался подать заявление на лицензию.
18: Ноль заявок.
17: Ноль.
18: Это красноречиво и любых слов вообще. Значит, дело явно не в лени бизнеса.
17: Частников же сложнее контролировать. Они какие-то неудобные вопросы задают. У них свои программы.
18: Ну да.
17: Проще отказать по какому-нибудь абсолютно формальному признаку. Там не та ширина дверного проема в столовой. И все.
18: И в результате такого, ну, искусственного отбора мы потеряли не просто количество, мы потеряли разнообразие форматов.
17: Главная жертва этого закона – это так называемые концептуальные школы.
18: Это те, где пытались уйти от вот этой советской модели, ну, с партами в три ряда и постоянной зубрежкой.
17: Да, именно они. Школы, где применяли, например, проектное обучение, где дети могли учиться в своем собственном темпе, где физику и математику могли объединять в один большой практический модуль.
18: Интересно.
17: Где не ставили вот этих жестких оценок в начальных классах, чтобы не травмировать детей.
18: По сути, это были такие лаборатории, где тестировались новые методики. Это же то, что во всем мире двигает образование вперед.
17: А теперь этого нет. Все. Конец. Выжили только те проекты, которые максимально, просто до мельчайших деталей копируют стандартную государственную школу.
18: Те же программы, те же требования.
17: Та же идеология.
18: Просто с более свежим ремонтом, лучшим питанием и где, ну, в классе сидит 15 человек, а не 35.
17: Именно так. И родители в тех оставшихся 6 школах, они платят не за инновационный подход и не за свободу мышления, они платят исключительно за бытовой комфорт и, ну, за сниженную плотность детей на квадратный метр.
18: Просто элитная версия госсистемы.
17: Да. Премиум-тариф.
18: Слушай, если такие драконовские меры обрушились на школы, то что вообще происходит с дошкольным образованием? Там ведь тоже всегда был огромный запрос на частные инициативы, садиков же не хватает.
17: Там ситуация вообще дошла до полного абсурда. Частных детских садов, официально имеющих лицензию, на всю страну осталось ровно 2.
18: Но ведь потребность никуда не делась. Женщины работают, многим нужен гибкий график. Там группы кратковременного пребывания.
17: Тут мы просто сталкиваемся с потрясающим лицемерием. Потому что с высоких трибун постоянно звучат призывы улучшать демографию, рожать больше детей.
18: Угу.
17: А инфраструктура для этих детей, она просто стирается бульдозером.
18: Если, например, молодая мать хочет выйти на работу на полставки, а места в государственном саду рядом с домом нет или там, ну, дико переполненные группы?
17: Она оказывается в безвыходном положении. Либо нанимать няню, что стоит просто огромных денег, либо увольняться и сидеть дома.
18: Но рынок же пустоты не терпит. Если есть спрос, предложение всегда найдет лазейку.
17: Конечно. И дошкольный рынок просто ушел в глубокую тень.
18: В серую зону. А как это вообще выглядит легально?
17: Ну, открываются бесконечные детские центры, какие-то студии, клубы по интересам.
18: То есть они маскируют обычный присмотр за детьми под какую-то досуговую деятельность?
17: Да, именно так. Потому что если придет проверка и решит, что организация фактически реализует образовательную программу или оказывает услуги няни без лицензии, то все, это незаконная предпринимательская деятельность.
18: А учитывая их обороты?
17: Это прямая дорога к уголовной статье.
18: Получается, чтобы просто не сесть в тюрьму, владельцы таких, ну, клубов вынуждены заниматься постоянной юридической акробатикой.
17: Готовить еду на месте нельзя. Нужен промышленный пищеблок. Поэтому еду либо привозят откуда-то в пластиковых контейнерах, либо вообще родители дают с собойки.
18: Ну да.
17: Дети находятся там по 3-4 часа. потом их нужно забирать.
18: Ну, слушай, какая принципиальная разница для самого ребенка? Главное ведь, что он чем-то занят, получает какие-то знания. Тут он сходил в студию лепки, там на английский, потом к репетитору по подготовке к школе.
17: Разница колоссальная. На самом деле. Раньше полноценный частный сад или школа, они брали на себя ответственность за ребенка на весь день. Они создавали единую, продуманную, безопасную среду.
18: Угу.
17: Ребенок находился в стабильном сообществе.
18: А теперь эта среда просто распалась на мелкие лоскуты.
17: Да. И родитель из полноправного партнера школы превратился в какого-то логиста и администратора. Вся тяжесть управления вот этим образовательным процессом полностью легла на семьи.
18: Мать должна состыковать расписание кружка, репетитора, спортивной секции.
17: Организовать питание между ними, перевести ребенка с места на место.
18: И для самого ребенка это же огромный стресс. Постоянная дорога, смена коллективов, каждые 2 часа, разные требования от разных педагогов, и никто не видит ребенка целиком.
17: Никто не несет ответственность за его психологическое состояние в комплексе. То есть прозрачность всего этого процесса падает просто до нуля.
18: Давай посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Государство зачистило всех конкурентов, государственная школа стала абсолютным монополистом на рынке. Она вообще от этого выиграла? Стала ли она лучше?
17: Произошло ровно обратное. Система, по сути, выстрелила сама себе в ногу. Когда в один момент закрылись десятки частных школ, куда пошли эти 3000 детей только в Минске?
18: Ну, понятно, куда. Они хлынули в районные государственные школы.
17: Причем хлынули в один момент. Классы, где и так сидело по 30 человек, внезапно уплотнились еще больше.
18: Учителям, у которых и без того бумажная волокита и колоссальная нагрузка, на голову свалились новые дети.
17: Часто посреди четверти, да?
18: Нужно экстренно встраивать новеньких, проверять их уровень, гасить какие-то конфликты в коллективе. А учителя за это получили хоть какую-то прибавку?
17: Нет, конечно, о чем ты? Более того, учителя пострадали глобально как профессионалы. Они потеряли переговорную силу.
18: Потому что у них остался только один работодатель в стране.
17: Верно. Раньше талантливый педагог, если на него, ну, откровенно давил самодур директор, мог сказать: «Все, я ухожу в частную школу со своими методиками».
18: Угу.
17: Частные проекты реально конкурировали за кадры, предлагали лучшие условия. А теперь идти некуда.
18: Система может диктовать учителю абсолютно любые условия, любую нагрузку, зная, что альтернативы у него просто нет.
17: Да, но знаешь, больше всех в этой монополии, как всегда, теряют самые уязвимые. Это те дети, которые не вписываются в усредненный стандарт.
18: Ну да, потому что государственная школа – это конвейер. Он работает только для средних значений. Если ребенок выпадает из нормы, система его просто пережевывает.
17: Именно так.
18: Мы сейчас говорим про детей с особенностями развития.
17: Это может быть подросток, который пережил жестокий буллинг и нуждается в мягкой, какой-то терапевтической среде.
18: Или наоборот, одаренный ребенок, который обгоняет школьную программу года на 2 и которому просто до одури скучно слушать то, что он уже давно понял.
17: Государственный класс на 35 человек физически не способен дать таким детям индивидуальный подход. Это невозможно. Раньше частная школа с классами там по 10 человек была настоящим спасением для таких семей.
18: Угу.
17: Там ребенку давали время, внимание, адаптировали под него программу.
18: На нормальном рынке, если сервис тебя не устраивает, ты просто забираешь свои деньги и уходишь к конкуренту. И это заставляет организации признавать ошибки и меняться.
19: А теперь уйти некуда. Ты жестко привязан к школе по прописке. Если у тебя конфликт с администрацией, ну, жалобу проще спустить на тормозах.
18: А саму семью, которая, скажем, возмущается качеством образования, очень легко обвинить в завышенных требованиях.
19: Или вообще признать неблагополучные и пригрозить тем же СОПом.
18: И ведь, знаешь, принято как-то считать, что частное образование – это привилегия исключительно богатых. Часто слышишь: «Но закрыли элитные школы для мажоров, обычным-то людям от этого ни холодно, ни жарко».
17: О, это огромная иллюзия. На деле социальное неравенство сейчас только возросло. Средний класс, который раньше мог, ну, как-то напрячься, сэкономить на отпуске и оплатить частную школу для ребенка, теперь этой возможности лишен полностью. Они жестко привязаны к вот этой бетонной коробке во дворе.
18: И возникает потрясающий парадокс. Вся эта реформа, она ведь подавалась под соусом борьбы с коммерциализацией образования. Борьбы с дельцами, которые, мол, наживаются на детях. А к чему это привело в реальности?
17: К тому, что из карманов родителей теперь вытягивают еще больше денег. Просто этот финансовый поток перенаправился из легальных касс частных школ прямиком в теневой рынок репетиторов.
18: Да, именно так. Единый понятный платеж за частную школу исчез. Но общие расходы семьи не упали ни на копейку.
19: Родители платят за математику, за английский, за программирование, за логопеда. В сумме выходит столько же, а иногда и больше.
18: Только за эти огромные деньги они получают абсолютно разрозненные услуги без всякой гарантии единого сбалансированного результата.
19: И знаешь, что в этой ситуации, наверное, самое страшное? Для многих активных, думающих семей именно исчезновение нормальной образовательной среды стало последней каплей.
18: Тем самым решающим фактором для эмиграции.
19: Абсолютно. То есть уезжают люди, которые могли бы строить экономику, открывать бизнесы, платить налоги внутри страны.
18: А они собирают чемоданы исключительно потому, что им негде нормально учить детей.
19: И они увозят с собой самое ценное – будущее поколение.
18: И каких граждан вырастет эта система? Если ребенок 7 лет видит, что от его личных усилий и от выбора его родителей вообще ничего не зависит, как вот этот опыт приобретенной тотальной беспомощности повлияет на отношение этих детей к правилам, законам и институтам, когда они вырастут?
19: История частных школ показывает, что главной целью стало не исправление нарушений, а создание полностью управляемой системы образования. Государство получило почти полный контроль над программами, педагогами и правом учреждений работать, а несколько сохранившихся школ превратились в дорогую и редкую услугу возле столицы. Обычным семьям достались переполненные классы, дополнительные расходы на репетиторов и почти полная зависимость от школы по месту жительства. В такой системе особенно трудно детям, которым нужны небольшие классы, спокойная обстановка или другой подход к обучению. Спасибо, что слушали подкаст «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Врач-эндоскопист Дарья Гусева о том, чем сильна белорусская медицина.
20: Она может гордиться всем коллективом врачебным, сестринским, санитарским, всеми специалистами, которые мы есть, да, потому что мы как раз вот эти маленькие пазлы большого целого механизма, да, под названием здравоохранение. Оно у нас бесплатное, доступное, да, и ты уровень видишь, да, что современное оборудование, современные ремонты, современные технологии. Которые есть. И за последние вот 10 лет наша медицина шагнула очень высоко, да, мы проходим постоянно стажировки, конференцию, спектр развития наших технологий тоже увеличился. Мы имеем доступ к тому, чего у нас не было, да. И как раз-таки вот это, как говорится, белорусы мы добрые, да, мы открытые. Вот этим мы как раз-таки можем гордиться не только, как говорится, оборудование это что? Это вот телефон, да, как говорится, либо система, которая это все. Но без специалистов, которые на нем работают, без высококвалифицированных, да, этого не будет. А как раз-таки мы видим, что с каждым годом тенденция к тому, что наши показатели улучшаются, помощь улучшается, да, доступность повсеместно. Человек может приехать с любой области, в любое учреждение, да, даже, как говорит Александр Григорьевич, и ему будет оказана везде помощь, да. Вот это как раз-таки то, к чему мы стремимся, чего мы хотим добиться, чтобы я знала, что человек может приехать ко мне с другой области, либо он будет прочитать о нас отзывы, либо где-то посмотрит, потому что он будет знать, что здесь ему окажут помощь, здесь ему помогут.
3: Важный сигнал.
1: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
21: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
1: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
21: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
1: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран. Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об экспортной выручке от продукции агропромышленного комплекса.
0: Такая динамика наладилась очень позитивная. Также мы продаем и сухие молочные продукты. Как правило, это уже, значит, вне стран СНГ. Это и африканские страны, и Индонезия. Вот мы вот недавно посещали эту страну. Значит, в целом Центральная Азия. То есть продукты идут очень, очень хорошо, востребованы. Поэтому нам для того, чтобы еще больше зарабатывать, а как мы уже говорили, в прошлом году у нас был рекордное поступление валютной выручки от продажи нашей продукции. То есть нам надо больше производить, соответственно, и больше продавать. Более 10 миллиардов долларов мы заработали в прошлом году от экспортной выручки наших продуктов. То есть сегодня темпы поступления валютной выручки от продаж у нас более 125%. То есть это говорит о том, что к 11 миллиардам и больше мы должны подойти по итогам этого года.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
22: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
5: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных. Для министров не меньше.
22: Да ладно тебе. Перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Но красота же. Заказывай, не стесняйся.
5: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Белоруссии, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
12: Ой, все началось.
5: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
12: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
5: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
12: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин вместе, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
5: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
12: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
5: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
12: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
5: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
12: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей.
22: Ты серьезно?
11: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
22: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
11: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
22: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
11: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
22: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
11: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
22: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
11: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
22: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
11: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
22: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
19: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
22: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
19: Хорошо, хорошо, убедила.
11: Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
22: Окей. И?
11: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
22: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
11: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
22: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
11: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решает...

0: Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
1: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
0: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что у Беларуси есть все, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей.
4: Очень важное направление – это работа по поставкам пассажирской техники. У вас десятки работают нашей техники, в том числе пассажирской. Я имею в виду Минский автомобильный завод. Недавно построен новый завод для производства пассажирской техники. В этом направлении мы готовы с вами сотрудничать. Для людей очень важно еще одно направление. Это замена лифтов и производство новых лифтов для нового жилищного строительства. Особенно замена старых лифтов. Немало у вас домов, построенных в советский период. Там в основном лифты, которые производились в Могилеве. Мы немало производим этого добра. Если вас устраивает, посмотрите, познакомьтесь. Хотя вы знакомы, мы хоть немного, но поставляем там, к сожалению, единицы, по-моему. Если надо будет, посмотрите, мы готовы с вами в этом направлении работать. Архангельск, север. Не просто у вас там работать с сельским хозяйством, производить необходимое продовольствие. Если в какой-то степени мы вам будем полезны, пожалуйста. Самое лучшее, вкусное и качественное продовольствие, не потому что оно белорусское, это общепризнано, это в Беларуси.
2: Важный сигнал.
5: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости.
6: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
5: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи.
6: Я уверен, Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями.
5: Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья. В России поздравлением Александра Лукашенко оказались недовольны. Напомню, что прошлый раз российские военкоры обрушили на Александра Лукашенко целую волну негатива из-за следующих слов.
7: Я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо.
5: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
8: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса. А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
5: Белорусы в комментариях к таким словам не могли промолчать. Писали и о санкциях за то, что в феврале 22 года

0: российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию. И о том, что в начале СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату. Российский военкор Котенок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечания колхозным визгом с запахом навоза. Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что у Беларуси есть все, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей.
3: Очень важное направление – это работа по поставкам пассажирской техники. У вас десятки работают нашей техники, в том числе пассажирской. Я имею в виду Минский автомобильный завод. Недавно построен новый завод для производства пассажирской техники. В этом направлении мы готовы с вами сотрудничать. Для людей очень важно еще одно направление. Это замена лифтов и производство новых лифтов для нового жилищного строительства. Особенно замена старых лифтов. Немало у вас домов, построенных в советский период. Там в основном лифты, которые производились в Могилеве. Мы немало производим этого добра. Если вас устраивает, посмотрите, познакомьтесь. Хотя вы знакомы, мы хоть немного, но поставляем там, к сожалению, единицы, по-моему. Если надо будет, посмотрите, мы готовы с вами в этом направлении работать. Архангельск, север, не просто у вас там работать с сельским хозяйством, производить необходимое продовольствие. Если в какой-то степени мы вам будем полезны, пожалуйста. Самое лучшее, вкусное и качественное продовольствие, не потому что оно белорусское, это общепризнано. Это в Беларуси.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
4: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
0: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Беларуси начал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений двух стран на новый уровень.
4: Как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Беларусью, будет оказана вся необходимая поддержка.
0: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
5: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. «Талибан» официально считался террористической организацией, но в прошлом году Москва сняла запрет, а сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
0: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Славгородском районе выявили нарушения в вопросах трудоустройства несовершеннолетних. Так, в одной сельскохозяйственной организации района при начислении заработной платы участникам студенческого отряда проигнорировали требования законодательства о ее минимальном размере. Из этого молодые работники недополучили предусмотренную надбавку на общую сумму свыше 300 рублей. Прокурор вынес руководителю предприятия предписание, в котором потребовал произвести доплату 5 студотрядовцам. В другом случае был установлен факт невыплаты окончательного расчета при увольнении подростков, участников другого студотряда. Общая сумма составила более 1300 рублей. Прокурор вынес руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. Исполнение актов надзора находится на контроле. 3 человека погибли при пожаре в деревне Гольчичи под Слуцком. Сообщение о возгорании в частном секторе поступило в МЧС поздно вечером. Когда приехала первая машина, жилой дом горел открытым пламенем. При ликвидации ЧП спасатели обнаружили тела 3 погибших. Это были 61-летняя хозяйка дома, ее 66-летняя сестра и их 63-летний знакомый, сообщили в Следственном комитете. По предварительной информации, погибшие вели асоциальный образ жизни и ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей. Рассматривается несколько версий возникновения пожара. Основная – неосторожное обращение с огнем при курении. Назначены экспертизы. Лжемастер взял задаток и оставил жительницу Барановичей без денег и ремонта. В оперативно-дежурную службу ГОВД обратилась 43-летняя местная жительница с заявлением о хищении денег. Она планировала сделать в доме ремонт и на одной из торговых интернет-площадок нашла объявление о предоставлении услуг по реконструкции жилых помещений. Женщина встретилась с мастером. После обсуждения всех деталей и заключения договора оставила незнакомцу задаток в размере 13 тысяч рублей. Получив деньги, мужчина так и не приступил к работе и перестал выходить на связь. Сотрудники милиции установили личность мошенника. Им оказался 40-летний житель Минской области. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: заведующая кафедрой международной журналистики Белорусского государственного университета Татьяна Солодовникова о создании мультимедийного контента.
7: Вообще все модули очень хорошо продуманы, за что отдельная благодарность организаторам, поскольку все то, о чем мы говорим, очень нужно и важно. И поскольку название нашего модуля – это мультимедийный, создание мультимедийного контента, это то, что сегодня во главе угла вообще в журналистике. Соцсети, умение работать с соцсетями, умение делать залетающие видео. И вот в частности мы обсуждали вот вчера, закончили день на том, что такое вообще виральность, вирусность и как сделать свое видео вирусным. Ну, сегодня это очень важно. И вот в продолжение темы утро началось с того, что разбирали, как делать классное видео, аудио и как работать на радио. То есть для меня это тоже вот, очень близко, поскольку связано с рабочей моей профессиональной деятельностью и много полезной информации.
1: Важный сигнал.
0: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны «Бандероль». Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
8: Около 4 часов утра российская «Бандероль» вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петряковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель Су-30.
0: Этот инцидент произошел еще 22 августа. Позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петряковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Беларусью. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном? И чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
9: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты на самом деле. Создатель его пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок, то есть вышло на плато, что называется. То есть больше, чем вот то количество ракет, которые они производят сейчас, они физически, скорее всего, производить больше не могут. Ну еще можно на там несколько процентов увеличить производство, месячное, годовое. Но они не смогут делать это в разы или на порядке, просто потому, что физически это довольно тяжело. Да, это нужно соответствующее оборудование, очень квалифицированный персонал там и так далее. Если создать какой-то дешевый аналог, да, он будет неточный, да, он будет там кривой, косой, половина будет падать, как было с теми же УМПК, но у них там вообще не открывалось. Но тем не менее, свою задачу они выполнили и выполняют.
0: То есть смысл производства дрона «Бандероль» как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
10: Чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние страны. И Беларусь здесь находится буквально рядом с основными маршрутами ударов по Украине. Поэтому, если производство таких систем действительно будут масштабировать, то и подобных залетов на белорусскую территорию, скорее всего, станет больше. А вместе с ними и опасности, особенно для жителей приграничья.
0: Эксперты предупреждают, если Россия действительно делает ставку на массовое использование бандеролей, то случайные залеты на Гомельщину могут перестать быть исключением и станут новой реальностью не только приграничья. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о темпе роста валовой сельхозпродукции.
11: Хочу сказать, что вот за текущий период этого года, за 7 месяцев, темп роста валовой продукции сельского хозяйства сложился на уровне 113% к уровню прошлого года. То есть это значительный рост. Это вся продукция растениеводства, животноводства. В частности, по продукции растениеводства, по текущей деятельности, по текущей ситуации, мы уже на 132% зерна получили к уровню прошлого года, больше. Рапса 152%. Значит, молока произвели практически 5,5 миллионов тонн. За 7 месяцев это 102,9% к уровню прошлого года. Производство выращивания крупнорогатого скота, свиней и птицы составило более 1 миллиона тонн или 105,4% к уровню прошлого года. Также мы прибавляем в производстве яиц, значит, ну и другой нашей животноводческой продукции. То есть и в целом это, как я уже сказал, дает нам сегодня воловку 113% в совокупности к уровню прошлого года.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
13: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
12: Ага, на бумаге.
13: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
12: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
13: О, да. Система отреагировала моментально.
12: Чиновники просто спасают свои кресла.
13: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
12: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
13: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
12: Прямо в ту самую поликлинику?
13: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
12: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
13: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
12: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
13: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
12: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
13: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
12: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
13: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
12: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
13: Да, 100%.
12: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
13: Это огромная цифра.
12: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
13: И причина этого кадрового голода, она предельно проста. Это экономика.
12: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
13: Это в районе 400 евро, да?
12: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
13: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
12: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
13: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
12: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
13: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
12: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
13: Угу.
12: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
13: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
12: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
13: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
12: То есть его нужно постоянно доливать?
13: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
12: И сколько стоит починить это после квенча?
13: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
12: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
13: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
12: И как тогда их чинят сейчас?
13: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
12: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
13: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
12: Жесть.
13: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
12: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
13: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
12: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
13: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
12: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
13: Угу.
12: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
13: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
12: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
13: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
12: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
13: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
12: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
13: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
12: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
13: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
12: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
13: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
12: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
13: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
12: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
13: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
12: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
13: Кажется, им важнее контроль.
12: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
13: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время-мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
12: Каждую минуту?
13: А система предлагает подождать талона 30 дней.
12: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
13: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
12: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
13: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
12: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
13: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
12: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
13: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
12: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
13: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
12: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
13: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
12: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
13: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
12: Человек умирает от обширного инсульта, и в карточке пишут: сердечно-сосудистое заболевание. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
13: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
12: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
13: Боюсь, что ответа у системы нет.
12: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
14: Новости союзного государства. Бензиноапокалипсис – новая неделя. Владимир Путин назвал топливный кризис временным неудобством и сообщил о создании спецкомиссии. Президент признал проблемы с топливом, но заявил, что не считает дефицит бензина масштабной проблемой. По словам Владимира Путина, ситуацией занимается Кабинет министров в главе с премьером Михаилом Мишустиным.
15: Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле. Комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
14: Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке страны. По данным на 23 августа, 63 региона из 85 были вынуждены ввести ограничения на продажу бензина, а в 19 субъектах федерации наблюдались локальные перебои или рост цен. Люди ежедневно публикуют в соцсетях поиск топлива. Даже в Подмосковье бензином заправиться крайне несложно. Жители говорят, заправки превратились в фастфуды, где можно поесть, но не купить бензин.
16: У нас заправки превратились в фастфуды. Бензина нет, предлагают эти бутерброды, свежую еду, там по нулям.
17: Посмотрите, мои дорогие, наглядный пример. Бензин у нас на районе. Мужики стоят, а здесь уже бензин закончился. И когда он будет, непонятно. Непонятно.
18: Так, вот дальше, мои дорогие, «Газпром». Смотрите, тоже по нулям. Просто охренеть. Охренеть.
14: Там же, где заправиться еще можно, огромные очереди и космические цены. Вот, например, водитель снимает очередь на заправке сети ОРКК в подмосковном Одинцово и обращает внимание на цены.
19: Сейчас к заправке подъезжаем. 95-й, 117, 100-й, 160, 95-го обычного нет, дизель 97 и очередь.
14: Топливный кризис в России обострился после новой серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В первой половине августа атакам подверглись как минимум 9 предприятий отрасли с совокупной мощностью переработки 145 миллионов тонн в год. При этом не менее 4 заводов полностью остановились. Сейчас объемы переработки только на треть обеспечивают сезонную норму, говорит экономист Игорь Липсиц и предупреждает о последствиях.
20: Во-первых, будет расти цена бензина. Но смотрите, они же сейчас вот привезли бензин из Индии в Мурманск. Посчитали, прослезились, чтобы хоть как-то купить транспортировку, надо продавать его дороже 150 рублей за литр. Значит, тот, кто сможет заправлять машину по 150 рублей, значит, представляете, да? 60 литров по 150, ну, хорошая же цифра нарастает. 9 тысяч рублей за одну заправку бака. Много ли людей смогут такие цифры выдержать? Сомневаюсь. Поэтому, значит, кто богатый, тот будет ездить. А бедняки у вас машин слезут, поставят, и машины будут ржаветь во дворе, потому что заправить их будет невозможно. Ну, вот это как бы логика. Понятно, что все, что происходит, отражает выбытие мощностей НПЗ. Это выбытие находится не в руках правительства, это находится в руках военно-вооруженных сил Украины, которые убивают. Это все будет дальше и дальше. Восстанавливаться будет все хуже и хуже.
14: Если удары продолжатся, то бензиновый кризис в России останется надолго, считает эксперт. Отмечу, что в некоторых регионах России заправки вовсе закрылись. Людей выручает топливо, которое они успели залить впрок в канистры.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
6: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
3: благими намерениями выслана дорога в ад.
6: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
4: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
6: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
22: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
23: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
24: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
6: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Педагоги как рабы. 54-летнюю учительницу из Бреста заставили самостоятельно красить к 1 сентября 2 кабинета в школе. Молодой педагог Екатерина приступила к работе в одной из школ Минска 3 года назад. Прошлым летом девушка своими руками из личных средств сделала ремонт в своем учебном классе. Выбирала и закупала краску, грунтовала, красила, делала стильно и уютно для детей. Учитель рассказала, что перед началом нового учебного года захотела освежить стены. Но когда зашла в кабинет, цитирую, «просто ушел пол из-под ног».
25: «У меня просто
5: перекрасили кабинет.
6: Девушка загрузила видео «Было, стало» в личные соцсети и отметила, цитирую, «Весь мой труд испоганили. Все замазали, абы как краской, как в больничных туалетах. Я даже не знала, что там происходило. Меня никто не уведомил и не спросил, к сожалению». Педагог также отметил, что в их школе нет стандарта, как должны выглядеть учебные классы. То есть ранее сделанный ей ремонт ничего не нарушал. Параллельно в сети завирусилось видео от 54-летнего педагога из Бреста.
7: Во время отпуска руководство школы потребовало покрасить сразу два кабинета. То есть моя работа детей учить, отпуск заканчивается 25 августа, ну там, собственно, и выйдут. Предложила нанять для ремонта рабочих, а ответ от директора был еще короче. Мы проще найдем другого учителя.
6: Всего за два дня это видео набрало свыше 20 тысяч просмотров и более 2500 комментариев. Педагоги из разных регионов Беларуси делились своими историями, отмечая, что это устоявшаяся практика, когда решение хозяйственных проблем школы распределяют между коллективом под видом традиции и общего дела. Красим стены, моем окна, выносим строительный мусор и даже чиним парты и стулья, рассказывает Светлана из Гомеля.
8: А денежки эти в карман администрации спишутся. Якобы бригаду нанимали и тонну краски закупали. А еще мы сами покупаем бумагу для школьного принтера, заправляем краску, ремонтируем старые школьные компы. Нам на них работать надо. Покупаем шторы. Да много чего. Задрало уже все. Хочется плюнуть и уйти. Некуда. У нас же в школах по всей Беларуси так.
6: Уволим, найдем нового. Зато букеты, шоколадку в праздник учителям рьяно обсуждают. И руководство, и на уровне Министерства образования. Делится мнением педагог начальных классов Ирина из Гродно.
9: «Добрая практика, в кавычках, из социалистического строя. Начальство почему-то всегда пытается подчеркнуть именно бесплатный труд. А то, что за ним стояло, это они старательно игнорируют». А все уже, на дворе капитализм. За услуги и труд надо платить. Интересно, с какой формулировкой директор собирался уволить этого учителя? Отказалась работать бесплатно? У нас еще каждый год традиция. По весне со всех школ города учителя собираются и едут убирать территорию детского летнего лагеря. Явка строго обязательна, под приказ комитета. Чем это обосновано, даже ума не приложу.
6: Кто занимается ремонтом учебных классов в школах вашего города? И выделяют ли средства из госбюджета на эти цели? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о возросшем значении и роли Беларуси в современных реалиях.
10: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете. Знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте. Никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников, они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Профессия военного времени. Минобороны проводит учение «Военкор-2026». Зачем мирной стране военные корреспонденты? Постоянный режим или вечное учение? В Беларуси на этот год Минобороны запланировало около 950 военных учений, включая совместные маневры и отдельные этапы в сотрудничестве с Россией, тренировок сил ядерного обеспечения. Сейчас стартовало очередное мероприятие из плана «Военкор-2026». 24 представителя государственных СМИ на вертолете доставят в одно из соединений сил специальных операций для отработки практических навыков, рассказывает участник тактика специального учения, журналист из Столина Владимир Домощук.
0: Военкор 2026, кто не в курсе, это такое мероприятие Министерство обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим, конечно же, не хотелось бы потом в жизни воспользоваться. Но уметь в сегодняшнее время нужно многое. Показать, конечно, все не смогу, чем будем заниматься. Но кое-что будет разрешено.
6: На протяжении 5-7 дней корреспондентов госсми ожидает интенсивная программа, акцент которой сделан на отработке навыков работы в зоне вооруженного конфликта. Журналисты будут жить в палаточном лагере по армейскому распорядку дня. Среди основных предметов – огневая подготовка, рукопашный бой и самооборона, основы военной топографии и связи, медицинская и инженерная подготовка. Участников обучат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых, а также основным приемам и правилам выживания, в частности, добывать и готовить пищу в экстремальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, цитирую, «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем могут направить в зоны боевых действий российско-украинского конфликта, освещать события фронта. Тем более, что в Беларуси сейчас активно вербуют местное население в ряды российской армии.
5: В Беларуси запустили первый официальный вербовочный ресурс в национальной доменной зоне под названием «Защитник». Он ориентирован на рекрутинг граждан страны для участия в войне России против Украины. Украинская служба внешней разведки подтвердила, что запуск этой платформы полностью контролируется белорусскими спецслужбами, в частности, оперативно-аналитическим центром спецслужбы, который отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат», которое обещает белорусам единовременную выплату в 28 тысяч долларов и ежемесячное пособие в размере более 3000 долларов.
6: Российские вербовщики также обещают надбавки за расстрел позиций и местного населения, уничтожение украинской военной техники, а также бонусы за суточные в наступлении и километры продвижения, отмечает аналитик Потапчик. По имеющимся данным, по состоянию на этот год в состав российской армии было завербовано около 3000 белорусов. Известно как минимум о 450 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об экспортной выручке от продукции агропромышленного комплекса.
11: Такая динамика наладилась очень позитивная. Также мы продаем и сухие молочные продукты. Как правило, это уже, значит, вне стран СНГ. Это и африканские страны, и Индонезия. Вот мы вот недавно посещали эту страну. Значит, в целом Центральная Азия. То есть продукты идут очень, очень хорошо, востребованы. Поэтому нам для того, чтобы еще больше зарабатывать, а как мы уже говорили, в прошлом году у нас был рекордный рекордное поступление валютной выручки от продажи нашей продукции. То есть нам надо больше производить, соответственно, и больше продавать. Более 10 миллиардов долларов мы заработали в прошлом году от экспортной выручки наших продуктов. То есть сегодня темпы поступления валютной выручки от продаж у нас более 125%. То есть это говорит о том, что к 11 миллиардам и больше мы должны подойти по итогам этого года.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
13: В июле высокопоставленные военные Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия.

0: Это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
1: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас списали еще в тот день, когда мобилизовали. Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как почитали американские военные аналитики, 1 месяц. Я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем приданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, 10 раз. Все полегли.
0: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
2: Когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть на срочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией и за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно, что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
0: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочные срочную аренду жилья.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
5: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года беларусы сталкиваются с отказами в выдаче виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
4: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
5: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют.

0: А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
1: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
2: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу под видом мирной работы. Сторожем на логистических складах Wildberries и Озон мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
4: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
3: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
5: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
3: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
6: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация выйдет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение в общество о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
3: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или почти России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными.
2: Важный сигнал.
7: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны «Бандероль». Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
8: Около 4 часов утра российская «Бандероль» вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петряковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель Су-30.
7: Этот инцидент произошел еще 22 августа. Позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петряковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Белоруссией. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном? И чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
9: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты, на самом деле. Создатель на его пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок, то есть вышло на плато, что называется. То есть больше, чем вот то количество ракет, которые они производят сейчас, они физически, скорее всего, производить больше не могут. Ну, еще можно на там на несколько процентов увеличить производство, месячное, годовое. Но они не смогут делать это в разы или на порядки, просто потому, что физически это довольно тяжело. Да, это нужно соответствующее оборудование, очень квалифицированный персонал там, и так далее. Если создать какой-то дешевый аналог, да, он будет неточный, да, он будет там кривой, косой, половина будет падать, как было с теми же УМПК, но у них там вообще не открывалось. Но, тем не менее, свою задачу они выполнили и выполняют.
7: То есть смысл производства дрона «Бандероль» как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
10: Чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние страны. И Беларусь здесь находится буквально рядом с основными маршрутами ударов по Украине. Поэтому если производство таких систем действительно будут масштабировать, то и подобных залетов на белорусскую территорию, скорее всего, станет больше. А вместе с ними и опасности, особенно для жителей приграничья.
7: Эксперты предупреждают, если Россия действительно делает ставку на массовое использование бандеролей, то случайные залеты на Гомельщину могут перестать быть исключением и станут новой реальностью не только приграничья. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко об исторических традициях и современных реалиях в отношениях Беларуси и Архангельской области.
12: Я приветствую вас у нас в Беларуси, у вас у себя дома, считайте. И считать тут нечего, мы всегда так считаем. У нас большие, хорошие традиции. Мне говорят о том, что еще в годы Великой Отечественной войны многие архангельцы защищали Беларусь, да и мы в стороне не были, защищая великую страну. Вы знаете, что Беларусь в этой жестокой войне понесла колоссальные потери, и не только Беларусь. экономические, но и людские потери. Поэтому мы не теряем с вами эту тему в наших отношениях. И это будет очень важно, особенно сейчас, в силу определенных причин. Что касается нашего сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами торговли понизили планку значительно. Но все в наших силах. Мы же имели в 3 раза выше товарооборот, чем сейчас. Поэтому надо его восстанавливать. И соответствующие, Максим Владимирович, пути надо искать. И нам, в том числе, не ждать, что к нам кто-то приедет и предложит какие-то варианты. Но, тем не менее, я так понимаю, Александр Витальевич, вы в стороне не будете. Мы будем искать эти направления нашего сотрудничества. Если что-то надо с моей стороны, более серьезно, на уровне президента России и правительства, мы быстро это согласуем. Но надо найти взаимоприемлемые интересы, чтобы выйти хотя бы на тот уровень, который у нас когда-то был, если уже откровенно говорить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Дроны атаковали сразу 4 центра ОЗОН. Горят склады в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. 3-ю ночь подряд Украина атакует склады ОЗОН после Чапаевска, Самарской области и Оренбурга. В ночь на 24 августа удары пришлись по складам в Дагестане, Адыгее и Ставропольском крае.
13: Еще летит. Еще. Вон. Еще летит.
14: Вот еще один залетает на наш склад.
15: Озон склад горит. Крупнейший поселок тебе. Еще одна пожарка едет. Это что-то с чем-то просто. Что происходит? 4 утра, представьте себе.
3: Это кадры из поселка Тюбе в 25 километрах от Махачкалы. Там находится крупнейший логистический центр ОЗОН на Северном Кавказе площадью около 130 тысяч квадратных метров. Пресс-служба компании сообщила о том, что пострадали несколько человек. Их осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью нет. Точное количество пострадавших не уточняется. Склады в Адыгейске, Республике Адыгея и Невинномысске Ставропольского края эвакуированы. По данным ОЗОН, работники этих складов не пострадали. На логистических центрах возникли пожары, работа приостановлена.
16: Что это такое? Что это?
15: Тихо, тихо, тихо.
16: Что это? Рассказывайте. Это страшно.
13: Капец.
3: Теперь становится очевидным, что одним только Wildberries Украина не ограничится, и атаковать будут и другие логистические центры, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
17: Украина продолжает расширять зону поражения российской розничной торговли. Вот, собственно, это самое главное. Наряду с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, которые вызывают топливный кризис, значит, намечается кризис розничной торговли, который может, если удары будут продолжаться, а я думаю, что они будут продолжаться, может завершиться серьезным поражением этой отрасли российской экономики.
3: О том, что кризис подступил, говорят и сами продавцы-предприниматели Озона. Чтобы минимизировать убытки, они в панике распродают свой товар.
18: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на Озоне. Ну, чтобы практически, наверное, там, тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
3: Продавцы избавляются от товара потому, что понимают, в случае пожара селлеры Озона вряд ли получат компенсацию, говорит юрист Артур Маслаков.
19: В общем, всем уже становится ясно, что Озон не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали. И очень интересная история заключается в том, что за то, чтобы страховать товары, Озон очень охотно брал деньги. А когда сейчас дойдет дело до выплат, то очень многие, кто завез товары, скажем так, по оптимизированной схеме, вот тут начнутся проблемы. В общем, вам нужно будет показать все происхождение товара. И вот здесь я предвижу очень серьезную историю, когда товар по факту застрахован, но никто за него платить не будет, потому что документы пострадавшая страна собрать просто не сможет.
3: Кроме того, в Краснодаре после атаки беспилотников загорелся склад сети товаров для дома «Кучин Лэнд Хоум». Обломки беспилотника упали также на частный детский центр в Краснодаре. Погибли двое детей, еще 7 детей и 2 взрослых пострадали, сообщил губернатор Кондратьев.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко об исторических традициях и современных реалиях в отношениях Беларуси и Архангельской области.
12: Я приветствую вас у нас в Беларуси, у вас у себя дома, считайте. И считать тут нечего, мы всегда так считаем. У нас большие, хорошие традиции. Мне говорят о том, что еще годы Великой Отечественной войны многие архангельцы защищали Беларусь, да и мы в стороне не были, защищая великую страну. Вы знаете, что Беларусь в этой жестокой войне понесла колоссальные потери, и не только экономические, но и людские потери. Поэтому мы не теряем с вами эту тему в наших отношениях. И это будет очень важно, особенно сейчас, в силу определенных причин. Что касается нашего сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами торговли понизили планку значительно. Но все в наших силах. Мы же имели в 3 раза выше товарооборот, чем сейчас. Поэтому надо его восстанавливать. И соответствующее Максим Владимирович пути надо искать. И нам в том числе не ждать, что к нам кто-то приедет и предложит какие-то варианты. Но, тем не менее, я так понимаю, Александр Витальевич, и вы в стороне не будете. Мы будем искать эти направления нашего сотрудничества. Если что-то надо с моей стороны более серьезно на уровне президента России и правительства, мы быстро это согласуем. Но надо найти взаимоприемлемые интересы, чтобы выйти хотя бы на тот уровень, который у нас когда-то был, если уже откровенно говорить.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси как минимум 9 человек умерли после операции на сердце, во время которых им вводили препарат из партии, позже признанной нестерильной. В ампулах нашли бактерии, однако опасное лекарство успело попасть как минимум в 2 больницы. О последствиях жители страны узнали только через несколько месяцев. В этом выпуске понятная хронология событий. Как кардиорекс дошел до операционных, почему тревожный сигнал из Бреста не остановил его раньше, и что в этой истории уже доказано, а что еще должно установить расследование.
21: И вот, чтобы вообще понять, как система допустила подобное, нужно сначала спуститься на уровень физиологии,
20: да.
21: Что именно происходит в операционной, когда эта ампула вскрывается.
20: Начать стоит с самого препарата, потому что это, по сути, ключ ко всей истории.
21: Слушай, но это же это не какая-то поддерживающая терапия, так? И не витамины. Аденозин вводится в кровоток в самый критический момент.
20: Вот представь себе операцию на открытом сердце. Хирургу нужно пришить микроскопический сосуд.
21: Да-да.
0: Или, например, заменить клапан. И делать это на бьющемся сердце, которое перекачивает кровь под огромным давлением, ну, это практически невозможно.
21: Ага.
0: И вот здесь в дело идет аденозин. Он вводится напрямую, чтобы резко, но при этом контролируемо сбросить ритм.
21: Или вообще остановить его.
0: Вот именно. Остановить сердце на несколько драгоценных секунд. То есть хирург получает такое окно абсолютной тишины в грудной клетке, чтобы сделать свою ювелирную работу.
21: Точно. И тут нужно осознать весь масштаб уязвимости пациента вот в эти секунды. Ну смотри, грудная клетка вскрыта, работает аппарат искусственного кровообращения.
0: То есть кровь человека циркулирует по пластиковым магистралям вне его тела.
21: Да, вне тела. И сам по себе этот процесс запускает мощнейшую системную воспалительную реакцию. Иммунитет находится, скажем так, в состоянии абсолютного шока. Он пытается понять, почему тело буквально разобрано на части, и организм работает на пределе просто для того, чтобы поддерживать базовые функции.
0: Все естественные защитные барьеры просто отключены. Кожа разрезана, кровь идет через трубки аппарата.
21: И вот в эту идеальную бурю, прямо в центральный кровоток, минуя фильтры печени, минуя кожу и слизистые, вводится препарат.
0: Ага.
21: А теперь добавляем в это уравнение бактерии внутри ампулы, которая, ну, должна быть эталоном стерильности.
0: Да. И в этом растворе обнаружат клебсиеллу окситока и сирациум марцесценс. Для человека без медицинского образования это, конечно, просто латынь.
21: Звучит безобидно.
0: Да, но если посмотреть на характеристики этих бактерий, это микроорганизмы, которые вызывают тяжелейшие внутрибольничные инфекции.
21: Слушай, стоит разобрать ту же клебсиеллу. В норме она может спокойно жить в кишечнике человека и вообще не доставлять никаких проблем, потому что там она находится под контролем.
0: Да.
21: Но когда клебсиелла попадает напрямую в кровь, но это катастрофа. Это грамотрицательная бактерия. У нее есть капсула, которая защищает ее от иммунных клеток. И самое страшное, когда она погибает или когда ее пытаются убить мощными антибиотиками, она выделяет эндотоксины.
0: То есть, получается, даже убивая эту бактерию, организм все равно получает удар ядом.
21: Абсолютно. И именно так развивается септический шок.
0: Угу.
21: Эндотоксины заставляют кровеносные сосуды резко расширяться. Давление падает до каких-то критических значений. Кровь просто перестает поступать к почкам, легким, мозгу.
0: Начинается полиорганная недостаточность.
21: Да, реакция организма становится настолько хаотичной, что он начинает разрушать собственные ткани. И тут нужно понимать еще одну вещь касаемо физики этого инцидента. Ампула кардиурекса это запаянное стекло.
0: То есть бактерии не могли просто, ну, надуть из вентиляции в операционной?
21: Вот. Это фундаментальный момент. Бактерии оказались внутри закрытой герметичной системы.
0: Ага.
21: Защита была пробита еще на этапе производства. Врач берет ампулу, отламывает носик, набирает раствор в шприц.
0: И на этом этапе он абсолютно уверен, что внутри стерильная жидкость.
21: Конечно.
0: И вот с этой слепой уверенностью, собственно, начинается первая часть трагедии. Брестская областная клиническая больница.
21: Угу.
0: События там развиваются с начала января до начала марта. За эти два месяца препарат получают 13 пациентов. Это сложнейшая операция. Протезирование аорты, замена клапанов, шунтирование.
21: Да.
0: Из 13 человек в возрасте от 50 до 65 лет умирают 8. У 7 в анализах находят бактерии.
21: Подожди, стоп. Тут я немного выступлю адвокатом дьявола. Речь идет про кардиохирургию. Это же не удаление аппендикса?
0: Разумеется.
21: И после многочасовых операций на открытом сердце процент гнойно-септических осложнений, ну, он есть всегда и везде в любой клинике мира.
0: Да, это известный факт.
21: Инфекция может прийти из кожи самого пациента из-за длительного стояния катетеров, с трубок аппарата ИВЛ. Почему нужно сразу связывать эти смерти с одной конкретной серией препарата?
0: Скепсис абсолютно оправдан. И действительно, у этих пациентов в Бресте в посевах находили разную флору. Фигурирует, например, ацинетобактер. Кажется, что это просто букет больничных инфекций.
21: Ну да, который всегда есть в реанимации.
0: Да. Но если посмотреть на специфику, у 5 пациентов развился стерномедиастенит.
21: Ого. Вот это полностью меняет картину.
0: Да, стерномедиастенит – это не просто какой-то покрасневший шов. Это гнойное воспаление средостения. По сути, инфекция начинает расплавлять грудину и глубокие ткани вокруг сердца.
21: Ужас.
0: Это требует повторных, невероятно мучительных вскрытий грудной клетки, чтобы вымывать гной. И главное, у некоторых из этих пациентов в крови высеяли именно клебсиеллу окситока. Ту самую бактерию, которая позже будет найдена в запаянных ампулах.
21: То есть, получается, перед глазами брестских врачей разворачивается классический эпидемический кластер. В одной операционной, у одной бригады за очень короткий промежуток времени идет целая серия нетипичных разрушительных осложнений.
0: Ага.
21: Это же сигнал. От такого сирены должны были реветь на весь регион.
0: Но сирены молчали. Брестская больница не отправила уведомления об обнаружении бактерий в крови пациентов ни в городской, ни в областной центр гигиены.
21: Просто тишина.
0: 2 месяца инфекции и смертей, и абсолютная тишина в официальных отчетах.
21: Слушай, стоит разобрать анатомию этого молчания. Когда медицинская административная машина настроила не на поиск причин, а на поиск виноватых, ну, логично, что включается базовый инстинкт самосохранения.
0: Да, это системная проблема.
21: Что значит для больницы официально заявить о вспышке внутрибольничной инфекции? Это мгновенная остановка работы отделения.
0: Проверки?
21: Это комиссия из министерства, да. Проверки каждой поверхности, смывы с рук хирургов, возможные увольнения и лишение премий всего состава.
0: И гораздо безопаснее для карьеры просто списать ухудшение на исходную тяжесть пациента?
21: Конечно. Пациенту 65 лет, у него тяжелая сердечная недостаточность, многочасовая операция. Очень легко убедить себя, ну и проверяющих, что организм просто не справился.
0: Угу.
21: Система заставляет врачей прятать плохие новости, чтобы просто выжить аппаратно. Но проблема в том, что цена этого бумажного благополучия, она измеряется временем.
0: Именно. Пока в Бристе скрывали кластер, зараженная партия продолжала разъезжаться по складам в стране. И она доезжает до Минска.
21: Ага.
0: В феврале 1000 упаковок поступает в столичный РНПЦ «Кардиология». И здесь скорость событий резко меняется.
21: Так.
0: С 17 февраля по 3 марта в Минске оперируют 9 человек. Итог – у всех 9 развивается тяжелейший сепсис.
21: 9 из 9. Слушай, ну это уже не просто статистика, это какая-то математическая аномалия.
0: Абсолютно.
21: Такое уже невозможно скрыть.
0: Врачам удается невероятное. 8 они вытаскивают с того света. И вот тут система, которая спала 2 месяца в Бресте, внезапно просыпается.
21: Ну, потому что в Минске совпали факторы, которые пробили эту броню отрицания. Во-первых, плотность событий.
0: Да.
21: 9 сепсисов подряд буквально за пару недель. Во-вторых, и это самое главное, лаборатория находит у всех 9 пациентов абсолютно идентичную флору.
0: Те самые бактерии.
21: Да, те самые клебсиелла, окситока и серация марцесценс.
0: И это уже никак не спишешь на случайность или там плохой иммунитет.
21: Математически невозможно, чтобы 9 разных людей с разной микрофлорой, которых оперировали в разные дни, вдруг одновременно выдали чистую культуру одной и той же редкой бактерии.
0: Угу.
21: Это 100% маркер общего внешнего источника. Это как найти, не знаю, один и тот же отпечаток пальца на 9 разных дверях.
0: И скорость реакции в Минске, она действительно поражает на фоне брестской тишины. Давай взглянем на таймлайн.
21: Давай.
0: 4 марта. РНПЦ пишет официальное письмо о подозрениях. На следующий день... 5 марта применение партии останавливают по всей стране.
21: Сразу же.
0: 9 марта лаборатория выдает протокол. Нестерильность доказана. То есть в ампулах буквально плавают бактерии. А 13 марта выходит приказ об изъятии партии с кодом WADG-2501A.
21: 9 дней. 9 дней на то, чтобы остановить катастрофу национального масштаба, если кто-то не боится нажать на красную кнопку.
0: Да. Против 2 месяцев слепой зоны в регионе, где предпочли просто закрыть глаза.
21: То есть механизмы экстренного контроля существуют, они работают, но они мертвы без личной смелости врачей на местах.
0: Кажется, что 13 марта можно было бы выдохнуть. Партия отозвана, опасность миновала. Но если посмотреть на цифры государственных закупок, открывается настоящая бездна неизвестности.
21: Угу. Что там с цифрами?
0: По контракту белорусская компания-поставщик закупила у индийского производителя 5943 упаковки этого препарата.
21: Почти 6000 упаковок.
0: И в документах фигурирует, что эти упаковки разъехались по 24 различным медицинским учреждениям по всей стране.
21: Ничего себе.
0: То есть Брест и Минск – это только две точки на карте.
21: Слушай, стоит осознать этот масштаб. Известно о 22 пациентах суммарно. Но куда ушли остальные 1000 ампул?
0: Вот именно.
21: Какая часть из этой огромной закупки принадлежала к конкретной зараженной серии? Это ведь не одна коробка. Это палеты, которые распределялись по разным городам, ложились на полки десятков отделений реанимации.
0: И ответов на эти вопросы в публичном поле просто нет. Никто не знает, скольким людям в этих 24 больницах успели ввести зараженный раствор до 5 марта.
21: А это порождает еще более глубокий и страшный системный вопрос.
0: Какой?
21: Как вообще инъекционный препарат для внутривенного введения, внутри которого плавает смертельная инфекция, прошел входной контроль качества при пересечении границы?
0: Это хороший вопрос. Документы о том, как именно проводился контроль конкретно этой партии при ввозе, скрыты от общественности. Неизвестно, сеяли ли этот раствор в лаборатории до того, как отправить в белорусские больницы.
21: Но в этом же вся суть фармацевтического барьера. Стерильность ампулы невозможно определить визуально. Если внутри жидкость стала мутной или выпал осадок, ну, это уже стадия болота.
0: Логично.
21: Но зараженный бактериями раствор аденозина на начальном этапе остается кристально прозрачным.
0: Угу.
21: Упаковка целая, маркировка идеальная, само стекло не повреждено.
0: Значит, без сложного, долгого лабораторного посева каждой партии узнать правду невозможно.
21: И если препарат оказался в больницах, значит, базовый контрольный фильтр государства просто пропустил этот дефект. Инфекция прошла сквозь систему контроля качества на границе, как нож сквозь масло.
0: Да.
21: Никто не проверил, или проверили так, что ничего не нашли.
0: И это приводит к удивительному международному парадоксу. Смотри, в марте лаборатория в Минске документально доказывает нестерильность. Только в мае Всемирная организация здравоохранения выпускает глобальное предупреждение по этой серии индийского препарата.
21: Так.
0: В конце мая Литва превентивно блокирует его на своей территории. И лишь в июле сама Индия признает, что партия не соответствует стандартам.
21: То есть белорусская система здравоохранения выявила критическую угрозу раньше международных регуляторов. Раньше ВОЗ.
0: Да?
21: По сути, Минск стал нулевой точкой обнаружения проблемы мирового уровня.
0: И это могло бы стать историей о спасенных жизнях благодаря бдительности врачей и лаборантов. Если бы не одно страшное обстоятельство.
21: Какое?
0: Да. Чиновники и Минздрав узнали первыми. ВОЗ узнала весной. А вот обычные пациенты в стране узнали об этом только в августе.
21: 5 месяцев.
0: 5 месяцев абсолютной информационной тишины. Решение об изъятии партии тихо висело на сайте профильного ведомства в виде сухого, безликого канцелярского документа с номерами серий.
21: И все?
0: Да. Никто не вышел к прессе. Никто не объяснил, что за этим сухим текстом стоят тяжелые инфекции и смерти в кардиохирургиях.
21: Знаешь, логика этого молчания предельно бюрократична. Изъять картонные коробки со складов – это рутина.
0: Бумажная работа.
21: Да. Отправили приказ, пересчитали ампулы, составили акт утилизации, поставили подписи. Инцидент закрыт на уровне бумаг. А вот объяснить людям, что произошло, это требует смелости совершенно иного порядка.
0: Просто представь себе состояние людей, которые чудом выжили после этих операций в январе или феврале.
21: Это ужасно. Они сидели дома весной и летом, у них не заживали швы.
0: Ага.
21: Они проходили через круги ада, глотая мощнейшие антибиотики, восстанавливаясь после повторных операций по чистке грудиной от гноя. Они ломали голову, что вообще пошло не так.
0: Да, искали причину в себе.
21: Думали, что организм не принял клапан, что они сами виноваты, что плохой иммунитет.
0: А ответ все это время лежал в кабинетах. Причина их страданий была в той самой прозрачной ампуле, которую государство уже давно тихо списало по акту, решив не тревожить общество плохими новостями.
21: Забота о репутации системы снова оказалась важнее права человека на информацию о собственном здоровье.
0: История кардиурекса не дает оснований утверждать, что зараженный препарат стал причиной каждой из 9 смертей. Таких выводов официальное расследование пока не представило. Но главный факт уже подтвержден. Нестерильное лекарство ввели пациентам, после чего у многих возникли тяжелые инфекции. А предупреждение между больницами вовремя не сработало. Партию изъяли, однако государственные учреждения до сих пор не объяснили, сколько ампул успели использовать, всех ли пострадавших нашли и сообщили ли семьям о возможной связи. Получается, коробки со складов убрали, а ответственность за случившееся осталась между поставщиком, больницами и контролирующими органами. И самую высокую цену снова заплатили пациенты.
21: И вот о чем стоит подумать напоследок. Когда пациент ложится на операционный стол, он не выбирает марку препаратов. Он добровольно отдает свое право выбора больнице, потому что верит, что все риски, которые можно было исключить, уже исключены. Доверие – это часть лечения. Но когда система 5 месяцев прячет от людей правду, возникает вопрос, а может ли вообще хоть кто-то быть уверен, что следующая тихая бумага на сайте ведомства не касается лично его?
0: Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
4: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
1: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Белоруссии начал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений двух стран на новый уровень.
4: Как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Белоруссией, будет оказана вся необходимая поддержка.
1: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
22: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. Талибан официально считался террористической организацией, но в прошлом году Москва сняла запрет, а сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
1: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Белорусская сжечь. Россия снова развернула продукцию из Беларуси. На этот раз это тонны голубики и сала.
23: В Брянской области остановили груз голубики, который следовал из Брестской области в Ленинградскую. По документам в машине находилось 8 тонн ягод, однако фактический вес оказался около 11 тонн. Более чем на 10% больше указанного в фитосанитарном сертификате.
1: При этом никаких вредных карантинных организмов в голубике не нашли, но из-за расхождения в документах всю партию развернули обратно в Беларусь. И почти одновременно еще один белорусский груз задержали уже в Смоленской области.
23: Два грузовых автомобиля перевозили около 40 тонн свиного шпика. Ветеринарные сертификаты и другие сопроводительные документы, которые предъявили водители, были в ненадлежащем виде.
7: В итоге грузовики отправили на специальную стоянку, а сам шпик – на экспертизу. На этом фоне особенно иронично выглядит другое видео, которое сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пока Россельхознадзор разворачивает белорусские продукты на границе, обычные россияне сами едут за ними в Минск и везут домой сало буквально чемоданами.
5: Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное, оно тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. Четыре штуки, две глазированных и два с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что меня не растаяло масло. Вот такая вот колбаска дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких... Ну, это типа пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. Два куска сыра, это с пожитником и вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим, это шоколадная колбаса.
7: Колбасы, сыр, десерты – по несколько видов от разных производителей. Кажется, что москвичка скупила все супермаркеты Минска.
5: Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%, оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России, и, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки, новинки, которых я еще не пробовала, я тоже не могла пройти мимо. Потом... Мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
7: Белорусы в комментариях пишут, что гордятся качеством своих продуктов и считают особенно несправедливым, что пока российские покупатели охотятся за белорусскими сырами, колбасами и маслом, надзорные ведомства разворачивают тонны продуктов на границе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Маленький воин из будущего. В Волгодонске похоронили 18-летнего Никиту Василейко, лидера местного патриотического клуба, который пошел на СВО после школьного выпускного. В одной из газет Ростовской области появился некролог бойца СВО из Волгодонска Никиты Василейко. Парню было всего 18 лет. На службу он пошел сразу после выпускного из гимназии. При каких условиях он подписал контракт, неизвестно. Некоторые его знакомые говорят, что это результат работы местного клуба патриотического воспитания. Другие уверены, парню обещали золотые горы и службу в тылу.
8: «Маленький воин». Так называют его те, кто знал Никиту лично. Он отправился защищать родину, не дожидаясь повестки, по зову сердца. По словам близких, трагедия произошла на передовой. Дрон влетел в сгруппировавшегося парня. Никита погиб мгновенно.
6: Родители молодых парней не на шутку встревожены. По их словам, почти во все школы стали приходить военные вместе с работниками военкомата. Они рассказывают детям истории о героях, уважении, о достойном денежном обеспечении на всю жизнь. Однако в реальности ветераны, вернувшиеся со СВО, мало кому нужны. Они вынуждены выбивать себе каждую копейку, годами ждать протезов и самостоятельно справляться с ПТСР. На прошлой неделе в Волгодонске у ветерана случился приступ из-за громкой музыки во время концерта в местном клубе. Еще один ветеран, Евгений Маковис из Калининграда, вернулся домой после боевых действий без ног. На СВО солдат потерял своего друга.
9: Поехал, короче, подписал контракт. Молодой, 20 лет чего был. Первые два месяца, типа, смотрите, я там стреляю, у меня такие, ну, снаряды, мы там кайфуем, там территорию захватили, там мы шашлычки тут жарим. И все, выясняется то, что ихнюю взяли, бригаду эту всю, их расстреляли.
6: Еще один знакомый Евгения, который ушел служить вместе с ним за компанию, пропал без вести 3 года назад. Его тело так не нашли.
9: Трупов, каждый день трупы, каждый день смерти, а все от чего? От развязки войны.
6: В последнее время большая часть погибших на СВО – молодые парни до 25 лет, рассказывают военные медики. Военкоры также об этом пишут и отмечают, что главной причиной такой ситуации стало отсутствие боевого опыта и необходимой подготовки студентов, подписавших контракт на СВО.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
11: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о востребованности белорусских товаров по всему миру.
10: Интерес к белорусской продукции практически во всем мире очень значимый. Вот наши командировки, которые осуществляются и за главой государства, и отдельно, когда мы посещаем нашим ведомством, значит, это абсолютно видно, очевидно, что вот именно качество нашей продукции уже доказывать не надо где-то за рубежом, насколько оно высоко. В этом году мы подвергались серьезной критике в прошлом году со стороны главы государства по снижениям запасов сливочного масла. Вот, хочу доложить, что буквально вот мы идем со снижением уже с начала года. У нас на начало года значительные были остатки сливочного масла. Мы порядка 10 тысяч тонн масла снизили вот на 1 июля. Сейчас мы за июль месяц и текущее время августа, мы сейчас масло продаем больше, чем производим. То есть мы значительно снижаем остатки на наших складах. Вот буквально приведу пример. За 2 недели текущего месяца мы на 2000 тонн снизили остатки масла на наших складах. То есть самое мы его продаем. Это при том, что производство молока не меньше уровня прошлого года, как я уже сказал, а практически на 3% больше. Поэтому, соответственно, мы и больше масла производим к уровню прошлого года и, соответственно, больше продаем.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
15: Благими намерениями выслана дорога в ад.
14: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
16: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
14: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусы задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
24: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
3: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
13: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
14: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Губернатор Архангельской области Александр Цибульский рассказал о деталях беседы с президентом Беларуси.
17: Президенты заряжают на большее сотрудничество, на поиски новых форматов взаимодействия. Понятно, что в силу тех ограничений, которые незаконно были введены против наших стран несколько лет назад, сегодня мы находимся на этапе такой серьезной перестройки наших экономик, рынков сбыта, ну и в том числе и производственных. Поэтому я думаю, что у нас, вот что касается сегодняшней встречи, мы в первую больше всего говорили о возможной промышленной кооперации, о совместном создании и техники лесозаготовительной. И это очень важно для того, чтобы нам не попасть под такую уж очень сильную зависимость от наших китайских партнеров. Думаю, что перспективы очень большие. Ну и плюс увеличение товарооборота – это поставка той продукции, которая есть в Архангельской области и в Республике Беларусь, взаимно дополняя рынки друг друга.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
14: Жительница Славгородского района Могилевской области завладела деньгами пенсионерки. Уголовное дело в отношении 26-летней жительницы района направлено в суд. Ей инкриминировано хищение путем модификации компьютерной техники. В материалах дела говорится, что обвиняемая в июле этого года находилась на лечении в одном из отделений районной больницы. Здесь она познакомилась с престарелой соседкой по палате и втерлась к ней в доверие. Она пообещала ей помочь с покупками продуктов, а та дала ей свою банковскую карту. Девушка ввела данные чужой карты в приложение и получила доступ к чужим деньгам. Потом уже без ведома пенсионерки жительница района переводила себе на счет чужие сбережения. Пропажу денег потерпевшая обнаружила, когда возвратилась домой. Об этом она рассказала родственникам, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. В прокуратуру Брагинского района Гомельской области обратились родители ребят, которые во время летних каникул работали на объектах АПК. Однако, по их словам, после увольнения подросткам не заплатили зарплату в установленные сроки. Работники прокуратуры проверили информацию и выявили существенное нарушение и недостатки. Так, в июле 9 ребят 14-17 лет, учащиеся школ горпоселка, трудились в составе студотряда. Они 2 недели работали подсобными рабочими по срочному трудовому договору. По истечении его срока действия уволились. Однако даже спустя неделю окончательный расчет с ними так и не был произведен. Прокуратура вынесла руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. С ребятами произведен окончательный расчет. Всего им выплатили более 3000 рублей. В Беларуси сильный ветер за сутки повалил 500 деревьев. Есть пострадавшие. Больше всего падений деревьев МЧС зафиксировало в Минской – 233, Гродненской – 134 и Витебской – 59 областях. Получили травмы 2 детей. Около несвежей из-за упавшего дерева пострадал 12-летний мальчик. Его госпитализировали. А у деревни Марковщина под Минском получил травму 10-летний мальчик. Его отпустили из больницы после оказания медпомощи. Кровли 9 зданий были повреждены на Гродинщине и на Минщине. Ветер нанес урон 3 крышам. Упавшими деревьями повреждены 15 легковушек. В Брестской 2, Гродненской 3, Витебской 4, Минской 4 областях и Минске 2. Из-за непогоды фиксировалось периодическое нарушение электроснабжения. Ночью без света оставались 179 населенных пунктов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках.

0: около 950 военных учений, включая совместные маневры и отдельные этапы в сотрудничестве с Россией, тренировок сил ядерного обеспечения. Сейчас стартовало очередное мероприятие из плана «Военкор-2026». 24 представителя государственных СМИ на вертолете доставят в одно из соединений сил специальных операций для отработки практических навыков, рассказывает участник тактика специального учения, журналист из Столина Владимир Домощук.
1: Военкор 2026, кто не в курсе, это такое мероприятие Министерство обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим, конечно же, не хотелось бы потом в жизни воспользоваться. Но уметь в сегодняшнее время нужно многое. Показать, конечно, все не смогу, чем будем заниматься, но кое-что будет разрешено.
0: На протяжении 5-7 дней корреспондентов госсми ожидает интенсивная программа, акцент которой сделан на отработке навыков работы в зоне вооруженного конфликта. Журналисты будут жить в палаточном лагере по армейскому распорядку дня. Среди основных предметов – огневая подготовка, рукопашный бой и самооборона, основы военной топографии и связи, медицинская и инженерная подготовка. Участников обучат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых, а также основным приемам и правилам выживания, в частности, добывать и готовить пищу в экстремальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, цитирую, «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем могут направить в зоны боевых действий российско-украинского конфликта, освещать события фронта. Тем более, что в Беларуси сейчас активно вербуют местное население в ряды российской армии.
2: В Беларуси запустили первый официальный вербовочный ресурс в национальной доменной зоне под названием «Защитник». Он ориентирован на рекрутинг граждан страны для участия в войне России против Украины. Украинская служба внешней разведки подтвердила, что запуск этой платформы полностью контролируется белорусскими спецслужбами, в частности, оперативно-аналитическим центром спецслужбы, который отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат», которое обещает белорусам единовременную выплату в 28 тысяч долларов и ежемесячное пособие в размере более 3000 долларов.
0: Российские вербовщики также обещают надбавки за расстрел позиций и местного населения, уничтожение украинской военной техники, а также бонусы за суточные в наступлении и километры продвижения, отмечает аналитик Потапчик. По имеющимся данным, по состоянию на этот год в состав российской армии было завербовано около 3000 белорусов. Известно как минимум о 450 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства.
5: Безопасных мест уже не осталось. Очевидцы сообщили о налете дронов на космодром Плесецк в Архангельской области. Это первая атака за всю историю СВО.
6: Он пролетел просто рядом с домом.
5: От границы с Украиной до Архангельской области почти 2000 километров. Туда дроны ВСУ еще не долетали. Однако минувшей ночью в районе Каргополя очевидцы зафиксировали пролет 4 БПЛА, которые двигались на север. Позже стало известно, что под удар попал

0: Космодром Плесецк – единственный действующий военный космодром России.
1: Над нами где-то.
0: Космодром Плесецк очень важен для специальной военной операции. Именно на нем неоднократно проводились испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, как пишут местные журналисты, оттуда в этом году несколько раз запускали «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитральной группировки «Рассвет», которую в Минобороне называют аналогом американской системы «Старлинг».
2: Сюда, что ли, летишь? Беспилотник, беспилотник.
0: Во время атаки беспилотников на Архангельскую область губернатор Цибульский предупредил жителей об отключении интернета и призвал людей найти укрытие. Местные жители в панике не знали, что делать. До этого у них подобных инцидентов никогда не было. Люди видели СВО только по телевизору. И при реальной угрозе даже не знали, где искать укрытие, еще и с отключенным интернетом. Неспокойно было и в Самарской области. Там под удар попали сразу два важных объекта. Один из них – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру Роснефти. Это предприятие – одно из самых крупных в Поволжье. Его проектная мощность – почти 9 миллионов тонн нефти в год.
1: Завод. Все, я честно. Я проснулся, блядь.
0: Также беспилотники ударили по складу «Озон» в Чапаевске, к Самарской области. В пресс-службе компании заявили, что в результате атаки на складе начался пожар. Работа объекта была остановлена на неопределенный срок. Комплекс в Чапаевске – это крупнейший логистический хаб Поволжья. Его общая площадь – 135 тысяч квадратных метров. Это была первая атака на склады «Озон». До этого беспилотники атаковали только объекты «Wildberries».
3: Ну все, утро вновь недоброе. Дорогие друзья, сегодня атакован склад «Озона». Все говорили, «Озон не тронут, «Озон не тронут». Вот, «Озон» первый склад пошел. Дотла горит просто, чтобы понимать. А ВБ уже нечего гореть. Я всем говорил, после ВБ возьмутся за «Озон». Вот я как чувствовал, вот предпринимательская чуйка, видишь, вот. И что теперь скажете? Вот кто говорили, «Озон не тронут, не тронут». И что скажете?
0: Еще один крупный логистический объект попал под удар БПЛА 22 августа. В городе Ейске Краснодарского края дроны атаковали местный порт. По предварительной информации, один из дронов мог поразить корабль, находившийся в районе объекта. Ейский морской порт – важный грузовой объект России на Азовском море. Через него проходит зерно и другая сельскохозяйственная продукция, а также уголь, металл, удобрения и другие промышленные грузы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о возросшем значении и роли Беларуси в современных реалиях.
6: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете. Знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте. Никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников, они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
4: Важный сигнал.
7: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости.
8: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
7: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи.
8: Я уверен, Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями.
7: Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья. В России поздравлением Александра Лукашенко оказались недовольны. Напомню, что прошлый раз российские военкоры обрушили на Александра Лукашенко целую волну негатива из-за следующих слов.
9: Я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо.
7: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
10: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса. А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
7: Белорусы в комментариях к таким словам не могли промолчать. Писали и о санкциях за то, что в феврале 22 года российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию. И о том, что в начале СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату. Российский военкор Котенок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечания «колхозным визгом с запахом навоза». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о возросшем значении и роли Беларуси в современных реалиях.
6: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете. Знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте. Никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников, они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Безопасных мест уже не осталось. Очевидцы сообщили о налете дронов на космодром Плесецк в Архангельской области. Это первая атака за всю историю СВО.
11: Он пролетел просто рядом с домом.
0: От границы с Украиной до Архангельской области почти 2000 километров. Туда дроны ВСУ еще не долетали. Однако минувшей ночью в районе Каргополя очевидцы зафиксировали пролет 4 БПЛА, которые двигались на север. Позже стало известно, что под удар попал космодром Плесецк, единственный действующий военный космодром России.
12: Над нами где-то.
0: Космодром Плесецк очень важен для специальной военной операции. Именно на нем неоднократно проводились испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, как пишут местные журналисты, оттуда в этом году несколько раз запускали «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитальной группировки «Рассвет», которую в Минобороне называют аналогом американской системы «Старлинг».
2: Беспилотник.
0: Во время атаки беспилотников на Архангельскую область губернатор Цибульский предупредил жителей об отключении интернета и призвал людей найти укрытие. Местные жители в панике не знали, что делать. До этого у них подобных инцидентов никогда не было. Люди видели СВО только по телевизору. И при реальной угрозе даже не знали, где искать укрытие, еще и с отключенным интернетом. Неспокойно было и в Самарской области. Там под удар попали сразу два важных объекта. Один из них – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру Роснефти. Это предприятие – одно из самых крупных в Поволжье. Его проектная мощность – почти 9 миллионов тонн нефти в год.
1: Завод.
0: Также беспилотники ударили по складу «Озон» в Чапаевске, к Самарской области. В пресс-службе компании заявили, что в результате атаки на складе начался пожар. Работа объекта была остановлена на неопределенный срок. Комплекс в Чапаевске – это крупнейший логистический хаб Поволжья. Его общая площадь – 135 тысяч квадратных метров. Это была первая атака на склады «Озон». До этого беспилотники атаковали только объекты «Вайлдберри».
3: Ну все, утро вновь недоброе. Дорогие друзья, сегодня атакован склад «Озона». Все говорили, «Озон не тронут». Вот, «Озон» первый склад пошел. Дотла горит, просто, чтобы понимать. А ВБ уже нечего гореть. Я всем говорил, после ВБ возьмутся за «Озон». Вот я как чувствовал, вот предпринимательская чуйка, видишь, вот. И что теперь скажете? Вот кто говорили, «Озон не тронут». И что скажете?
0: Еще один крупный логистический объект попал под удар БПЛА 22 августа. В городе Ейске Краснодарского края дроны атаковали местный порт. По предварительной информации, один из дронов мог поразить корабль, находившийся в районе объекта. Ейский морской порт – важный грузовой объект России на Азовском море. Через него проходит зерно и другая сельскохозяйственная продукция, а также уголь, металл, удобрения и другие промышленные грузы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
13: Учим пакистанский вместе.
12: как называются дни недели на языке урду. Поехали. Понедельник.
13: Пир.
12: Вторник.
13: Мангаль.
12: Среда.
13: Будх.
12: Четверг.
13: Джумерат.
12: Пятница.
13: Джума.
12: Суббота.
13: Хафта.
12: Воскресенье.
13: Итвар.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси на миллион школьников осталось всего 6 частных школ, а частных детских садов на всю страну только 2. Формально родителям разрешено выбирать образование для ребенка, но реальная альтернатива государственной системе почти не существует. После введения лицензирования десятки учреждений закрылись, а многие дети посреди учебного года были вынуждены перейти в другие школы. В этом выпуске разберемся, как требования безопасности превратились в инструмент тотального контроля, кому это выгодно и чем за исчезновение выбора расплачиваются белорусские семьи.
16: 6 школ. Вот, если честно, когда вдумываешься в эти цифры, ну, это же даже не сектор экономики.
15: Да, это просто, ну, ничто.
16: В масштабах страны это какая-то абсолютная математическая погрешность. 6 школ на миллион учеников.
15: Причем, знаешь, эта погрешность, она ведь еще и жестко локализована. То есть все эти 6 школ и 2 несчастных сада, они находятся исключительно в Минске.
16: Угу.
15: Или, ну, в Минском районе.
16: То есть получается, что для семьи, скажем, из Гомеля, Бреста, там, Витебска, частного образования просто не существует в природе.
15: Если ты живешь не в столице, твой единственный возможный маршрут – это обычная государственная школа по месту прописки.
16: Может быть, до этих вот радикальных зачисток частный сектор как-то агрессивно разрастался.
15: Ну, как сказать?
16: Ну, может, частники бесконтрольно захватывали рынок, переманивали лучших учителей, и, но стали какой-то реальной угрозой для государственной монополии на образование.
15: Звучит как вполне логичное объяснение, да. Но статистика говорит вообще об обратном. Вот давай просто посмотрим на цифры до осени 22 года.
16: Угу.
15: До момента, когда начался этот обвал. К тому учебному году в стране готовились открыться, ну, около 35 частных школ.
16: 35? На всю страну?
15: Да, на всю страну.
16: На фоне 2500 государственных.
15: Вот именно. И в этих 35 школах, ну, в основном минских, конечно, учились примерно 3000 детей. Чтобы просто понимать масштаб, это меньше 1% от всех школьников в стране.
16: Меньше 1%. Выходит, это вообще, ну, никак не было угрозы системе.
15: Никакой угрозы. Это была крошечная, точечная альтернатива для очень узкого круга семей. Для тех, кто искал другие форматы обучения, другой подход к детям.
16: Да, это странно. Ну, значит, должен был произойти какой-то взрыв.
15: Да, и этим триггером стал инцидент осенью 22 года. Это произошло в Минской частной школе. Она называлась Smart School.
16: Ага, помню эту историю.
15: Да, на перемене один ученик просто выстрелил из детского игрушечного пистолета.
16: Резиновым шариком, да.
15: Да, резиновым шариком. И, к несчастью, этот шарик попал девочке прямо в глаз.
16: Ну, слышали, ситуация объективно тяжелая. И если в учреждении, ну, дети стреляют, пусть даже из игрушек, разве жесткая реакция властей не оправдана?
15: Если приоритетом является безопасность в конкретной школе, то да, безусловно. Что обычно происходит? Начинается расследование. Приходит проверка. Выясняют, где была охрана.
16: Почему учитель не забрал игрушку, да?
15: Да-да. Почему дежурный учитель это допустил? Наказывают директора, увольняют виновных.
16: Ну и вводят новые правила проноса вещей в школу, как минимум.
15: Именно так работает, ну, адекватная система. Но давай проведем простую параллель. Дети ведь регулярно получают травмы в обычных государственных школах.
16: Ну, конечно, носятся по коридорам.
15: Дерутся на переменах, ломают руки на физкультуре. Это происходит постоянно.
16: И если в государственной школе номер там 50 кто-то кому-то разбивает нос, министерство ведь не закрывает все государственные школы в стране на следующий день.
15: Вот. А здесь сработал принцип тотальной коллективной ответственности. Один инцидент, с игрушечным пистолетом стал поводом для огромного политического решения просто остановить работу почти всех частных школ.
16: Получается, что частный статус учреждения, он как бы автоматически сделал виноватым весь сектор.
15: Абсолютно.
16: И как это вообще выглядело на практике? Школы просто пришли и опечатали?
15: Хуже. Намного хуже. Дети утром еще спокойно числились в своих привычных классах, сидели на уроках, а уже днем родителям начали поступать звонки из районных управлений образования.
16: И что говорили?
15: Это были не предложения помощи, знаешь, типа «давайте мы поможем вам перевестись». Это были откровенные угрозы.
16: Угрозы? За то, что их школу внезапно закрыли по решению сверху?
15: Представь себе, да? Семьям заявляли, что их дети не посещают занятия, а значит, они нарушают закон об образовании.
16: Кошмар какой!
15: Родителей пугали постановкой в СОП. Ну, в социально опасное положение.
16: А это же, по сути, угрозы изъятия ребенка из семьи.
15: Да. И от них требовали в течение буквально пары дней срочно перевести детей в государственные школы по месту прописки. И вот эта невероятная спешка, она ведь выдает настоящие приоритеты системы. Если бы главным интересом действительно был ребенок и его психологическое благополучие, то переход организовали бы как-то плавно.
16: Ну да, дали бы закончить четверть, подготовили бы места.
15: А вместо этого устроили какую-то экстренную эвакуацию.
16: Но ведь подожди, после этой первой волны закрытий власти вроде как предложили легальный путь возвращения на рынок. Ввели же лицензирование.
15: Ну да, формально.
16: Мол, подтвердите стандарты и работайте дальше, пожалуйста.
15: Формально да, предложили. Но на практике этот фильтр оказался просто непроходимым. До введения новых правил в лицензирование в стране работало 51 частное учреждение. Знаешь, сколько смогли получить эту лицензию?
16: Ну, если сейчас осталось 6, то, видимо, единицы.
15: Лицензию получили 7. Одна школа позже тоже закрылась. То есть выжил просто мизерный процент.
16: Но, слушай, может быть, сейчас предприниматели как-то адаптировались? Кто-то же пытается подавать новые заявки, открывать школы по вот этим новым правилам?
15: Официальная статистика Министерства образования за недавнее время, она просто поражает. В стране зарегистрировано 133 юридических лица и 187 индивидуальных предпринимателей.
16: Так.
15: С кодами деятельности именно в сфере образования. И из них ни один, просто ни один даже не попытался подать заявление на лицензию.
16: Ноль заявок.
15: Ноль.
16: Это красноречиво и любых слов вообще. Значит, дело явно не в лени бизнеса.
15: Частников же сложнее контролировать. Они какие-то неудобные вопросы задают. У них свои программы.
16: Ну да.
15: Проще отказать по какому-нибудь абсолютно формальному признаку. Там не та ширина дверного проема в столовой. И все.
16: И в результате такого, ну, искусственного отбора мы потеряли не просто количество, мы потеряли разнообразие форматов.
15: Главная жертва этого закона – это так называемые концептуальные школы.
16: Это те, где пытались уйти от вот этой советской модели, ну, с партами в три ряда и постоянной зубрежкой.
15: Да, именно они. Школы, где применяли, например, проектное обучение, где дети могли учиться в своем собственном темпе, где физику и математику могли объединять в один большой практический модуль.
16: Интересно.
15: Где не ставили вот этих жестких оценок в начальных классах, чтобы не травмировать детей.
16: По сути, это были такие лаборатории, где тестировались новые методики. Это же то, что во всем мире двигает образование вперед.
15: А теперь этого нет. Все. Конец. Выжили только те проекты, которые максимально, просто до мельчайших деталей копируют стандартную государственную школу.
16: Те же программы, те же требования.
15: Та же идеология.
16: Просто с более свежим ремонтом, лучшим питанием и где, ну, в классе сидит 15 человек, а не 35.
15: Именно так. И родители в тех оставшихся 6 школах, они платят не за инновационный подход и не за свободу мышления, они платят исключительно за бытовой комфорт и, ну, за сниженную плотность детей на квадратный метр.
16: Просто элитная версия госсистемы.
15: Да. Премиум-тариф.
16: Слушай, если такие драконовские меры обрушились на школы, то что вообще происходит с дошкольным образованием? Там ведь тоже всегда был огромный запрос на частные инициативы, садиков же не хватает.
15: Там ситуация вообще дошла до полного абсурда. Частных детских садов, официально имеющих лицензию, на всю страну осталось ровно 2.
16: Но ведь потребность никуда не делась. Женщины работают, многим нужен гибкий график. Там группы кратковременного пребывания.
15: Тут мы просто сталкиваемся с потрясающим лицемерием. Потому что с высоких трибун постоянно звучат призывы улучшать демографию, рожать больше детей.
16: Угу.
15: А инфраструктура для этих детей, она просто стирается бульдозером.
16: Если, например, молодая мать хочет выйти на работу на полставки, а места в государственном саду рядом с домом нет или там, ну, дико переполненные группы?
15: Она оказывается в безвыходном положении. Либо нанимать няню, что стоит просто огромных денег, либо увольняться и сидеть дома.
16: Но рынок же пустоты не терпит. Если есть спрос, предложение всегда найдет лазейку.
15: Конечно. И дошкольный рынок просто ушел в глубокую тень.
16: В серую зону. А как это вообще выглядит легально?
15: Ну, открываются бесконечные детские центры, какие-то студии, клубы по интересам.
16: То есть они маскируют обычный присмотр за детьми под какую-то досуговую деятельность?
15: Да, именно так. Потому что если придет проверка и решит, что организация фактически реализует образовательную программу или оказывает услуги няни без лицензии, то все, это незаконная предпринимательская деятельность.
16: А учитывая их обороты?
15: Это прямая дорога к уголовной статье.
16: Получается, чтобы просто не сесть в тюрьму, владельцы таких, ну, клубов вынуждены заниматься постоянной юридической акробатикой.
15: Готовить еду на месте нельзя. Нужен промышленный пищеблок. Поэтому еду либо привозят откуда-то в пластиковых контейнерах, либо вообще родители дают с собойки.
16: Ну да.
15: Дети находятся там по 3-4 часа. Потом их нужно забирать.
16: Но, слушай, какая принципиальная разница для самого ребенка? Главное ведь, что он чем-то занят, получает какие-то знания. Тут он сходил в студию лепки, там на английский, потом к репетитору по подготовке к школе.
15: Разница колоссальная. На самом деле. Раньше полноценный частный сад или школа, они брали на себя ответственность за ребенка на весь день. Они создавали единую, продуманную, безопасную среду.
16: Угу.
15: Ребенок находился в стабильном сообществе.
16: А теперь эта среда просто распалась на мелкие лоскуты.
15: Да. И родитель из полноправного партнера школы превратился в какого-то логиста и администратора. Вся тяжесть управления вот этим образовательным процессом полностью легла на семьи.
16: Мать должна состыковать расписание кружка, репетитора, спортивной секции.
15: Организовать питание между ними, перевести ребенка с места на место.
16: И для самого ребенка это же огромный стресс, постоянная дорога, смена коллективов каждые 2 часа, разные требования от разных педагогов, и никто не видит ребенка целиком.
15: Никто не несет ответственность за его психологическое состояние в комплексе. То есть прозрачность всего этого процесса падает просто до нуля.
16: Давай посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Государство зачистило всех конкурентов, государственная школа стала абсолютным монополистом на рынке. Она вообще от этого выиграла? Стала ли она лучше?
15: Произошло ровно обратное. Система, по сути, выстрелила сама себе в ногу. Когда в один момент закрылись десятки частных школ, куда пошли эти 3000 детей только в Минске?
16: Ну, понятно, куда. Они хлынули в районные государственные школы.
15: Причем хлынули в один момент. Классы, где и так сидело по 30 человек, внезапно уплотнились еще больше.
16: Учителям, у которых и без того бумажная волокита и колоссальная нагрузка, на голову свалились новые дети.
15: Часто посреди четверти, да?
16: Нужно экстренно встраивать новеньких, проверять их уровень, гасить какие-то конфликты в коллективе. А учителя за это получили хоть какую-то прибавку?
15: Нет, конечно, о чем ты? Более того, учителя пострадали глобально как профессионалы. Они потеряли переговорную силу.
16: Потому что у них остался только один работодатель в стране.
15: Верно. Раньше талантливый педагог, если на него, ну, откровенно давил самодур-директор, мог сказать: «Все, я ухожу в частную школу со своими методиками».
16: Угу.
15: Частные проекты реально конкурировали за кадры, предлагали лучшие условия. А теперь идти некуда.
16: Система может диктовать учителю абсолютно любые условия. Любую нагрузку, зная, что альтернативы у него просто нет.
15: Да, но знаешь, больше всех в этой монополии, как всегда, теряют самые уязвимые. Это те дети, которые не вписываются в усредненный стандарт.
16: Ну да, потому что государственная школа – это конвейер. Он работает только для средних значений. Если ребенок выпадает из нормы, система его просто пережевывает.
15: Именно так.
16: Мы сейчас говорим про детей с особенностями развития.
15: Это может быть подросток, который пережил жестокий буллинг и нуждается в мягкой, какой-то терапевтической среде.
16: Или наоборот, одаренный ребенок, который обгоняет школьную программу года на 2 и которому просто до одури скучно слушать то, что он уже давно понял.
15: Государственный класс на 35 человек физически не способен дать таким детям индивидуальный подход. Это невозможно. Раньше частная школа с классами там по 10 человек была настоящим спасением для таких семей.
16: Угу.
15: Там ребенку давали время, внимание, адаптировали под него программу.
16: На нормальном рынке, если сервис тебя не устраивает, ты просто забираешь свои деньги и уходишь к конкуренту. И это заставляет организации признавать ошибки и меняться.
17: А теперь уйти некуда.
15: ты жестко привязан к школе по прописке. Если у тебя конфликт с администрацией, ну, жалобу проще спустить на тормозах.
16: А саму семью, которая, скажем, возмущается качеством образования, очень легко обвинить в завышенных требованиях.
15: Или вообще признать неблагополучное и пригрозить тем же СОПом.
16: И ведь, знаешь, принято как-то считать, что частное образование – это привилегия исключительно богатых. Часто слышишь, но закрыли элитные школы для мажоров, обычным-то людям от этого ни холодно, ни жарко.
15: О, это огромная иллюзия. На деле социальное неравенство сейчас только возросло. Средний класс, который раньше мог, ну, как-то напрячься, сэкономить на отпуске и оплатить частную школу для ребенка, теперь этой возможности лишен полностью, они жестко привязаны к вот этой бетонной коробке во дворе.
16: И возникает потрясающий парадокс. Вся эта реформа, она ведь подавалась под соусом борьбы с коммерциализацией образования. Борьбы с дельцами, которые, мол, наживаются на детях. А к чему это привело в реальности?
15: К тому, что из карманов родителей теперь вытягивают еще больше денег. Просто этот финансовый поток перенаправился из легальных касс частных школ прямиком в теневой рынок репетиторов.
16: Да, именно так. Единый понятный платеж за частную школу исчез. Но общие расходы семьи не упали ни на копейку.
15: Родители платят за математику, за английский, за программирование, за логопеда. В сумме выходит столько же, а иногда и больше.
16: Только за эти огромные деньги они получают абсолютно разрозненные услуги без всякой гарантии единого сбалансированного результата.
15: И знаешь, что в этой ситуации, наверное, самое страшное? Для многих активных, думающих семей именно исчезновение нормальной образовательной среды стало последней каплей.
16: Тем самым решающим фактором для эмиграции.
15: Абсолютно. То есть уезжают люди, которые могли бы строить экономику, открывать бизнесы, платить налоги внутри страны.
16: А они собирают чемоданы исключительно потому, что им негде нормально учить детей.
15: И они увозят с собой самое ценное – будущее поколение.
16: И каких граждан вырастет эта система? Если ребенок 7 лет видит, что от его личных усилий и от выбора его родителей вообще ничего не зависит, как вот этот опыт приобретенной тотальной беспомощности повлияет на отношение этих детей к правилам, законам и институтам, когда они вырастут?
15: История частных школ показывает, что главной целью стало не исправление нарушений, а создание полностью управляемой системы образования. Государство получило почти полный контроль над программами, педагогами и правом учреждений работать, а несколько сохранившихся школ превратились в дорогую и редкую услугу возле столицы. Обычным семьям достались переполненные классы, дополнительные расходы на репетиторов и почти полная зависимость от школы по месту жительства. В такой системе особенно трудно детям, которым нужны небольшие классы, спокойная обстановка или другой подход к обучению. Спасибо, что слушали подкаст «Между строк». До встречи.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Врач-эндоскопист Дарья Гусева о том, чем сильна белорусская медицина.
17: Она может гордиться всем коллективом врачебным, сестринским, санитарским, всеми специалистами, которые мы есть, да, потому что мы как раз эти маленькие пазлы большого целого механизма, да, под названием здравоохранение. Оно у нас бесплатное, доступное, да, и ты уровень видишь, да, что современное оборудование, современный ремонт, да, да, современные, да, технологии, да, да, которые есть. И за последние вот 10 лет наша медицина шагнула очень высоко, да. Мы походим постоянно в стажировки, конференцию, спектр развития наших технологий тоже увеличился. Мы имеем доступ к тому, чего у нас не было, да. И как раз-таки вот это, как говорится, белорусы мы добрые, да, мы открытые. Вот этим мы как раз-таки можем гордиться. Не только, как говорится, оборудование – это что? Это вот телефон, да, как говорится, либо система, которая – это все. Но без специалистов, которые на нем работают, без высококвалифицированных, да, этого не будет. А как раз-таки мы видим, что с каждым годом тенденция к тому, что наши показатели улучшаются, помощь улучшается, да. Доступность повсеместно. Человек может приехать с любой области, в любое учреждение, да, даже, говорит Александр Григорьевич, и ему будет оказана везде помощь, да. Вот это как раз-таки то, к чему мы стремимся, чего мы хотим добиться, чтобы я знала, что человек может приехать ко мне с другой области, либо он будет прочитать о нас отзывы, либо где-то посмотрит, о том, что он будет знать, что здесь ему окажут помощь, здесь ему помогут.
14: Важный сигнал.
18: больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
19: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
18: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
19: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
18: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об экспортной выручке от продукции агропромышленного комплекса.
20: Такая динамика наладилась очень позитивная. Также мы продаем и сухие молочные продукты. Как правило, это уже, значит, вне стран СНГ. Это и африканские страны, и Индонезия. Вот мы вот недавно посещали эту страну. Значит, в целом Центральная Азия. То есть продукты идут очень, очень хорошо, востребованы. Поэтому нам для того, чтобы еще больше зарабатывать, а как мы уже говорили, в прошлом году у нас был рекордное поступление валютной выручки от продажи нашей продукции, то есть нам надо больше производить, соответственно, и больше продавать. Более 10 миллиардов долларов мы заработали в прошлом году от экспортной выручки наших продуктов, то есть сегодня темпы поступления валютной выручки от продаж у нас более 125%. То есть это говорит о том, что к 11 миллиардам и больше мы должны подойти по итогам этого года.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
21: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
8: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
21: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
8: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
22: Ой, все началось.
8: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
22: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
8: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
22: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин, вместе которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
8: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
22: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
8: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
22: А вот давай, давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
8: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
22: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
8: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
7: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
8: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
7: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
8: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
7: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
8: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
7: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
8: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
7: С
22: спасал кошелек. Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
8: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
22: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
6: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
22: Некоторые да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
6: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
22: Окей. И?
6: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
22: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
6: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
22: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
6: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
22: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
6: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
22: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
6: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
22: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о том, что у Беларуси есть все, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей.
23: Очень важное направление – это работа по поставкам пассажирской техники. У вас десятки работают нашей техники, в том числе пассажирской. я имею в виду Минский автомобильный завод, недавно построен новый завод для производства пассажирской техники. В этом направлении мы готовы с вами сотрудничать. Для людей очень важно еще одно направление – это замена лифтов и производство новых лифтов для нового жилищного строительства. Особенно замена старых лифтов. Немало у вас домов, построенных в советский период. Там в основном лифты, которые производились в Могилеве. Мы немало производим этого добра. Если вас устраивает, посмотрите, познакомьтесь. Хотя вы знакомы, мы хоть немного, но поставляем там, к сожалению, единицы, по-моему. Если надо будет, посмотреть.

0: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости.
1: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
0: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи.
1: Я уверен, Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями.
0: Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья. В России поздравлением Александра Лукашенко оказались недовольны. Напомню, что в прошлый раз российские военкоры обрушили на Александра Лукашенко целую волну негатива из-за следующих слов.
2: Я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо.
0: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
3: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса. А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
0: Белорусы в комментариях к таким слова не могли промолчать. Писали и о санкциях за то, что в феврале 22 года российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию. И о том, что в начале СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату. Российский военкор Котенок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечание «колхозным визгом с запахом навоза». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что у Беларуси есть все, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей.
2: Очень важное направление – это работа по поставкам пассажирской техники. У вас десятки работают нашей техники, в том числе пассажирской. Я имею в виду Минский автомобильный завод. Недавно построен новый завод для производства пассажирской техники. В этом направлении мы готовы с вами сотрудничать. Для людей очень важно еще одно направление. Это замена лифтов и производство новых лифтов для нового жилищного строительства. Особенно замена старых лифтов. Немало у вас домов построенных в советский период. Там в основном лифты, которые производились в Могилеве. Мы немало производим этого добра. Если вас устраивает, посмотрите, познакомьтесь. Хотя вы знакомы, мы хоть немного, но поставляем там, к сожалению, единицы, по-моему. Если надо будет, посмотрите, мы готовы с вами в этом направлении работать. Архангельск, север, не просто у вас там работать с сельским хозяйством, производить необходимое продовольствие. Если

0: В какой-то степени мы вам будем полезны. Пожалуйста, самое лучшее, вкусное и качественное продовольствие, не потому что оно белорусское, это общепризнано, это в Беларуси.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
3: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
2: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Белоруссии начал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений двух стран на новый уровень.
3: Как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Белоруссией, будет оказана вся необходимая поддержка.
2: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
4: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. «Талибан» официально считался террористической организацией, но в прошлом году Москва сняла запрет, а сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
2: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Славгородском районе выявили нарушения в вопросах трудоустройства несовершеннолетних. Так, в одной сельскохозяйственной организации района при начислении заработной платы участникам студенческого отряда проигнорировали требования законодательства о ее минимальном размере. Из-за этого молодые работники недополучили предусмотренную надбавку на общую сумму свыше 300 рублей. Прокурор вынес руководителю предприятия предписание, в котором потребовал произвести доплату 5 студотрядовцам. В другом случае был установлен факт невыплаты окончательного расчета при увольнении подростков, участников другого студотряда. Общая сумма составила более 1300 рублей. Прокурор вынес руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. Исполнение актов надзора находится на контроле. 3 человека погибли при пожаре в деревне Гольчичи под Слуцком. Сообщение о возгорании в частном секторе поступило в МЧС поздно вечером. Когда приехала первая машина, жилой дом горел открытым пламенем. При ликвидации ЧП спасатели обнаружили тела 3 погибших. Это были 61-летняя хозяйка дома, ее 66-летняя сестра и их 63-летний знакомый, сообщили в Следственном комитете. По предварительной информации, погибшие вели асоциальный образ жизни и ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей. Рассматривается несколько версий возникновения пожара. Основная – неосторожное обращение с огнем при курении. Назначены экспертизы. Лжемастер взял задаток и оставил жительницу Барановичей без денег и ремонта. В оперативно-дежурную службу ГОВД обратилась 43-летняя местная жительница с заявлением о хищении денег. Она планировала сделать в доме ремонт и на одной из торговых интернет-площадок нашла объявление о предоставлении услуг по реконструкции жилых помещений. Женщина встретилась с мастером. После обсуждения всех деталей и заключения договора оставила незнакомцу задаток в размере 13 тысяч рублей. Получив деньги, мужчина так и не приступил к работе и перестал выходить на связь. Сотрудники милиции установили личность мошенника. Им оказался 40-летний житель Минской области. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
6: Заведующая кафедрой международной журналистики Белорусского государственного университета Татьяна Солодовникова о создании мультимедийного контента.
7: Вообще все модули очень хорошо продуманы, за что отдельная благодарность организаторам, поскольку все то, о чем мы говорим, очень нужно и важно. И поскольку название нашего модуля – это мультимедийный, создание мультимедийного контента, это то, что сегодня во главе угла вообще в журналистике. Соцсети, умение работать с соцсетями, умение делать залетающие видео. И вот в частности мы обсуждали вот вчера, закончили день на том, что такое вообще виральность, вирусность и как сделать свое видео вирусным. Ну, сегодня это очень важно. И вот в продолжение темы утро началось с того, что разбирали, как делать классное видео, аудио и как работать на радио. То есть для меня это тоже вот очень близко, поскольку связано с рабочей моей профессиональной деятельностью и много полезной информации.
1: Важный сигнал.
2: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны-бандероль. Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
8: Около 4 часов утра российская бандероль вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петряковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель Су-30.
2: Этот инцидент произошел еще 22 августа. Позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петриковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Белоруссией. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном? И чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
9: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты на самом деле. Создатель его пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок, то есть вышло на плато, что называется. То есть больше, чем вот то количество ракет, которые они производят сейчас, они физически, скорее всего, производить больше не могут. Ну еще можно на там несколько процентов увеличить производство, месячное, годовое. Но они не смогут делать это в разы или на порядке, просто потому, что физически это довольно тяжело. Да, это нужно соответствующее оборудование, очень квалифицированный персонал там и так далее. Если создать какой-то дешевый аналог, да, он будет неточный, да, он будет там кривой, косой, половина будет падать, как было с теми же УМПК, но у них там вообще не открывалось. Но тем не менее, свою задачу они выполнили и выполняют.
2: То есть смысл производства дрона «Бандероль» как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
10: Чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние страны. И Беларусь здесь находится буквально рядом с основными маршрутами ударов по Украине. Поэтому, если производство таких систем действительно будут масштабировать, то и подобных залетов на белорусскую территорию, скорее всего, станет больше. А вместе с ними и опасности, особенно для жителей приграничья.
2: Эксперты предупреждают, если Россия действительно делает ставку на массовое использование бандеролей, то случайные залеты на Гомельщину могут перестать быть исключением и станут новой реальностью не только приграничья. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о темпе роста валовой сельхозпродукции.
11: Хочу сказать, что вот за текущий период этого года, за 7 месяцев, темп роста валовой продукции сельского хозяйства сложился на уровне 113% к уровню прошлого года. То есть это значительный рост. Это вся продукция растениеводства, животноводства. В частности, по продукции растениеводства, по текущей деятельности, по текущей ситуации, мы уже на 132% зерна получили к уровню прошлого года, больше. Рапса 152%. Значит, молока произвели практически 5,5 миллионов тонн. За 7 месяцев это 102,9% к уровню прошлого года. Производство выращивания крупнорогатого скота, свиней и птицы составило более 1 миллиона тонн или 105,4% к уровню прошлого года. Также мы прибавляем в производстве яиц, значит, ну и другой нашей животноводческой продукции. То есть и в целом это, как я уже сказал, дает нам сегодня воловку 113% в совокупности к уровню прошлого года.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
13: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
12: Ага, на бумаге.
13: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
12: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
13: О, да. Система отреагировала моментально.
12: Чиновники просто спасают свои кресла.
13: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
12: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
13: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
12: Прямо в ту самую поликлинику?
13: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
12: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
13: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
12: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
13: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
12: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
13: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
12: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
13: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
12: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
13: Да, 100%.
12: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
13: Это огромная цифра.
12: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
13: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
12: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
13: Это в районе 400 евро, да?
12: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
13: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
12: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
13: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
12: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
13: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
12: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon. И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
13: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
12: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
13: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
12: То есть его нужно постоянно доливать?
13: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
12: И сколько стоит починить это после квенча?
13: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
12: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
13: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
12: И как тогда их чинят сейчас?
13: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
12: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
13: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
12: Жесть.
13: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
12: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
13: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
12: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
13: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
12: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
13: Угу.
12: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
13: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
12: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
13: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
12: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
13: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
12: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
13: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
12: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
13: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
12: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
13: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
12: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
13: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
12: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
13: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
12: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
13: Кажется, им важнее контроль.
12: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
13: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время-мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
12: Каждую минуту?
13: А система предлагает подождать талона 30 дней.
12: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
13: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
12: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
13: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
12: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
13: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
12: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
13: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
12: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
13: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
12: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
13: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
12: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
13: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
12: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
13: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
12: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
13: Боюсь, что ответа у системы нет.
12: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
14: Новости союзного государства. Бензиноапокалипсис – новая неделя. Владимир Путин назвал топливный кризис временным неудобством и сообщил о создании спецкомиссии. Президент признал проблемы с топливом, но заявил, что не считает дефицит бензина масштабной проблемой. По словам Владимира Путина, ситуацией занимается Кабинет министров в главе с премьером Михаилом Мишустиным.
15: Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле. Комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
14: Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке страны. По данным на 23 августа, 63 региона из 85 были вынуждены ввести ограничения на продажу бензина, а в 19 субъектах федерации наблюдались локальные перебои или рост цен. Люди ежедневно публикуют в соцсетях поиск топлива. Даже в Подмосковье бензином заправиться крайне несложно. Жители говорят, заправки превратились в фастфуды, где можно поесть, но не купить бензин.
16: У нас заправки превратились в фастфуды. Бензина нет, предлагают эти бутерброды, свежую еду, там по нулям.
17: Посмотрите, мои дорогие, наглядный пример. Бензин у нас на районе. Мужики стоят, а здесь уже бензин закончился. И когда он будет, непонятно. Непонятно.
18: Так, вот дальше, мои дорогие, «Газпром». Смотрите, тоже по нулям. Просто охренеть. Охренеть.
14: Там же, где заправиться еще можно, огромные очереди и космические цены. Вот, например, водитель снимает очередь на заправке сети ОРТК в подмосковном Одинцово и обращает внимание на цены.
19: Сейчас к заправке подъезжаем. 95-й, 117, 100-й, 160, 95-го обычного нет, дизель 97 и очередь.
14: Топливный кризис в России обострился после новой серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В первой половине августа атакам подверглись как минимум 9 предприятий отрасли с совокупной мощностью переработки 145 миллионов тонн в год. При этом не менее 4 заводов полностью остановились. Сейчас объемы переработки только на треть обеспечивают сезонную норму, говорит экономист Игорь Липсиц и предупреждает о последствиях.
20: Во-первых, будет расти цена бензина. Но смотрите, они же сейчас вот привезли бензин из Индии в Мурманск. Посчитали, прослезились, чтобы хоть как-то купить транспортировку, надо продавать его дороже 150 рублей за литр. Значит, тот, кто сможет заправлять машину по 150 рублей, значит, представляете, да? 60 литров по 150, ну, хорошая же цифра нарастает. 9 тысяч рублей за одну заправку бака. Много ли людей смогут такие цифры выдержать? Сомневаюсь. Поэтому, значит, кто богатый, тот будет ездить. А бедняки у вас машин слезут, поставят, и машины будут ржаветь во дворе, потому что заправить их будет невозможно. Ну, вот это как бы логика. Понятно, что все, что происходит, отражает выбытие мощностей НПЗ. Это выбытие находится не в руках правительства, это находится в руках военно-вооруженных сил Украины, которые убивают. Это все будет дальше и дальше. Восстанавливаться будет все хуже и хуже.
14: Если удары продолжатся, то бензиновый кризис в России останется надолго, считает эксперт. Отмечу, что в некоторых регионах России заправки вовсе закрылись. Людей выручает топливо, которое они успели залить впрок в канистры.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно, возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав, обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
21: Радиосигнал 666 АМ.
1: Важный сигнал.
5: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
22: Благими намерениями выслана дорога в ад.
5: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
23: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
5: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусы задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
24: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, Так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
3: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
4: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
5: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
5: Педагоги как рабы. 54-летнюю учительницу из Бреста заставили самостоятельно красить к 1 сентября 2 кабинета в школе. Молодой педагог Екатерина приступила к работе в одной из школ Минска 3 года назад. Прошлым летом девушка своими руками из личных средств сделала ремонт в своем учебном классе. Выбирала и закупала краску, грунтовала, красила, делала стильно и уютно для детей. Учитель рассказала, что перед началом нового учебного года захотела освежить стены. Но когда зашла в кабинет, цитирую, «просто ушел пол из-под ног».
7: У меня просто... перекрасили кабинет.
5: Девушка загрузила видео «Было, стало» в личные соцсети и отметила, цитирую, «весь мой труд испоганили. Все замазали, абы как краской, как в больничных туалетах. Я даже не знала, что там происходило. Меня никто не уведомил и не спросил, к сожалению». Педагог также отметил, что в их школе нет стандарта, как должны выглядеть учебные классы. То есть ранее сделанный ей ремонт ничего не нарушал. Параллельно в сети завирусилось видео от 54-летнего педагога из Бреста.
8: Во время отпуска руководство школы потребовало покрасить сразу 2 кабинета. То есть моя работа детей учить, отпуск заканчивается 25 августа, ну там, собственно, и выйдут. Предложила нанять для ремонта рабочих, а ответ от директора был еще короче. Мы проще найдем другого учителя.
5: Всего за 2 дня это видео набрало свыше 20 тысяч просмотров и более 2500 комментариев. Педагоги из разных регионов Беларуси делились своими историями, отмечая, что это устоявшаяся практика, когда решение хозяйственных проблем школы распределяют между коллективом под видом традиции и общего дела. Красим стены, моем окна, выносим строительный мусор и даже чиним парты и стулья, рассказывает Светлана из Гомеля.
9: А денежки эти в карман администрации спишутся. Якобы бригаду нанимали и тонну краски закупали. А еще мы сами покупаем бумагу для школьного принтера, заправляем краску, ремонтируем старые школьные компы. Нам на них работать надо. Покупаем шторы. Да много чего. Задрало уже все. Хочется плюнуть и уйти. Некуда. У нас же в школах по всей Беларуси так.
5: Уволим, найдем нового. Зато букеты, шоколадку в праздник учителям рьяно обсуждают. И руководство, и на уровне Министерства образования. Делится мнением педагог начальных классов Ирина из Гродно.
25: «Добрая практика, в кавычках, из социалистического строя.
2: Начальство почему-то всегда пытается подчеркнуть именно бесплатный труд, а то, что за ним стояло, это они старательно игнорируют. А все уже, на дворе капитализм. За услуги и труд надо платить. Интересно, с какой формулировкой директор собирался уволить этого учителя? Отказалась работать бесплатно? У нас еще каждый год традиция. По весне со всех школ города учителя собираются и едут убирать территорию детского летнего лагеря. Явка строго обязательна, под приказ комитета. Чем это обосновано, даже ума не приложу.
5: Кто занимается ремонтом учебных классов в школах вашего города? И выделяют ли средства из госбюджета на эти цели? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о возросшем значении и роли Беларуси в современных реалиях.
10: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете. Знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте. Никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников, они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Профессия военного времени. Минобороны проводит учение «Военкор-2026». Зачем мирной стране военные корреспонденты? Постоянный режим или вечное учение? В Беларуси на этот год Минобороны запланировало около 950 военных учений, включая совместные маневры и отдельные этапы в сотрудничестве с Россией, тренировок сил ядерного обеспечения. Сейчас стартовало очередное мероприятие из плана «Военкор-2026». 24 представителя государственных СМИ на вертолете доставят в одно из соединений сил специальных операций для отработки практических навыков, рассказывает участник тактика специального учения, журналист из Столина Владимир Домощук.
11: Военкор 2026, кто не в курсе, это такое мероприятие Министерство обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим, конечно же, не хотелось бы потом в жизни воспользоваться. Но уметь в сегодняшнее время нужно многое. Показать, конечно, все не смогу, чем будем заниматься. Но кое-что будет разрешено.
5: На протяжении 5-7 дней корреспондентов госсми ожидает интенсивная программа, акцент которой сделан на отработке навыков работы в зоне вооруженного конфликта. Журналисты будут жить в палаточном лагере по армейскому распорядку дня. Среди основных предметов – огневая подготовка, рукопашный бой и самооборона, основы военной топографии и связи, медицинская и инженерная подготовка. Участников обучат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых, а также основным приемам и правилам выживания, в частности, добывать и готовить пищу в экстремальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, цитирую, «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем могут направить в зоны боевых действий российско-украинского конфликта, освещать события фронта. Тем более, что в Беларуси сейчас активно вербуют местное население в ряды российской армии.
12: В Беларуси запустили первый официальный вербовочный ресурс в национальной доменной зоне под названием «Защитник». Он ориентирован на рекрутинг граждан страны для участия в войне России против Украины. Украинская служба внешней разведки подтвердила, что запуск этой платформы полностью контролируется белорусскими спецслужбами, в частности, оперативно-аналитическим центром спецслужбы, который отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат», которое обещает белорусам единовременную выплату в 28 тысяч долларов и ежемесячное пособие в размере более 3000 долларов.
5: Российские вербовщики также обещают надбавки за расстрел позиций и местного населения, уничтожение украинской военной техники, а также бонусы за суточные в наступлении и километры продвижения, отмечает аналитик Потапчик. По имеющимся данным, по состоянию на этот год в состав российской армии было завербовано около 3000 белорусов. Известно как минимум о 450 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об экспортной выручке от продукции агропромышленного комплекса.
13: Такая динамика наладилась очень позитивная. Также мы продаем и сухие молочные продукты. Как правило, это уже, значит, вне стран СНГ. Это и африканские страны, и Индонезия. Вот мы вот недавно посещали эту страну. Значит, в целом Центральная Азия. То есть продукты идут очень, очень хорошо, востребованы. Поэтому нам для того, чтобы еще больше зарабатывать, а как мы уже говорили, в прошлом году у нас был рекордное поступление валютной выручки от продажи нашей продукции. То есть нам надо больше производить, соответственно, и больше продавать. Более 10 миллиардов долларов мы заработали в прошлом году от экспортной выручки наших продуктов. То есть сегодня темпы поступления валютной выручки от продаж у нас более 125%. То есть это говорит о том, что к 11 миллиардам и больше мы должны подойти по итогам этого года.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
16: В июле высокопоставленные военные Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
15: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
17: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас писали еще в тот день, когда мобилизовали.
14: Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как почитали американские военные аналитики, 1 месяц. И я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем приданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, 10 раз. Все полегли.
15: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
17: Когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть на срочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией, за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно, что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
15: Официально власти возможность проведения второй волны

0: Важный сигнал.
1: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
2: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года беларусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
1: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
2: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
1: В свою очередь, беларусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу под видом мирной работы. Сторожем на логистических складах Wildberries и Озон мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
4: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
3: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказалось,

0: оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
1: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
0: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь Рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
2: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация будет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение в общество о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
0: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или почти России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
4: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
5: Гяра.
4: 12.
5: Бара.
4: 13.
5: Тера.
4: 14.
5: Чодаха.
4: 15.
5: Пандраха.
4: 16.
5: Сола.
4: 17.
5: Сатра.
4: 18.
5: Атара.
4: 19.
5: Унис.
4: 20.
5: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
6: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны «Бандероль». Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
7: Около 4 часов утра российская «Бандероль» вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петряковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель «Су-30».
6: Этот инцидент произошел еще 22 августа. позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петриковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Белоруссией. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном? И чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
8: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты на самом деле. Создатель его пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок, то есть вышло на плато, что называется. То есть больше, чем вот то количество ракет, которые они производят сейчас, они физически, скорее всего, производить больше не могут. Ну еще можно на там, несколько процентов увеличить производство, месячное, годовое. Но они не смогут делать это в разы или на порядке, просто потому, что физически это довольно тяжело. Да, это нужно соответствующее оборудование, очень квалифицированный персонал там, и так далее. Если создать какой-то дешевый аналог, да, он будет неточный, да, он будет там кривой, косой, половина будет падать, как было с теми же МПК, но у них там вообще не открывалось. Но, тем не менее, свою задачу они выполнили и выполняют.
6: То есть смысл производства дрона «Бандероль» как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
9: Чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние страны. И Беларусь здесь находится буквально рядом с основными маршрутами ударов по Украине. Поэтому если производство таких систем действительно будут масштабировать, то и подобных залетов на белорусскую территорию, скорее всего, станет больше. А вместе с ними и опасности, особенно для жителей приграничья.
6: Эксперты предупреждают, если Россия действительно делает ставку на массовое использование бандеролей, то случайные залеты на Гомельщину могут перестать быть исключением и станут новой реальностью не только приграничья. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко об исторических традициях и современных реалиях в отношениях Беларуси и Архангельской области.
11: Я приветствую вас у нас в Беларуси, у вас у себя дома, считайте. И считать тут нечего, мы всегда так считаем. У нас большие, хорошие традиции. Мне говорят о том, что еще в годы Великой Отечественной войны многие архангельцы защищали Беларусь, да и мы в стороне не были, защищая великую страну. Вы знаете, что Беларусь в этой жестокой войне понесла колоссальные потери, и не только экономические, но и людские потери. Поэтому мы не теряем с вами эту тему в наших отношениях. И это будет очень важно, особенно сейчас, в силу определенных причин. Что касается нашего сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами торговли понизили планку значительно. Но все в наших силах. Мы же имели в 3 раза выше товарооборот, чем сейчас. Поэтому надо его восстанавливать. И соответствующее, Максим Владимирович, пути надо искать. И нам в том числе не ждать, что к нам кто-то приедет и предложит какие-то варианты. Но, тем не менее, я так понимаю, Александр Витальевич, и вы в стороне не будете. Мы будем искать эти направления нашего сотрудничества. Если что-то надо с моей стороны, более серьезно, на уровне президента России и правительства, мы быстро это согласуем. Но надо найти взаимоприемлемые интересы, чтобы выйти хотя бы на тот уровень, который у нас когда-то был, если уже откровенно говорить.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Новости. власти союзного государства. Дроны атаковали сразу 4 центра ОЗОН. Горят склады в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. Третью ночь подряд Украина атакует склады ОЗОН после Чапаевска, Самарской области и Оренбурга. В ночь на 24 августа удары пришлись по складам в Дагестане, Адыгее и Ставропольском крае.
12: Взорвется. Еще летит. Еще. Вон. Еще летит.
13: Вот еще один залетает на наш склад.
14: Озон склад горит. Крупнейший поселок тебе. Еще одна пожарка едет. Это что-то с чем-то просто. Что происходит? 4 утра, представьте себе.
0: Это кадры из поселка Тюбе в 25 километрах от Махачкалы. Там находится крупнейший логистический центр ОЗОН на Северном Кавказе площадью около 130 тысяч квадратных метров. Пресс-служба компании сообщила о том, что пострадали несколько человек. Их осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью нет. Точное количество пострадавших не уточняется. Склады в Адыгейске, Республике Адыгея, и Невинномысске, Ставропольского края эвакуированы. По данным ОЗОН, работники этих складов не пострадали. На логистических центрах возникли пожары, работа приостановлена.
15: Что это такое? Что это?
14: Тихо, тихо, тихо.
15: Что это? Рассказывайте. Это так страшно.
12: Капец.
0: Теперь становится очевидным, что одним только Wildberries Украина не ограничится, и атаковать будут и другие логистические центры, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
16: Украина продолжает расширять зону поражения российской розничной торговли. Вот, собственно, это самое главное. Наряду с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, которые вызывают топливный кризис, значит, намечается кризис розничной торговли, который может, если удары будут продолжаться, а я думаю, что они будут продолжаться, может завершиться серьезным поражением этой отрасли российской экономики.
0: О том, что кризис подступил, говорят и сами продавцы-предприниматели ОЗОНа. Чтобы минимизировать убытки, они в панике распродают свой товар.
17: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на ОЗОНе. Ну, чтобы практически, наверное, там тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
0: Продавцы избавляются от товара потому, что понимают, в случае пожара селлеры ОЗОНа вряд ли получат компенсацию, говорит юрист Артур Маслаков.
18: В общем, всем уже становится ясно, что ОЗОН не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали. И очень интересная история заключается в том, что за то, чтобы страховать товары, ОЗОН очень охотно брал деньги. А когда сейчас дойдет дело до выплат, то очень многие, кто завез товары, скажем так, по оптимизированной схеме, вот тут начнутся проблемы. В общем, вам нужно будет показать все происхождение товара. И вот здесь я предвижу очень серьезную историю, когда товар по факту застрахован, но никто за него платить не будет, потому что документы пострадавшая страна собрать просто не сможет.
0: Кроме того, в Краснодаре после атаки беспилотников загорелся склад сети товаров для дома «Кучин Лэнд Хоум». Обломки беспилотника упали также на частный детский центр в Краснодаре. Погибли двое детей, еще 7 детей и 2 взрослых пострадали, сообщил губернатор Кондратьев.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко об исторических традициях и современных реалиях в отношениях Беларуси и Архангельской области.
11: Я приветствую вас у нас в Беларуси, у вас у себя дома, считайте. И считать тут нечего, мы всегда так считаем. У нас большие, хорошие традиции. Мне говорят о том, что еще годы Великой Отечественной войны многие архангельцы защищали Беларусь, да и мы в стороне не были, защищая великую страну. Вы знаете, что Беларусь в этой жестокой войне понесла колоссальные потери, и не только экономические, но и людские потери. Поэтому мы не теряем с вами эту тему в наших отношениях. И это будет очень важно, особенно сейчас, в силу определенных причин. Что касается нашего сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами торговли понизили планку значительно. Но все в наших силах. Мы же имели в 3 раза выше товарооборот, чем сейчас. Поэтому надо его восстанавливать. И соответствующее Максим Владимирович пути надо искать. И нам в том числе не ждать, что к нам кто-то приедет и предложит какие-то варианты. Но, тем не менее, я так понимаю, Александр Витальевич, вы в стороне не будете. Мы будем искать эти направления нашего сотрудничества. Если что-то надо с моей стороны, более серьезно, на уровне президента России и правительства, мы быстро это согласуем. Но надо найти взаимоприемлемые интересы, чтобы выйти хотя бы на тот уровень, который у нас когда-то был, если уже откровенно говорить.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси как минимум 9 человек умерли после операции на сердце, во время которых им вводили препарат из партии, позже признанной нестерильной. В ампулах нашли бактерии, однако опасное лекарство успело попасть как минимум в 2 больницы. О последствиях жители страны узнали только через несколько месяцев. В этом выпуске понятная хронология событий. Как кардиорекс дошел до операционных, почему тревожный сигнал из Бреста не остановил его раньше, и что в этой истории уже доказано, а что еще должно установить расследование.
20: И вот, чтобы вообще понять, как система допустила подобное, нужно сначала спуститься на уровень физиологии,
19: да.
20: Что именно происходит в операционной, когда эта ампула вскрывается.
19: Начать стоит с самого препарата, потому что это, по сути, ключ ко всей истории.
20: Слушай, это же это не какая-то поддерживающая терапия, так? И не витамины. Аденозин вводится в кровоток в самый критический момент.
21: Вот представь себе операции на открытом сердце. Хирургу нужно пришить микроскопический сосуд.
20: Да-да.
21: Или, например, заменить клапан. И делать это на бьющемся сердце, которое перекачивает кровь под огромным давлением, это практически невозможно.
20: Ага.
21: И вот здесь в дело идет аденозин. Он вводится напрямую, чтобы резко, но при этом контролируемо сбросить ритм.
20: Или вообще остановить его.
21: Вот именно. Остановить сердце на несколько драгоценных секунд. То есть хирург получает такое окно абсолютной тишины в грудной клетке, чтобы сделать свою ювелирную работу.
20: Точно. И тут нужно осознать весь масштаб уязвимости пациента. Вот в эти секунды. Смотри, грудная клетка вскрыта, работает аппарат искусственного кровообращения.
21: То есть кровь человека циркулирует по пластиковым магистралям вне его тела.
20: Да, вне тела. И сам по себе этот процесс запускает мощнейшую системную воспалительную реакцию. Иммунитет находится, скажем так, в состоянии абсолютного шока. Он пытается понять, почему тело буквально разобрано на части, и организм работает на пределе просто для того, чтобы поддерживать базовые функции.
21: Все естественные защитные барьеры просто отключены. Кожа разрезана, кровь идет через трубки аппарата.
20: И вот в эту идеальную бурю, прямо в центральный кровоток, минуя фильтры печени, минуя кожу и слизистые, вводится препарат.
21: Ага.
20: А теперь добавляем в это уравнение бактерии внутри ампулы, которая должна быть эталоном стерильности.
21: Да. И в этом растворе обнаружат клебсиеллу окситока и сирациум марцисценс. Для человека без медицинского образования это, конечно, просто латынь.
20: Звучит безобидно.
21: Да, но если посмотреть на характеристики этих бактерий, это микроорганизмы, которые вызывают тяжелейшие внутрибольничные инфекции.
20: Слушай, стоит разобрать ту же клебсиеллу. В норме она может спокойно жить в кишечнике человека и вообще не доставлять никаких проблем, потому что там она находится под контролем.
21: Да.
20: Но когда клебсиелла попадает напрямую в кровь, но это катастрофа. Это грамотрицательная бактерия. У нее есть капсула, которая защищает ее от иммунных клеток. И самое страшное, когда она погибает или когда ее пытаются убить мощными антибиотиками, она выделяет эндотоксины.
21: То есть, получается, даже убивая эту бактерию, организм все равно получает удар ядом.
20: Абсолютно. И именно так развивается септический шок.
21: Угу.
20: Эндотоксины заставляют кровеносные сосуды резко расширяться. Давление падает до каких-то критических значений. Кровь просто перестает поступать к почкам, легким, мозгу.
21: Начинается полиорганная недостаточность.
20: Да, реакция организма становится настолько хаотичной, что он начинает разрушать собственные ткани. И тут нужно понимать еще одну вещь касаемо физики этого инцидента. Ампула кардиурекса это запаянное стекло.
21: То есть бактерии не могли просто, ну, надуть из вентиляции в операционной?
20: Вот. Это фундаментальный момент. Бактерии оказались внутри закрытой герметичной системы.
21: Ага.
20: Защита была пробита еще на этапе производства. Врач берет ампулу, отламывает носик, набирает раствор в шприц.
21: И на этом этапе он абсолютно уверен, что внутри стерильная жидкость.
20: Конечно.
21: И вот с этой слепой уверенностью, собственно, начинается первая часть трагедии. Брестская областная клиническая больница.
20: Угу.
21: События там развиваются с начала января до начала марта. За эти два месяца препарат получают 13 пациентов. Это сложнейшая операция. Протезирование аорты, замена клапанов, шунтирование.
20: Да.
21: Из 13 человек в возрасте от 50 до 65 лет умирают 8. У 7 в анализах находят бактерии.
20: Подожди, стоп. Тут я немного выступлю адвокатом дьявола. Речь идет про кардиохирургию. Это же не удаление аппендикса?
21: Разумеется.
20: И после многочасовых операций на открытом сердце процент гнойно-септических осложнений, ну, он есть всегда и везде в любой клинике мира.
21: Да, это известный факт.
20: Инфекция может прийти из кожи самого пациента из-за длительного стояния катетеров, с трубок аппарата ИВЛ. Почему нужно сразу связывать эти смерти с одной конкретной серией препарата?
21: Скепсис абсолютно оправдан. И действительно, у этих пациентов в Бресте в посевах находили разную флору. Фигурирует, например, ацинетобактер. Кажется, что это просто букет больничных инфекций.
20: Ну да, который всегда есть в реанимации.
21: Да. Но если посмотреть на специфику, у 5 пациентов развился стерномедиастинит.
20: Ого! Вот это полностью меняет картину.
21: Да, стерномедиастинит – это не просто какой-то покрасневший шов. Это гнойное воспаление средостения. По сути, инфекция начинает расплавлять грудину и глубокие ткани вокруг сердца.
20: Ужас.
21: Это требует повторных, невероятно мучительных вскрытий грудной клетки, чтобы вымывать гной. И главное, у некоторых из этих пациентов в крови высеяли именно клебсиеллу окситока. Ту самую бактерию, которая позже будет найдена в запаянных ампулах.
20: То есть, получается, перед глазами брестских врачей разворачивается классический эпидемический кластер. В одной операционной, у одной бригады за очень короткий промежуток времени идет целая серия нетипичных разрушительных осложнений.
21: Ага.
20: Это же сигнал. От такого сирены должны были реветь на весь регион.
21: Но сирены молчали. Брестская больница не отправила уведомления об обнаружении бактерий в крови пациентов ни в городской, ни в областной центр гигиены.
20: Просто тишина.
21: 2 месяца инфекции и смертей, и абсолютная тишина в официальных отчетах.
20: Слушай, стоит разобрать анатомию этого молчания. Когда медицинская административная машина настроила не на поиск причин, а на поиск виноватых, ну, логично, что включается базовый инстинкт самосохранения.
21: Да, это системная проблема.
20: Что значит для больницы официально заявить о вспышке внутрибольничной инфекции? Это мгновенная остановка работы отделения.
21: Проверки?
20: Это комиссия из министерства, да. Проверки каждой поверхности, смывы с рук хирургов, возможные увольнения и лишения премий всего состава.
21: И гораздо безопаснее для карьеры просто списать ухудшение на исходную тяжесть пациента?
20: Конечно. Пациенту 65 лет, у него тяжелая сердечная недостаточность, многочасовая операция. Очень легко убедить себя, ну и проверяющих, что организм просто не справился.
21: Угу.
20: Система заставляет врачей прятать плохие новости, чтобы просто выжить аппаратно. Но проблема в том, что цена этого бумажного благополучия, она измеряется временем.
21: Именно. Пока в Бристе скрывали кластер, зараженная партия продолжала разъезжаться по складам в стране. И она доезжает до Минска.
20: Ага.
21: В феврале 1000 упаковок поступает в столичный РНПЦ «Кардиология». И здесь скорость событий резко меняется.
20: Так.
21: С 17 февраля по 3 марта в Минске оперируют 9 человек. Итог – у всех 9 развивается тяжелейший сепсис.
20: 9 из 9. Слушай, ну это уже не просто статистика, это какая-то математическая аномалия.
21: Абсолютно.
20: Такое уже невозможно скрыть.
21: Врачам удается невероятное. Восьмерых они вытаскивают с того света. И вот тут система, которая спала 2 месяца в Бресте, внезапно просыпается.
20: Ну, потому что в Минске совпали факторы, которые пробили эту броню отрицания. Во-первых, плотность событий.
21: Да.
20: 9 сепсисов подряд буквально за пару недель. Во-вторых, и это самое главное, лаборатория находит у всех 9 пациентов абсолютно идентичную флору.
21: Те самые бактерии.
20: Да, те самые клебсиелла, окситока и серация марцесценс.
21: И это уже никак не спишешь на случайность или там плохой иммунитет.
20: Математически невозможно, чтобы 9 разных людей с разной микрофлорой, которых оперировали в разные дни, вдруг одновременно выдали чистую культуру одной и той же редкой бактерии.
21: Угу.
20: Это 100% маркер общего внешнего источника. Это как найти, не знаю, один и тот же отпечаток пальца на 9 разных дверях.
21: И скорость реакции в Минске, она действительно поражает на фоне брестской тишины. Давай взглянем на таймлайн.
20: Давай.
21: 4 марта. РНПЦ пишет официальное письмо о подозрениях. На следующий день... 5 марта применение партии останавливают по всей стране.
20: Сразу же.
21: 9 марта лаборатория выдает протокол. Нестерильность доказана. То есть в ампулах буквально плавают бактерии. А 13 марта выходит приказ об изъятии партии с кодом WADG-2501A.
20: 9 дней. 9 дней на то, чтобы остановить катастрофу национального масштаба, если кто-то не боится нажать на красную кнопку.
21: Да. Против 2 месяцев слепой зоны в регионе, где предпочли просто закрыть глаза.
20: То есть механизмы экстренного контроля существуют, они работают, но они мертвы без личной смелости врачей на местах.
21: Кажется, что 13 марта можно было бы выдохнуть. Партия отозвана, опасность миновала. Но если посмотреть на цифры государственных закупок, открывается настоящая бездна неизвестности.
20: Угу. Что там с цифрами?
21: По контракту белорусская компания-поставщик закупила у индийского производителя 5943 упаковки этого препарата.
20: Почти 6000 упаковок.
21: И в документах фигурирует, что эти упаковки разъехались по 24 различным медицинским учреждениям по всей стране.
20: Ничего себе.
21: То есть Брест и Минск – это только 2 точки на карте.
20: Слушай, стоит осознать этот масштаб. Известно о 22 пациентах суммарно, но куда ушли остальные 1000 ампул?
21: Вот именно.
20: Какая часть из этой огромной закупки принадлежала к конкретной зараженной серии? Это ведь не одна коробка. Это палеты, которые распределялись по разным городам, ложились на полки десятков отделений реанимации.
21: И ответов на эти вопросы в публичном поле просто нет. Никто не знает, скольким людям в этих 24 больницах успели ввести зараженный раствор до 5 марта.
20: А это порождает еще более глубокий и страшный системный вопрос.
21: Какой?
20: Как вообще инъекционный препарат для внутривенного введения, внутри которого плавает смертельная инфекция, прошел входной контроль качества при пересечении границы?
21: Это хороший вопрос. Документы о том, как именно проводился контроль конкретно этой партии при ввозе, скрыты от общественности. Неизвестно, сеяли ли этот раствор в лаборатории до того, как отправить в белорусские больницы.
20: Но в этом же вся суть фармацевтического барьера. Стерильность ампулы невозможно определить визуально. Если внутри жидкость стала мутной или выпал осадок, ну, это уже стадия болота.
21: Логично.
20: Но зараженный бактериями раствор аденозина на начальном этапе остается кристально прозрачным.
21: Угу.
20: Упаковка целая, маркировка идеальная, само стекло не повреждено.
21: Значит, без сложного, долгого лабораторного посева каждой партии узнать правду невозможно.
20: И если препарат оказался в больницах, значит, базовый контрольный фильтр государства просто пропустил этот дефект. Инфекция прошла сквозь систему контроля качества на границе, как нож сквозь масло.
21: Да.
20: Никто не проверил, или проверили так, что ничего не нашли.
21: И это приводит к удивительному международному парадоксу. Смотри, в марте лаборатория в Минске документально доказывает нестерильность. Только в мае Всемирная организация здравоохранения выпускает глобальное предупреждение по этой серии индийского препарата.
20: Так.
21: В конце мая Литва превентивно блокирует его на своей территории. И лишь в июле сама Индия признает, что партия не соответствует стандартам.
20: То есть белорусская система здравоохранения выявила критическую угрозу раньше международных регуляторов. Раньше ВОЗ.
21: Да?
20: По сути, Минск стал нулевой точкой обнаружения проблемы мирового уровня.
21: И это могло бы стать историей о спасенных жизнях благодаря бдительности врачей и лаборантов. Если бы не одно страшное обстоятельство.
20: Какое?
21: Да. Чиновники и Минздрав узнали первыми. ВОЗ узнала весной. А вот обычные пациенты в стране узнали об этом только в августе.
20: 5 месяцев.
21: 5 месяцев абсолютной информационной тишины. Решение об изъятии партии тихо висело на сайте профильного ведомства в виде сухого, безликого канцелярского документа с номерами серий.
20: И все?
21: Да. Никто не вышел к прессе. Никто не объяснил, что за этим сухим текстом стоят тяжелые инфекции и смерти в кардиохирургиях.
20: Знаешь, логика этого молчания предельно бюрократична. Изъять картонные коробки со складов – это рутина.
21: Бумажная работа.
20: Да. Отправили приказ, пересчитали ампулы, составили акт утилизации, поставили подписи. Инцидент закрыт на уровне бумаг. А вот объяснить людям, что произошло, это требует смелости совершенно иного порядка.
21: Просто представь себе состояние людей, которые чудом выжили после этих операций в январе или феврале.
20: Это ужасно. Они сидели дома весной и летом, у них не заживали швы.
21: Ага.
20: Они проходили через круги ада, глотая мощнейшие антибиотики, восстанавливаясь после повторных операций по чистке грудиной от гноя. Они ломали голову, что вообще пошло не так.
21: Да, искали причину в себе.
20: Думали, что организм не принял клапан, что они сами виноваты, что плохой иммунитет.
21: А ответ все это время лежал в кабинетах. Причина их страданий была в той самой прозрачной ампуле, которую государство уже давно тихо списало по акту, решив не тревожить общество плохими новостями.
20: Забота о репутации системы снова оказалась важнее права человека на информацию о собственном здоровье.
21: История кардиурекса не дает оснований утверждать, что зараженный препарат стал причиной каждой из 9 смертей. Таких выводов официальное расследование пока не представило. Но главный факт уже подтвержден. Нестерильное лекарство ввели пациентам, после чего у многих возникли тяжелые инфекции. А предупреждение между больницами вовремя не сработало. Партию изъяли, однако государственные учреждения до сих пор не объяснили, сколько ампул успели использовать, всех ли пострадавших нашли и сообщили ли семьям о возможной связи. Получается, коробки со складов убрали, а ответственность за случившееся осталась между поставщиком, больницами и контролирующими органами. И самую высокую цену снова заплатили пациенты.
20: И вот о чем стоит подумать напоследок. Когда пациент ложится на операционный стол, он не выбирает марку препаратов. Он добровольно отдает свое право выбора больнице, потому что верит, что все риски, которые можно было исключить, уже исключены. Доверие – это часть лечения. Но когда система 5 месяцев прячет от людей правду, возникает вопрос, а может ли вообще хоть кто-то быть уверен, что следующая тихая бумага на сайте ведомства не касается лично его?
21: Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
2: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
1: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Белоруссии начал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений двух стран на новый уровень.
2: Как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Белоруссией, будет оказана вся необходимая поддержка.
1: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
4: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. «Талибан» официально считался террористической организацией, но в прошлом году Москва сняла запрет, а сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
1: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Белорусская сжечь. Россия снова развернула продукцию из Беларуси. На этот раз это тонны голубики и сала.
7: В Брянской области остановили груз голубики, который следовал из Брестской области в Ленинградскую. По документам, в машине находилось 8 тонн ягод, однако фактический вес оказался около 11 тонн. Более чем на 10% больше указанного в фитосанитарном сертификате.
1: При этом никаких вредных карантинных организмов в голубике не нашли, но из-за расхождения в документах всю партию развернули обратно в Беларусь. И почти одновременно еще один белорусский груз задержали уже в Смоленской области.
7: Два грузовых автомобиля перевозили около 40 тонн свиного шпика. Ветеринарные сертификаты и другие сопроводительные документы, которые предъявили водители, были в ненадлежащем виде.
1: В итоге грузовики отправили на специальную стоянку, а сам шпик – на экспертизу. На этом фоне особенно иронично выглядит другое видео, которое сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пока Россельхознадзор разворачивает белорусские продукты на границе, обычные россияне сами едут за ними в Минск и везут домой сало буквально чемоданами.
5: Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное, оно тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. 4 штуки, 2 глазированных и 2 с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что у меня не растаяло масло. Вот такая вот колбаска дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких... Ну, это типа пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. Два куска сыра, это с пожитником и вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим, это шоколадная колбаса.
1: Колбасы, сыр, десерты – по несколько видов от разных производителей. Кажется, что москвичка скупила все супермаркеты Минска.
5: Я купила 2 огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в 3 раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки, новинки, которых я еще не пробовала, я тоже не могла пройти мимо. Потом, мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую, вот такую. Это Борисовский мясокомбинат, офигенная тоже.
1: Белорусы в комментариях пишут, что гордятся качеством своих продуктов и считают особенно несправедливым, что пока российские покупатели охотятся за белорусскими сырами, колбасами и маслом, надзорные ведомства разворачивают тонны продуктов на границе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Маленький воин из будущего. В Угадунске похоронили 18-летнего Никиту Василейко, лидера местного патриотического клуба, который пошел на СВО после школьного выпускного. В одной из газет Ростовской области появился некролог бойца СВО из Волгодонска Никиты Василейко. Парню было всего 18 лет. На службу он пошел сразу после выпускного из гимназии. При каких условиях он подписал контракт, неизвестно. Некоторые его знакомые говорят, что это результат работы местного клуба патриотического воспитания. Другие уверены, парню обещали золотые горы и службу в тылу.
9: «Маленький воин». Так называют его те, кто знал Никиту лично. Он отправился защищать родину, не дожидаясь повестки, по зову сердца. По словам близких, трагедия произошла на передовой. Дрон влетел в сгруппировавшегося парня. Никита погиб мгновенно.
8: Родители молодых парней не на шутку встревожены. По их словам, почти во все школы стали приходить военные вместе с работниками военкомата. Они рассказывают детям истории о героях, уважении, о достойном денежном обеспечении на всю жизнь. Однако в реальности ветераны, вернувшиеся со СВО, мало кому нужны. Они вынуждены выбивать себе каждую копейку, годами ждать протезов и самостоятельно справляться с ПТСР. На прошлой неделе в Волгодонске у ветерана случился приступ из-за громкой музыки во время концерта в местном клубе. Еще один ветеран, Евгений Маковис из Калининграда, вернулся домой после боевых действий без ног. На СВО солдат потерял своего друга.
22: Поехал, короче, подписал контракт. Молодой, 20 лет чего был. Первые два месяца, типа, смотрите, я там стреляю, у меня такие, ну, снаряды, мы там кайфуем, там территорию захватили, там мы шашлычки тут жарим. И все, выясняется то, что ихнюю взяли, ну, ее, ну, бригаду эту всю, их расстреляли.
8: Еще один знакомый Евгения, который ушел служить вместе с ним за компанию, пропал без вести 3 года назад. Его тело так не нашли.
22: Трупов, каждый день трупы, каждый день смерти. А все от чего? От развязки войны.
8: В последнее время большая часть погибших на СВО – молодые парни до 25 лет, рассказывают военные медики. Военкоры также об этом пишут и отмечают, что главной причиной такой ситуации стало отсутствие боевого опыта и необходимой подготовки студентов, подписавших контракт на СВО.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
10: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о востребованности белорусских товаров по всему миру.
23: Интерес к белорусской продукции практически во всем мире очень значимый. Вот наши командировки, которые осуществляются и за главой государства, и отдельно, когда мы посещаем нашим ведомством, значит, это абсолютно видно, очевидно, что вот именно качество нашей продукции уже доказывать не надо где-то за рубежом, насколько оно высоко. В этом году мы подвергались серьезной критике в прошлом году со стороны главы государства по снижениям запасов сливочного масла. Вот, хочу доложить, что буквально вот Мы идем со снижением уже с начала года. У нас на начало года значительные были остатки сливочного масла. Мы порядка 10 тысяч тонн масла снизили вот на 1 июля. Сейчас мы за июль месяц и текущее время августа, мы сейчас масло продаем больше, чем производим. То есть мы значительно снижаем остатки на наших складах. Вот буквально приведу пример. За две недели текущего месяца мы на 2000 тонн снизили остатки масла на наших складах. То есть самое мы его продаем. Это при том, что производство молока не меньше уровня прошлого года, как я уже сказал, а практически на 3% больше. Поэтому, соответственно, мы и больше масла производим к уровню прошлого года и, соответственно, больше продаем.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
6: Благими намерениями выслана дорога в ад.
1: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
13: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
1: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
14: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
15: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарь.
24: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
1: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне.
0: О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Губернатор Архангельской области Александр Цибульский рассказал о деталях беседы с президентом Беларуси.
12: Президенты заряжают на большее сотрудничество, на поиски новых форматов взаимодействия. Понятно, что в силу тех ограничений, которые незаконно были введены против наших стран несколько лет назад, сегодня мы находимся на этапе такой серьезной перестройки наших экономик, рынков сбыта, ну и в том числе и производственных. Поэтому я думаю, что у нас, вот что касается сегодняшней встречи, мы первую больше всего говорили о возможной промышленной кооперации, о совместном создании и техники лесозаготовительной. И это очень важно для того, чтобы нам не попасть под такую уж очень сильную зависимость от наших китайских партнеров. Думаю, что перспективы очень большие. Ну и плюс увеличение товарооборота – это поставка той продукции, которая есть в Архангельской области и в Республике Беларусь, взаимно дополняя рынки друг друга.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
0: Жительница Славгородского района Могилевской области завладела деньгами пенсионерки. Уголовное дело в отношении 26-летней жительницы района направлено в суд. Ей инкриминировано хищение путем модификации компьютерной техники. В материалах дела говорится, что обвиняемая в июле этого года находилась на лечении в одном из отделений районной больницы. Здесь она познакомилась с престарелой соседкой по палате и втерлась к ней в доверие. Она пообещала ей помочь с покупками продуктов, а та дала ей свою банковскую карту. Девушка ввела данные чужой карты в приложение и получила доступ к чужим деньгам. Потом уже без ведома пенсионерки жительница района переводила себе на счет чужие сбережения. Пропажу денег потерпевшая обнаружила, когда возвратилась домой. Об этом она рассказала родственникам, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. В прокуратуру Брагинского района Гомельской области обратились родители ребят, которые во время летних каникул работали на объектах АПК. Однако, по их словам, после увольнения подросткам не заплатили зарплату в установленные сроки. Работники прокуратуры проверили информацию и выявили существенное нарушение и недостатки. Так, в июле 9 ребят 14-17 лет, учащиеся школ горпоселка, трудились в составе студотряда. Они 2 недели работали подсобными рабочими по срочному трудовому договору. По истечении его срока действия уволились. Однако даже спустя неделю окончательный расчет с ними так и не был произведен. Прокуратура вынесла руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. С ребятами произведен окончательный расчет. Всего им выплатили более 3000 рублей. В Беларуси сильный ветер за сутки повалил 500 деревьев. Есть пострадавшие. Больше всего падений деревьев МЧС зафиксировало в Минской – 233, Гродненской – 134 и Витебской – 59 областях. Получили травмы 2 детей. Около Несвежа из-за упавшего дерева пострадал 12-летний мальчик. Его госпитализировали. А у деревни Марковщина под Минском получил травму 10-летний мальчик. Его отпустили из больницы после оказания медпомощи. Кровли 9 зданий были повреждены на Гродинщине и на Минщине. Ветер нанес урон 3 крышам. Упавшими деревьями повреждены 15 легковушек. В Брестской – 2, Гродненской – 3, Витебской – 4, Минской – 4 областях и Минске – 2. Из-за непогоды фиксировалось периодическое нарушение электроснабжения. Ночью без света оставались 179 населенных пунктов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Профессия военного времени. Минобороны проводит учение «Военкор-2026». Зачем мирной стране военные корреспонденты? Постоянный режим или вечное учение? В Беларуси на этот год Минобороны запланировало около 950 военных учений, включая совместные маневры и отдельные этапы в сотрудничестве с Россией, тренировок сил ядерного обеспечения. Сейчас стартовало очередное мероприятие из плана «Военкор-2026». 24 представителя государственных СМИ на вертолете доставят в одно из соединений сил специальных операций для отработки практических навыков, рассказывает участник тактика специального учения, журналист из Столина Владимир Домощук.
11: «Военкор-2026», кто не в курсе, это такое мероприятие Министерство обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим, конечно же, не хотелось бы потом в жизни воспользоваться. Но уметь в сегодняшнее время

0: эвакуировать раненых, а также основным приемам и правилам выживания, в частности, добывать и готовить пищу в экстремальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, цитирую. «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем могут направить в зоны боевых действий российско-украинского конфликта, освещать события фронта. Тем более, что в Беларуси сейчас активно вербуют местное население в ряды российской армии.
1: В Беларуси запустили первый официальный вербовочный ресурс в национальной доменной зоне под названием «Защитник». Он ориентирован на рекрутинг граждан страны для участия в войне России против Украины. Украинская служба внешней разведки подтвердила, что запуск этой платформы полностью контролируется белорусскими спецслужбами, в частности, оперативно-аналитическим центром спецслужбы, которая отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат», которое обещает белорусам единовременную выплату в 28 тысяч долларов и ежемесячное пособие в размере более 3 тысяч долларов.
0: Российские вербовщики также обещают надбавки за расстрел позиций и местного населения, уничтожение украинской военной техники, а также бонусы за суточные в наступлении и километры продвижения, отмечает аналитик Потапчик. По имеющимся данным, по состоянию на этот год в состав российской армии было завербовано около 3000 белорусов. Известно как минимум о 450 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Безопасных мест уже не осталось. Очевидцы сообщили о налете дронов на космодром Плесецк в Архангельской области. Это первая атака за всю историю СВО.
4: Бля, сит, ты чё? Я на рашка, еб... Он пролетел просто рядом с домом.
3: От границы с Украиной до Архангельской области почти 2000 километров. Туда дроны ВСУ еще не долетали. Однако минувшей ночью в районе Каргополя очевидцы зафиксировали пролет 4 БПЛА, которые двигались на север. Позже стало известно, что под удар попал космодром Плесецк, единственный действующий военный космодром России.
5: Над нами где-то.
3: Космодром Плесецк очень важен для специальной военной операции. Именно на нем неоднократно проводились испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, как пишут местные журналисты, оттуда в этом году несколько раз запускали «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитальной группировки «Рассвет», которую в Минобороне называют аналогом американской системы «Старлинг».
6: Сюда, что ли, летишь? Беспилотник, беспилотник.
3: Во время атаки беспилотников на Архангельскую область губернатор Цибульский предупредил жителей об отключении интернета и призвал людей найти укрытие. Местные жители в панике не знали, что делать. До этого у них подобных инцидентов никогда не было. Люди видели СВО только по телевизору. И при реальной угрозе даже не знали, где искать укрытие, еще и с отключенным интернетом.

0: Неспокойно было и в Самарской области. Там под удар попали сразу два важных объекта. Один из них – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру Роснефти. Это предприятие – одно из самых крупных в Поволжье. Его проектная мощность – почти 9 миллионов тонн нефти в год.
1: Завод Советческий.
0: Также беспилотники ударили по складу «Озон» в Чапаевске, к Самарской области. В пресс-службе компании заявили, что в результате атаки на складе начался пожар. Работа объекта была остановлена на неопределенный срок. Комплекс в Чапаевске – это крупнейший логистический хаб Поволжья. Его общая площадь – 135 тысяч квадратных метров. Это была первая атака на склады «Озон». До этого беспилотники атаковали только объекты «Wildberries».
2: Ну все, утро вновь недоброе. Дорогие друзья, сегодня атакован склад «Озона». Все говорили, «Озон не тронут, «Озон не тронут». Вот, «Озон» первый склад пошел. Дотла горит просто, чтобы понимать. А ВБ уже нечего гореть. Я всем говорил, после ВБ возьмутся за «Озон». Вот я как чувствовал, вот предпринимательская чуйка, видишь, вот. И что теперь скажете? Вот кто говорили, «Озон не тронут, не тронут». И что скажете?
0: Еще один крупный логистический объект попал под удар БПЛА 22 августа. В городе Ейске Краснодарского края дроны атаковали местный порт. По предварительной информации, один из дронов мог поразить корабль, находившийся в районе объекта. Ейский морской порт – важный грузовой объект России на Азовском море. Через него проходит зерно и другая сельскохозяйственная продукция, а также уголь, металл, удобрения и другие промышленные грузы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о возросшем значении и роли Беларуси в современных реалиях.
5: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете. Знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте. Никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников, они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
3: Важный сигнал.
6: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости.
7: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
6: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи.
7: Я уверен, Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями.
6: Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья. В России поздравлением Александра Лукашенко оказались недовольны. Напомню, что в прошлый раз российские военкоры обрушили на Александра Лукашенко целую волну негатива из-за следующих слов.
5: Я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя
8: и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо.
6: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
9: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса. А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
6: Белорусы в комментариях к таким словам не могли промолчать. Писали и о санкциях за то, что в феврале 22 года российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию. И о том, что в начале СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату. Российский военкор Котенок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечания «колхозным визгом с запахом навоза». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о возросшем значении и роли Беларуси в современных реалиях.
5: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете. Знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте. Никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников, они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Безопасных мест уже не осталось. Очевидцы сообщили о налете дронов на космодром Плесецк в Архангельской области. Это первая атака за всю историю СВО.
10: Он пролетел просто рядом с домом.
0: От границы с Украиной до Архангельской области почти 2000 километров. Туда дроны ВСУ еще не долетали. Однако минувшей ночью в районе Каргополя очевидцы зафиксировали пролет 4 БПЛА, которые двигались на север. Позже стало известно, что под удар попал космодром Плесецк, единственный действующий военный космодром России.
11: Над нами где-то.
0: К космодром Плесецк очень важен для специальной военной операции. Именно на нем неоднократно проводились испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, как пишут местные журналисты, оттуда в этом году несколько раз запускали «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитальной группировки «Рассвет», которую в Минобороне называют аналогом американской системы «Старлинг».
2: Да ну на сюда что ли летишь? Беспилотник, беспилотник!
0: Во время атаки беспилотников на Архангельскую область губернатор Цибульский предупредил жителей об отключении интернета и призвал людей найти укрытие. Местные жители в панике не знали, что делать. До этого у них подобных инцидентов никогда не было. Люди видели СВО только по телевизору. И при реальной угрозе даже не знали, где искать укрытие, еще и с отключенным интернетом. Неспокойно было и в Самарской области. Там под удар попали сразу два важных объекта. Один из них – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру Роснефти. Это предприятие – одно из самых крупных в Поволжье. Его проектная мощность – почти 9 миллионов тонн нефти в год.
1: Завод.
0: Также беспилотники ударили по складу «Озон» в Чапаевске, к Самарской области. В пресс-службе компании заявили, что в результате атаки на складе начался пожар. Работа объекта была остановлена на неопределенный срок. Комплекс в Чапаевске – это крупнейший логистический хаб Поволжья. Его общая площадь – 135 тысяч квадратных метров. Это была первая атака на склады «Озон». До этого беспилотники атаковали только объекты «Wildberries».
2: Ну все, утро вновь недоброе. Дорогие друзья, сегодня атакован склад «Озона». Все говорили, «Озон не тронут, «Озон не тронут». Вот, «Озон» первый склад пошел. Дотла горит, просто, чтобы понимать. А ВБ уже нечего гореть. Я всем говорил, после ВБ возьмутся за «Озон». Вот я как чувствовал, вот предпринимательская чуйка, видишь, вот. И что теперь скажете? Вот кто говорили, «Озон не тронут, не тронут». И что скажете?
0: Еще один крупный логистический объект попал под удар БПЛА 22 августа. В городе Ейске Краснодарского края дроны атаковали местный порт. По предварительной информации, один из дронов мог поразить корабль, находившийся в районе объекта. Ейский морской порт – важный грузовой объект России на Азовском море. Через него проходит зерно и другая сельскохозяйственная продукция, а также уголь, металл, удобрения и другие промышленные грузы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
3: Вторник.
11: Мангал.
3: Среда.
11: Будх.
3: Четверг.
11: Джумерат.
3: Пятница.
11: Джума.
3: Суббота.
11: Хафта.
3: Воскресенье.
11: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси на миллион школьников осталось всего 6 частных школ, а частных детских садов на всю страну только 2. Формально родителям разрешено выбирать образование для ребенка, но реальная альтернатива государственной системе почти не существует. После введения лицензирования десятки учреждений закрылись, а многие дети посреди учебного года были вынуждены перейти в другие школы. В этом выпуске разберемся, как требования безопасности превратились в инструмент тотального контроля, кому это выгодно и чем за исчезновение выбора расплачиваются белорусские семьи.
13: 6 школ. Вот, если честно, когда вдумываешься в эти цифры, ну, это же даже не сектор экономики.
12: Да, это просто, ну, ничто.
13: В масштабах страны это какая-то абсолютная математическая погрешность. 6 школ на 1 000 000 учеников.
12: Причем, знаешь, эта погрешность, она ведь еще и жестко локализована. То есть все эти 6 школ и 2 несчастных сада, они находятся исключительно в Минске.
13: Угу.
12: Или, ну, в Минском районе.
13: То есть получается, что для семьи, скажем, из Гомеля, Бреста, там, Витебска, частного образования просто не существует в природе.
12: Если ты живешь не в столице, твой единственный возможный маршрут – это обычная государственная школа по месту прописки.
13: Может быть, до этих вот радикальных зачисток частный сектор как-то агрессивно разрастался?
12: Ну, как сказать?
13: Ну, может, частники бесконтрольно захватывали рынок, переманивали лучших учителей и, ну, стали какой-то реальной угрозой для государственной монополии на образование?
12: Звучит как вполне логичное объяснение, да. Но статистика говорит вообще об обратном. Вот давай просто посмотрим на цифры до осени 22 года.
13: Угу.
12: До момента, когда начался этот обвал. К тому учебному году в стране готовились открыться, ну, около 35 частных школ.
13: 35? На всю страну?
12: Да, на всю страну.
13: На фоне 2500 государственных.
12: Вот именно. И в этих 35 школах, ну, в основном минских, конечно, учились примерно 3000 детей. Чтобы просто понимать масштаб, это меньше 1% от всех школьников в стране.
13: Меньше 1%. Выходит, это вообще, ну, никак не было угрозы системе.
12: Никакой угрозы. Это была крошечная, точечная альтернатива для очень узкого круга семей. Для тех, кто искал другие форматы обучения, другой подход к детям.
13: Да, это странно. Ну, значит, должен был произойти какой-то взрыв.
12: Да, и этим триггером стал инцидент осенью 22 года. Это произошло в Минской частной школе. Она называлась Smart School.
13: Ага, помню эту историю.
12: Да, на перемене один ученик просто выстрелил из детского игрушечного пистолета.
13: Резиновым шариком, да.
12: Да, резиновым шариком. И, к несчастью, этот шарик попал девочке прямо в глаз.
13: Ну, слышали, ситуация объективно тяжелая. И если в учреждении, ну, дети стреляют, пусть даже из игрушек, разве жесткая реакция властей не оправдана?
12: Если приоритетом является безопасность в конкретной школе, то да. Безусловно. Что обычно происходит? Начинается расследование, приходит проверка, выясняют, где была охрана.
13: Почему учитель не забрал игрушку, да?
12: Да-да. Почему дежурный учитель это допустил? Наказывают директора, увольняют виновных.
13: Ну и вводят новые правила проноса вещей в школу, как минимум.
12: Именно так работает, ну, адекватная система. Но давай проведем простую параллель. Дети ведь регулярно получают травмы в обычных государственных школах.
13: Ну, конечно, носятся по коридорам.
12: Дерутся на переменах, ломают руки на физкультуре. Это происходит постоянно.
13: И если в государственной школе номер там 50 кто-то кому-то разбивает нос, министерство ведь не закрывает все государственные школы в стране на следующий день.
12: Вот. А здесь сработал принцип тотальной коллективной ответственности. Один инцидент с игрушечным пистолетом стал поводом для огромного политического решения просто остановить работу почти всех частных школ.
13: Получается, что частный статус учреждения он как бы автоматически сделал виноватым весь сектор.
12: Абсолютно.
13: И как это вообще выглядело на практике? Школы просто пришли и опечатали?
12: Хуже. Намного хуже. Дети утром еще спокойно числились в своих привычных классах, сидели на уроках, а уже днем родителям начали поступать звонки из районных управлений образования.
13: И что говорили?
12: Это были не предложения помощи, знаешь, типа «давайте мы поможем вам перевестись». Это были откровенные угрозы.
13: Угрозы? За то, что их школу внезапно закрыли по решению сверху?
12: Представь себе, да? Семьям заявляли, что их дети не посещают занятия, а значит, они нарушают закон об образовании.
13: Кошмар какой!
12: Родителей пугали постановкой в СОП. Ну, в социально опасное положение.
13: А это же, по сути, угрозы изъятия ребенка из семьи.
12: Да. И от них требовали в течение буквально пары дней срочно перевести детей в государственные школы по месту прописки. И вот эта невероятная спешка, она ведь выдает настоящие приоритеты системы. Если бы главным интересом действительно был ребенок и его психологическое благополучие, то переход организовали бы как-то плавно.
13: Ну да, дали бы закончить четверть, подготовили бы места.
12: А вместо этого устроили какую-то экстренную эвакуацию.
13: Но ведь подожди, после этой первой волны закрытий власти вроде как предложили легальный путь возвращения на рынок. Ввели же лицензирование.
12: Ну да, формально.
13: Мол, подтвердите стандарты и работайте дальше, пожалуйста.
12: Формально да, предложили. Но на практике этот фильтр оказался просто непроходимым. До введения новых правил в лицензирование в стране работало 51 частное учреждение. Знаешь, сколько смогли получить эту лицензию?
13: Ну, если сейчас осталось 6, то, видимо, единицы.
12: Лицензию получили 7. Одна школа позже тоже закрылась. То есть выжил просто мизерный процент.
13: Но, слушай, может быть, сейчас предприниматели как-то адаптировались? Кто-то же пытается подавать новые заявки, открывать школы по вот этим новым правилам?
12: Официальная статистика Министерства образования за недавнее время, она просто поражает. В стране зарегистрировано 133 юридических лица и 187 индивидуальных предпринимателей.
13: Так.
12: С кодами деятельности именно в сфере образования. И из них ни один, просто ни один даже не попытался подать заявление на лицензию.
13: Ноль заявок.
12: Ноль.
13: Это красноречивые любых слов вообще. Значит, дело явно не в лени бизнеса.
12: Частников же сложнее контролировать. Они какие-то неудобные вопросы задают. У них свои программы.
13: Ну да.
12: Проще отказать по какому-нибудь абсолютно формальному признаку. Там не та ширина дверного проема в столовой. И все.
13: И в результате такого, ну, искусственного отбора мы потеряли не просто количество, мы потеряли разнообразие форматов.
12: Главная жертва этого закона – это так называемые концептуальные школы.
13: Это те, где пытались уйти от вот этой советской модели, ну, с партами в три ряда и постоянной зубрежкой.
12: Да, именно они. Школы, где применяли, например, проектное обучение, где дети могли учиться в своем собственном темпе, где физику и математику могли объединять в один большой практический модуль.
13: Интересно.
12: Где не ставили вот этих жестких оценок в начальных классах, чтобы не травмировать детей.
13: По сути, это были такие лаборатории, где тестировались новые методики. Это же то, что во всем мире двигает образование вперед.
12: А теперь этого нет. Все. Конец. Выжили только те проекты, которые максимально, просто до мельчайших деталей копируют стандартную государственную школу.
13: Те же программы, те же требования.
12: Та же идеология.
13: Просто с более свежим ремонтом, лучшим питанием. И где, ну, в классе сидит 15 человек, а не 35.
12: Именно так. И родители в тех оставшихся 6 школах, они платят не за инновационный подход и не за свободу мышления. Они платят исключительно за бытовой комфорт и, ну, за сниженную плотность детей на квадратный метр.
13: Просто элитная версия госсистемы.
12: Да. Премиум-тариф.
13: Слушай, если такие драконовские меры обрушились на школы, то что вообще происходит с дошкольным образованием? Там ведь тоже всегда был огромный запрос на частные инициативы, садиков же не хватает.
12: Там ситуация вообще дошла до полного абсурда. Частных детских садов, официально имеющих лицензию, на всю страну осталось ровно 2.
13: Но ведь потребность никуда не делась. Женщины работают, многим нужен гибкий график. Там группы кратковременного пребывания.
12: Тут мы просто сталкиваемся с потрясающим лицемерием. Потому что с высоких трибун постоянно звучат призывы улучшать демографию, рожать больше детей.
13: Угу.
12: А инфраструктура для этих детей, она просто стирается бульдозером.
13: Если, например, молодая мать хочет выйти на работу на полставки, а места в государственном саду рядом с домом нет или там, ну, дико переполненные группы?
12: Она оказывается в безвыходном положении. Либо нанимать няню, что стоит просто огромных денег, либо увольняться и сидеть дома.
13: Но рынок же пустоты не терпит. Если есть спрос, предложение всегда найдет лазейку.
12: Конечно. И дошкольный рынок просто ушел в глубокую тень.
13: В серую зону. А как это вообще выглядит легально?
12: Ну, открываются бесконечные детские центры, какие-то студии, клубы по интересам.
13: То есть они маскируют обычный присмотр за детьми под какую-то досуговую деятельность?
12: Да, именно так. Потому что если придет проверка и решит, что организация фактически реализует образовательную программу или оказывает услуги няни без лицензии, то все, это незаконная предпринимательская деятельность.
13: А учитывая их обороты?
12: Это прямая дорога к уголовной статье.
13: Получается, чтобы просто не сесть в тюрьму, владельцы таких, ну, клубов вынуждены заниматься постоянной юридической акробатикой.
12: Готовить еду на месте нельзя. Нужен промышленный пищеблок. Поэтому еду либо привозят откуда-то в пластиковых контейнерах, либо вообще родители дают с собойки.
13: Ну да.
12: Дети находятся там по 3-4 часа. потом их нужно забирать.
13: Ну, слушай, какая принципиальная разница для самого ребенка? Главное ведь, что он чем-то занят, получает какие-то знания. Тут он сходил в студию лепки, там на английский, потом к репетитору по подготовке к школе.
12: Разница колоссальная. На самом деле. Раньше полноценный частный сад или школа, они брали на себя ответственность за ребенка на весь день. Они создавали единую, продуманную, безопасную среду.
13: Угу.
12: Ребенок находился в стабильном сообществе.
13: А теперь эта среда просто распалась на мелкие лоскуты.
12: Да. И родитель из полноправного партнера школы превратился в какого-то логиста и администратора. Вся тяжесть управления вот этим образовательным процессом полностью легла на семьи.
13: Мать должна состыковать расписание кружка, репетитора, спортивной секции.
12: Организовать питание между ними, перевести ребенка с места на место.
13: И для самого ребенка это же огромный стресс, постоянная дорога, смена коллективов каждые 2 часа, разные требования от разных педагогов, и никто не видит ребенка целиком.
12: Никто не несет ответственность за его психологическое состояние в комплексе. То есть прозрачность всего этого процесса падает просто до нуля.
13: Давай посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Государство зачистило всех конкурентов, государственная школа стала абсолютным монополистом на рынке. Она вообще от этого выиграла? Стала ли она лучше?
12: Произошло ровно обратное. Система, по сути, выстрелила сама себе в ногу, когда в один момент закрылись десятки частных школ. Куда пошли эти 3000 детей только в Минске?
13: Ну, понятно, куда. Они хлынули в районные государственные школы.
12: Причем хлынули в один момент. Классы, где и так сидело по 30 человек, внезапно уплотнились еще больше.
13: Учителям, у которых и без того бумажная волокита и колоссальная нагрузка, на голову свалились новые дети.
12: Часто посреди четверти, да?
13: Нужно экстренно встраивать новеньких, проверять их уровень, гасить какие-то конфликты в коллективе. А учителя за это получили хоть какую-то прибавку?
12: Нет, конечно, о чем ты? Более того, учителя пострадали глобально как профессионалы. Они потеряли переговорную силу.
13: Потому что у них остался только один работодатель в стране.
12: Верно. Раньше талантливый педагог, если на него, ну, откровенно давил самодур-директор, мог сказать: «Все, я ухожу в частную школу со своими методиками».
13: Угу.
12: Частные проекты реально конкурировали за кадры, предлагали лучшие условия. А теперь идти некуда.
13: Система может диктовать учителю абсолютно любые условия. Любую нагрузку, зная, что альтернативы у него просто нет.
12: Да, но знаешь, больше всех в этой монополии, как всегда, теряют самые уязвимые. Это те дети, которые не вписываются в усредненный стандарт.
13: Ну да, потому что государственная школа – это конвейер. Он работает только для средних значений. Если ребенок выпадает из нормы, система его просто пережевывает.
12: Именно так.
13: Мы сейчас говорим про детей с особенностями развития.
12: Это может быть подросток, который пережил жестокий буллинг и нуждается в мягкой, какой-то терапевтической среде.
13: Или наоборот, одаренный ребенок, который обгоняет школьную программу года на 2 и которому просто до одури скучно слушать то, что он уже давно понял.
12: Государственный класс на 35 человек физически не способен дать таким детям индивидуальный подход. Это невозможно. Раньше частная школа с классами там по 10 человек была настоящим спасением для таких семей.
13: Угу.
12: Там ребенку давали время, внимание, адаптировали под него программу.
13: На нормальном рынке, если сервис тебя не устраивает, ты просто забираешь свои деньги и уходишь к конкуренту. И это заставляет организации признавать ошибки и меняться.
14: А теперь уйти некуда. Ты жестко привязан к школе по прописке. Если у тебя конфликт с администрацией, ну, жалобу проще спустить на тормозах.
13: А саму семью, которая, скажем, возмущается качеством образования, очень легко обвинить в завышенных требованиях.
14: Или вообще признать неблагополучные и пригрозить тем же СОПом.
13: И ведь, знаешь, принято как-то считать, что частное образование – это привилегия исключительно богатых. Часто слышишь: «Но закрыли элитные школы для мажоров, обычным-то людям от этого ни холодно, ни жарко».
12: О, это огромная иллюзия. На деле социальное неравенство сейчас только возросло. Средний класс, который раньше мог, ну, как-то напрячься, сэкономить на отпуске и оплатить частную школу для ребенка, теперь этой возможности лишен полностью. Они жестко привязаны к вот этой бетонной коробке во дворе.
13: И возникает потрясающий парадокс. Вся эта реформа, она ведь подавалась под соусом борьбы с коммерциализацией образования. Борьбы с дельцами, которые, мол, наживаются на детях. А к чему это привело в реальности?
12: К тому, что из карманов родителей теперь вытягивают еще больше денег. Просто этот финансовый поток перенаправился из легальных касс частных школ прямиком в теневой рынок репетиторов.
13: Да, именно так. Единый понятный платеж за частную школу исчез. Но общие расходы семьи не упали ни на копейку.
14: Родители платят за математику, за английский, за программирование, за логопеда. В сумме выходит столько же, а иногда и больше.
13: Только за эти огромные деньги они получают абсолютно разрозненные услуги без всякой гарантии единого сбалансированного результата.
14: И знаешь, что в этой ситуации, наверное, самое страшное? Для многих активных, думающих семей именно исчезновение нормальной образовательной среды стало последней каплей.
13: Тем самым решающим фактором для эмиграции.
14: Абсолютно. То есть уезжают люди, которые могли бы строить экономику, открывать бизнесы, платить налоги внутри страны.
13: А они собирают чемоданы исключительно потому, что им негде нормально учить детей.
14: И они увозят с собой самое ценное – будущее поколение.
13: И каких граждан вырастет эта система? Если ребенок 7 лет видит, что от его личных усилий и от выбора его родителей вообще ничего не зависит, как вот этот опыт приобретенной тотальной беспомощности повлияет на отношение этих детей к правилам, законам и институтам, когда они вырастут?
14: История частных школ показывает, что главной целью стало не исправление нарушений, а создание полностью управляемой системы образования. Государство получило почти полный контроль над программами, педагогами и правом учреждений работать, а несколько сохранившихся школ превратились в дорогую и редкую услугу возле столицы. Обычным семьям достались переполненные классы, дополнительные расходы на репетиторов и почти полная зависимость от школы по месту жительства. В такой системе особенно трудно детям, которым нужны небольшие классы, спокойная обстановка или другой подход к обучению. Спасибо, что слушали подкаст «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Врач-эндоскопист Дарья Гусева о том, чем сильна белорусская медицина.
15: Она может гордиться всем коллективом врачебным, сестринским, санитарским, всеми специалистами, которые мы есть, да, потому что мы как раз вот эти маленькие пазлы большого целого механизма, да, под названием здравоохранение. Оно у нас бесплатное, доступное, да, и ты уровень видишь, да, что современное оборудование, современные ремонты, современные технологии, которые есть. И за последние вот 10 лет наша медицина шагнула очень высоко, да, мы походим постоянно в стажировки, конференцию, спектр развития наших технологий тоже увеличился. Мы имеем доступ к тому, чего у нас не было, да. И как раз-таки вот это, как говорится, белорусы мы добрые, да, мы открытые. Вот этим мы как раз-таки можем гордиться. Не только, как говорится, оборудование – это что? Это вот телефон, да, как говорится, либо система, которая это все. Но без специалистов, которые на нем работают, без высококвалифицированных, да, этого не будет. А как раз-таки мы видим, что с каждым годом тенденция к тому, что наши показатели улучшаются, помощь улучшается, да, доступность повсеместно. Человек может приехать с любой области, в любое учреждение, да, даже, как говорит Александр Григорьевич, и ему будет оказана везде помощь. Да? Вот это как раз-таки то, к чему мы стремимся, чего мы хотим добиться, чтобы я знала, что человек может приехать ко мне с другой области, либо он будет прочитать о нас отзывы, либо где-то посмотрит, потому что он будет знать, что здесь ему окажут помощь, здесь ему помогут.
3: Важный сигнал.
16: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
17: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
16: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
17: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
16: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об экспортной выручке от продукции агропромышленного комплекса.
18: Такая динамика наладилась очень позитивная. Также мы продаем и сухие молочные продукты. Как правило, это уже, значит, вне стран СНГ. Это и африканские страны, и Индонезия. Вот мы вот недавно посещали эту страну. Значит, в целом Центральная Азия. То есть продукты идут очень, очень хорошо, востребованы. Поэтому нам для того, чтобы еще больше зарабатывать, а как мы уже говорили, в прошлом году у нас был рекордное поступление валютной выручки от продажи нашей продукции. То есть нам надо больше производить, соответственно, и больше продавать. Более 10 миллиардов долларов мы заработали в прошлом году от экспортной выручки наших продуктов. То есть сегодня темпы поступления валютной выручки от продаж у нас более 125%. То есть это говорит о том, что к 11 миллиардам и больше мы должны подойти по итогам этого года.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
19: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
20: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
19: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных. Для министров не меньше.
20: Да ладно тебе. Перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Но красота же. Заказывай, не стесняйся.
19: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Белоруссии, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
7: Ой, все началось.
19: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
7: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
19: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
7: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
19: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
7: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
19: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
7: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
19: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
7: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей.
20: Ты серьезно?
8: Да я тебе об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
20: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
8: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
20: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
8: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
20: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
8: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
20: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
8: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
20: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
8: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
20: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
21: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
20: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
21: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
20: Окей. И?
21: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
20: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
21: Вот, именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
20: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
21: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
20: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
21: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
20: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
21: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
20: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что у Беларуси есть все, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей.
5: Очень важное направление – это работа по поставкам пассажирской техники. У вас десятки работают нашей техники, в том числе пассажирской. Я имею в виду Минский автомобильный завод. Недавно построен новый завод для производства пассажирской техники. В этом направлении мы готовы с вами сотрудничать. Для людей очень важно еще одно направление. Это замена лифтов и производство новых лифтов для нового жилищного строительства. Особенно замена старых лифтов. Немало у вас домов построенных в советский период. Там в основном лифты, которые производились в Могилеве. Мы немало производим этого добра. Если вас устраивает, посмотрите, познакомьтесь. Хотя вы знакомы, мы хоть немного, но поставляем там, к сожалению, единицы, по-моему. Если надо будет, посмотрите, мы готовы с вами в этом направлении работать. Архангельск, север. Не просто у вас там работать с сельским хозяйством, производить необходимое продовольствие. Если в какой-то степени мы вам будем полезны, пожалуйста. Самое лучшее, вкусное и качественное продовольствие, не потому что оно белорусское, это общепризнано, это в Беларуси.
3: Важный сигнал.
6: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости.
9: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
6: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи.
9: Я уверен, Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями.
6: Президент пожелал всем гражданам

0: переняли привычки, навыки, традиции и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо.
1: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
2: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса. А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
1: Белорусы в комментариях к таким словам не могли промолчать. Писали и о санкциях за то, что в феврале 22 года российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию. И о том, что в начале СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату. Российский военкор Котенок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечания «колхозным визгом с запахом навоза». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что у Беларуси есть все, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей.
5: Очень важное направление – это работа по поставкам пассажирской техники. У вас десятки работают нашей техники, в том числе пассажирской. Я имею в виду Минский автомобильный завод. Недавно построен новый завод для производства пассажирской техники. В этом направлении мы готовы с вами сотрудничать. Для людей очень важно еще одно направление. Это замена лифтов и производство новых лифтов для нового жилищного строительства. Особенно замена старых лифтов. Немало у вас домов, построенных в советский период. Там в основном лифты, которые производились в Могилеве. Мы немало производим этого добра. Если вас устраивает, посмотрите, познакомьтесь. Хотя вы знакомы, мы хоть немного, но поставляем там, к сожалению, единицы, по-моему. Если надо будет, посмотрите, мы готовы с вами в этом направлении работать. Архангельск, север, не просто у вас там работать с сельским хозяйством, производить необходимое продовольствие. Если в какой-то степени мы вам будем полезны, пожалуйста, самое лучшее, вкусное и качественное продовольствие, не потому что оно белорусское, это общепризнано, это в Беларуси.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
6: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
1: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Белоруссии начал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений двух стран на новый уровень.
6: Как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Беларусью, будет оказана вся необходимая поддержка.
1: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация

0: из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
1: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. «Талибан» официально считался террористической организацией, но в прошлом году Москва сняла запрет, а сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
0: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Славгородском районе выявили нарушения в вопросах трудоустройства несовершеннолетних. Так, в одной сельскохозяйственной организации района при начислении заработной платы участникам студенческого отряда проигнорировали требования законодательства о ее минимальном размере. Из-за этого молодые работники недополучили предусмотренную надбавку на общую сумму свыше 300 рублей. Прокурор вынес руководителю предприятия предписание, в котором потребовал произвести доплату 5 студотрядовцам. В другом случае был установлен факт невыплаты окончательного расчета при увольнении подростков, участников другого студотряда. Общая сумма составила более 1300 рублей. Прокурор вынес руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. Исполнение актов надзора находится на контроле. 3 человека погибли при пожаре в деревне Гольчичи под Слуцком. Сообщение о возгорании в частном секторе поступило в МЧС поздно вечером. Когда приехала первая машина, жилой дом горел открытым пламенем. При ликвидации ЧП спасатели обнаружили тела 3 погибших. Это были 61-летняя хозяйка дома, ее 66-летняя сестра и их 63-летний знакомый, сообщили в Следственном комитете. По предварительной информации, погибшие вели асоциальный образ жизни и ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей. Рассматривается несколько версий возникновения пожара. Основная – неосторожное обращение с огнем при курении. Назначены экспертизы. Лжемастер взял задаток и оставил жительницу Барановичей без денег и ремонта. В оперативно-дежурную службу ГУВД обратилась 43-летняя местная жительница с заявлением о хищении денег. Она планировала сделать в доме ремонт и на одной из торговых интернет-площадок нашла объявление о предоставлении услуг по реконструкции жилых помещений. Женщина встретилась с мастером. После обсуждения всех деталей и заключения договора оставила незнакомцу задаток в размере 13 тысяч рублей. Получив деньги, мужчина так и не приступил к работе и перестал выходить на связь. Сотрудники милиции установили личность мошенника. Им оказался 40-летний житель Минской области. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
4: Заведующая кафедрой международной журналистики Белорусского государственного университета Татьяна Солодовникова о создании мультимедийного контента.
5: Вообще все модули очень хорошо продуманы, за что отдельная благодарность организаторам, поскольку все то, о чем мы говорим, очень нужно и важно. И поскольку название нашего модуля – это мультимедийный, создание мультимедийного контента, это то, что сегодня во главе угла вообще в журналистике. Соцсети, умение работать с соцсетями, умение делать залетающие видео. И вот в частности мы обсуждали вот вчера, закончили день на том, что такое вообще виральность, вирусность и как сделать свое видео вирусным. Ну, сегодня это очень важно. И вот в продолжение темы утро началось с того, что разбирали, как делать классное видео, аудио и как работать на радио. То есть для меня это тоже вот очень близко, поскольку связано с рабочей моей профессиональной деятельностью и много полезной информации.
2: Важный сигнал.
0: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны «Бандероль». Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
6: Около 4 часов утра российская «Бандероль» вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петряковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель Су-30.
0: Этот инцидент произошел еще 22 августа. Позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петряковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Белоруссией. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном? И чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
7: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты на самом деле. Создатель его пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок, то есть вышло на плато, что называется. То есть больше, чем вот то количество ракет, которые они производят сейчас, они физически, скорее всего, производить больше не могут. Ну еще можно на там, несколько процентов увеличить производство, месячное, годовое. Но они не смогут делать это в разы или на порядке, просто потому, что физически это довольно тяжело. Да, это нужно соответствующее оборудование, очень квалифицированный персонал там, и так далее. Если создать какой-то дешевый аналог, да, он будет неточный, да, он будет там кривой, косой, половина будет падать, как было с теми же УМПК, но у них там вообще не открывалось. Но, тем не менее, свою задачу они выполнили и выполняют.
0: То есть смысл производства дрона «Бандероль» как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
8: чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние страны. И Беларусь здесь находится буквально рядом с основными маршрутами ударов по Украине. Поэтому, если производство таких систем действительно будут масштабировать, то и подобных залетов на белорусскую территорию, скорее всего, станет больше. А вместе с ними и опасности, особенно для жителей приграничья.
0: Эксперты предупреждают, если Россия действительно делает ставку на массовое использование бандеролей, то случайные залеты на Гомельщину могут перестать быть исключением и станут новой реальностью не только приграничья. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о темпе роста валовой сельхозпродукции.
9: Хочу сказать, что вот за текущий период этого года, за 7 месяцев, темп роста валовой продукции сельского хозяйства сложился на уровне 113% к уровню прошлого года. То есть это значительный рост. Это вся продукция растениеводства, животноводства, в частности, по продукции растениеводства, по текущей деятельности, по текущей ситуации. Мы уже на 132% зерна получили к уровню прошлого года, больше. Рапса 152%. Значит, молока произвели практически 5,5 миллионов тонн. За 7 месяцев это 102,9% к уровню прошлого года. Производство выращивания крупнорогатого скота, свиней и птицы составило более 1 миллиона тонн или 105,4% к уровню прошлого года. Также мы прибавляем в производстве яиц, значит, ну и другой нашей животноводческой продукции. То есть и в целом это, как я уже сказал, дает нам сегодня воловку 113% в совокупности к уровню прошлого года.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
11: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
10: Ага, на бумаге.
11: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
10: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
11: О, да. Система отреагировала моментально.
10: Чиновники просто спасают свои кресла.
11: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
10: Подожди, но ведь Телеграм-бот — это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
11: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
10: Прямо в ту самую поликлинику?
11: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
10: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
11: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
10: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
11: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
10: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
11: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
10: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
11: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
10: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
11: Да, 100%.
10: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
11: Это огромная цифра.
10: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
11: И причина этого кадрового голода, она предельно проста. Это экономика.
10: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
11: Это в районе 400 евро, да?
10: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
11: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
10: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
11: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
10: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
11: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
10: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon. И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
11: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
10: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
11: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
10: То есть его нужно постоянно доливать?
11: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
10: И сколько стоит починить это после квенча?
11: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
10: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
11: Раньше – да, но после 2022 года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
10: И как тогда их чинят сейчас?
11: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
10: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
11: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
10: Жесть.
11: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
10: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
11: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
10: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
11: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
10: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
11: Угу.
10: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
11: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
10: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
11: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
10: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
11: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
10: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
11: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
10: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
11: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
10: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
11: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
10: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
11: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
10: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
11: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
10: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
11: Кажется, им важнее контроль.
10: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
11: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время-мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
10: каждую минуту.
11: А система предлагает подождать талона 30 дней.
10: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
11: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
10: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
11: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
10: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
11: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
10: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
11: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
10: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
11: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний», или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
10: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
11: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
10: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
11: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
10: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
11: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
10: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
11: Боюсь, что ответа у системы нет.
10: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Новости союзного государства.
13: Бензиноапокалипсис – новая неделя. Владимир Путин назвал топливный кризис временным неудобством и сообщил о создании спецкомиссии. Президент признал проблемы с топливом, но заявил, что не считает дефицит бензина масштабной проблемой. По словам Владимира Путина, ситуацией занимается Кабинет министров в главе с премьером Михаилом Мишустином.
14: Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле, комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
13: Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке страны. По данным на 23 августа, 63 региона из 85 были вынуждены ввести ограничения на продажу бензина, а в 19 субъектах федерации наблюдались локальные перебои или рост цен. Люди ежедневно публикуют в соцсетях поиск топлива. Даже в Подмосковье бензином заправиться крайне сложно. Жители говорят, заправки превратились в фастфуды, где можно поесть, но не купить бензин.
15: У нас заправки превратились в фастфуды. Бензина нет, предлагают эти бутерброды, свежую еду. Там по нулям.
16: Посмотрите, мои дорогие, наглядный пример. Бензин у нас на районе. Мужики стоят, а здесь уже бензин закончился. И когда он будет, непонятно. Непонятно.
17: Так, вот дальше, мои дорогие, «Газпром». Смотрите, тоже по нулям. Просто охренеть. Охренеть.
13: Там же, где заправиться еще можно, огромные очереди и космические цены. Вот, например, водитель снимает очередь на заправке сети ОРТК в подмосковном Одинцово и обращает внимание на цены.
18: Сейчас к заправке подъезжаем. 95-й, 117, 100-й, 160, 95-го обычного нет, дизель 97 и очередь.
13: Топливный кризис в России обострился после новой серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В первой половине августа атакам подверглись как минимум 9 предприятий отрасли с совокупной мощностью переработки 145 миллионов тонн в год. При этом не менее 4 заводов полностью остановились. Сейчас объемы переработки только на треть обеспечивают сезонную норму, говорит экономист Игорь Липсец и предупреждает о последствиях.
7: Во-первых, будет расти цена бензина. Но смотрите, они же сейчас вот привезли бензин из Индии в Мурманск. Посчитали, прослезились, что хоть как-то купить транспортировку, надо продавать его дороже 150 рублей за литр. Значит, тот, кто сможет заправлять машину по 150 рублей, значит, представляете, да? 60 литров по 150, ну, хорошая же цифра нарастает. 9 тысяч рублей за одну заправку бака. Много ли людей смогут такие цифры выдержать? Сомневаюсь. Поэтому, значит, кто богатый, тот будет ездить. А бедняки у вас машин слезут, поставят, и машины будут ржаветь во дворе, потому что заправить их будет невозможно. Ну, вот это как бы логика. Понятно, что все, что происходит, отражает выбытие мощностей НПЗ. Это выбытие находится не в руках правительства, это находится в руках военно-вооруженных сил Украины, которые убивают. Это все будет дальше и дальше. Восстанавливаться будет все хуже и хуже.
13: Если удары продолжатся, то бензиновый кризис в России останется надолго, считает эксперт. Отмечу, что в некоторых регионах России заправки вовсе закрылись. Людей выручает топливо, которое они успели залить впрок в канистры.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
20: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
3: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
21: Благими намерениями выслана дорога в ад.
3: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
22: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
3: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белоруски задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
23: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
24: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
25: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
3: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радиосигнал.
3: Педагоги как рабы. 54-летнюю учительницу из Бреста заставили самостоятельно красить к 1 сентября 2 кабинета в школе. Молодой педагог Екатерина приступила к работе в одной из школ Минска 3 года назад. Прошлым летом девушка своими руками из личных средств сделала ремонт в своем учебном классе. Выбирала и закупала краску, грунтовала, красила, делала стильно и уютно для детей. Учитель рассказала, что перед началом нового учебного года захотела освежить стены. Но когда зашла в кабинет, цитирую, «просто ушел пол из-под ног».
0: У меня просто... перекрасили кабинет.
3: Девушка загрузила видео «Было-стало» в личные соцсети и отметила, цитирую, «весь мой труд испоганили. Все замазали абы как краской, как в больничных туалетах. Я даже не знала, что там происходило. Меня никто не уведомил и не спросил, к сожалению». Педагог также отметила, что в их школе нет стандарта, как должны выглядеть учебные классы. То есть ранее сделанный ей ремонт ничего не нарушал. Параллельно в сети завирусилось видео от 54-летнего педагога из Бреста.
1: Во время отпуска руководство школы потребовало покрасить сразу 2 кабинета. То есть моя работа детей учить, отпуск заканчивается 25 августа, ну там, собственно, и выйдут. Предложила нанять для ремонта рабочих, а ответ от директора был еще короче. Мы проще найдем другого учителя.
3: Всего за 2 дня это видео набрало свыше 20 тысяч просмотров и более 2500 комментариев. Педагоги из разных регионов Беларуси делились своими историями, отмечая, что это устоявшаяся практика, когда решение хозяйственных проблем школы распределяют между коллективом под видом традиции и общего дела. Красим стены, моем окна, выносим строительный мусор и даже чиним парты и стулья, рассказывает Светлана из Гомеля.
4: А денежки эти в карман администрации спишутся. Якобы бригаду нанимали и тонну краски закупали. А еще мы сами покупаем бумагу для школьного принтера, заправляем краску, ремонтируем старые школьные компы. Нам на них работать надо. Покупаем шторы. Да много чего. Задрало уже все. Хочется плюнуть и уйти. Некуда. У нас же в школах по всей Беларуси так.
3: Уволим, найдем нового. Зато букеты, шоколадку в праздник учителям рьяно обсуждают. И руководство, и на уровне Министерства образования. Делится мнением педагог начальных классов Ирина из Гродно.
5: «Добрая практика, в кавычках, из социалистического строя. Начальство почему-то всегда пытается подчеркнуть именно бесплатный труд. А то, что за ним стояло, это они старательно игнорируют». А все уже, на дворе капитализм. За услуги и труд надо платить. Интересно, с какой формулировкой директор собирался уволить этого учителя? Отказалась работать бесплатно? У нас еще каждый год традиция. По весне со всех школ города учителя собираются и едут убирать территорию детского летнего лагеря. Явка строго обязательна, под приказ комитета. Чем это обосновано, даже ума не приложу.
3: Кто занимается ремонтом учебных классов в школах вашего города? И выделяют ли средства из госбюджета на эти цели? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о возросшем значении и роли Беларуси в современных реалиях. Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников. Они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Профессия военного времени. Минобороны проводит учение «Военкор-2026». Зачем мирной стране военные корреспонденты? Постоянный режим или вечное учение? В Беларуси на этот год Минобороны запланировала около 950 военных учений, включая совместные маневры и отдельные этапы в сотрудничестве с Россией, тренировок сил ядерного обеспечения. Сейчас стартовало очередное мероприятие из плана «Военкор-2026». 24 представителя государственных СМИ на вертолете доставят в одно из соединений сил специальных операций для отработки практических навыков, рассказывает участник тактика специального учения, журналист из Столина Владимир Домощук.
8: Военкор 2026, кто не в курсе, это такое мероприятие Министерство обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим, конечно же, не хотелось бы потом в жизни воспользоваться. Но уметь в сегодняшнее время нужно многое. Показать, конечно, все не смогу, чем будем заниматься. Но кое-что будет разрешено.
3: На протяжении 5-7 дней корреспондентов госсми ожидает интенсивная программа, акцент которой сделан на отработке навыков работы в зоне вооруженного конфликта. Журналисты будут жить в палаточном лагере по армейскому распорядку дня. Среди основных предметов – огневая подготовка, рукопашный бой и самооборона, основы военной топографии и связи, медицинская и инженерная подготовка. Участников обучат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых, а также основным приемам и правилам выживания, в частности, добывать и готовить пищу в экстремальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, цитирую, «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем могут направить в зоны боевых действий российско-украинского конфликта, освещать события фронта. Тем более, что в Беларуси сейчас активно вербуют местное население в ряды российской армии.
9: В Беларуси запустили первый официальный вербовочный ресурс в национальной доменной зоне под названием «Защитник». Он ориентирован на рекрутинг граждан страны для участия в войне России против Украины. Украинская служба внешней разведки подтвердила, что запуск этой платформы полностью контролируется белорусскими спецслужбами, в частности, оперативно-аналитическим центром спецслужбы, которая отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат», которое обещает белорусам единовременную выплату в 28 тысяч долларов и ежемесячное пособие в размере более 3 тысяч долларов.
3: Российские вербовщики также обещают надбавки за расстрел позиций и местного населения, уничтожение украинской военной техники, а также бонусы за суточное в наступлении и километры продвижения, отмечает аналитик Потапчик. По имеющимся данным, по состоянию на этот год в состав российской армии было завербовано около 3000 белорусов. Известно как минимум о 450 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об экспортной выручке от продукции агропромышленного комплекса.
11: Такая динамика наладилась очень позитивная. Также мы продаем и сухие молочные продукты. Как правило, это уже, значит, вне стран СНГ. Это и африканские страны, и Индонезия. Вот мы вот недавно посещали эту страну. Значит, в целом Центральная Азия. То есть продукты идут очень, очень хорошо, востребованы. Поэтому нам для того, чтобы еще больше зарабатывать, а как мы уже говорили, в прошлом году у нас был рекордное поступление валютной выручки от продажи нашей продукции, то есть нам надо больше производить, соответственно, и больше продавать. Более 10 миллиардов долларов мы заработали в прошлом году от экспортной выручки наших продуктов, то есть сегодня темпы поступления валютной выручки от продаж у нас более 125%. То есть это говорит о том, что к 11 миллиардам и больше мы должны подойти по итогам этого года.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
14: В июле высокопоставленные военные Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
12: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
15: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас писали еще в тот день, когда мобилизовали. Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как почитали американские военные аналитики, 1 месяц. Я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем приданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, 10 раз. Все полегли.
12: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
7: когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть на срочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией, за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно, что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
12: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочные срочную аренду жилья.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает

0: Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
1: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
0: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
1: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Сигнал. Военная правда.
3: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу под видом мирной работы сторожем на логистических складах Wildberries и Озон. Мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
4: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
3: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
5: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
3: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов,

0: дюжи в телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать обороты. И по факту, это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
1: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация будет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение общества о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
0: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или почти России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
3: Гяра.
2: 12.
3: Бара.
2: 13.
3: Тера.
2: 14.
3: Чодаха.
2: 15.
3: Пандраха.
2: 16.
3: Сола.
2: 17.
3: Сатра.
2: 18.
3: Атара.
2: 19.
3: Унис.
2: 20.
3: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
5: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
6: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
7: Я стоял. Что случилось? Все, я не могу, мне плохо.
5: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
8: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
9: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
5: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
10: Так, ну что, весть с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
11: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
5: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто по цене около $2 за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми, а вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
12: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России, и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
5: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко об освоении с помощью россиян новых направлений в промышленности.
14: В награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс. Я убеждал их в том, что ну куда Денис сейчас никуда не денется уже. Уже будет двигать нашу эту союзную повестку туда, куда надо. Хотя я благодарен, Денис Александрович, за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения. Ну, я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки освей был. Он нужен на нашем, ну, как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, ну, а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Ну, естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Кровавая бойня за Донбасс. Зеленский в свежем интервью заявил, что в армию России осенью мобилизует 300 тысяч солдат для захвата Краматорска и Константиновки.
16: Все эти новые 300 тысяч мобилизованных россиян, они там и потеряют. Путин их всех потеряет, потому что большинство будет брошено именно туда.
15: Это то самое заявление Зеленского, которое наделало немало шума в Z-каналах. Ссылаясь на данные разведки, он сказал, что в Москве готовится объявить вторую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. По его словам, все силы будут отправлены в Донбасс, ведь его захват остается одной из главных целей СВО. Район Константиновки на сегодняшний день один из самых кровавых участков фронта, пишут военкоры. Именно на него приходится 80% всех потерь армии, поэтому на этом направлении, скорее всего, и ощущается дефицит людей. Зная масштабы потерь, желающих пойти добровольно в армию почти не осталось, даже за высокие гонорары. Некоторые регионы вновь стали повышать выплаты за подписание контракта. Однако это не помогает, поэтому на СВО стали отправлять всех подряд, жалуются военные.
17: Вот это вот. Даже на полигон брать не хотят. Усынки. Каску подними свою, я тебя последний раз прошу. Подними и стой на с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь. Я тебя обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
18: Я?
17: А кто, я, что ли?
18: Меня обманули.
17: Обманули.
18: Я не хотел подписываться.
17: Что не хотел?
18: Вообще, я что, не хотел?
17: Не хотел. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били?
18: Я поддатый был.
17: Ты поддатый был. Герой, да, был?
18: Они взяли
17: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
18: Пьяный был.
17: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт? А зачем подписывал?
18: Думал,
17: бросишь пить, бросил пить? А ты себя ведешь так? Как черт.
15: Без второй волны мобилизации в ближайшее время никак не обойтись. Об этом говорят военкоры, командиры и сами военные. Какое количество мужчин будет мобилизовано, неизвестно. Чтобы закрыть дыры на передовой и перейти в наступление в Донбассе, нужно больше, чем 300 тысяч, считают военные аналитики. Поэтому, скорее всего, вербовка в вузах не прекратится, считает военный адвокат Артем Клыга.
19: С октября-ноября, когда начнется новый период отправок срочников в войсковые части, это как раз будет вот тот момент, середина октября, когда мы услышим много новых новостей, прежде всего жалоб от родителей о том, что срочников продолжают склонять к подписанию контракта, обманывают, давят, в том числе применяют психологическое и физическое насилие. Вторая группа — это студенты, которые начнут все учиться в сентябре, и вновь в колледжах и вузах мы увидим, я думаю, либо агитацию, либо опять процедуры, связанные с вербовкой на контракт. Там от разных обещаний до шантажа, связанного с отчислением, например. Ну и третья группа, в том числе важная, это лица, находящиеся в заключении, в том числе принимаются законы. Вот в августе в том числе вступил в силу редакция новая по тем уголовным преступлениям, с которыми можно отправлять людей на контракт, с которыми можно заключать контракт. Поэтому я думаю, что продолжат вербовать и вот людей оттуда.
15: Захват Донбасса по-прежнему остается одной из главных целей СВО. С 2022 года 15 раз переносили сроки выполнения этой задачи. На текущий момент армия по-прежнему контролирует примерно 80% территории Донецкой области. В этом году наступление практически остановилось. А с мая российские военные начали терять территории, пишут военные аналитики. Это подкосило даже полных оптимизма Z-блогеров, которые все чаще стали задаваться с вопросом, а зачем вообще нужны России степи, разрушенные бомбежками города Донбасса? Мол, на их восстановление нужны миллиарды, а в бюджете и так дыра.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко об освоении с помощью россиян новых направлений в промышленности.
14: В награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс. Я убеждал их в том, что куда Денис сейчас никуда не денется уже. Уже будет двигать нашу эту союзную повестку туда, куда надо. Хотя я благодарен, Денис Александрович, за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения. Я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки освей был. Он нужен на нашем, как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе.
2: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
3: Дас.
2: 20.
3: Бис.
2: 30.
3: Тис.
2: 40.
3: Чалис.
2: 50.
3: Пачас.
2: 60.
3: Сат.
2: 70.
3: Саттар.
2: 80.
3: Асси.
2: 90.
3: Навэ.
2: 100.
3: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл.
4: мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит. И то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
21: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
20: Ага, на бумаге.
21: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
20: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
21: О, да. Система отреагировала моментально.
20: Чиновники просто спасают свои кресла.
21: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как, знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
20: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
21: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
20: Прямо в ту самую поликлинику?
21: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
20: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
21: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
20: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
21: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
20: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
21: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
20: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
21: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
20: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
21: Да, 100%.
20: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
21: Это огромная цифра.
20: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
21: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
20: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
21: это в районе 400 евро, да?
20: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
21: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
20: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
21: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
20: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
21: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
20: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
21: Угу.
20: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
21: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
20: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
21: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
20: То есть его нужно постоянно доливать?
21: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
20: И сколько стоит починить это после квенча?
21: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
20: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
21: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
20: И как тогда их чинят сейчас?
21: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
20: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
21: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
20: Жесть.
21: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
20: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
21: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
20: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
21: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
20: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
21: Угу.
20: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
21: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
20: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
21: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
20: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
21: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
20: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
21: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
20: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
21: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
20: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
21: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
20: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
21: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
20: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
21: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
20: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
21: Кажется, им важнее контроль.
20: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
21: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
20: Каждую минуту?
21: А система предлагает подождать талона 30 дней.
20: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
21: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
20: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
21: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
20: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
21: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
20: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
21: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
20: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
21: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
20: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
21: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
20: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
21: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
20: Человек умирает от обширного инсульта, и в карточке пишут «сердечно-сосудистые заболевания». А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
21: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
20: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
21: Боюсь, что ответа у системы нет.
20: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Вместо Парижа – Пхеньян. Беларусь и КНДР договорились о безвизе. Белорусов активно отправляют туда отдыхать.
1: Соглашение уже готово. Остались только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
0: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда всего несколько сотен человек, говорит менеджер по туризму Светлана Олейник.
22: У нас эта опция пока только в планах, поэтому все свои оценки буду строить по опыту России. Там стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи стартует примерно от $750 на одного человека. При этом это не тот отдых, где вы прилетели и пошли гулять, куда захотели. Турист практически постоянно находится с местными сопровождающими, маршруты заранее согласованы. Самостоятельные прогулки сильно ограничены. Банковские карты не работают, доступа к интернету практически нет. То есть вы платите немаленькие деньги за отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму белорусы могут найти недельные туры в Турцию или Египет с морем, нормальным отелем и питанием all-inclusive.
0: Также эксперты напоминают, что после санкций, которые в стране начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных стран в мире, рассказывает историк Олег Якименко.
23: КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира. С широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов. 118 место в мире. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты – обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны – 1,3 триллиона долларов, 15-е место в мире.
0: К тому же Северная Корея сейчас одно из самых изолированных и закрытых государств мира, добавляет эксперт по странам Азии Игорь Конин.
24: Если вы родились в Северной Корее, то должны прожить там всю свою жизнь. При пересечении границы вас просто расстреляют. И более того, ваше мнение не должно никак отличаться от мнения правящей партии, иначе вас просто посадят. По телевизору есть только 3 канала, и все они под контролем правительства. Машину также разрешено иметь только членам правительства. В 2013 году лидер Северной Кореи издал закон, разрешающий носить только 28 видов причесок, 17 для девушек и 8 для мужчин.
0: Напомню, в марте Александр Лукашенко впервые лично съездил в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда Минск пообещал расширять связи сразу по нескольким направлениям. От сельского хозяйства и медицины до информационных технологий и поставок белорусских продуктов и лекарств. А теперь к этому списку добавляют еще и туризм. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
0: Правда или липа? Госстандарт РФ нашел в Пинске в десертах кишечную палочку и золотистый стафилококк.
6: Под ограничение попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилококк, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
0: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилококка и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
7: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
8: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
0: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
9: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
0: По словам экспертов, главная проблема в том, что для белорусских производителей в условиях санкций российский рынок остается практически единственным крупным направлением сбыта. И пока Беларусь все сильнее зависит от Москвы экономически, Россия действует прежде всего в интересах собственного бизнеса. А значит, подобные ограничения могут появляться снова, каждый раз, когда это будет выгодно российской стороне. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облавы на мужчин. Жители пензенского села Бушмакова организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу, если кого-то пытается затащить в бус, рассказала Марина. Она тоже записалась в дружину.
10: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него двое детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
15: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть двое полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть двое сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей глава поселка в армию не отдаст. Говорит, что не для этого рожала. Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
5: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
15: Мужчина в селе Башмакова почти не выходит из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным. Его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
11: Никаких документов нет, никакого предписания. Всем поехали.
12: Да что ты, умный, сами сначала там отвоюют, потом на людей забирайте.
17: Понял? Люди с работы уходят, их забирают.
15: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах – от Удмуртии, Бурятии до Краснодарского края Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Премьер-министр Александр Турчин о важности развития для Беларуси креативных индустрий.
18: Для Республики Беларусь развитие креативных индустрий – важный стимул инновационного развития, возможность диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. Именно поэтому сейчас мы делаем ставку на развитие туризма и расширение творческих видов деятельности, стимулирование экономической составляющей в культурной сфере, создание соответствующих цифровых платформ. В этом контексте особую роль играют масштабные международные проекты с мировым признанием. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске – одна из главных музыкальных площадок Содружества, которая ежегодно собирает исполнителей, художников и театральные коллективы из разных уголков планеты, выступая символом культурного диалога. Фестиваль, который в июле пройдет в 35-й раз, стал доходным проектом и дал развитию рядов сопряженных индустрий. На собственном опыте мы убедились, что оцифровка задач и постановка коммерческих целей в сфере культуры усиливает творческую составляющую, заставляет конкурировать за потребителя. Зрителя, посетителя открывают новые возможности.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
25: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
2: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
25: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность и обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
3: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
14: Борисов – особая медицина. Так мой братец под кабинетом с давлением 240 сидел. Благо организм крепкий, и дочка-медик приехала в поликлинику и сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
16: Зато больницы, типа, бесплатные, а не как загнивающие Америки. 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
25: К слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
19: Сиаха.
4: Синий.
19: Нила.
4: Коричневый.
19: Бура.
4: Зеленый.
19: Сабз.
4: Оранжевый.
19: Наранджи.
4: Фиолетовый.
19: Джамуни.
4: Красный.
19: Сурх.
4: Белый.
19: Сафед.
4: Желтый.
19: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Из первых уст.
13: Первый вице-премьер Денис Мантуров о совместных наиболее перспективных проектах Беларуси и России в машиностроении.
26: Белжи у нас сегодня на российском рынке имеет хорошую перспективу, стабильный спрос, и компания развивается, повышается уровень локализации Беларуси, в том числе с участием российских предприятий, автокомпонентов, что углубляет межстрановую индустриализацию. Это компания «БелАЗ», которая хорошо известна в мире, в России, в частности, на наше предприятие горно-рудной промышленности приобретает регулярно. Но вопрос не только сегодня с приобретением, это с использованием, опять же, российской компоненты базы, включая двигатели. Это компания «Трансмашхолдинг» «Коломна», которая разработала специально для «БелАЗа» двигатели. Это компания «Синара». Вот. А сейчас на повестке новый проект с «БелАЗом» по разработке производства специальной техники для компании «Норникель». Это шахтная техника, которая сегодня используется в основном нашими компаниями еще западного производства. Поэтому будем использовать уже белорусские технологии. Это хорошая синергия.
21: Новости регионов. На радиосигнал.
25: В Ростиславском районе в одном из хозяйств похитили телят и муку. Сотрудники милиции установили, что 42-летний бригадир вместе с подельником, пользуясь своими служебными полномочиями, на протяжении нескольких месяцев совершала преступление. Она украла 3 телят и около тонны муки из помещений молочно-товарного комплекса. Животных и муку позже продала знакомым. Ущерб хозяйству составил 1500 рублей. Похищенное частично изъято и возвращено предприятию. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Пенсионерка из Могилева подделала удостоверение об инвалидности, чтобы воспользоваться льготами, которые оно предоставляет. Поддельный документ попал к судебным экспертам после того, как женщина предъявила его контролеру в дизель-поезде. В удостоверении инвалида первой группы контролера смутили нехарактерный способ наклейки фотографии и дорисованные ручкой штрихи фрагмента оттиска печати. После вопроса о происхождении документа пожилая женщина выбежала из поезда на остановке станции Буйнич. И скрылась. Судебные эксперты установили, что сам бланк удостоверения является оригинальным, но в него были внесены технические изменения. Сюда вклеили новое фото, поврежденный оттиск печати дорисовали, а к мужским имени и фамилии дописали буквы, чтобы сделать их женскими. Могилевский РОВД по данному факту проводит проверку. Установлена личность пассажирки, предъявившей поддельное удостоверение. Ей оказалась 63-летняя могилевчанка. Женщина признала сотрудникам милиции, что вклеила свое фото в документ на имя ее отца, чтобы пользоваться льготами, так как размер ее пенсии не позволяет удовлетворить все необходимые потребности. В Брестской области оперативники задержали 2 мужчин за организацию наркопритона и вымогательство. Так, при силовой поддержке бойцов ОМОНа был задержан 51-летний житель Пинска. Ранее он был неоднократно судим за кражу, мошенничество, причинение тяжких телесных повреждений и незаконный оборот оружия. Фигурант вместе с подельниками, 40 и 49 лет, организовал в квартире наркопритон, где хранил особо опасное наркотическое средство ацетилированный опий. Доступ сюда он предоставлял ранее судимым пинчанам для употребления наркотиков, систематически вымогал и воровал у них деньги и имущество. 2-го преступника задержали в Барановичах. 39-летний местный житель состоял на оперативном учете МВД и также был ранее судим за причинение телесных повреждений, кражу, грабеж, хулиганство. Вместе с 44-летним подельником мужчина принуждал 39-летнего знакомого к выполнению договорных обязательств с применением насилия. Следователи возбудили 6 уголовных дел. Задержанные и арестованы, устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Важный сигнал.
25: Самая важная дата в истории. 35 лет назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал Декларации о государственном суверенитете статус конституционного закона. Независимость Беларуси была признана де юре. Практически единогласным решением депутатов деятельность коммунистической партии была остановлена, а белорусские земли получили официальное право на обеспечение политической и экономической самостоятельности. В истории Беларуси этот день как путеводная звезда, говорит историк Алексей Данута.
1: Отмечу, что придание Декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал. Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед Домом правительства на мирный митинг за право на суверенитет своей страны. Как высказался тогда депутат Александр Соснов, «Мы давно хотели это сделать, но номенклатура нам не давала».
25: В то время как депутаты решали вопрос о придании официального статуса независимости Беларуси, десятки тысяч белорусов оставались у дома правительства и днем, и ночью. А саму сессию незалежности в прямом эфире транслировали на площади. Люди с замиранием сердца ждали решения, отмечает историк.
1: Я должен сказать, что сессия проходила очень непросто. Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к

0: верующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней. Это наша история, задокументированная, зафиксированная на фото и видео. Ее нельзя заставить забыть или стереть.
1: Напомню, БССР переименовали в Республику Беларусь в сентябре 1991 года, а в качестве госсимволов были приняты герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения. СССР прекратил существовать, а Беларусь обрела реальную независимость. Несмотря на все эти исторические факты, 25 августа никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства. Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму. Только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
4: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
5: Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
6: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
7: Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
3: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
8: Заправился и думаю, ну, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, ну ладно, че, окей.
9: 4250 рублей за треть бака.
3: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают среднее по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
10: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как вот справиться с нехваткой моторного топлива? Как координации из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется вот чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся госплан, вот так не справляются они, вот эти ребята, и сейчас.
3: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
11: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак,

0: сегодня утром. Включаю зажигание, а у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке, я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
1: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко, о курсе которого придерживается Беларусь.
4: Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучивать, мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. В этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
2: Важный сигнал.
5: Война подбирается к границе. Лукашенко начал новую проверку армии. Это совпало с заявлением Российской Госдумы о войне до 2030 года.
6: Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятия – проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.
5: Новую проверку белорусской армии по поручению Александра Лукашенко начали 24 августа, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Особенность проверки в том, что теперь оценивают всю цепочку управления – от министра обороны Виктора Хренина до командиров отдельных подразделений.
6: В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления – от министра обороны до командира отдельного подразделения.
5: Военных будут выводить на полигон, подключат призванных из запаса, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и условного противника. А после армии подобные проверки обещают провести и в других силовых структурах Беларуси. Практически одновременно из Москвы прозвучало еще одно заявление. Член Комитета Госдумы России по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что рассчитывать на скорое окончание войны против Украины вообще не стоит.
7: Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Нам нужно закончить спецоперацию на Украине до того, как НАТО будет готово на нас напасть.
5: По мнению Соболева, Россия, если и сможет завершить СВО победой, то только к 2030 году. Напомним также, что источники Reuters, близкие к Кремлю, еще в июле сообщали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят уже совсем не как обычная армейская рутина.
8: Если главный военный союзник Беларуси сам говорит, что война может продолжаться еще несколько лет, Минску приходится готовить армию именно к такой реальности. И обратите внимание, чему учат белорусских военных. Мобилизация резервистов, работе беспилотников, огневому поражению и управлению подразделениями с учетом опыта войны на Украине. То есть речь уже не о каких-то теоретических сценариях из учебников.
5: Российское Z-сообщество комментирует, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о курсе, которого придерживается Беларусь.
4: Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучивать, мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. Вы в этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму. Только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
9: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
10: Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы. Вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
11: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
12: А люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
1: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
13: Заправился и думаю, ну, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, ну ладно, че, окей.
14: 4250 рублей за треть бака.
1: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают среднее по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 8 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
15: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как вот справиться с нехваткой моторного топлива? Как координацией из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает? Не справляется вот чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, вот так не справляются они, вот эти ребята, и сейчас.
1: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
0: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. Сегодня утром, включая зажигание, у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке, я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
1: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, ну, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов. Им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
17: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, ну, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
16: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
17: Стоп. Если работают оба, ну, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
16: Ну, звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
17: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
16: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
17: Ну да, логично.
16: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
17: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
16: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, ну, расслабился и подписал договор.
17: И что происходит, когда ставка растет?
16: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей, а при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
17: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
16: Да, и итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
17: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
16: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
17: Ну слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
16: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
17: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
16: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
17: А, то есть это не разовый платеж?
16: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
17: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
16: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
17: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
16: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
17: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
16: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
17: Ого! Разве это не город должен делать?
16: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
17: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
16: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
17: Ну да, когда слышно каждый чих.
16: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
17: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
16: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичей, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
17: И люди паркуются друг у друга на головах.
16: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
17: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
16: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
17: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
16: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
17: И никакой компенсации.
16: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
17: Получается двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
16: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
17: Звучит пугающе.
16: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
17: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
16: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
17: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
16: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
17: А если решишь уйти?
16: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
17: Ну да, ему деваться некуда.
16: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
17: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
16: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
17: На чем, например?
16: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающее, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
17: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
16: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
17: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
16: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
17: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
16: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
17: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
16: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
17: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
16: Да.
18: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
16: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
18: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
16: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
18: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
16: Без глобальных структурных реформ никто.
18: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
16: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
18: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
16: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать, как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
18: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
16: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, ну, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Первый вице-премьер Денис Мантуров об увеличении показателя взаимной торговли между Белоруссией и Россией.
19: Основной компонент по прошлому году, это примерно 65%, составляет именно промышленная продукция. Это является всегда основой любой экономики, в том числе экономик России и Беларуси. Ну, в этом году мы констатируем продолжение роста товарооборота примерно на 12,5% на Беларусь, причем баланс импорта и экспорта практически поровну. Это результат той работы, которая проводится на системном уровне. И я сегодня уже обозначил, что это личное погружение главы белорусского государства в каждый проект, в каждое направление, которое дает такой позитив, имея в виду личную вовлеченность и понимание сути вопроса и своевременное управленческие решения.
2: Важный сигнал.
20: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
21: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
20: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
21: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
20: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Экс-премьер-министр Александр Турчин о важности и прибыльности контроля над интеллектуальной собственностью.
6: Мир вступил в эпоху, когда контроль над интеллектуальной собственностью становится важнее контроля над традиционными ресурсами и даже прибыльнее. По оценкам Организации Объединенных Наций, креативные товары и услуги уже формируют более 3% мирового ВВП, а их ежегодный объем превышает 2 триллиона долларов. При этом темпы роста креативной экономики устойчиво опережают средние мировые показатели по другим секторам. Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны по итогам 2025 года достиг 5%. Это выше среднемирового уровня и свидетельствует об изменении структуры белорусской экономики в пользу экономики знаний, инноваций и нематериальных ценностей. По данным ЮНКТАД, за 2024 год экспорт креативных услуг Беларуси оценивается в 1 миллиард долларов. В относительных величинах Беларусь входит в топ-3 стран СНГ с долей креативных услуг более 10% в общем объеме экспорта услуг. Именно экспорт услуг формирует превалирующую долю – более 65% всего креативного экспорта республики. Особенно важно, что в этом секторе по сравнению с другими отраслями занята максимальная доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
22: Угу.
7: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
22: Но подожди.
7: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
22: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оценивать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
7: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
22: Какая еще ловушка?
7: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
23: Но это деньги на старт.
7: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
22: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
7: Роскошь сидеть без копейки.
22: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода. на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
7: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
22: Да почему съедает-то?
7: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
22: Ну не сгущай краски.
7: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
22: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
7: Ага, базовое.
22: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
7: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
22: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
7: Знаю.
22: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
7: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
22: Зато самые важные доли.
7: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
22: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
7: Нет, но...
22: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
7: Угу.
22: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
7: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
22: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
7: Ой, давай без этого.
22: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении 3-го ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
7: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения 3-го ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение 1-го и 2-го и не обанкротиться.
4: Бюджет не резиновый.
7: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
4: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
7: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
4: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
7: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
4: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
7: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
4: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
7: И что с того?
4: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
7: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
4: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
7: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
4: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
7: Да ну?
4: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
7: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
4: Ну, это...
7: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
4: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
7: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
4: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли.
22: Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
5: Угу, работает.
22: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
5: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
8: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 30 лет. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
5: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
22: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
5: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
22: До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
9: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил. Косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать, да, для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественная. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
2: Важный сигнал.
10: Война подбирается к границе. Лукашенко начал новую проверку армии. Это совпало с заявлением Российской Госдумы о войне до 2030 года.
24: Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятия – проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.
10: Новую проверку белорусской армии по поручению Александра Лукашенко начали 24 августа, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Особенность проверки в том, что теперь оценивают всю цепочку управления – от министра обороны Виктора Хренина до командиров отдельных подразделений.
24: В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления – от министра обороны до командира отдельного подразделения.
10: Военных будут выводить на полигон, подключат призванных из запаса, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и условного противника. А после армии подобные проверки обещают провести и в других силовых структурах Беларуси. Практически одновременно из Москвы прозвучало еще одно заявление. Член Комитета Госдумы России по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что рассчитывать на скорое окончание войны против Украины вообще не стоит.
11: Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Нам нужно закончить спецоперацию на Украине до того, как НАТО будет готово на нас напасть.
10: По мнению Соболева, Россия, если и сможет завершить СВО победой, то только к 2030 году. Напомним также, что источники Reuters, близкие к Кремлю, еще в июле сообщали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят...

0: члена союзного государства, сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
3: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать, да, для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественной. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
4: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
5: Мосаме сарма.
4: Лето.
5: Мосаме гарма.
4: Весна.
5: Бахар.
4: Осень.
5: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
0: Вместо Парижа – Пхеньян. Беларусь и КНДР договорились о безвизе. Белорусов активно отправляют туда отдыхать.
6: Соглашение уже готово. Остались только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
0: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда всего несколько сотен человек, говорит менеджер по туризму Светлана Олейник.
7: У нас эта опция пока только в планах, поэтому все свои оценки буду строить по опыту России. Там стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи стартует примерно от $750 на одного человека. При этом это не тот отдых, где вы прилетели и пошли гулять, куда захотели. Турист практически постоянно находится с местными сопровождающими, маршруты заранее согласованы. Самостоятельные прогулки сильно ограничены. Банковские карты не работают, доступа к интернету практически нет. То есть вы платите немаленькие деньги за отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму белорусы могут найти недельные туры в Турцию или Египет с морем, нормальным отелем и питанием all-inclusive.
0: Также эксперты напоминают, что после санкций, которые в стране начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных стран в мире, рассказывает историк Олег Якименко.
8: КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира, с широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов, 118

0: Место в мире. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты. Обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны – 1,3 триллиона долларов. 15-е место в мире.
1: К тому же Северная Корея сейчас одно из самых изолированных и закрытых государств мира, добавляет эксперт по странам Азии Игорь Конин.
2: Если вы родились в Северной Корее, то должны прожить там всю свою жизнь. При пересечении границы вас просто расстреляют. И более того, ваше мнение не должно никак отличаться от мнения правящей партии, иначе вас просто посадят. По телевизору есть только 3 канала, и все они под контролем правительства. Машину также разрешено иметь только членам правительства. В 2013 году лидер Северной Кореи издал закон, разрешающий носить только 28 видов причесок, 17 для девушек и 8 для мужчин.
1: Напомню, в марте Александр Лукашенко впервые лично съездил в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда Минск пообещал расширять связи сразу по нескольким направлениям. От сельского хозяйства и медицины до информационных технологий и поставок белорусских продуктов и лекарств. А теперь к этому списку добавляют еще и туризм. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
4: В Минске будут судить 2 иностранцев, которые украли палатку из чужой машины. 2 россиян 28 и 30 лет приехали в столицу Беларуси как туристы. Вечером они выпили в баре водки и решили переночевать в каком-нибудь парке из-за того, что в хостеле не оказалось свободных мест. На улице Нововилинская гости столицы дергали за ручки припаркованных авто. Toyota Avensis оказалась не заперта. Оттуда злоумышленники похитили большой рюкзак и мешок. Внутри оказались одежда, мобильный телефон, налобный фонарик, беспроводная колонка, туристический спальный мешок и палатка, 2 зарядных устройства, органайзер, полотенце и прочее. В украденной палатке россияне переночевали недалеко под кустом, воспользовались и пауэрбэнком. Утром якобы хотели вернуть машину, но ее на парковке не оказалось. Спустя несколько дней приятелей задержали на улице Зыбицкой. Один из них, испугавшись, даже попытался убежать от милиции. Возбуждено уголовное дело. В Витебске огласили приговор 2 жителям района, которые обвинялись в жестоком обращении с животным. Питомец, над которым издевались фигуранты, принадлежал обвиняемой. 13 апреля текущего года они вместе со своим знакомым попытались убить собаку за то, что та якобы задушила у нее 7 кур и 1 петуха. Обвиняемые избили питомца кулаками и кувалдой, обмотали ее шею буксировочным тросом и подвесили в сарае. Собака выжила, а в отношении садиста возбудили уголовное дело. Прошедший накануне суд признал их виновными в групповом жестоком обращении с животным, повлекшем увечья, и назначил по 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Их также обязали пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма. Крупная сеть стоматологических клиник в Гомеле не доплатила в бюджет. Владелец клиники искусственно разделил стоматологическую деятельность между 2 подконтрольными организациями. Одна из них применяла упрощенную систему налогообложения. Это позволило распределять выручку между компаниями и не полностью уплачивать налоги в бюджет. Кроме того, значительная часть выручки скрывалась от налогообложения. Объем неотраженных в учете средств – более 5 миллионов рублей. Общая сумма неуплаченных налогов превысила 3,3 миллиона рублей. Часть сокрытой выручки использовалась для выплаты работникам медцентра зарплаты в конвертах. Оставшиеся деньги владелец бизнеса тратил на личные цели. В отношении владельца сети клиник и должностных лиц организаций возбуждены уголовные дела. На имущество подозреваемых наложен арест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: из первых уст.
5: Начальник Главного управления уголовного розыска криминальной милиции Александр Копишев раскрыл некоторые детали громкого ограбления ювелирного магазина в Минске.
6: Последние два года он находился на территории Российской Федерации, в частности, в городе Москва. В мае месяце он прибыл в Республику Беларусь, ничем не занимался, нигде не был трудоустроен, и все это время он вынашивал намерение совершения преступления. К слову говоря, наш магазин являлся вторым объектом, который он рассматривал с точки зрения совершения преступления. Преступник неоднократно выбывал к магазину, преступник проводил рекогностировку, в частности, он посещал непосредственно само помещение магазина для того, чтобы понимать, где расположены тумбы с ювелирными изделиями и в какой последовательности. В последующем преступник еще несколько раз прибывал к магазину и тщательно выбирал для себя пути отхода и подхода к месту совершения преступления. Делал это таким образом, чтобы не попасть ни по пути к магазину, ни уходя после совершения преступления, не попасть в зону действия камер видеонаблюдения.
3: Важный сигнал.
1: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
7: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
8: Я стоял. Что случилось? Все, я не могу, мне плохо.
1: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
9: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
10: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
1: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
11: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше все зависит от цены.
12: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
1: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
13: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
1: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: премьер-министр Беларуси Александр Турчин о том, что сегодня является основной темой внимания правительства.
14: И, в принципе, результаты 5 месяцев работы, они, скажу так, внушают осторожный оптимизм. Все-таки мы вышли на траекторию, пусть небольшого, но тем не менее роста, и наши расчеты показывают, что эта траектория сохранится и далее. Поэтому, да, абсолютно верно, промышленность сегодня, наверное, является такой основной темой нашего внимания, внимания правительства, поэтому ситуация в промышленности тоже неоднородная. Есть предприятия, которые достаточно успешно работают, целый ряд предприятий, на которых есть проблемы, но просто мы должны понимать, что сегодня мы конкурируем на мировых рынках, дефицита товаров нигде нету. Сегодня конкурируем с такими странами, например, как Китайская Народная Республика. Поэтому это все сложно, но тем не менее, опять же, из месяца в месяц мы видим позитивную динамику по росту объемов производства. В целом ситуация промышленности, конечно, она сейчас нас удовлетворить не может, но, опять же, если такие тенденции будут продолжаться, а мы есть все предпосылки полагать, что это так и будет, то я думаю, что через несколько месяцев мы все-таки выйдем тоже в положительную динамику именно в промышленности. Но еще раз хочу подчеркнуть, ситуация промышленности очень неоднородная, поэтому как бы говорить, что проблема во всем промышленном комплексе, я бы не стал. Но на отдельных предприятиях у нас, да, есть серьезные проблемы, связанные как с объективными, так и с субъективными факторами.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
16: Вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
15: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
16: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
15: В холодильника? Ничего себе разброс.
16: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
15: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
16: Именно.
15: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
16: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
15: Ну, то, без чего физически невозможно обойтись.
16: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
15: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
16: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шринкфляция.
15: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
16: Да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
15: 85 граммов, да?
16: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
15: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
16: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
15: То есть формально закон не нарушен?
16: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
15: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шринкфляции исчерпан?
16: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
15: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
16: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
15: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
16: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
15: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
16: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
15: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
16: Ну, подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
15: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
16: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
15: Ну да, у них запас прочности больше.
16: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
15: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
16: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
15: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
16: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
15: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
16: Либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
15: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
16: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
15: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
16: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
15: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
16: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
15: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
16: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
15: И каждое звено хочет заработать?
16: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
15: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
16: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
15: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
16: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
15: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
16: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
15: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
16: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
15: Он работает в минус.
16: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
15: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
16: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
15: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
16: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
15: А количество продуктов на полках остается прежним.
16: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
15: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
16: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
15: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
16: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
15: То есть грузы приходится пускать в обход?
16: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
15: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
16: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
15: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
16: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
15: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
16: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
15: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
16: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
15: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
16: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
15: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шрингфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
16: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
15: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
16: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
15: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу два завода попали под новую атаку.
18: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, если не знаешь, куда они упадут.
17: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске. Под Ростовом, по словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
19: Там даже не вспышки, там огонь пылает.
20: Там да, реально огонь просто.
21: Трэш какой-то.
17: По состоянию на сегодняшний день, после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
20: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
17: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим Сибура» в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти «Саратовский НПЗ», «Роснефти» и «Волгоградский НПЗ». Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. Но заправка в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
21: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа. И то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой. Походу покатим просто до заправки где-то 5 километров.
17: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл 5-й танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели.
22: Что происходит? Бензин 140 рублей. Так, так катится. Россия, вы кто? Бензин, почти по 200 рублей. Надо уходить на лошади, переходить.
17: Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
23: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
24: Гяра.
23: 12.
24: Бара.
23: 13.
24: Тера.
23: 14.
24: Чодаха.
23: 15.
24: Пандраха.
23: 16.
24: Солаха.
23: 17.
24: Сатраха.
23: 18.
24: Атара.
23: 19.
24: Униз.
23: 20.
24: Бис.
23: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
4: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
0: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
4: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность. И обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облсполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
2: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
6: Борисов – особая медицина. Так мой братец под кабинетом с давлением 240 сидел. Благо организм крепкий, и дочка-медик приехала в поликлинику и сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
7: Зато больницы, типа, бесплатные, а не как загнивающие Америки. 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
4: К слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
4: Райский ад на земле. Зарплата комбайнера вызвала жаркие споры у белорусов. Почему за одну и ту же работу всем платят по-разному? Очередной пожар в соцсетях. В этот раз причиной споров стало видео белорусской блогерки с участием ее мужа-комбайнера, который честно рассказал о своей зарплате в страду.
8: Да, было очень сложно. К вечеру уже силы покидают тебя полностью, что невыносимо. Просто приходишь, помылся, поел и бабах, и спать. 13+.
4: Комбайнер также рассказал, что для того, чтобы выйти на рекордные 3000 тонн зерна, он работал 40 дней без выходных, начиная в 6 утра и заканчивая глубоко за полночь. В валютном эквиваленте зарплата труженика составила около 4300 долларов. В комментариях под видео разгорелись нешуточные дебаты. Одни не могли понять, много или мало это за такие условия труда. Другие делились своими гораздо более скромными расчетными листами за аналогичный труд. Но в других сельхозорганизациях. Пользователь с ником Иван даже провел несложный математический расчет.
25: Считаем. 4000 долларов делить на 40 дней, делить на 15 часов в день равно 6,6 доллара в час или 20 рублей. 20 рублей в час умножить на 8 часов в день равно 160 рублей. 160 рублей умножить на 22 рабочих дня равно 3520 рублей в месяц его цена труда. И это только 2 месяца в году. И ему надрываться пришлось, чтобы на рекорд этот мнимый чиновниками придуманный выйти, а про остальные месяцы можно помолчать. Потому что вне сезон хорошо, если 300 долларов он получает.
4: Николай из Вислочи рассказал, что не собирался идти на рекорд, но работал честно. А в итоге за те же 40 дней жатвы получил лишь 4000 рублей.
1: Горькая правда. Хочешь заработать, нужно работать без выходных и вдвое больше нормы по часам. А как результат, такие работяги обычно и до пенсии не доживают. Джили дали передовику. Вот это подарок. Но нужно же делать картинку для ТВ. При этом есть менеджеры, которые столько же получат, но уходя с работы в 18.00 и отдыхая в субботу и воскресенье. А сонный комбайнер с постоянным недосыпом и уставший имеет риск аварии и форс-мажора. А если наедет на дерево и поломает косилку, из своего кармана платить будет.
4: Александр из Орши недоумевает. Цитирую. «Чему радоваться? У нас, комбайнеров, хорошо, если раз в год нормальная зарплата. А остальные месяцы за $150 работаешь».
9: Но у нас даже за этот чертов рекорд максимум 6-8 тысяч платят. А что потом? Про здоровье никто же не говорит. 10 лет в хозяйстве, срачка, уборка посевная. А большинство трудяг пожелезных 30 лет в этом котле работают. На пенсию вышел, год-два пожил, ни один рубль не вернет вам убитое здоровье. В этот чернозем и положат. А мы той жизни и не видели в этих колхозах. И просто для понимания цифр, на подумать. Один обед президента обходится в 1500 долларов. Вот и делайте выводы сами.
4: Комментаторы задавались вопросом, почему в разрезе регионов зарплата комбайнеров сильно отличается, когда стоимость зерна зафиксирована на государственном уровне. Белорусы также недоумевали, почему труд других работников сельского хозяйства, которые садили и растили будущий хлеб, остается без такого внимания.
10: Платная политика, политика расценок очень разнится. Почему так? Объясните. Ведь настоящих, трудолюбивых, компетентных в своем деле людей у нас в стране очень много. И как же, наверное, человеку обидно, который понимает, что он так же работал, так же старался, но получит в разы меньше. Вот. Да дальше далеко ходить не надо. В нашем хозяйстве самый, так сказать, передовой комбайнер, наверное, получит только половину этой зарплаты, которую получил вот этот комбайнер из другого хозяйства, в 13 тысяч рублей. Недавно у меня произошла ситуация, не буду говорить где, в каком хозяйстве. Я подошел к комкадору, механизатору, говорю, давайте вы расскажете, как до вас пошла уборочная. А он мне говорит, а давайте нет, потому что идите к мазистам, идите к комбайнерам, их там приветствуют, их премируют, про них рассказывают, а мы как будто не участвуем в уборочной. Хотя те же комкадористы, кто грузит зерно, кто засыпает его, так сказать, на сушилке загружает, кто убирает с полей, скирдует солому. Тоже вопрос такой щепетильный.
4: Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко, о курсе которого придерживается Беларусь.
11: Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучить, мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. Вы в этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. важный сигнал.
4: Самая важная дата в истории. 35 лет назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал декларации о государственном суверенитете, статус конституционного закона. Независимость Беларуси была признана де юре. Практически единогласным решением депутатов деятельность коммунистической партии была остановлена, а белорусские земли получили официальное право на обеспечение политической и экономической самостоятельности. В истории Беларуси это день как путеводная звезда, говорит историк Алексей Данута.
12: Отмечу, что придание декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал. Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед домом правительства на мирный митинг за право на суверенитет своей страны. Как высказался тогда депутат Александр Соснов, «Мы давно хотели это сделать, но номенклатура нам не давала».
4: В то время как депутаты решали вопрос о придании официального статуса независимости Беларуси, десятки тысяч белорусов оставались у дома правительства и днем, и ночью. А саму сессию незалежности в прямом эфире транслировали на площади. Люди с замиранием сердца ждали решения, отмечает историк.
12: Я должен сказать, что сессия проходила очень непросто. Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к трибуне Анатолия Малафеева, первого секретаря ЦК Компартии, а тысячи белорусов, собравшихся на площади, слышали все, что происходило в зале собрания. И народ реагировал. Когда с речью выступал кто-то из ретроградов, люди возмущенно гудели. Когда же окончательное решение было принято и независимость Беларуси была юридически закреплена, люди, и это правда зафиксированная на пленке, обнимались и плакали от счастья. К слову, согнанная к дому правительства милиция и армия перешла на сторону митингующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней. Это наша история, задокументированная, зафиксированная на фото и видео. Ее нельзя заставить забыть или стереть.
4: Напомню, БССР переименовали в Республику Беларусь в сентябре 1991 года, а в качестве госсимволов были приняты герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения. СССР прекратил существовать, а Беларусь обрела реальную независимость. Несмотря на все эти исторические факты, 25 августа никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Премьер-министр Александр Турчин о важности и прибыльности контроля над интеллектуальной собственностью.
13: Мир вступил в эпоху, когда контроль над интеллектуальной собственностью становится важнее контроля над традиционными ресурсами и даже прибыльнее. По оценкам Организации Объединенных Наций, креативные товары и услуги уже формируют более 3% мирового ВВП, а их ежегодный объем превышает 2 триллиона долларов. При этом темпы роста креативной экономики устойчиво опережают средние мировые показатели по другим секторам. Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны по итогам 2025 года достиг 5%. Это выше среднемирового уровня и свидетельствует об изменении структуры белорусской экономики в пользу экономики знаний, инноваций и нематериальных ценностей. По данным ЮНКТАД, за 2024 год экспорт креативных услуг Беларуси оценивается в 1 миллиард долларов. В относительных величинах Беларусь входит в топ-3 стран СНГ с долей креативных услуг более 10% в общем объеме экспорта услуг. Именно экспорт услуг формирует превалирующую долю – более 65% всего креативного экспорта республики. Особенно важно, что в этом секторе по сравнению с другими отраслями занята максимальная доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Денег всем не хватит. Озон пообещал выплатить за ущерб от ударов дронов только продавцам со страховкой от атак и отключил постоплату за товар в половине регионов. Чтобы снизить количество возвратов на свои склады после атак, Озон отменил постоплату в 38 регионах России. Также Marketplace убрал до 22 сентября штрафы за отмены заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, а также за просроченные отгрузки. Вот и вся поддержка продавцов после пожаров на складах. Озон, конечно, пообещал выплаты за ущерб, но только тем, у кого была страховка от атак дронов. И тут не все так просто.
15: Мы, селлеры, начали докупать дополнительную страховку. Мы выбрали Ингосстрах. И вот нам тоже интересно, заплатят ли нам эти деньги. Потому что у них там в договоре была странная формулировка. Они пишут о том, что выплаты будут в случае признания террористического акта. Но все мы знаем, что в России у нас сейчас нет войны, никакого военного положения. Это всего лишь специальная военная операция. И вот интересно, выплатят нам деньги или нет?
16: Будут ли какие-нибудь компенсации или не будут? Напомню, ПВБ у нас вообще никакой компенсации не было, ничего мы не получили, несмотря на десятки миллионов убытков. Сейчас посмотрим, что сделает Озон. Селлеры, которые страховали, что они получат? Мы, если честно, уже не особо чего-то ждем.
14: Размер выплаты будет определен после проведения инвентаризации на пораженных складах, заявили в пресс-службе Озон. В компании сообщили, что на данный момент известно о повреждении складов в Краснодаре и Махачкале, которые продолжают гореть, а также в Чапаевске и Оренбурге. Пожары там уже потушены. Логистические центры в Адыгейске и Невинномысске пострадали незначительно и должны возобновить работу.
18: Даже не могла подумать, что мы можем быть в такой ситуации. Я когда смотрела эти видео, рилсы с Валбрис, слава богу, это не с тобой. Вот. А сейчас это с нами.
15: От нашего бизнеса также зависят другие люди. В случае, если нам все-таки не будут выплачивать все эти наши страховки, в конце концов мы разоримся, и мы не сможем делать заказы, размещать свои заказы на фабриках и на заводах изготовителей. И многим придется закрыться, и многие предприятия распустят своих сотрудников, и они просто будут уволены и пойдут на улицу.
14: Власти решили своеобразным образом поддержать предпринимателей. Владимир Путин подписал указ, согласно которому государство будет изымать в свою пользу собственность крупных маркетплейсов, которые не могут заботиться о своей безопасности. То есть, если тебя разбомбили, сам виноват. Отдавай собственность, объясняет логику экономический аналитик Кирилл Лапин.
19: Вообще, с точки зрения бизнеса частного, да, то, что вот бомбят эти самые беспилотники, это, в общем, ответственность государства. И нас бомбят. Но теперь это ваша ответственность, что вас бомбят. Это вы виноваты, что вас бомбят, потому что надо было себя защитить. То, что защитить от себя совершенно невозможно, и это никого не интересует. Как бы вот принудительный механизм создан, да, что ты должен защищать это, инвестировать в это деньги, иначе ты сам виноват, и у тебя отнимут это все.
14: Выходит так, что для предпринимателей создаются такие условия, при которых проще закрыться, чем работать. Этот закон будет применяться не только к маркетплейсам, но и к объектам критической инфраструктуры, таким, например, как НПЗ.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
17: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от форм

0: техники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживает и ремонтирует российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
1: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
0: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
3: Срочники гибнут первыми. Парня из Орла загробовали на СВО за 3 месяца до дембеля. Теперь его и других раненых бросили заживо гнить на позиции Донецкого направления. Военнослужащий 85-й отдельной мотострелковой бригады Алан Тлупов получил ранение около месяца тому назад, но командование по сей день отказывает его группе в эвакуации. По словам супруги Алана, командир сначала обещал дождаться плохой погоды, чтобы снизить риск от атаки дронов. А когда 19 августа пошел дождь, заявил раненым, что их оставляют на позиции, потому что нет замены.
4: И не дают им эвакуации. Говорят, небо черное. Командир нам говорил, ждем плохую погоду. Вчера буквально был там дождь, и командир по рации сказал, что не будет вам никакой эвакуации. Кто вместо вас останется?
3: Брат бойца подал жалобу в прокуратуру с требованием найти раненого, немедленно эвакуировать, оказать медпомощь и проверить действия командования. После этого Алан получил только угрозы в свой адрес.
4: Но какие же они бойцы, если они не могут даже ходить? Муж, можно сказать, заживо гниет, и командир также сказал по рации, что вы здесь заживо сгниете, никто вас не будет вытаскивать.
3: Угрозы от командования получает и брат Марии из Санкт-Петербурга. Девушка говорит, ее брат попал на СВО обманным путем. Парень ушел на срочную службу. И когда до дембеля оставалось всего 3 месяца, командиры воинской части 52-558, расположенной в городе Ростов-Великий Ярославской области, поставили его и сослуживцев перед следующим выбором.
5: Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей. Вот перед таким выбором их поставили. На них было оказано сильнейшее психологическое давление.
3: По словам девушки, под таким давлением контракты подписали все, кто служил с ее братом. Говорит, не зря у части дурная слава. Оттуда все насильно уезжают на Украину. Сейчас семья пытается спасти срочника оглаской и обращается во всевозможные инстанции.
5: Через 3 месяца мой брат должен был вернуться домой. Вместо этого он уехал на СВО. Нам очень сильно нужна огласка. Я прошу Следственный комитет, военную прокуратуру и Министерство обороны разобраться в том, что сейчас происходит. Мой брат не давал добровольного согласия оказаться там, где он сейчас находится.
3: Тем временем командование пытается скрыть следы незаконного принуждения срочника, рассказывает

0: его сестра.
1: Особо активные парни, которые пытаются бороться за свои права, которые пытаются подать иск, которые пытаются оспорить контракт, который их заставили подписать. Этих парней отправляют в штурм для того, чтобы не допустить разбирательства. И никто из офицеров не пострадал.
0: По последней информации, бывшего срочника отправили в штурм, и его семья до сих пор не может с ним связаться. Командование звонки родных игнорирует. Жив ли парень, на сегодня неизвестно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
4: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
5: Я стоял. Что случилось? Все, я не могу, мне плохо.
3: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
6: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
7: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
3: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
8: Так, ну что, весть с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше все зависит от цены.
9: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
3: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около $2 за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
10: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
3: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко об освоении с помощью россиян новых направлений в промышленности.
12: В награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс. Я убеждал их в том, что ну куда Денис сейчас никуда не денется уже. Уже будет двигать нашу эту союзную повестку туда, куда надо. Хотя я благодарен, Денис Александрович, за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения. недоразумения, но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки освей был. Он нужен на нашем, ну, как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, ну, а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Ну, естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Кровавая бойня за Донбасс. Зеленский в свежем интервью заявил, что в армию России осенью мобилизует 300 тысяч солдат для захвата Краматорской Константиновки.
14: Все эти новые 300 тысяч мобилизованных россиян, они там и потеряют. Путин их всех потеряет, потому что большинство будет брошено именно туда.
13: Это то самое заявление Зеленского, которое наделало немало шума в Z-каналах. Ссылаясь на данные разведки, он сказал, что в Москве готовится объявить вторую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. По его словам, все силы будут отправлены в Донбасс, ведь его захват остается одной из главных целей СВО. Район Константиновки на сегодняшний день один из самых кровавых участков фронта, пишут военкоры. Именно на него приходится 80% всех потерь армии, поэтому на этом направлении, скорее всего, и ощущается дефицит людей. Зная масштабы потерь, желающих пойти добровольно в армию почти не осталось, даже за высокие гонорары. Некоторые регионы вновь стали повышать выплаты за подписание контракта. Однако это не помогает, поэтому на СВО стали отправлять всех подряд, жалуются военные.
15: Вот это вот... Даже на полигон брать не хотят, у сынки. И каску подними свою, я тебя последний раз прошу. Подними и стой на с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь. Я тебе обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
16: Я?
15: А кто, я, что ли?
16: Меня обманули.
15: Обманули.
16: Ты не хотел подписываться.
15: Что не хотел?
16: Вообще, я что, не хотел?
15: Не хотел. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били? Ты поддатый был. Герой, да, был?
16: Они взяли, что чуть-чуть команд, а вот чуть-чуть, вот чуть-чуть черкал.
15: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
16: Пьяный был.
15: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт?
16: Я слышал.
15: А зачем подписывал?
16: Я думал, бросил пить.
15: А, думал, бросишь пить, бросил пить?
16: Брось.
15: А ты себя ведешь так?
16: Ты мне так сказал.
15: Как черт.
13: Без второй волны мобилизации в ближайшее время никак не обойтись. Об этом говорят военкоры, командиры и сами военные. Какое количество мужчин будет мобилизовано, неизвестно. Чтобы закрыть дыры на передовой и перейти в наступление в Донбассе, нужно больше, чем 300 тысяч, считают военные аналитики. Поэтому, скорее всего, вербовка в вузах не прекратится, считает военный адвокат Артем Клыга.
17: С октября-ноября, когда начнется новый период отправок срочников в войсковые части, это как раз будет вот тот момент, ну, вот середина октября, когда мы услышим много новых новостей, прежде всего жалоб от родителей о том, что срочников продолжают склонять к подписанию контракта, обманывают, давят, в том числе применяют психологическое и физическое насилие. Вторая группа — это студенты, которые начнут все учиться в сентябре, и вновь в колледжах и вузах мы увидим, я думаю, либо агитацию, либо опять процедуры, связанные с вербовкой на контракт. Там от разных обещаний до шантажа, связанного с отчислением, например. Ну и третья группа, в том числе важная, это лица, находящиеся в заключении, в том числе принимаются законы. Вот в августе в том числе вступила в силу редакция новая по тем уголовным преступлениям, с которыми можно отправлять людей на контракт, с которыми можно заключать контракт. Поэтому я думаю, что продолжат вербовать и вот людей оттуда.
13: Захват Донбасса по-прежнему остается одной из главных целей СВО. С 2022 года 15 раз переносили сроки выполнения этой задачи. На текущий момент армия по-прежнему контролирует примерно 80% территории Донецкой области. В этом году наступление практически остановилось. А с мая российские военные начали терять территории, пишут военные аналитики. Это подкосило даже полных оптимизма Z-блогеров, которые все чаще стали задаваться вопросом, а зачем вообще нужны России степи, разрушенные бомбежками города Донбасса? Мол, на их восстановление нужны миллиарды, а в бюджете и так дыра.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко об освоении с помощью россиян новых направлений в промышленности.
12: В награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс. Я убеждал их в том, что ну куда Денис сейчас никуда не денется уже. Уже будет двигать нашу эту союзную повестку туда, куда надо. Хотя я благодарен, Денис Александрович, за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения. Но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки освей был. Он нужен на нашем, ну как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, ну а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Ну, естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе.
18: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
19: Дас.
18: 20.
19: Бис.
18: 30.
19: Тис.
18: 40.
19: Чалис.
18: 50.
19: Пачас.
18: 60.
19: Сат.
18: 70.
19: Саттар.
18: 80.
19: Аси.
18: 90.
19: Навэ.
18: 100.
19: Эксо.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
21: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
20: Ага, на бумаге.
21: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
20: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
21: О, да. Система отреагировала моментально.
20: Чиновники просто спасают свои кресла.
21: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа. Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
20: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
21: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
20: Прямо в ту самую поликлинику?
21: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
20: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
21: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
20: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
21: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
20: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
21: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
20: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
21: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
20: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
21: Да, 100%.
20: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
21: Это огромная цифра.
20: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
21: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
20: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
21: Это в районе 400 евро, да?
20: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
21: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
20: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
21: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
20: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
21: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
20: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
21: Угу.
20: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
21: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
20: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
21: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
20: То есть его нужно постоянно доливать?
21: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
20: И сколько стоит починить это после квенча?
21: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
20: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
21: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
20: И как тогда их чинят сейчас?
21: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
20: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
21: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
20: Жесть.
21: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
20: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
21: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
20: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
21: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
20: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
21: Угу.
20: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
21: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
20: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
21: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
20: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
21: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
20: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
21: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
20: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
21: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
20: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
21: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
20: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
21: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
20: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
21: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
20: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
21: Кажется, им важнее контроль.
20: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
21: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
20: Каждую минуту?
21: А система предлагает подождать талона 30 дней.
20: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
21: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
20: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
21: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
20: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
21: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
20: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
21: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
20: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
21: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
20: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
21: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
20: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
21: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
20: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
21: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
20: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
21: Боюсь, что ответа у системы нет.
20: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Вместо Парижа – Пхеньян. Беларусь и КНДР договорились о безвизе. Белорусов активно отправляют туда отдыхать.
1: Соглашение уже готово. Остались только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
3: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда всего несколько сотен человек, говорит менеджер по туризму Светлана Олейник.
4: У нас эта опция пока только в планах, поэтому все свои оценки буду строить по опыту России. Там стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи стартует примерно от $750 на одного человека. При этом это не тот отдых, где вы прилетели и пошли гулять, куда захотели. Турист практически постоянно находится с местными сопровождающими, маршруты заранее согласованы. Самостоятельные прогулки сильно ограничены. Банковские карты не работают, доступа к интернету практически нет. То есть вы платите немаленькие деньги за отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму белорусы могут найти недельные туры в Турцию или Египет с морем, нормальным отелем и питанием all-inclusive.
3: Также эксперты напоминают, что после санкций, которые в стране начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных стран в мире, рассказывает историк Олег Якименко.
5: КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира. С широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов. 118 место в мире. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты – обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны – 1,3 триллиона долларов, 15-е место в мире.
3: К тому же Северная Корея сейчас одно из самых изолированных и закрытых государств мира, добавляет эксперт по странам Азии Игорь Конин.
22: Если вы родились в Северной Корее, то должны прожить там всю свою жизнь. При пересечении границы вас просто расстреляют. И более того, ваше мнение не должно никак отличаться от мнения правящей партии, иначе вас просто посадят. По телевизору есть только 3 канала, и все они под контролем правительства. Машину также разрешено иметь только членам правительства. В 2013 году лидер Северной Кореи издал закон, разрешающий носить только 28 видов причесок, 17 для девушек и 8 для мужчин.
3: Напомню, в марте Александр Лукашенко впервые лично съездил в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда Минск пообещал расширять связи сразу по нескольким направлениям. От сельского хозяйства и медицины до информационных технологий и поставок белорусских продуктов и лекарств. А теперь к этому списку добавляют еще и туризм. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Правда или липа? Госстандарт РФ нашел в Пинске в десертах кишечную палочку и золотистый стафилокок.
23: Под ограничение попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилокок, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
3: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилокока и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
24: Мы им как кость поперек горла.
6: качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
7: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
3: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
8: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
3: По словам экспертов, главная проблема в том, что для белорусских производителей в условиях санкций российский рынок остается практически единственным крупным направлением сбыта. И пока Беларусь все сильнее зависит от Москвы экономически, Россия действует прежде всего в интересах собственного бизнеса. А значит, подобные ограничения могут появляться снова, каждый раз, когда это будет выгодно российской стороне. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облав на мужчин. Жители пензенского села Бушмакова организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу, если кого-то пытаются затащить в бус, рассказала Марина. Она тоже записалась в дружину.
24: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него двое детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
9: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть двое полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть двое сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей глава поселка в армию не отдаст. Говорит, что не для этого рожала. Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
25: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
9: Мужчины в селе Бушмакова почти не выходят из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным. Его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
10: Никаких документов нет, никакого предписания. Всем поехали.
11: Да что ты? Умный, Сам сначала там отвоюй, потом нахуй бей, забирайся.
13: Понял? Люди с работы уходят, их забирают.
9: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах – от Удмуртии, Бурятии до Краснодарского края Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Премьер-министр Александр Турчин о важности развития для Беларуси креативных индустрий.
16: Для Республики Беларусь развитие креативных индустрий – важный стимул инновационного развития, возможность диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. Именно поэтому сейчас мы делаем ставку на развитие туризма и расширение творческих видов деятельности, стимулирование экономической составляющей в культурной сфере, создание соответствующих цифровых платформ. В этом контексте особую роль играют масштабные международные проекты с мировым признанием. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске – одна из главных музыкальных площадок Содружества, который ежегодно собирает исполнителей, художников и театральные коллективы из разных уголков планеты, выступая символом культурного диалога. Фестиваль, который в июле пройдет в 35-й раз, стал доходным проектом и дал развитию ряду сопряженных индустрий. На собственном опыте мы убедились, что оцифровка задач и постановка коммерческих целей в сфере культуры усиливает творческую составляющую, заставляет конкурировать за потребителя. Зрителя, посетителя открывают новые возможности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
26: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
17: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность и обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
27: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
28: Борисов – особая медицина. Так мой братец под кабинетом с давлением 240 сидел. Благо организм крепкий, и дочка-медик приехала в поликлинику. поликлинику и сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
0: Зато больницы, типа, бесплатные, а не как загнивающие Америки. 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
17: К слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
1: Сиаха.
2: Синий.
1: Нила.
2: Коричневый.
1: Бура.
2: Зеленый.
1: Сабз.
2: Оранжевый.
1: Наранджи.
2: Фиолетовый.
1: Джамуни.
2: Красный.
1: Сурх.
2: Белый.
1: Сафед.
2: Желтый.
1: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
15: Первый вице-премьер Денис Мантуров о совместных наиболее перспективных проектах Беларуси и России в машиностроении.
4: Белжи у нас сегодня на российском рынке имеет хорошие перспективы, стабильный спрос, и компания развивается, повышается уровень локализации Беларуси, в том числе с участием российских предприятий, автокомпонентов, что углубляет межстрановую индустриализацию. Это компания «БелАЗ», которая хорошо известна в мире, в России, в частности, наше предприятие горно-рудной промышленности приобретает регулярно. Но вопрос не только сегодня с приобретением, это с использованием, опять же, российской компоненты базы, включая двигатели. Это компания «Трансмашхолдинг Коломна», которая разработала специально для «БелАЗа» двигатели. Это компания «Синара». Вот. А сейчас на повестке новый проект с «БелАЗом» по разработке производства специальной техники для компании «Норникель». Это шахтная техника, которая сегодня используется в основном нашими компаниями еще западного производства. Поэтому будем использовать уже белорусские технологии. Это хорошая синергия.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
17: В Стеславском районе в одном из хозяйств похитили телят и муку. Сотрудники милиции установили, что 42-летний бригадир вместе с подельником, пользуясь своими служебными полномочиями, на протяжении нескольких месяцев совершала преступление. Она украла 3 телят и около тонны муки из помещений молочно-товарного комплекса. Животных и муку позже продала знакомым. Ущерб хозяйству составил 1500 рублей. Похищенное частично изъято и возвращено предприятию. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Пенсионерка из Могилева поделала удостоверение об инвалидности, чтобы воспользоваться льготами, которые оно предоставляет. Поддельный документ попал к судебным экспертам после того, как женщина предъявила его контролеру в дизель-поезде. В удостоверении инвалида первой группы контролера смутили нехарактерный способ наклейки фотографии и дорисованные ручкой штрихи фрагмента оттиска печати. После вопроса о происхождении документа пожилая женщина выбежала из поезда на остановке станции Буйничи и скрылась. Судебные эксперты установили, что сам бланк удостоверения является оригинальным, но в него были внесены технические изменения. Сюда вклеили новое фото, поврежденный оттиск печати дорисовали, а к мужским имени и фамилии дописали буквы, чтобы сделать их женскими. Могилевский РОВД по данному факту проводит проверку. Установлена личность пассажирки, предъявившей поддельное удостоверение. Ей оказалась 63-летняя могилевчанка. Женщина признала сотрудникам милиции, что вклеила свое фото в документ на имя ее отца, чтобы пользоваться льготами, так как размер ее пенсии не позволяет удовлетворить все необходимые потребности. В Брестской области оперативники задержали двух мужчин за организацию наркопритона и вымогательство. Так, при силовой поддержке бойцов ОМОНа был задержан 51-летний житель Пинска. Ранее он был неоднократно судим за кражу, мошенничество, причинение тяжких телесных повреждений и незаконный оборот оружия. Фигурант вместе с подельниками, 40 и 49 лет, организовал в квартире наркопритон, где хранил особо опасное наркотическое средство ацетилированный опий. Доступ сюда он предоставлял ранее судимым пинчанам для употребления наркотиков, систематически вымогал и воровал у них деньги и имущество. Второго преступника задержали в Барановичах. 39-летний местный житель состоял на оперативном учете МВД и также был ранее судим за причинение телесных повреждений, кражу, грабеж, хулиганство. Вместе с 44-летним подельником мужчина принуждал 39-летнего знакомого к выполнению договорных обязательств с применением насилия. Следователи возбудили 6 уголовных дел. Задержанные арестованы, устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
17: Самая важная дата в истории. 35 лет назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал декларации о государственном суверенитете, статус конституционного закона. Независимость Беларуси была признана де юре. Практически единогласным решением депутатов деятельность коммунистической партии была остановлена, а белорусские земли получили официальное право на обеспечение политической и экономической самостоятельности. В истории Беларуси этот день как путеводная звезда, говорит историк Алексей Данута.
5: Отмечу, что придание декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал. Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед Домом правительства на мирный митинг за право на суверенитет своей страны. Как высказался тогда депутат Александр Соснов, «Мы давно хотели это сделать, но номенклатура нам не давала».
17: В то время как депутаты решали вопрос о придании официального статуса независимости Беларуси, десятки тысяч белорусов оставались у дома правительства и днем, и ночью. А саму сессию незалежности в прямом эфире транслировали на площади. Люди с замиранием сердца ждали решения, отмечает историк.
5: Я должен сказать, что сессия проходила очень непросто. Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к трибуне Анатолия Малафеева, первого секретаря ЦК Компартии. А тысячи белорусов, собравшихся на площади, слышали все, что происходило в зале собрания. И народ реагировал. Когда с речью выступал кто-то из ретроградов, люди возмущенно гудели. Когда же окончательное решение было принято и независимость Беларуси была юридически закреплена, люди, и это правда зафиксированная на пленке, обнимались и плакали от счастья. К слову, согнанная к дому правительства милиция и армия перешла на сторону митингующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней. Это наша история, задокументированная, зафиксированная на фото и видео. Ее нельзя заставить забыть или стереть.
17: Напомню, БССР переименовали в Республику Беларусь в сентябре 1991 года, а в качестве госсимволов были приняты герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения. СССР прекратил существовать, а Беларусь обрела реальную независимость. Несмотря на все эти исторические факты, 25 августа никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Калининской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
1: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
2: Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
3: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
4: Но люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда, бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
0: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
5: Заправился и думаю, ну, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, ну ладно, че, окей.
6: 4250 рублей за треть бака.
0: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают среднее по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
7: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как вот справиться с нехваткой моторного топлива? Как координации из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется вот чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, вот так не справляются они, вот эти ребята, и сейчас.
0: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
8: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. Сегодня утром включаю зажигание, а у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке, я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
0: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко, о курсе которого придерживается Беларусь.
11: Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучивать, мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. В этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики и у вас, и у нас.

0: мы экспортоориентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
1: Важный сигнал.
2: Война подбирается к границе. Лукашенко начал новую проверку армии. Это совпало с заявлением Российской Госдумы о войне до 2030 года.
3: Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятия – проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.
2: Новую проверку белорусской армии по поручению Александра Лукашенко начали 24 августа, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Особенность проверки в том, что теперь оценивают всю цепочку управления – от министра обороны Виктора Хренина до командиров отдельных подразделений.
3: В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления – от министра обороны до командира отдельного подразделения.
2: Военных будут выводить на полигон, подключат призванных из запаса, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и условного противника. А после армии подобные проверки обещают провести и в других силовых структурах Беларуси. Практически одновременно из Москвы прозвучало еще одно заявление. Член Комитета Госдумы России по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что рассчитывать на скорое окончание войны против Украины вообще не стоит.
4: Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Нам нужно закончить спецоперацию на Украине до того, как НАТО будет готово на нас напасть.
2: По мнению Соболева, Россия, если и сможет завершить СВО победой, то только к 2030 году. Напомним также, что источники Reuters, близкие к Кремлю, еще в июле сообщали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят уже совсем не как обычная армейская рутина.
5: Если главный военный союзник Беларуси сам говорит, что война может продолжаться еще несколько лет, Минску приходится готовить армию именно к такой реальности. И обратите внимание, чему учат белорусских военных. Мобилизация резервистов, работе беспилотников, огневому поражению и управлению подразделениями с учетом опыта войны на Украине. То есть речь уже не о каких-то теоретических сценариях из учебников.
2: Российское Z-сообщество комментирует, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко, о курсе которого придерживается Беларусь.
0: Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучивать, мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. В этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно. Несколько десятков десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму. Только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
8: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
9: Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
10: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
11: Но люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
7: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
12: Заправился и думаю, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, ладно, че, окей.
13: 4250 рублей за треть бака.
7: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают среднее по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
14: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как вот справиться с нехваткой моторного топлива? Как координацией из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется вот чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, вот так не справляются они, вот эти ребята, и сейчас.
7: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
15: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак, сегодня утром. Включая зажигание, у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке, я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
7: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, ну, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов. Им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
17: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, ну, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
16: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
17: Стоп. Если работают оба, ну, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
16: Ну, звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
17: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
16: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
17: Ну да, логично.
16: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
17: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
16: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, ну, расслабился и подписал договор.
17: И что происходит, когда ставка растет?
16: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей, а при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
17: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
16: Да, и итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
17: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
16: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
17: Ну, слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
16: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
17: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
16: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
17: А, то есть это не разовый платеж?
16: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
17: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
16: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
17: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
16: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
17: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
16: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
17: Ого! Разве это не город должен делать?
16: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
17: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
16: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
17: Ну да, когда слышно каждый чих.
16: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
17: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
16: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичи, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
17: И люди паркуются друг у друга на головах.
16: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
17: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
16: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
17: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
16: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
17: И никакой компенсации.
16: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
17: Получается, двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
16: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
17: Звучит пугающе.
16: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
17: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
16: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
17: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
16: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
17: А если решишь уйти?
16: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
17: Ну да, ему деваться некуда.
16: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
17: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
16: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
17: На чем, например?
16: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающие, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
17: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
16: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
17: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
16: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
17: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
16: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
17: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
16: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
17: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону, банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
16: Да.
17: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
16: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
17: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
16: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
17: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
16: Без глобальных структурных реформ никто.
17: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
16: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе – демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
17: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
16: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать, как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
17: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
16: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Первый вице-премьер Денис Мантуров об увеличении показателя взаимной торговли между Беларусью и Россией.
18: Основной компонент по прошлому году это примерно 65% составляет именно промышленная продукция. Это является всегда основой любой экономики, в том числе экономик России и Беларуси. В этом году мы констатируем продолжение роста товарооборота примерно на 12,5% на Беларусь, причем баланс импорта и экспорта практически поровну. Это результат той работы, которая проводится на системном уровне. Я сегодня уже обозначил, что это личное погружение главы белорусского государства в каждый проект, в каждое направление, которое дает такой позитив, имея в виду личную вовлеченность и понимание сути вопроса и своевременное управленческие решения.
1: Важный сигнал.
19: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
20: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым – от формы до боеприпасов.
19: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
20: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
19: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Премьер-министр Александр Турчин о важности и прибыльности контроля над интеллектуальной собственностью.
3: Мир вступил в эпоху, когда контроль над интеллектуальной собственностью становится важнее контроля над традиционными ресурсами и даже прибыльнее. По оценкам Организации Объединенных Наций, креативные товары и услуги уже формируют более 3% мирового ВВП, а их ежегодный объем превышает 2 триллиона долларов. При этом темпы роста креативной экономики устойчиво опережают средние мировые показатели по другим секторам. Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны по итогам 2025 года достиг 5%. Это выше среднемирового уровня и свидетельствует об изменении структуры белорусской экономики в пользу экономики знаний, инноваций и нематериальных ценностей. По данным ЮНКТАД, за 2024 год экспорт креативных услуг Беларуси оценивается в 1 миллиард долларов. В относительных величинах Беларусь входит в топ-3 стран СНГ с долей креативных услуг более 10% в общем объеме экспорта услуг. Именно экспорт услуг формирует превалирующую долю – более 65% всего креативного экспорта республики. Особенно важно, что в этом секторе по сравнению с другими отраслями занята максимальная доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
21: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся».
4: В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой. Угу. Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
21: Но подожди.
4: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
21: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
4: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
21: Какая еще ловушка?
4: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
22: Но это деньги на старт.
4: В коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
22: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
4: Роскошь сидеть без копейки.
22: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
4: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
22: Да почему съедает-то?
4: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
22: Ну не сгущай краски.
4: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
22: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
4: Ага, базовое.
22: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
4: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
22: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
4: Знаю.
22: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
4: НПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
22: Зато самые важные доли.
4: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
22: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
4: Нет, но...
22: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
4: Угу.
22: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
4: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
22: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
4: Ой, давай без этого.
22: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
4: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход – рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
0: Бюджет не резиновый.
4: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
0: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
4: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
22: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
4: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
22: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
4: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
22: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
4: И что с того?
22: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
4: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
22: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
4: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
22: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
4: Да ну?
22: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
4: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
22: Ну, это...
4: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
22: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
4: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
22: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
4: Угу, работает.
22: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
4: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
2: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1,5 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
4: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
22: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
4: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
22: До встречи.
5: Радиосигнал.
1: 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
5: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать, да, для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественной. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
1: Важный сигнал.
8: Война подбирается к границе. Лукашенко начал новую проверку армии. Это совпало с заявлением Российской Госдумы о войне до 2030 года.
9: Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятия – проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.
8: Новую проверку белорусской армии по поручению Александра Лукашенко начали 24 августа, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Особенность проверки в том, что теперь оценивают всю цепочку управления – от министра обороны Виктора Хренина до командиров отдельных подразделений.
9: В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления – от министра обороны до командира отдельного подразделения.
8: Военных будут выводить на полигон, подключат призванных из запаса, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и условного противника. А после армии подобные проверки обещают провести и в других силовых структурах Беларуси. Практически одновременно из Москвы прозвучало еще одно заявление. Член Комитета Госдумы России по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что рассчитывать на скорое окончание войны против Украины вообще не стоит.
23: Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Нам нужно закончить спецоперацию на Украине до того, как НАТО будет готово на нас напасть.
8: По мнению Соболева, Россия, если и сможет завершить СВО победой, то только к 2030 году. Напомним также, что источники Reuters, близкие к Кремлю, еще в июле сообщали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят уже совсем не как обычная армейская рутина.
24: Если главный военный союзник Беларуси сам говорит, что война может продолжаться еще несколько лет, Минску приходится готовить армию именно к такой реальности. И обратите внимание, чему учат белорусских военных. Мобилизация резервистов, работе беспилотников, огневому поражению и управлению подразделениями с учетом опыта войны на Украине. То есть речь уже не о каких-то теоретических сценариях из учебников.
8: Российское ЗЭТ-сообщество комментирует, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
5: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Ну, на первом этапе 90%. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда.

0: идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
2: Мосаме сарма.
1: Лето.
2: Мосаме гарма.
1: Весна.
2: Бахар.
1: Осень.
2: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
3: Вместо Парижа – Пхеньян. Беларусь и КНДР договорились о безвизе. Белорусов активно отправляют туда отдыхать.
4: Соглашение уже готово. Остались только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
3: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда всего несколько сотен человек, говорит менеджер по туризму Светлана Олейник.
5: У нас эта опция пока только в планах, поэтому все свои оценки буду строить по опыту России. Там стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи стартует примерно от $750 на одного человека. При этом это не тот отдых, где вы прилетели и пошли гулять, куда захотели. Турист практически постоянно находится с местными сопровождающими, маршруты заранее согласованы. Самостоятельные прогулки сильно ограничены. Банковские карты не работают, доступа к интернету практически нет. То есть вы платите немаленькие деньги за отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму белорусы могут найти недельные туры в Турцию или Египет с морем, нормальным отелем и питанием all-inclusive.
3: Также эксперты напоминают, что после санкций, которые в стране начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных стран в мире, рассказывает историк Олег Якименко.
6: КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира, с широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов. 118-е место в мире. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты – обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны – 1,3 триллиона долларов, 15-е место в мире.
3: К тому же Северная Корея сейчас одно из самых изолированных и закрытых государств мира, добавляет эксперт по странам Азии Игорь Конин.
7: Если вы родились в Северной Корее, то должны прожить там всю свою жизнь. При пересечении границы вас просто расстреляют. И более того, ваше мнение не должно никак отличаться от мнения правящей партии, иначе вас просто посадят. По телевизору есть только 3 канала, и все они под контролем правительства. Машину также разрешено иметь только членам правительства. В 2013 году лидер Северной Кореи издал закон, разрешающий носить только 28 видов причесок, 17 для девушек и 8 для мужчин.
3: Напомню, в марте Александр Лукашенко впервые лично съездил в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда Минск пообещал расширять связи сразу по нескольким направлениям. От сельского хозяйства и медицины до информационных технологий и поставок белорусских продуктов и лекарств. А теперь к этому списку добавляют еще и туризм. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Минске будут судить двух иностранцев, которые украли палатку из чужой машины. Двое россиян 28 и 30 лет приехали в столицу Беларуси как туристы. Вечером они выпили в баре водки и решили переночевать в каком-нибудь парке из-за того, что в хостеле не оказалось свободных мест. На улице Нововилинской гости столицы дергали за ручки припаркованных авто. Toyota Avensis оказалась не заперта. Оттуда злоумышленники похитили большой рюкзак и мешок. Внутри оказались одежда, мобильный телефон, налобный фонарик, беспроводная колонка, туристический спальный мешок и палатка, два зарядных устройства, органайзер, полотенце и прочее. В украденной палатке россияне переночевали недалеко под кустом, воспользовались и пауэрбэнком. Утром якобы хотели вернуть машину, но ее на парковке не оказалось. Спустя несколько дней приятелей задержали на улице Зыбицкой. Один из них, испугавшись, даже попытался убежать от милиции. Возбуждено уголовное дело. В Витебске огласили приговор двум жителям района, которые обвинялись в жестоком обращении с животным. Питомец, над которым издевались фигуранты, принадлежал обвиняемой. 13 апреля текущего года они вместе со своим знакомым попытались убить собаку за то, что та якобы задушила у нее 7 кур и 1 петуха. Обвиняемые избили питомца кулаками и кувалдой, обмотали ее шею буксировочным тросом и подвесили в сарае. Собака выжила, а в отношении садиста возбудили уголовное дело. Прошедший накануне суд признал их виновными в групповом жестоком обращении с животным, повлекшем увечья, и назначил по 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Их также обязали пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма. Крупная сеть стоматологических клиник в Гомеле недоплатила в бюджет. Владелец клиники искусственно разделил стоматологическую деятельность между двумя подконтрольными организациями. Одна из них применяла упрощенную систему налогообложения. Это позволило распределять выручку между компаниями и не полностью уплачивать налоги в бюджет. Кроме того, значительная часть выручки скрывалась от налогообложения. Объем неотраженных в учете средств – более 5 миллионов рублей. Общая сумма неуплаченных налогов превысила 3,3 миллиона рублей. Часть сокрытой выручки использовалась для выплаты работникам медцентра зарплаты в конвертах. Оставшиеся деньги владелец бизнеса тратил на личные цели. В отношении владельца сети клиник и должностных лиц организаций возбуждены уголовные дела. На имущество подозреваемых наложен арест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
2: Начальник Главного управления уголовного розыска криминальной милиции Александр Копишев раскрыл некоторые детали громкого ограбления ювелирного магазина в Минске.
3: Последние 2 года он находился на территории Российской Федерации, в частности, в городе Москва. В мае месяце он прибыл в Республику Беларусь, ничем не занимался, нигде не был трудоустроен, и все это время он вынашивал намерение совершения преступления. К слову говоря, наш магазин являлся вторым объектом, который он рассматривал с точки зрения совершения преступления. Преступник неоднократно выбывал к магазину, преступник проводил рекогностировку, в частности, он посещал непосредственно само помещение магазина для того, чтобы понимать, где расположены тумбы с ювелирными изделиями и в какой последовательности. В последующем преступник еще несколько раз прибывал к магазину и тщательно выбирал для себя пути отхода и подхода к месту совершения преступления. Делал это таким образом, чтобы не попасть ни по пути к магазину, ни уходя после совершения преступления, не попасть в зону действия камер видеонаблюдения.
0: Важный сигнал.
4: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
5: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
6: Я стоял. Что случилось? Все, я не могу, мне плохо.
4: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
6: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
7: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
4: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
8: Так, ну что, весть с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше все зависит от цены.
9: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправить в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
4: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около $2 за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
10: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
4: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин о том, что сегодня является основной темой внимания правительства.
11: И, в принципе, результаты 5 месяцев работы, они, скажу так, внушают осторожный оптимизм. Все-таки мы вышли на траекторию, пусть небольшого, но тем не менее роста, и наши расчеты показывают, что эта траектория сохранится и далее. Поэтому, да, абсолютно верно, промышленность сегодня, наверное, является такой основной темой нашего внимания, внимания правительства, поэтому ситуация в промышленности тоже неоднородная. Есть предприятия, которые достаточно успешно работают, целый ряд предприятий, на которых есть проблемы, но просто мы должны понимать, что сегодня мы конкурируем на мировых рынках, дефицита товаров нигде нету. Сегодня конкурируем с такими странами, например, как Китайская Народная Республика. Поэтому это все сложно, но тем не менее, опять же, из месяца в месяц мы видим позитивную динамику по росту объемов производства. В целом ситуация в промышленности, конечно, она сейчас нас удовлетворить не может, но, опять же, если такие тенденции будут продолжаться, а есть все предпосылки полагать, что это так и будет, то я думаю, что через несколько месяцев мы все-таки выйдем тоже в положительную динамику именно в промышленности. Но еще раз хочу подчеркнуть, ситуация в промышленности очень неоднородная, поэтому как бы говорить, что проблема во всем промышленном комплексе, я бы не стал. Но на отдельных предприятиях у нас, да, есть серьезные проблемы, связанные как с объективными, так и субъективными факторами.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
13: Ну, вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
12: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
13: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
12: В холодильника? Ничего себе разброс.
13: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
12: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
13: Именно.
12: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
13: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
12: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
13: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
12: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
13: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
12: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
13: Да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
12: 85 граммов, да?
13: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
12: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
13: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
12: То есть формально закон не нарушен?
13: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
12: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
13: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
12: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
13: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
12: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
13: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
12: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
13: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
12: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
13: Но подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
12: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
13: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
12: Ну да, у них запас прочности больше.
13: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
12: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
13: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
12: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
13: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
12: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
13: Либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
12: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
13: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
12: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
13: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
12: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
13: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
12: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
13: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
12: И каждое звено хочет заработать?
13: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
12: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
13: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
12: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
13: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
12: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
13: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
12: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
13: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
12: Он работает в минус.
13: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
12: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
13: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
12: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
13: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
12: А количество продуктов на полках остается прежним.
13: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
12: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
13: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
12: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
13: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
12: То есть грузы приходится пускать в обход?
13: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
12: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
13: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1,5-2 тысяч евро.
12: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
13: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
12: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
13: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
12: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
13: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
12: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
13: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
12: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
13: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
12: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
13: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
12: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу два завода попали под новую атаку.
15: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник. Как взрываются беспилотники, когда их сбивают, если не знаешь, куда они упадут.
14: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске. Под Ростовом, по словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
16: Там даже не вспышки, там огонь был.
17: Там да, реально огонь просто.
18: Трэш какой-то.
14: По состоянию на сегодняшний день, после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
18: С кайфом встаю на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
14: Кроме НПЗ, в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим Сибура» в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти «Саратовский НПЗ Роснефти» и «Волгоградский НПЗ». Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. Но заправка в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
19: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа. И то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой. Походу покатим просто до заправки где-то 5 километров.
14: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл пятый танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели.
20: Бензин,
14: Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
17: Гяра.
0: 12.
17: Бара.
0: 13.
17: Тера.
0: 14.
17: Чодага.
0: 15.
17: Пандрага.
0: 16.
17: Сола.
0: 17.
17: Сатрага.
0: 18.
17: Атара.
0: 19.
17: Унис.
0: 20.
17: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Важный сигнал.
1: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
21: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
1: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность и обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
22: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
23: Борисов – особая медицина. Так мой братец под кабинетом с давления 240 сидел. Благо организм крепкий, и дочка-медик приехала в поликлинику и сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
24: Зато больницы, типа, бесплатные, а не как в загнивающей Америке. 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
1: К слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666». We'll be right back.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
1: Райский ад на земле. Зарплата комбайнера вызвала жаркие споры у белорусов. Почему за одну и ту же работу всем платят по-разному? Очередной пожар в соцсетях. В этот раз причиной споров стало видео белорусской блогерки с участием ее мужа-комбайнера, который честно рассказал о своей зарплате в страду.
3: Да, было очень сложно. К вечеру уже силы покидают тебя полностью, что невыносимо. Просто приходишь, помылся, поел и бабах, и спать. 13+.
1: Комбайнер также рассказал, что для того, чтобы выйти на рекордные 3000 тонн зерна, он работал 40 дней без выходных, начиная в 6 утра и заканчивая глубоко за полночь. В валютном эквиваленте зарплата труженика составила около 4300 долларов. В комментариях под видео разгорелись нешуточные дебаты. Одни не могли понять, много или мало это за такие условия труда. Другие делились своими гораздо более скромными расчетными листами за аналогичный труд. Но в других сельхозорганизациях. Пользователь с ником Иван даже провел несложный математический расчет.
5: Считаем. 4000 долларов делить на 40 дней, делить на 15 часов в день равно 6,6 доллара в час или 20 рублей. 20 рублей в час умножить на 8 часов в день равно 160 рублей. 160 рублей умножить на 22 рабочих дня равно 3520 рублей в месяц – его цена труда. И это только 2 месяца в году. И ему надрываться пришлось, чтобы на рекорд этот мнимый чиновниками придуманный выйти, а про остальные месяцы можно помолчать. Потому что вне сезон хорошо, если 300 долларов он получает.
1: Николай Свислочи рассказал, что не собирался идти на рекорд, но работал честно. А в итоге за те же 40 дней жатвы получил лишь 4000 рублей.
6: Горькая правда. Хочешь заработать, нужно работать без выходных и вдвое больше нормы по часам. А как результат, такие работяги обычно и до пенсии не доживают. Джили дали передовику. Вот это подарок. Но нужно же делать картинку для ТВ. При этом есть менеджеры, которые столько же получат, но уходя с работы в 18:00 и отдыхая в субботу и воскресенье. А сонный комбайнер с постоянным недосыпом и уставший имеет риск аварии и форс-мажора. А если наедет на дерево и поломает косилку, из своего кармана платить будет.
1: Александр из Орши недоумевает. Цитирую. «Чему радоваться? У нас, комбайнеров, хорошо, если раз в год нормальная зарплата, а остальные месяцы за 150 долларов работаешь».
7: Но у нас даже за этот чертов рекорд максимум 6-8 тысяч платят. А что потом? Про здоровье никто же не говорит. 10 лет в хозяйстве, срачка, уборка посевная. А большинство трудяг пожелезных 30 лет в этом котле работают. На пенсию вышел, год-два пожил, ни один рубль не вернет вам убитое здоровье. В этот чернозем и положат. А мы той жизни и не видели в этих колхозах. И просто для понимания цифр, на подумать. Один обед президента обходится в 1500 даллеров. Вот и делайте выводы сами.
1: Комментаторы задавались вопросом, почему в разрезе регионов зарплата комбайнеров сильно отличается, когда стоимость зерна зафиксирована на государственном уровне. Белорусы также недоумевали, почему труд других работников сельского хозяйства, которые садили и растили будущий хлеб, остается без такого внимания.
8: Платная политика, политика расценок очень разнится. Почему так? Объясните. Ведь настоящих, трудолюбивых, компетентных в своем деле людей у нас в стране очень много. И как же, наверное, человеку обидно, который понимает, что он так же работал, так же старался, но получит в разы меньше. Вот. Да дальше далеко ходить не надо. В нашем хозяйстве самый, так сказать, передовой комбайнер, наверное, получит только половину этой зарплаты, которую получил вот этот комбайнер из другого хозяйства. 13 тысяч рублей. Недавно у меня произошла ситуация, не буду говорить где, в каком хозяйстве. Я подошел к амкадору, механизатору, говорю, давайте вы расскажете, как до вас пошла уборочная. А он мне говорит, А давайте нет, потому что идите к мазистам, идите к комбайнерам, их там приветствуют, их премируют, про них рассказывают, а мы как будто не участвуем в уборочной. Хотя те же МКДаристы, кто грузит зерно, кто засыпает его, так сказать, на сушилке загружает, кто убирает с полей, скирдует солому. Тоже вопрос такой щепетильный.
1: Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко, о курсе которого придерживается Беларусь.
4: Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучить, мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. Вы в этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Самая важная дата в истории. 35 лет назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал декларации о государственном суверенитете, статус конституционного закона. Независимость Беларуси была признана де юре. Практически единогласным решением депутатов деятельность коммунистической партии была остановлена, а белорусские земли получили официальное право на обеспечение политической и экономической самостоятельности. В истории Беларуси этот день как путеводная звезда, говорит историк Алексей Данута.
9: Отмечу, что придание декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал. Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед Домом правительства на мирный митинг за право на суверенитет своей страны. Как высказался тогда депутат Александр Соснов, «Мы давно хотели это сделать, но номенклатура нам не давала».
1: В то время как депутаты решали вопрос о придании официального статуса независимости Беларуси, десятки тысяч белорусов оставались у дома правительства и днем, и ночью. А саму сессию незалежности в прямом эфире транслировали на площади. Люди с замиранием сердца ждали решения, отмечает историк.
9: Я должен сказать, что сессия проходила очень непросто. Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к трибуне Анатолия Малафеева, первого секретаря ЦК Компартии, а тысячи белорусов, собравшихся на площади, слышали все, что происходило в зале собрания. И народ реагировал. Когда с речью выступал кто-то из ретроградов, люди возмущенно гудели, как Когда же окончательное решение было принято и независимость Беларуси была юридически закреплена, люди, и это правда зафиксированная на пленке, обнимались и плакали от счастья. К слову, согнанная к дому правительства милиция и армия перешла на сторону митингующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней. Это наша история, задокументированная, зафиксированная на фото и видео. Ее нельзя заставить забыть или стереть.
1: Напомню, БССР переименовали в Республику Беларусь в сентябре 1991 года, а в качестве госсимволов были приняты герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения. СССР прекратил существовать, а Беларусь обрела реальную независимость. Несмотря на все эти исторические факты, 25 августа никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Премьер-министр Александр Турчин о важности и прибыльности контроля над интеллектуальной собственностью.
10: Мир вступил в эпоху, когда контроль над интеллектуальной собственностью становится важнее контроля над традиционными ресурсами и даже прибыльнее. По оценкам Организации Объединенных Наций, креативные товары и услуги уже формируют более 3% мирового ВВП, а их ежегодный объем превышает 2 триллиона долларов. При этом темпы роста креативной экономики устойчиво опережают средние мировые показатели по другим секторам. Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны по итогам 2025 года достиг 5%. Это выше среднемирового уровня и свидетельствует об изменении структуры белорусской экономики в пользу экономики знаний, инноваций и нематериальных ценностей. По данным ЮНКТАД, за 2024 год экспорт креативных услуг Беларуси оценивается в 1 миллиард долларов. В относительных величинах Беларусь входит в топ-3 стран СНГ с долей креативных услуг более 10% в общем объеме экспорта услуг. Именно экспорт услуг формирует превалирующую долю – более 65% всего креативного экспорта республики. Особенно важно, что в этом секторе по сравнению с другими отраслями занята максимальная доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Денег всем не хватит. Озон пообещал выплатить за ущерб от ударов дронов только продавцам со страховкой от атак и отключил постоплату за товар в половине регионов. Чтобы снизить количество возвратов на свои склады после атак, Озон отменил постоплату в 38 регионах России. Также маркетплейс убрал до 22 сентября штрафы за отмены заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, а также за просроченные отгрузки. Вот и вся поддержка продавцов после пожаров на складах. Озон, конечно, пообещал выплаты за ущерб, но только тем, у кого была страховка от атак дронов. И тут не все так просто.
12: Мы, селлеры, начали докупать дополнительную страховку. Мы выбрали Ингосстрах. И вот нам тоже интересно, заплатят ли нам эти деньги. Потому что у них там в договоре была странная формулировка. Они пишут о том, что выплаты будут в случае признания террористического акта. Но все мы знаем, что в России у нас сейчас нет войны, никакого военного положения. Это всего лишь специальная военная операция. И вот интересно, выплатят нам деньги или нет?
13: Будут ли какие-нибудь компенсации или не будут? Напомню, по ВВБ у нас вообще никакой компенсации не было, ничего мы не получили, несмотря на десятки миллионов убытков. Сейчас посмотрим, что сделает Озон. Селлеры, которые страховали, что они получат? Мы, если честно, уже не особо чего-то ждем.
11: Размер выплаты будет определен после проведения инвентаризации на пораженных складах, заявили в пресс-службе ОЗОН. В компании сообщили, что на данный момент известно о повреждении складов в Краснодаре и Махачкале, которые продолжают гореть, а также в Чапаевске и Оренбурге. Пожары там уже потушены. Логистические центры в Адыгейске и Невинномысске пострадали незначительно и должны возобновить работу.
14: Даже не могла подумать, что мы можем быть в такой ситуации. Я когда смотрела эти видео, рилсы с Валбрис, слава богу, это не с тобой. Вот. А сейчас это с нами.
15: От нашего бизнеса также зависят другие люди. В случае, если нам все-таки не будут выплачивать все эти наши страховки, в конце концов мы разоримся, и мы не сможем делать заказы, размещать свои заказы на фабриках и на заводах изготовителей. И многим придется закрыться, и многие предприятия распустят своих сотрудников, и они просто будут уволены и пойдут на улицу.
11: Власти решили своеобразным образом поддержать предпринимателей. Владимир Путин подписал указ, согласно которому государство будет изымать в свою пользу собственность крупных маркетплейсов, которые не могут заботиться о своей безопасности. То есть, если тебя разбомбили, сам виноват. Отдавай собственность, объясняет логику экономический аналитик Кирилл Лапин.
16: Вообще, с точки зрения бизнеса частного, да, то, что вот бомбят эти самые беспилотники, это, в общем, ответственность государства. И нас бомбят. Но теперь это ваша ответственность, что вас бомбят. Это вы виноваты, что вас бомбят, потому что надо было себя защитить. То, что защитить от себя совершенно невозможно, и это никого не интересует. Как бы вот принудительный механизм создан, да, что ты должен защищать это, инвестировать в это деньги, иначе ты сам виноват, и у тебя отнимут это все.
11: Выходит так, что для предпринимателей создаются такие условия, при которых проще закрыться, чем работать. Этот закон будет применяться не только к маркетплейсам, но и к объектам критической инфраструктуры, таким, например, как НПЗ.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
18: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
1: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
18: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? ждать. Ждать лишь, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания. Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России –

0: 96.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Срочники гибнут первыми. Парня из Орла загробовали на СВО за 3 месяца до дембеля. Теперь его и других раненых бросили заживо гнить на позиции Донецкого направления. Военнослужащий 85-й отдельной мотострелковой бригады Алан Тлупов получил ранение около месяца тому назад, но командование по сей день отказывает его группе в эвакуации. По словам супруги Алана, командир сначала обещал дождаться плохой погоды, чтобы снизить риск от атаки дронов. А когда 19 августа пошел дождь, заявил раненым, что их оставляют на позиции, потому что нет замены.
2: И не дают им эвакуации. Говорят, небо черное. Командир нам говорил, ждем плохую погоду. Вчера буквально был там дождь, и командир по рации сказал, что не будет вам никакой эвакуации. Кто вместо вас останется?
1: Брат бойца подал жалобу в прокуратуру с требованием найти раненого, немедленно эвакуировать, оказать медпомощь и проверить действия командования. После этого Алан получил только угрозы в свой адрес.
2: Ну какие же они бойцы, если они не могут даже ходить? Муж, можно сказать, заживо гниет, и командир также сказал по рации, что вы здесь заживо сгниете, никто вас не будет вытаскивать.
1: Угрозы от командования получает и брат Марии из Санкт-Петербурга. Девушка говорит, ее брат попал на СВО обманным путем. Парень ушел на срочную службу, и когда до дембеля оставалось всего 3 месяца, командиры воинской части 52-558, расположенной в городе Ростов-Великий, Ярославской области, поставили его и сослуживцев перед следующим выбором.
3: Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО, только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей. Вот перед таким выбором их поставили. На них было оказано сильнейшее психологическое давление.
1: По словам девушки, под таким давлением контракты подписали все, кто служил с ее братом. Говорит, не зря участие дурная слава. Оттуда все насильно уезжают на Украину. Сейчас семья пытается спасти срочника оглаской и обращается во всевозможные инстанции.
3: Через 3 месяца мой брат должен был вернуться домой. Вместо этого он уехал на СВО. Нам очень сильно нужна огласка. Я прошу Следственный комитет, военную прокуратуру и Министерство обороны разобраться в том, что сейчас происходит. Мой брат не давал добровольного согласия оказаться там, где он сейчас находится.
1: Тем временем командование пытается скрыть следы незаконного принуждения срочника, рассказывает его сестра.
3: Особо активные парни, которые пытаются бороться за свои права, которые пытаются подать иск, которые пытаются оспорить контракт, который их заставили подписать. Этих парней отправляют в штурм для того, чтобы не допустить разбирательства. И никто из офицеров не пострадал.
1: По последней информации, бывшего срочника отправили в штурм, и его семья до сих пор не может с ним связаться. Командование звонки родных игнорирует. Жив ли парень на сегодня, неизвестно.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
4: Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
5: Дас.
4: 20.
5: Бис.
4: 30.
5: Тис.
4: 40.
5: Чалис.
4: 50.
5: Пачас.
4: 60.
5: Сат.
4: 70.
5: Саттар.
4: 80.
5: Асси.
4: 90.
5: Навэ.
4: 100.
5: Эксо.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
6: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
7: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
8: Я стоял. Что?

0: получилось! Нахуй! Все, я не могу, мне плохо.
1: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
2: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
3: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
1: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
4: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
5: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправить в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
1: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
6: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
1: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко об освоении с помощью россиян новых направлений в промышленности.
9: В награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс. Я убеждал их в том, что ну куда Денис сейчас никуда не денется уже. Уже будет двигать нашу эту союзную повестку туда, куда надо. Хотя я благодарен, Денис Александрович, за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения. Но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки освей был. Он нужен на нашем, ну как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, ну а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Ну, естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Кровавая бойня за Донбасс. Зеленский в свежем интервью заявил, что в армию России осенью мобилизует 300 тысяч солдат для захвата Краматорской Константиновки.
11: Все эти новые 300 тысяч мобилизованных россиян, они там и потеряют. Путин их всех потеряет, потому что большинство будет брошено именно туда.
10: Это то самое заявление Зеленского, которое наделало немало шума в Z-каналах. Ссылаясь на данные разведки, он сказал, что в Москве готовится объявить вторую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. По его словам, все силы будут отправлены в Донбасс, ведь его захват остается одной из главных целей СВО. Район Константиновки на сегодняшний день один из самых кровавых участков фронта, пишут военкоры. Именно на него приходится 80% всех потерь армии, поэтому на этом направлении, скорее всего, и ощущается дефицит людей. Зная масштабы потерь, желающих пойти добровольно в армию почти не осталось, даже за высокие гонорары. Некоторые регионы вновь стали повышать выплаты за подписание контракта. Однако это не помогает, поэтому на СВО стали отправлять всех подряд, жалуются военные.
12: Вот это вот. Даже на полигон брать не хотят. Усынки. Каску подними свою, я тебя последний раз прошу. Подними и стой на с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь. Я тебя обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
13: Я?
12: А кто, я, что ли?
13: Меня обманули.
12: Обманули.
13: Ты не хотел приплатить.
12: Что не хотел?
13: Вообще, я что не хотел.
12: Не хотел. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били?
13: Я поддатый был.
12: Ты поддатый был. Герой, да, был?
13: Они взяли черкану. А вот чуть-чуть, вот чуть-чуть черкану.
12: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
13: Пьяный был.
12: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт?
13: Я сыну.
12: А зачем подписывал?
13: Я думал, бросил пить.
12: А, думал, бросишь пить? Бросил пить?
13: Бросил.
12: А ты себя ведешь так?
13: Ты мне так сказал.
12: Как черт.
10: Без второй волны мобилизации в ближайшее время никак не обойтись. Об этом говорят военкоры, командиры и сами военные. Какое количество мужчин будет мобилизовано, неизвестно. Чтобы закрыть дыры на передовой и перейти в наступление в Донбассе, нужно больше, чем 300 тысяч, считают военные аналитики. Поэтому, скорее всего, вербовка в вузах не прекратится, считает военный адвокат Артем Клыга.
14: Там, с октября-ноября, когда начнется новый период отправок срочников войсковой части, это как раз будет вот тот момент, ну, вот середина октября, когда мы услышим много новых новостей, прежде всего жалоб от родителей о том, что срочников продолжают склонять к подписанию контракта, обманывают, давят, в том числе применяют психологическое и физическое насилие. Вторая группа — это студенты, которые начнут все учиться в сентябре, и вновь в колледжах и вузах мы увидим, я думаю, либо агитацию, либо опять процедуры, связанные с вербовкой на контракт. Там от разных обещаний до шантажа, связанного с отчислением, например. Ну и третья группа, в том числе важная, это лица, находящиеся в заключении, в том числе принимаются законы. Вот в августе в том числе вступил в силу редакция новая по тем уголовным преступлениям, с которыми можно отправлять людей на контракт, с которыми можно заключать контракт. Поэтому я думаю, что продолжат вербовать и вот людей оттуда.
10: Захват Донбасса по-прежнему остается одной из главных целей СВО. С 2022 года 15 раз переносили сроки выполнения этой задачи. На текущий момент армия по-прежнему контролирует примерно 80% территории Донецкой области. В этом году наступление практически остановилось. А с мая российские военные начали терять территории, пишут военные аналитики. Это подкосило даже полных оптимизма Z-блогеров, которые все чаще стали задаваться с вопросом, а зачем вообще нужны России степи, разрушенные бомбежками города Донбасса? Мол, на их восстановление нужны миллиарды, а в бюджете и так дыра.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко об освоении с помощью россиян новых направлений в промышленности.
9: В Донграде всегда есть политическая составляющая и некий аванс. Я убеждал их в том, что ну куда Денис сейчас никуда не денется уже. Уже будет двигать нашу эту союзную повестку туда, куда надо. Хотя я благодарен, Денис Александрович, за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения, но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки освей был. Он нужен на нашем, ну, как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, ну, а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Ну, естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе.
15: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
16: Дас.
15: 20.
16: Бис.
15: 30.
16: Тис.
15: 40.
16: Чалис.
15: 50.
16: Пачас.
15: 60.
16: Сат.
15: 70.
16: Саттар.
15: 80.
16: Асси.
15: 90.
16: Навве.
15: 100.
16: Эксо.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит. И то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
18: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
17: Ага, на бумаге.
18: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
17: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
18: О, да. Система отреагировала моментально.
17: Чиновники просто спасают свои кресла.
18: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
17: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
18: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
17: Прямо в ту самую поликлинику?
18: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
17: Ничего себе! То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
18: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
17: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
18: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
17: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
18: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
17: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
18: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
17: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
18: Да, 100%.
17: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
18: Это огромная цифра.
17: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
18: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
17: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
18: Это в районе 400 евро, да?
17: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
18: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
17: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
18: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
17: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
18: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
17: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
18: Угу.
17: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
18: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
17: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
18: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
17: То есть его нужно постоянно доливать?
18: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
17: И сколько стоит починить это после квенча?
18: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
17: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
18: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
17: И как тогда их чинят сейчас?
18: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
17: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
18: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
17: Жесть.
18: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
17: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
18: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
17: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
18: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
17: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
18: Угу.
17: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
18: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
17: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
18: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
17: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
18: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
17: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
18: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
17: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
18: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
17: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
18: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Нордин, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
17: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
18: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
17: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
18: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
17: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
18: Кажется, им важнее контроль.
17: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
18: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
17: Каждую минуту?
18: А система предлагает подождать талона 30 дней.
17: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
18: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
17: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
18: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
17: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
18: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
17: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
18: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
17: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
18: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
17: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
18: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
17: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
18: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
17: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
18: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
17: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
18: Боюсь, что ответа у системы нет.
17: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Вместо Парижа – Пхеньян. Беларусь и КНДР договорились о безвизе. Белорусов активно отправляют туда отдыхать.
20: Соглашение уже готово. Остались только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
19: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда всего несколько сотен человек, говорит менеджер по туризму Светлана Олейник.
21: У нас эта опция пока только в планах, поэтому все свои оценки буду строить по опыту России. Там стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи стартует примерно от $750 на одного человека. При этом это не тот отдых, где вы прилетели и пошли гулять, куда захотели. Турист практически постоянно находится с местными сопровождающими, маршруты заранее согласованы. Самостоятельные прогулки сильно ограничены. Банковские карты не работают, доступа к интернету практически нет. То есть вы платите немаленькие деньги за отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму белорусы могут найти недельные туры в Турцию или Египет с морем, нормальным отелем и питанием all-inclusive.
1: Также эксперты напоминают, что после санкций, которые в стране начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных стран в мире, рассказывает историк Олег Якименко.
0: КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира, с широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов. 118 место в мире. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты. Обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны 1,3 триллиона долларов. 15 место в мире.
1: К тому же Северная Корея сейчас одно из самых изолированных и закрытых государств мира, добавляет эксперт по странам Азии Игорь Конин.
2: Если вы родились в Северной Корее, то должны прожить там всю свою жизнь. При пересечении границы вас просто расстреляют. И более того, ваше мнение не должно никак отличаться от мнения правящей партии, иначе вас просто посадят. По телевизору есть только 3 канала, и все они под контролем правительства. Машину также разрешено иметь только членам правительства. В 2013 году лидер Северной Кореи издал закон, разрешающий носить только 28 видов причесок, 17 для девушек и 8 для мужчин.
1: Напомню, в марте Александр Лукашенко впервые лично съездил в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда Минск пообещал расширять связи сразу по нескольким направлениям. От сельского хозяйства и медицины до информационных технологий и поставок белорусских продуктов и лекарств. А теперь к этому списку добавляют еще и туризм. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Правда или липа? Госстандарт РФ нашел в Пинске в десертах кишечную палочку и золотистый стафилококк.
22: Под ограничение попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилококк, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
1: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилококка и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
23: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
24: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
1: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
25: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
1: По словам экспертов, главная проблема в том, что для белорусских производителей в условиях санкций российский рынок остается практически единственным крупным направлением сбыта. И пока Беларусь все сильнее зависит от Москвы экономически, Россия действует прежде всего в интересах собственного бизнеса. А значит, подобные ограничения могут появляться снова, каждый раз, когда это будет выгодно российской стороне. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облавы на мужчин. Жители пензенского села Бушмакова организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу, если кого-то пытается затащить в бус, рассказала Марина. Она тоже записалась в дружину.
3: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него двое детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
18: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть двое полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть двое сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей глава поселка в армию не отдаст. Говорит, что не для этого рожала. Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
4: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силы принуждают подписывать контракт.
18: Мужчина в селе Бушмакова почти не выходит из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным. Его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
5: Никаких документов нет, никакого предписания. Всем поехали. Сами сначала там отвоюют, потом на людей забирают.
6: Люди с работы выходят, их забирают.
18: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах – от Удмуртии, Бурятии до Краснодарского края Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
8: Премьер-министр Александр Турчин о важности развития для Беларуси креативных индустрий.
11: Для Республики Беларусь развитие креативных индустрий – важный стимул инновационного развития, возможность диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. Именно поэтому сейчас мы делаем ставку на развитие туризма и расширение творческих видов деятельности, стимулирование экономической составляющей в культурной сфере, создание соответствующих цифровых платформ. В этом контексте особую роль играют масштабные международные проекты с мировым признанием. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске – одна из главных музыкальных площадок Содружества, который ежегодно собирает исполнителей, художников и театральные коллективы из разных уголков планеты, выступая символом культурного диалога. Фестиваль, который в июле пройдет в 35-й раз, стал доходным проектом и дал развитию ряду сопряженных индустрий. На собственном опыте мы убедились, что оцифровка задач и постановка коммерческих целей в сфере культуры усиливает творческую составляющую, заставляет конкурировать за потребителя. Зрителя, посетителя открывают новые возможности.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
10: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
9: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность и обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
12: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
13: Борисов – особая медицина. Так мой братец под кабинетом с давления 240 сидел. Благо организм крепкий, и дочка-медик приехала в поликлинику и сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
14: Зато больницы типа бесплатные, а не как загнивающие Америки. 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
9: К слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
7: Сиаха.
15: Синий.
7: Нила.
15: Коричневый.
7: Бура.
15: Зеленый.
7: Сабз.
15: Оранжевый.
7: Наранджи.
15: Фиолетовый.
7: Джамуни.
15: Красный.
7: Сурх.
15: Белый.
7: Сафед.
15: Желтый.
7: Пила.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Из первых уст.
8: Первый вице-премьер Денис Мантуров о совместных наиболее перспективных проектах Беларуси и России в машиностроении.
17: Белжи у нас сегодня на российском рынке имеет хорошая перспектива, стабильный спрос, и компания развивается, повышается уровень локализации Беларуси, в том числе с участием российских предприятий, автокомпонентов, что углубляет межстрановую индустриализацию. Это компания «БелАЗ», которая хорошо известна в мире, в России, в частности, на наше предприятие горно-рудной промышленности приобретает регулярно, но вопрос не только сегодня с приобретением, это с использованием, опять же, российской компоненты базы, включая двигатели. Это компания «Трансмаш Холдинг», «Коломна», которая разработала специально для «БелАЗа» двигатели. Это компания «Синара». Вот. А сейчас на повестке новый проект с «БелАЗом» по разработке производства специальной техники для компании «Норникель». Это шахтная техника, которая сегодня используется в основном нашими компаниями еще западного производства. Поэтому будем использовать уже белорусские технологии. Это хорошая синергия.
15: Новости регионов. На радиосигнал.
9: В Ростиславском районе в одном из хозяйств похитили телят и муку. Сотрудники милиции установили, что 42-летний бригадир вместе с подельником, пользуясь своими служебными полномочиями, на протяжении нескольких месяцев совершала преступление. Она украла 3 телят и около тонны муки из помещений молочно-товарного комплекса. Животных и муку позже продала знакомым. Ущерб хозяйству составил 1500 рублей. Похищенное частично изъято и возвращено предприятию. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Пенсионерка из Могилева подделала удостоверение об инвалидности, чтобы воспользоваться льготами, которые оно предоставляет. Поддельный документ попал к судебным экспертам после того, как женщина предъявила его контролеру в дизель-поезде. В удостоверении инвалида первой группы контролера смутили нехарактерный способ наклейки фотографии и дорисованные ручкой штрихи фрагмента оттиска печати. После вопроса о происхождении документа пожилая женщина выбежала из поезда на остановке станции Буйнич и скрылась. Судебные эксперты установили, что сам бланк удостоверения является оригинальным, но в него были внесены технические изменения. Сюда вклеили новое фото, поврежденный оттиск печати дорисовали, а к мужским имени и фамилии дописали буквы, чтобы сделать их женскими. Могилевский РОВД по данному факту проводит проверку. Установлена личность пассажирки, предъявившей поддельное удостоверение. Ей оказалась 63-летняя могилевчанка. Женщина призналась сотрудникам милиции, что вклеила свое фото в документ на имя ее отца, чтобы пользоваться льготами, так как размер ее пенсии не позволяет удовлетворить все необходимые потребности. В Брестской области оперативники задержали 2 мужчин за организацию наркопритона и вымогательство. Так, при силовой поддержке бойцов ОМОНа был задержан 51-летний житель Пинска. Ранее он был неоднократно судим за кражу, мошенничество, причинение тяжких телесных повреждений и незаконный оборот оружия. Фигурант вместе с подельниками, 40 и 49 лет, организовал в квартире наркопритон, где хранил особо опасное наркотическое средство ацетилированный опий. Доступ чтобы сюда он предоставлял ранее судимым пинчанам для употребления наркотиков, систематически вымогал и воровал у них деньги и имущество. Второго преступника задержали в Барановичах. 39-летний местный житель состоял на оперативном учете МВД и также был ранее судим за причинение телесных повреждений, кражу, грабеж, хулиганство. Вместе с 44-летним подельником мужчина принуждал 39-летнего знакомого к выполнению договорных обязательств с применением насилия. Следователи возбудили 6 уголовных дел. Задержанные арестованы, устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Важный сигнал.
9: Самая важная дата в истории. 35 лет назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал декларации о государственном суверенитете, статус конституционного закона. Независимость Беларуси была признана де юре. Практически единогласным решением депутатов деятельность коммунистической партии была остановлена, а белорусские земли получили официальное право на обеспечение политической и экономической самостоятельности. В истории Беларуси этот день как путеводная звезда, говорит историк Алексей Данута.
0: Отмечу, что придание декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал. Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед домом правительства на мирный митинг за право на суверенитет своей страны. Как высказался тогда депутат Александр Соснов, «Мы давно хотели это сделать, но номенклатура нам не давала».
9: В то время как депутаты решали вопрос о придании официального статуса независимости Беларуси, десятки тысяч белорусов оставались у дома правительства и днем, и ночью. А саму сессию незалежности в прямом эфире транслировали на площади. Люди с замиранием сердца ждали решения, отмечает историк.
0: Я должен сказать, что сессия проходила очень непросто. Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к трибуне Анатолия Малафеева, первого секретаря ЦК Компартии, а тысячи белорусов, собравшихся на площади, слышали все, что происходило в зале собрания. И народ реагировал. Когда с речью выступал кто-то из ретроградов, люди возмущенно гудели. Когда же окончательное решение было принято и независимость Беларуси была юридически закреплена, люди, и это правда зафиксированная на пленке, обнимались и плакали от счастья. К слову, согнанная к дому правительства милиция и армия перешла на сторону митингующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней. Это наша история, задокументированная, зафиксированная на фото и видео. Ее нельзя заставить забыть или стереть.
9: Напомню, БССР переименовали в Республику Беларусь в сентябре 1991 года, а в качестве госсимволов были приняты герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения. СССР прекратил существовать, а Беларусь обрела реальную независимость. Несмотря на все эти исторические факты, 25 августа никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства. Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму. Только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
19: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
20: Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
21: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на

0: составляют среднее по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
1: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как вот справиться с нехваткой моторного топлива? Как координацией из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется вот чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, вот так не справляются они, вот эти ребята, и сейчас.
0: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
2: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. Сегодня утром, включая зажигание, у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке. Я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
0: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко, о курсе которого придерживается Беларусь.
5: Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучивать, мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. Вы в этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
3: Важный сигнал.
6: Война подбирается к границе. Лукашенко начал новую проверку армии. Это совпало с заявлением Российской Госдумы о войне до 2030 года.
7: Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятия – проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.
6: Новую проверку белорусской армии по поручению Александра Лукашенко начали 24 августа, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.